0: У России ни у кого нет. Ракетные войска стратегического назначения России очень современные. Такого нет ни одной другой ядерной державы. Это наше конкурентное преимущество, отметил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент также подчеркнул, что заявление Министерства иностранных дел о защите Калининграда – это не запугивание, а ответ на попытку запугать Москву.
1: И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
0: Президент добавил, что поставки вооружений между государствами не вызывают у Кремля беспокойства, однако участие других стран непосредственно в боевых действиях против России не нравится Москве.
1: Когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, вот это, конечно, угроза. Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду.
0: Президент также заявил, что Россия наносит удары только по военным судам в Черном море, в то время как киевские власти целенаправленно наносили удары по российским судам, которые перевозили мирные грузы.
1: Начали они в первые 10 дней, выбили у нас там 40 кораблей, да? А потом за всю эту историю повредили свыше 100. Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения. А давайте прекратите там. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится.
0: Президент заявил, что Москва готова восстанавливать отношения с европейскими странами и не выдвигает для этого предварительных условий. По словам Владимира Путина, Россия готова выстраивать равноправные отношения с Европой. Он также заявил, что внутри ЕС отдельным странам не дают поддерживать связи с Москвой. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание», читает Александр Алексеев Валуа.
5: Весь этот вечер до 10 часов он провел по разным трактирам и клоакам, переходя из одного в другой. Отыскалась где-то и Катя, которая опять пела другую лакейскую песню о том, как кто-то подлец и тиран начал Катю целовать. Свидригайлов поил и Катю, и шарманщика, и песенников, и лакеев, и двух каких-то писаришек. С этими писаришками он связался, собственно, потому что оба они были с кривыми носами. У одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Это поразило Свидригайлова. Они увлекли его, наконец, в какой-то увеселительный сад, где он заплатил за них и за вход. В этом саду была одна тоненькая трехлетняя елка и три кустика. Кроме того, выстроен был вокзал, в сущности распивочная, но там можно было получать и чай, да сверх того стояли несколько зеленых столиков и стульев. Хор скверных песенников и какой-то пьяный мюнхенский немец, вроде паяца с красным носом, но чего-то чрезвычайно унылый, увеселяли публику. Писаришки поссорились с какими-то другими писаришками и затеяли было драку. Свидригайлов выбран был ими судьей. Он судил их уже с четверти часа, но они так кричали, что не было ни малейшей возможности что-нибудь разобрать. Вернее всего было то, что один из них что-то украл и даже успел тут же продать какому-то подвернувшемуся жиду, но продав не захотел поделиться своим товарищем. Оказалось, наконец, что проданный предмет была чайная ложка, принадлежавшая вокзалу. В вокзале хватились ее, и дело стало принимать размеры хлопотливые. Свидригайлов заплатил за ложку, встал и вышел из сада. Было часов около 10. Сам он не выпил во все это время ни одной капли вина и всего только спросил себе в вокзале чаю, да и то больше для порядка. Между тем вечер был душный и мрачный. К 10 часам надвинули со всех сторон страшные тучи. Ударил гром, и дождь хлынул, как водопад. Вода падала не каплями, а целыми струями и хлестала на землю. Молния сверкала поминутно, и можно было сосчитать до 5 раз в продолжении каждого зарева. Весь промокший до нитки дошел он домой, заперся, отворил свое бюро, вынул все свои деньги и разорвал 2-3 бумаги. Затем, сунув деньги в карман, он хотел было переменить на себе платье, но, посмотрев в окно и прислушавшись к грозе и дождю, махнул рукой, взял шляпу и вышел, не заперев квартиры. Он прошел прямо к Соне. Та была дома. Она была не одна. Кругом нее было 4 маленьких детей Капернаумова. Софья Семеновна напоила их чаем. Она молча и почтительно встретила Свидригайлова, с удивлением оглядела его измокшее платье, но не сказала ни слова. Дети же тотчас убежали в неописанном ужасе. Свидригайлов сел к столу, а Соня попросила сесть подле. Та робко приготовила слушать. «Я, Софья Семеновна, может, в Америку уеду», — сказал Свидригайлов. «И так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кое-какие распоряжения сделать. Ну, вы эту даму сегодня видели? Я знаю, что она вам говорила. Нечего пересказывать». Соня сделала было движение и покраснела. «У этого народа известная складка. Что же касается до сестрицы добраться вашего, то они действительно пристроены, и деньги, причитающиеся им, выданы мною на каждого, под расписки, куда следует, в верные руки. Вы, впрочем, эти расписки возьмите себе. Так, на всякий случай. Вот, возьмите. Ну-с, теперь это кончено. Вот 3 5-процентные билета всего на 3000. Это вы возьмите себе, собственно, себе. И пусть это так между нами и будет, чтобы никто и не знал, чтобы там вы не услышали. Они же вам понадобятся, потому, Софья Семеновна, так жить по-прежнему скверно, да и нужды вам более нет никакой. Я с вами так облагодетельствована, и сирота, и покойница, — заторопилась Соня, — что, если до сих пор я вас мало так благодарила, то не сочтите. Полноте, полноте. А эти деньги, Аркадий Иванович, я вам очень благодарна, но я ведь теперь в них не нуждаюсь. Я себя одну завсегда прокормлю. Не сочтите неблагодарностью. Если вы такие благодетельные, то эти деньги вам, Софья Семеновна, и, пожалуйста, без особенных разговоров. Потому даже мне и некогда. А вам понадобится. У Родиона Романовича 2 дороги. Или пуля в лоб, или по Владимирке. Соня дико посмотрела на него и задрожала. «Не беспокойтесь, я все знаю, от него же самого. И я не болтун, никому не скажу. Это вы его хорошо учили тогда, чтоб он сам на себя пошел и сказал. Это ему будет гораздо выгоднее. Ну, как выйдет Владимирка, он по ней, а вы ведь за ним. Ведь так? Ведь так?» Ну, а коли так, то, значит, деньги вот и понадобятся. Для него же понадобятся, понимаете? Давая вам, я все равно, что ему даю. К тому же вы вот обещались и Амалье Ивановне долг заплатить, я ведь слышал. Что это вы, Софья Семеновна, так необдуманно все такие контракты и обязательства на себя берете? Ведь Катерина Ивановна осталась должна этой немке, а не вы. Так и наплевать бы вам на немку. Так на свете не проживешь. Но если вас, когда кто будет спрашивать, ну, завтра или послезавтра, обо мне или насчет меня, а вас-то будут спрашивать, то вы о том, что я теперь к вам заходил, не упоминайте и деньги отнюдь не показывайте и не сказывайте, что я вам дал никому. Ну, а теперь до свидания. Он встал со стула. Родиону Романовичу поклон, кстати. Держите-ка деньги-то до времени хоть у господина Разумихина. Знаете господина Разумихина? Уж, конечно, знаете, это малый так себе. Снесите-ка к нему завтра или когда придет время, а до тех пор подальше спрячьте. Соня также вскочила со стула и испуганно смотрела на него. Ей очень хотелось что-то сказать, что-то спросить, но она в первые минуты не смела, да и не знала, как ей начать. Как же вы с... теперь же в такой дождь и пойдете? Ну, в Америку собираться, да дождя бояться. Прощайте, голубчик, Софья Семеновна. Живите и много живите, вы другим пригодитесь. Кстати, скажите-ка господину Разумихину, что я велел ему кланяться. Так-таки передайте. Аркадий, дескать, Иванович Свидригайлов кланяется. Да непременно же.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: Он вышел, оставив Соню в изумлении, в испуге, в каком-то неясном и тяжелом подозрении. Оказалось потом, что в этот же вечер, часу в 12, он сделал еще один весьма эксцентрический и неожиданный визит. Дождь все еще не переставал. Весь мокрый вошел он в 11:40 в тесную квартирку родителей своей невесты на Васильевском острове, в третьей линии на Малом проспекте. На силу достучался и вначале произвел было большое смятение. Но Аркадий Иванович, когда хотел, был человек с весьма обворожительными манерами, так что первоначальная, хотя, впрочем, весьма остроумная, догадка благоразумных родителей невесты, что Аркадий Иванович, вероятно, до того уже где-нибудь нахлестался пьян, что уж и себя не помнит, тотчас же пала сама собою. Расслабленного родителя выкатила в кресле к Аркадию Ивановичу сердобольная и благоразумная мать невесты и, по своему обыкновению, тотчас же приступила кое-каким отдаленным вопросом. Эта женщина никогда не делала вопросов прямых, а всегда пускала в ход сперва улыбки, потирания рук, а потом, если надо было что-нибудь узнать, непременно и верно, например, когда угодно будет Аркадию Ивановичу назначить свадьбу, то начинала любопытнейшими, почти жадными вопросами о Париже и о тамошней придворной жизни, и разве потом уже доходила по порядку и до третьей линии Васильевского острова. В другое время все это, конечно, внушало много уважения, но на этот раз Аркадий Иванович оказался как-то особенно нетерпеливым и наотрез пожелал видеть невесту, хотя ему уже и доложили в самом начале, что невеста легла уже спать. Разумеется, невеста явилась. Аркадий Иванович прямо сообщил ей, что на время должен по одному весьма важному обстоятельству уехать из Петербурга, а потому и принес ей 15 000 рублей серебром в разных билетах, прося принять их от него в виде подарка, так как он и давно собирался подарить ей эту безделку перед свадьбой. Особенно логической связи подарка с немедленным отъездом и непременную необходимостью прийти для того, в дождь и в полночь, конечно, этими объяснениями ничуть не выказывалось, но дело, однако же, обошлось весьма складно. Даже необходимые оханье и аханье, расспросы и удивления сделались как-то вдруг необыкновенно умеренно и сдержанно.
6: Зато благодарность была высказана самая пламенная и подкреплена даже слезами благоразумнейшей матери.
5: Аркадий Иванович встал, засмеялся, поцеловал невесту, потрепал ее по щечке, подтвердил, что скоро приедет, и, заметив в ее глазах, хотя и детское любопытство, но вместе с тем и какой-то очень серьезный, немой вопрос подумал, поцеловал ее в другой раз и тут же искренне подосадовал в душе, что подарок пойдет немедленно на сохранение под замок благоразумнейшей из матерей. Он вышел, оставив всех в необыкновенно возбужденном состоянии. Но сердобольная мамаша тотчас же, полушепотом и скороговоркой, разрешила некоторые важнейшие недоумения, а именно, что Аркадий Иванович – человек большой, человек с делами и со связями, богач. Бог знает, что там у него в голове вздумал и поехал, вздумал и деньги отдал, а стало быть, и девиться нечего. Конечно, странно, что он весь мокрый, но англичане, например, и того эксцентричнее. Да и все эти высшего тона не смотрят на то, что о них скажут и не церемонятся. Может быть, он даже и нарочно так ходит, чтобы показать, что он никого не боится. А главное, об этом ни слова никому не говорить, потому что Бог знает еще, что из этого выйдет. А деньги поскорее под замок. И уж, конечно, самое лучшее во всем этом, что Федосья просидела в кухне, а главное, отнюдь не надо сообщать ничего этой пройдохе Реслих и прочее. Просидели и прошептались часов до двух. Невеста, впрочем, ушла спать гораздо раньше, удивленная и немного грустная. А Свидригайлов, между тем, равнехонько в полночь, переходил через мост по направлению на петербургскую сторону. Дождь перестал, но шумел ветер. Он начинал дрожать в одну минуту с каким-то особенным любопытством и даже с вопросом посмотрел на черную воду Малой Невы. Но скоро ему показалось очень холодно стоять над водой. Он повернулся и пошел на проспект. Он шагал по Бесконечному проспекту уже очень долго, почти с полчаса, не раз обрываясь в темноте на деревянной мостовой, но не переставал чего-то с любопытством разыскивать по правой стороне проспекта. Тут где-то уже в конце проспекта он заметил, как-то проезжая недавно мимо, одну гостиницу, деревянную, но обширную, и имя ее, сколько ему помнилось, было что-то вроде «Андрианополя». Он не ошибся в своих расчетах. Эта гостиница в такой глуши была такой видной точкой, что возможности не было ни отыскать ее даже среди темноты. Это было длинное, деревянное, почерневшее здание, в котором, несмотря на поздний час, еще светились огни и замечалось некоторое оживление. Он вошел и, у встретившегося ему в коридоре оборванца, спросил номер. Оборванец, окинув взглядом Свидригайлова, встряхнулся и тотчас же повел его в отдаленный номер, душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу под лестницей. Но другого не было, все были заняты. Оборванец смотрел вопросительно. «Чай есть?» — спросил Свидригайлов. «Это можно-с». «Еще что есть?» «Телятина-с, водка-с, закуска-с». «Принеси телятины и чаю». «А больше ничего не потребуется?» – спросил даже в некотором недоумении оборванец. «Ничего, ничего». Оборванец удалился совершенно разочарованный. «Хорошее должно быть место», – подумал Свидригайлов. «Как это я не знал? Я тоже, вероятно, имею вид возвращающегося откуда-нибудь из кафе Шантана, но уже имевшего дорогой историю. А любопытно, однако ж, кто здесь останавливается и ночует?» Он зажег свечу и осмотрел номер подробнее. Это была клетушка, до того маленькая, что даже почти не подросток Свидригайлову. В одно окно. Постель очень грязная, простой крашеный стол и стул занимали почти все пространство. Стены имели вид как бы сколоченных из досок с обшарпанными обоями, до того уже пыльными и изодранными, что цвет их желтый угадать еще можно было, но рисунка уже нельзя было распознать никакого. Одна часть стены и потолка была срезана накось, как обыкновенно в мансардах, но тут над этим косяком шла лестница. Свидригайлов поставил свечу, сел на кровать и задумался. Но странный и беспрерывный шепот, иногда подымавшийся чуть не до крику в соседней клетушке, обратил, наконец, его внимание. Этот шепот не переставал с того времени, как он вошел. Он прислушался. Кто-то ругал и чуть ли не со слезами укорял другого. Но слышался один только голос. Свидригайлов встал, заслонил рукою свечку, и на стене тотчас же блеснула щелочка. Он подошел и стал смотреть.
2: Радио «Звезда».
3: мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: В номере, несколько большем, чем его собственный, было двое посетителей. Один из них без сюртука, с чрезвычайно курчавой головой и с красным воспаленным лицом, стоял в ораторской позе, раздвинув ноги, чтобы удержать равновесие, и, ударяя себя рукой в грудь, патетически укоряя другого в том, что тот нищий и что даже чина на себе не имеет, что он вытащил его из грязи и что, когда хочет, тогда и может выгнать его, и что все это видит один только перст Всевышнего. Укоряемый друг сидел на стуле и имел вид человека, чрезвычайно желающего чихнуть, но которому это никак не удается. Он изредка бараньим и мутным взглядом глядел на оратора, но, очевидно, не имел никакого понятия, о чем идет речь, и вряд ли что-нибудь даже и слышал. На столе догорала свеча, стоял почти пустой графин водки, рюмки, хлеб, стаканы, огурцы и посуда с давно уже выпитым чаем. Осмотрев внимательно эту картину, Свидригайлов безучастно отошел от щелочки и сел опять на кровать. Оборванец, воротившийся с чаем и с телятиной, не мог удержаться, чтобы не спросить еще раз, не надо ли еще чего-нибудь, и, выслушав опять ответ отрицательный, удалился окончательно. Свидригайлов набросился на чай, чтобы согреться, и выпил стакан, но съесть не мог ни куска за совершенную потерей аппетита. В нем, видимо, начиналась лихорадка. Он снял с себя пальто, жакетку, закутался в одеяло и лег на постель. Ему было досадно. «Все бы лучше на этот раз быть здоровым», — подумал он и усмехнулся. В комнате было душно, свечка горела тускло, на дворе шумел ветер, где-то в углу скребла мышь, да и во всей комнате будто пахло мышами и чем-то кожаным. Он лежал и словно грезил. Мысль сменялась мыслью. Казалось, ему очень бы хотелось хоть к чему-нибудь особенно прицепиться воображением. «Это под окном должно быть какой-нибудь сад», — подумал он, — «шумят деревья. Как я не люблю шум деревьев ночью, в бурю и в темноту, скверные ощущения». И он вспомнил, как, проходя давеча мимо Петровского парка, с отвращением даже подумал о нем. Тут вспомнил, кстати, и о мосте, и о Малой Неве. И ему опять как бы стало холодно, как давеча, когда он стоял над водою. «Никогда в жизнь мою не любил я воды, даже в пейзажах», — подумал он вновь и вдруг опять усмехнулся на одну странную мысль. «Ведь вот, кажется, теперь бы должно быть все равно насчет всей этой эстетики и комфорта. А тут-то именно и разборчив стал точно зверь, который непременно место себе выбирает в подобном же случае. Именно поворотить бы давеча на Петровский. Небось, темно показалось, холодно. Чуть ли не ощущений приятных понадобилось. Кстати, зачем я свечку не затушу? Он задул ее. У соседей улеглись», — подумал он, не видя света в давешней щелочке. «Ведь вот, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать, и темно, и место пригодное, и минута оригинальная. А ведь вот именно теперь-то и не придете». Ему вдруг почему-то вспомнилось, как давеча за час до исполнения замысла над Дунечкой он рекомендовал Раскольникову поручить ее охранению Разумихина. «В самом деле, я, пожалуй, пуще для своего собственного задора тогда это говорил, как и угадал Раскольников. А шельма, однако ж, этот Раскольников. Много на себе перетащил. Большой шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ подлецы. Ну да черт с ним, как хочет. Мне что?» Ему все не спалось. Мало-помалу давешний образ Дунечки стал возникать перед ним, и вдруг дрожь прошла по его телу. «Нет, это уж надо теперь бросить», — подумал он, очнувшись. «Надо о чем-нибудь другом думать. Странно и смешно. Никому я никогда не имел большой ненависти. Даже мстить никогда особенно не желал, а ведь это дурной признак, дурной признак. Спорить тоже не любил и не горячился. Тоже дурной признак. А сколько я ей давеча наобещал, фу, черт! А ведь, пожалуй, и перемолола бы меня как-нибудь». Он опять замолчал и стиснул зубы. Опять образ Дунечки появился перед ним, точь-в-точь, как была она, когда, выстрелив в первый раз, ужасно испугалась, опустила револьвер и, помертвев, смотрела на него так, что он два раза успел бы схватить ее, а она и руки бы не подняла в защиту, если б он сам ей не напомнил. Он вспомнил, как ему в то мгновение точно жалко стало ее, как бы сердце сдавило ему. «Эх, к черту! Опять эти мысли! Все это надо бросить!» Он уже забывался. Лихорадочная дрожь утихала. Вдруг как бы что-то пробежало под одеялом по руке его и по ноге. Он вздрогнул. «Фу, черт, да это чуть ли не мышь!» — подумал он. «Это я телятину оставил на столе». Ему ужасно не хотелось раскрываться, вставать, мерзнуть. Но вдруг опять что-то неприятное шоркнуло ему по ноге. Он сорвал себе одеяло и зажег свечу. Дрожа от лихорадочного холода, нагнулся он осмотреть постель. Ничего не было. Он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он бросился ловить ее, но мышь не сбегала с постели, а мелькала зигзагами во все стороны, скользила из-под его пальцев, перебегала по руке и вдруг юркнула под подушку. Он сбросил подушку, но в одно мгновение почувствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркой по телу, и уже за спиной, под рубашкой, он нервно задрожал и проснулся. В комнате было темно, он лежал на кровати, закутавшись, как давеча, в одеяло. Под окном выл ветер. «Экая какая скверность!» — подумал он с досадой.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Он встал и уселся на краю постели, спиной к окну. Лучше уж совсем не спать, решился он. От окна было, впрочем, холодно и сыро. Не вставая с места, он натащил на себе одеяло и закутался в него. Свечи он не зажигал. Он ни о чем не думал, да и не хотел думать, но грезы вставали одна за другую, мелькали отрывки мыслей без начала и конца и без связи. Как будто он впадал в полудремоту. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли, завывавший под окном и качавший деревья, вызвали в нем какую-то упорную фантастическую наклонность и желание, но ему все стали представляться цветы. Ему вообразился прелестный пейзаж. Светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома, крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное грядами роз. Светлая, прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках. Он особенно заметил в банках с водой, на окнах, букеты белых и нежных нарциссов, склоняющихся на своих ярко-зеленых тучных и длинных стеблях с сильным ароматным запахом. Ему даже отойти от них не хотелось, но он поднялся по лестнице и вошел в большую высокую залу, и опять, и тут, везде, у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой террасе, везде были цветы. Полы были усыпаны свежую, накошенную, душистую травой, окна были отворены, свежий легкий прохладный воздух проникал в комнату. Птички чирикали под окнами, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым градинаплем и обшит белым густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах лежала в нем девочка в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы ее, волосы светлой блондинки, были мокры. Венок из роз обвивал ее голову. Строгий и уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку. Ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба, и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца, утопленница. Ей было только 14 лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшую и удивившую это молодое детское сознание, залившую незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшую последний крик отчаяния неуслышанной, а нагло поруганной в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер. Свидригайлов очнулся, встал с постели и шагнул к окну. Он ощупью нашел задвижку и отворил окно. Ветер хлынул неистово в его тесную коморку и как бы морозным инеем облепил ему лицо и прикрытую одной рубашкой грудь. Под окном, должно быть, действительно было что-то вроде сада и, кажется, тоже увеселительного. Вероятно, днем здесь тоже певали песенники и выносился на столике чай. Теперь же с деревьев и кустов летели в окно брызги, было темно, как в погребе, так что едва-едва можно было различить только какие-то темные пятна, обозначавшие предметы. Свидригайлов, нагнувшись и опираясь локтями на подоконник, смотрел уже минут пять, не отрываясь, в эту мглу. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой. «А, сигнал! Вода прибывает!» — подумал он. «К утру хлынет, там, где пониже места, на улице, зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой ссор в верхние этажи. А который-то теперь час?» И только что подумал он это, где-то близко, тикая, и как бы торопясь изо всей мочи, стенные часы пробили три. «Эге, да через час уже будет светать. Чего дожидаться? Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский. Там где-нибудь выберу большой куст, весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть, и миллионы брызг обдадут всю голову». Он отошел от окна, запер его, зажег свечу, натянул на себя жилетку, пальто, надел шляпу и вышел со свечой в коридор, чтобы отыскать где-нибудь спавшего в каморке между всяким хламом и свечными огарками оборванца, расплатиться с ним за номер и выйти из гостиницы. Самая лучшая минута. Нельзя лучше и выбрать. Он долго ходил по всему длинному и узкому коридору, не находя никого, и хотел уже громко кликнуть, как вдруг в темном углу между старым шкафом и дверью разглядел какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он нагнулся со свечой и увидел ребенка, девочку лет пяти, не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую. Она как будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрела на него с тупым удивлением своими большими черными глазенками и изредка всхлипывала, как дети, которые долго плакали, но уже перестали и даже утешились, а между тем нет-нет и вдруг опять всхлипнут. Личико девочки было бледное и изнуренное. Она окостенела от холода. Но как же она попала сюда? Значит, она здесь спряталась и не спала всю ночь. Он стал ее расспрашивать. Девочка вдруг оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своем детском языке. Тут было что-то про мамасю и что мамася прибьет, про какую-то чашку, которую лязбился, разбила. Девочка говорила, не умолкая, кое-как можно было угадать из всех этих рассказов, что это нелюбимый ребенок, которого мать какая-нибудь вечно пьяная кухарка, вероятно, из здешней же гостиницы заколотила и запугала, что девочка разбила мамашину чашку и что до того испугалась, что сбежала еще с вечера. Долго, вероятно, скрывалась где-нибудь на дворе под дождем, наконец, пробралась сюда, спряталась за шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, плача, дрожа от сырости, от темноты и от страха, что ее теперь больно, за все это прибьют. Он взял ее на руки, пошел к себе в номер, посадил на кровать и стал раздевать. Дырявые башмачонки ее на босу ногу были так мокры, как будто всю ночь пролежали в луже. Раздев, он положил ее на постель, накрыл и закутал совсем с головой в одеяло. Она тотчас заснула.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: Кончив все, он опять угрюмо задумался. «Вот еще вздумал связаться». Решил он вдруг с тяжелым и злобным ощущением. Какой вздор! В досаде взял он свечу, чтоб идти отыскать, во что бы то ни стало оборванца и поскорее уйти отсюда. «Эх, девчонка!» — подумал он с проклятием, уже растворяя дверь. Но вернулся еще раз посмотреть на девочку, спит ли она и как она спит. Он осторожно приподнял одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом, и краска уже разлилась по ее бледным щечкам. Но странно. Эта краска обозначалась как бы ярче и сильнее, чем мог быть обыкновенный детский румянец. «Это лихорадочный румянец», — подумал Свидригайлов. «Это точно румянец от вина, точно как будто ей дали выпить целый стакан. Алые губки точно горят, пышут. Но что это?» Ему вдруг показалось, что длинные черные ресницы ее как будто вздрагивают и мигают, как бы приподнимаются, и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетский подмигивающий глазок. Точно девочка не спит и притворяется. Да так и есть. Ее губки раздвигаются в улыбку. Кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она совсем перестала сдерживаться. Это уже смех, явный смех, что-то нахальное, вызывающее, светится в этом совсем не детском лице. Это разврат. Это лицо камелии. Нахальное лицо продажной камелии из «Француженок». Вот уже совсем не таясь, открываются оба глаза. Они обводят его огненным и бесстыдным взглядом. Они зовут его, смеются. Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. «Как? Пятилетняя?» — прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов. «Это... что же это такое?» Но вот она уже совсем поворачивается к нему, всем пылающим личиком, простирает руки. «А, проклятая!» — вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку. Но в ту же минуту проснулся. Он на той же постели, также закутанный в одеяло, свеча не зажжена, а уж в окнах белеет полный день. Кошмар во всю ночь. Он злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбит, кости его болели. На дворе совершенно густой туман, и ничего разглядеть нельзя. Час пятый в исходе, проспал. Он встал и надел свою жилетку и пальто, еще сырые. Нащупав в кармане револьвер, он вынул его и поправил капсуль. Потом сел, вынул из кармана записную книжку и на заглавном, самом заметном листке написал крупно несколько строк. Перечитав их, он задумался, облокотясь на стол. Револьвер и записная книжка лежали тут же, у локтя. Проснувшиеся мухи лепились на нетронутую порцию телятины, стоявшую тут же на столе. Он долго смотрел на них и, наконец, свободную правую рукой начал ловить одну муху. Долго истощался он в усилиях, но никак не мог поймать. Наконец, поймав себя на этом интересном занятии, очнулся, вздрогнул, встал и решительно пошел из комнаты. Через минуту он был на улице. Молочный густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной деревянной мостовой по направлению к Малой Неве. Ему мерещились высоко поднявшаяся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты, и, наконец, тот самый куст. С досадой стал он рассматривать дома, чтобы думать о чем-нибудь другом. Ни прохожего, ни извозчика не встречалось по проспекту. Уныло и грязно смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями. Холод и сырость прохватывали все его тело, и его стало знобить. Изредка он натыкался на лавочные и овощные вывески и каждую тщательно прочитывал. Вот уже кончилась деревянная мостовая, он уже поравнялся с большим каменным домом. Грязная и сдрогшая собачонка с поджатым хвостом перебежала ему дорогу. Какой-то мертво-пьяный в шинели лицом вниз лежал поперек тротуара. Он поглядел на него и пошел далее. Высокая каланча мелькнула ему влево. «Ба!» — подумал он. «Да вот и место. Зачем? На Петровский. По крайней мере, при официальном свидетеле... Он чуть не усмехнулся этой новой мысли и поворотил на другую улицу. Тут-то стоял большой дом с каланчой. У запертых больших ворот дома стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовой каске. Дремлющим взглядом холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени молча осматривали один другого. Ахиллесу, наконец, показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит.
3: «А за что же вам и здесь надо?» — проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения.
2: «Да ничего, брат, здравствуй», — ответил Свидригайлов.
3: «Здесь не место.
2: Я, брат, еду в чужие края».
3: «В чужие краи?»
2: «В Америку».
3: «В Америку?»
2: Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови.
3: «А за что за эти шутки, здесь не место?»
2: «Да почему же бы и не место?»
3: «А потому за что не место?»
2: «Ну, брат, это все равно, место хорошее. Коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку». Он приставил револьвер к своему правому виску.
3: «А здесь нельзя, здесь не место!» — встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки.
2: Свидригайлов спустил курок.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Джером Клапка Джером. Фрагмент из романа «Трое на четырех колесах». Читает Денис Беспалый.
1: Отъезд мы назначили на среду. «А какой мы выберем маршрут?» — спросил Гаррис. «Ведь вы же, джентльмены, конечно, хотите воспользоваться путешествием и для умственного развития», — заметил Джордж. «Но немного ли будет? Зачем же подавлять других своим интеллектом?» — заметил я. «Хотя до некоторой степени, пожалуй, да, если только это не будет стоить больших трудов и издержек». «Мы все устроим», — отвечал Джордж. «Мой план таков. Поедем в Гамбург на пароходе, посмотрим Берлин и Дрезден, а оттуда через Нюрнберг и Штутгарт в Шварцвальд». Гаррис забормотал что-то. Оказалось, что ему вдруг захотелось в Месопотамию. «Там, говорят, есть дивные местечки». Но Джордж не согласился. Это было совсем не по дороге, и он уговорил нас ехать на Берлин и Дрезден. «Конечно, Гаррис и я поедем по обыкновению на тандеме. А Джордж?» «Вовсе нет», — строго перебил Гаррис. «Ты с Джорджем на тандеме, а я отдельно». «Я не отказываюсь от своей доли труда», — перебил я в свою очередь. «Но не согласен тащить Джорджа все время. Это надо разделить». «Хорошо», — согласился Гаррис. «Будем меняться, но с непременным условием, чтобы и Джордж работал».
2: «Чтобы что?» — переспросил Джордж.
1: «Чтобы и ты работал», — строго повторил Гаррис, «и в особенности на подъемах». «Господи помилуй, неужели ты сам не чувствуешь никакой потребности в физической нагрузке?» «Из-за тандема всегда выходят неприятности. Человек, сидящий впереди, воображает, что он один жмет на педали, и что тот, кто сидит за ним, просто катается. А человек, сидящий сзади, глубоко убежден, что передний пыхтит нарочно и ничего не делает. Эту проблему решить очень непросто. Когда осторожность подсказывает вам не убивать себя излишним усердием, и справедливость шепчет на ухо, чего ради ты его везешь, ведь это не кэп, и он не седок твой, то делается как-то неловко при искреннем вопросе товарища «Что там у тебя?»

подбрасывало. «Сиди крепко», — заметил Гаррис жене, не оборачиваясь. Миссис Гаррис показалось, что он сказал «прыгай». Почему ей показалось, что он сказал «прыгай», когда он сказал «сиди крепко», это до сих пор неизвестно. Миссис Гаррис объясняет так. «Если бы ты сказал «сиди крепко», чего ради, я бы спрыгнула». А Гаррис объясняет. «Если бы я хотел, чтобы ты прыгала, зачем бы я сказал «сиди крепко»?» Давнее происшествие все же оставило ядовитый осадок, и они до сих пор спорят по этому поводу. Словом, миссис Гаррис спрыгнула с тандема в полном убеждении, что исполняет приказание мужа, а Гаррис помчался вперед, усиленно работая педалями, будучи убежден, что жена сидит у него за спиной. Сначала миссис Гаррис подумала, что ему пришло в голову похвастаться тем, как лихо он въедет на вершину холма один. Они были еще так молоды в те дни и нередко развлекали друг друга подобным образом. Она ожидала, что, покорив вершину, он спрыгнет с велосипеда, картинно облокотясь о руль, примет непринужденную позу и подождет ее. Но когда юная супруга увидела, что ее муж, домчавшись до гребня холма, перевалил через него и исчез по ту сторону, ею овладело сначала изумление, потом негодование и, наконец, ужас. Она взбежала наверх и стала громко звать Гарриса, но он даже ни разу не обернулся. На ее глазах он удалялся с быстротой ветра, пока не исчез в лесу мили за полторы от холма. Она села и расплакалась. В это утро у них произошла маленькая размолвка, и ей пришло в голову, что, обидевшись, он сбежал. У нее не было денег, она не понимала ни слова по-голландски. Проходившие люди начали останавливаться и собирались вокруг, глядя на нее с сожалением. Она старалась объяснить жестами свое несчастье. Они поняли, что она что-то потеряла, но не могли понять, что именно, и отвели ее в деревню. Вскоре там появился полицейский. Тот долго вникал в ее пантомиму и вывел заключение, что у нее украли велосипед. Сейчас же полетели во все концы телеграммы и за 4 мили обнаружили в одной деревне злополучного мальчишку, ехавшего на старом дамском велосипеде. Его схватили и привезли в телеге вместе с велосипедом к миссис Гаррис. Но та выказала полное равнодушие к одному и к другому, и голландцы отпустили мальчишку на свободу, окончательно отупев от удивления. Между тем Гаррис продолжал катить на тандеме с большим наслаждением. Ему казалось, что он очень окреп и вообще стал лучше ездить. Вот он и говорит, как думал своей жене. «Я уже давно с такой легкостью не ездил на этом велосипеде. Вероятно, это действие здешнего воздуха». Потом он прибавил, чтобы она не боялась, и он покажет ей, как быстро можно ехать, если работать изо всей силы. И, пригнувшись к рулю, Гаррис полетел стрелой. Дома и церкви, собаки и цыплята мелькали на мгновение перед его глазами и мгновенно исчезали. Старики глядели ему вслед, качая головами, а дети встречали и провожали восторженными криками. Таким образом, Гаррис проехал 5 миль. Вдруг, как он теперь объясняет, он почувствовал что-то неладное. Молчание его не поразило. Ветер свистел в ушах, велосипед тоже производил порядочный ляск, и Гаррис не ожидал услышать ответа на свои слова. Но на него вдруг нашло ощущение пустоты. Он протянул назад руку и встретил пустое пространство. Скорее свалившись, чем спрыгнув на землю, он оглянулся. За ним тянулась окаймленная темным лесом прямая белая дорога, и на ней ни души. Он вскочил на велосипед и полетел обратно. Через 10 минут он был на том месте, где дорога разделялась на 4 ветви. Он остановился, стараясь вспомнить, по которой из них проезжал. В это время появился голландец, сидевший на лошади по-дамски. Гаррис остановил его и объяснил, что потерял жену. Тот не выказал.

0: ни удивления, ни сочувствия. Пока они разговаривали, приблизился другой фермер, которому первый изложил дело не как несчастный случай, а как курьезную историю. Второй фермер удивился, почему Гаррис так беспокоится. Последний выбронил обоих, вскочил на тандем и покатил на удачу по средней дороге. Через некоторое время ему повстречались две девицы под руку с молодым человеком, с которым они кокетничали напропалую. Гаррис спросил, не видали ли они его жену. Одна из девушек осведомилась, как та выглядит. Гарри знал по-голландски недостаточно, чтобы описать дамский туалет, и описал жену самым общим образом, как красавицу среднего роста. Это их не удовлетворило. Приметы были недостаточны. Этак всякий мужчина может предъявить права на красивую женщину и потребовать себе чужую жену. Они желали знать, как она была одета, но этого Гаррис не мог припомнить ни за какие коврижки. Я вообще сомневаюсь, может ли мужчина вспомнить, как была одета женщина, если прошло больше 10 минут со времени их разлуки. Гаррис, впрочем, сообразил, что на его жене была голубая юбка, и потом что-то такое от талии до шеи, на чем эта юбка держалась. Осталось у него еще смутное представление о поясе, но какого покроя и какого цвета была блуза, зеленая, голубая или желтая, с воротником или с бантом, и вообще была ли это шляпка? Он боялся дать неверные показания, чтобы его не услали бог знает куда. Девушки хохотали и еще больше раздражали моего друга». Их спутник, которому, видимо, хотелось отделаться от Гарриса, посоветовал ему обратиться в полицию ближайшего городка. Гаррис так и сделал. Ему дали лист бумаги и велели составить подробное описание жены с указаниями, когда и где он ее потерял. Он этого не знал. Все, что он мог сообщить, это название деревни, где они последний раз завтракали. Оттуда они выехали вместе. Полиции дело показалось подозрительным. Сомнительно было, во-первых, действительно ли потерянная дама его жена. Во-вторых, действительно ли он ее потерял. В-третьих, почему он ее потерял. Кое-как с помощью хозяина гостиницы, который немного говорил по-английски, Гаррису удалось отвести от себя подозрения. Полиция взялась за дело, и к вечеру доставили миссис Гаррис в закрытой повозке вместе со счетом. Встреча не была нежной. Миссис Гаррис плохая актриса и не умеет скрывать своих чувств. А в этом случае, по ее собственному признанию, она и не старалась скрыть их.
1: Мы читали фрагмент из романа Джерома Клапки Джерома «Трое на четырех колесах».
2: Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения, в том числе по причине конфликтов. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основа мировоззрения.
1: Владимир Путин добавил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно.
2: Текущая ответственность огромна. Ошибка может стоить очень дорого, в том числе и для будущего. Сегодняшние задачи зачастую оттесняют на второй план стратегические цели. Это, конечно, объяснимо, но очень и чрезвычайно опасно. Ответить на многие текущие вызовы невозможно, не принимая во внимание то, как наши сегодняшние действия скажутся на нашем будущем.
1: Президент также заявил, что Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию.
2: Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз, где правда. А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией.
1: Президент также уличил позднее советское руководство в наивности и слепом доверии Западу. По его словам, западные элиты давно пытались разрушить Россию и все еще хотят это сделать. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Михаил Гершинзон. Глава из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
2: Глава 7. Такие скорбные воспоминания, такие ежедневные тревоги, какие переживала Марья Ивановна в 1814-15 годах, в наше время, без сомнения, надолго погрузили бы всю семью в печаль и равнодушие к веселью. А в доме Марьи Ивановны уже с осени 1814 года возобновилась та же шумная, широкая хлебосольная жизнь, которая завелась там задолго до войны. И то же самое мы видим по всей Москве, во всех видных домах, где также минувшая гроза оставила неизгладимые, казалось бы, следы. Зимние сезоны 1814 и 1815 годов в Москве были даже шумнее и веселее сезонов 1810 и 11 годов. Бал следовал за балом без передышки. А в промежутках всевозможные завтраки, катания, детские утро и прочее. Волкова в письме к Ланской от 4 января 1815 года перечисляет свои выезды за текущую неделю. В субботу танцевали до 5 часов утра у Оболенских. В понедельник до 3 у Голицына. В четверг предстоит костюмированный бал у Рябининой. В субботу вечер у Оболенских. В воскресенье званы графу Толстому на завтрак, после которого будут танцы, а вечером, в тот же день, придется плясать у Голицына. И так всю зиму без перерыва, и все эти балы так оживлены, что приходится вертеться до изнеможения, а потом полдня лежишь в кровати от усталости. От этой усталости Волкова уже к концу января заметно похудела. А в феврале она пишет: «В нынешнем году многие поплатились за танцы. Бедная княгиня Шаховская опасно больна. У нас умирает маленькая графиня Бобринская вследствие простуды, схваченной ею на бале». Удрученная заботами о Грише, Марья Ивановна нисколько не отставала от этого веселого общества. Когда в декабре 1814 года проездом в Петербург остановился в Москве персидский посол, это дало повод московскому обществу устроить ряд блестящих раутов. Посол был еще молод и красавец собой. «Вчера, — пишет Марья Ивановна сыну, — графиня Орлова давала бал персидскому послу, где и мы с Наташей отличались, и этой черной харе Наташа полюбилась». А Булгаков, тоже бывший на этом балу, в письме к брату передает остроумные замечания, сделанные персом в этот вечер. Ему все понравилось, но удивило его, зачем на этом балу так много старых женщин? И когда ему объяснили, что это матери и тетки присутствующих девиц, которые не могут же выезжать одни, он резонно заметил: «Разве у них нет отцов и дядей?» Корсаковы в эту зиму не только посещают чужие балы, у Марьи Ивановны уже у самой вечера. 25 января 1815 года Волкова плясала у нее. 2 февраля у Марьи Ивановны была фольжурне, о которой говорили уже за неделю, и об этой забаве писали: Волкова своей подруге, Булгаков своему брату, Кристин княжне Туркестановой. Именно завтракали у Марьи Ивановны. Затем катались по городу и предместьям. Было 30 саней. До 100 приглашенных. После катания закусывали у Голицына. Окончили день балом в собрании. Так шла вся зима, а летом 1815 года Марья Ивановна с дочерьми развлекалась поездками к знакомым в их подмосковные. к Степану Степановичу Апраксину на 3 дня, к княгине Вяземской на 2 недели, а то к дочери Софье Волковой, и всюду жили весело. Отчасти, может быть, вести такую открытую жизнь побуждала Марью Ивановну забота о своей Пенелопе, о Наташе. Девушке было уже за 20, то есть по тогдашним понятиям давно пора замуж. А Марья Ивановна была заботливая мать. В поклонниках недостатка не было. Но серьезных намерений никто не обнаруживал. Одно время ухаживал за Наташей Орлов. Трудно определить, какой. И весною 1814 года Гриша из армии спрашивал мать, верны ли дошедшие до него слухи, что Наташа выходит или уже вышла за Орлова. Но Марья Ивановна отвечала ему, «Все это вздор. Она под той же крышкой со мной живет. Непонятное дело, как могли этакие фальшивые вести дойти до Франции? Это правда, что он Пенелопе куры строил, но ничего из этого не вышло солидного, или, лучше сказать, его родные разбили, то есть графиня Орлова. Она, что приехала в Москву, то он перестал почти ко мне ездить. Потом, уже 1,5 года спустя, были у нее виды на Александра Дмитриевича Алсуфьева, штаб-ротмистра Ахтырского гусарского полка из хорошей московской семьи. «Вчера, — пишет она, — октябрь 1815 года, — у меня был Алсуфьев. Нынче едет в полк, который в Старой Руси, 600 верст отсюда». Для меня он стал молодец хоть куда, а нашей Пенелопе все не по вкусу. Право не знаю, какого она жениха дожидается. Только 2 эдаких девок и знаю. Графиню Орлову, то есть Александру Александровну. Да то и не мудрено, она от богатства себе не находит мужей. Ей все кажется, что для мужиков ее на ней женится, а Наташа... Из чего капризничает, не понимаю. Однако, несмотря на неохоту дочери, Марья Ивановна, видимо, приманивала Алсуфьева. Когда в следующем июне, значит, 1816 года, Алсуфьев опять приехал в Москву с отпуском на 3 месяца, Марья Ивановна писала Грише, «Это на наше счастье, мой друг, в другой раз годом отпускается». В это же время она имела виды на князя Меньшикова. Вероятно, у нее были для этого основания. Но ни то, ни другое не удалось. Алсуфьев, как только приехал, начал явно ухаживать за одной из Кавериных и, что хуже, увлек за собою и Меньшикова. Ровно месяц спустя Марья Ивановна пишет, «Алсуфьев женится на Кавериной. Меньшиков, говорят, тоже на Кавериной. Это... Алсуфьев работает и для себя, и для него. Они большие приятели. И, признаюсь тебе, очень мне грустно, что князя Меньшикова из наших рук отбил Алсуфьев. Пускай бы уж кто другой, а не этот дурак. Смерть досадна, признаюсь тебе, мой милый друг. Думала, что Меньшиков будет наш». Меньшиков не женился на Кавериной, да не женился и на Наташе. Алсуфьев действительно женился на старшей Кавериной Марии Павловне, но меньше чем через 3 года овдовел. Мария Павловна умерла 24 лет от чахотки. Эти барышни Каверины были сестры пушкинского приятеля Геттингенца. Их было 3. Все очень красивые и все рано угасли в чахотке, унаследованной от матери. Мы упустили выше сказать, что в это же время, 14 января, не то 1814, не то 1815 года, на письме не означен год, умер старик Римский-Корсаков Александр Яковлевич, по-видимому, в деревне, где он постоянно жил. Его смерть нисколько не отразилась на образе жизни Марьи Ивановны и ее детей. Отныне жизнь Марьи Ивановны уже до конца не будет ничем омрачена. Невзгоды и потери 1812-14 годов были в ее жизни случайным, можно сказать, сверхличным эпизодом. Когда бы не эта историческая гроза, разразившаяся над всей Россией, Марья Ивановна, вероятно, прожила бы весь свой век безмятежно и счастливо, потому что тех, кто так охотно приемлет жизнь и так верит ей, как она, Судьба любит щадить и баловать. Больше в ее доме нет смертей, до ее собственной смерти. Все идет складно, и жизнь катится весело, людно и шумно, в полном довольстве, которое обеспечивалось доходами с нескольких тысяч пензенских и тамбовских душ. Какие еще были события в жизни Марии Ивановны, о тех речь впереди. Теперь же расскажу, как она жила в ближайшие годы, с тех пор, как кончились ее напасти. Задача нетрудна. Марья Ивановна писала Грише по 2, по 3 и 4 раза в неделю. А привычка ее была писать ему наподобие дневника, то есть подробно рассказывать весь свой день и предшествующие 2 или 3 дня от того часа, на котором она оборвала предыдущее письмо. Час за часом, с утра до вечера, и обычно с пересказом разговоров, которые она вела, новостей, которые слышала, и своих впечатлений. Эти письма сохранились, и дальнейший рассказ будет весь до малейшей подробности основан на них.
1: Радио «Звезда». Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
2: Глава 8. Дом Марии Ивановны в 1816-1823 годах во всех отношениях типичный дом грибоедовской Москвы. Как раз в эти годы, 1818 и 1823, и как раз в том кругу, которому принадлежала семья Римских-Корсаковых, Грибоедов, наезжая в Москву, наблюдал московское общество. В эти же годы было и создано «Горе от ума». Грибоедов, несомненно, с детства знал Марию Ивановну, и очень вероятно, что в эти приезды он бывал в ее доме. Несколько лет спустя, еще при жизни Грибоедова, в 1828 году, обе семьи породнились. Младший сын Марьи Ивановны, Сергей, женился на той самой кузине Грибоедова, Софье Алексеевне, которую предание называет прототипом Софьи Фамусовой, как ее отца, дядю Грибоедова, прототипом самого Фамусова. Сергея Александровича Римского-Корсакова не раз называли прототипом Скалозуба, что, без сомнения, ошибочно. Но любопытны эти смутные воспоминания о связи персонажей «Горе от ума» с домом Марьи Ивановны. В одной новейшей статье даже прямо говорится о доме, бывшем когда-то Римских-Корсаковых в газетном переулке, в котором Грибоедов посещал знакомую семью, снабдившую его всеми типами горя от ума, начиная от Фамусова, Софьи, Молчалина, Скалозуба и кончая лакеем Петрушкой. Как известно, портретность персонажей горя от ума не подлежит сомнению, но она весьма условна. Глубоко верны слова Веселовского: невозможно упускать из виду, что копировка шла не далее первоначального контура, общего облика, оживить который и сделать цельным, своеобразным типом, вполне отвечающим замыслу автора, было неотъемлемым делом его таланта. В известном смысле «Горе от ума» — эпизод из жизни самого Грибоедова, и сам автор — прототип Чацкого. Таков был, несомненно, и сознательный замысел Грибоедова. Чацкий взят в той самой позиции, в какой дважды был сам Грибоедов, вернувшимся в Москву после долгого отсутствия. Выдуманная Грибоедовым любовь Чацкого к Софье, потому что в его собственной жизни, как говорят биографы, такого факта не было, служит для обострения этой позиции. Она делает московские впечатления Чацкого более яркими и болезненными, его ответы на них более страстными. Это интенсификация автобиографического элемента. Прошу прощения за 3 иностранных слова. Особенно любопытны в этом отношении обмолвки комедии, еще более приближающие Чацкого к Грибоедову. Чацкий имеет какое-то отношение к литературе. Он, как сам Грибоедов, пишет, переводит. И где он был эти 3 года? В пьесе намекается, что в чужих краях. Но есть в ней и противоположные намеки. Он лечился на кислых водах. Так говорили тогда только о кавказских водах. Он и сам вспоминает Кавказ. Я был в краях, где с гор верхов ком снега ветер скатит и так далее. Не дать не взять, как сам Грибоедов. Далее он отсутствовал из Москвы 3 года, а Горичеву он говорит: «Не в 3-м ли году в конце в полку тебя я знал?» А по ранней рукописи даже: «Не в 1-м ли году в конце?» И теперь он приехал в Москву, очевидно, из Петербурга, проехал верст более 745 часов. Именно столько считали тогда между Петербургом и Москвою. Волкова пишет Ланской в 1818 году: «Ты верно забываешь, милый друг, что Москва в 700 верстах от Петербурга». Но, разумеется, еще гораздо более, нежели эти внешние черты сходства, Чацкого сближает с его творцом тожество их настроения, их взглядов, непровержимо доказанной критикою. И тем не менее, в целом, как очевидно для всякого, Чацкий вовсе не автопортрет Грибоедова. Художественный облик первого не совпадает с личностью второго. И таковы, конечно, все действующие лица комедии. Каждая создана из черт, наблюденных поэтом в действительности, может быть, даже из черт, подмеченных им преимущественно у одного определенного лица, но каждая именно не списана, а создана по таинственным законам художественного творчества. Эту элементарную истину надо иметь в виду всюду, где заходит речь о конкретном материале, из которого художник созидал свои образы. Войдем же в дом Марьи Ивановны. Едва мы перешагнем порог, нас охватит атмосфера горя от ума. Дом большой, просторный, в 2 этажа и 2 десятка комнат с залой, умещающие в себе маскарады и балы на 100 персон и благотворительные концерты. Фасад выходит на Страстную площадь. Нынешние москвичи знают здание 7-й мужской гимназии. При доме громадное дворовое место, целая усадьба. Здесь флигель-особняк и службы, конюшня, каретные сараи, помещения для дворни, семейный и холостой. В конюшне 6-7 лошадей, в сараях кареты и сани, выездные и дорожные. В доме на дворе множество крепостной прислуги. Кучера и мальчишки-форейтеры, прачки, повар, кухарка, горничная. В доме, кроме своих, живут какие-то старушки. Марья Тимофеевна и другие. Еще слепой старичок Петр Иванович, моя инвалидная команда, как не без ласковости называет их Марья Ивановна. За стол садится человек 15, потому что почти всегда из утренних визитеров 2-3 остаются на обед. Всем до последнего сторожа живется сытно и привольно. Марья Ивановна сама любит жить и дает жить другим. При Марье Ивановне сын Сергей и 3 дочери. Красавица, уже порядочно за 20, в полном цвету, Наташа, подрастающая красавица Саша и девочка Катя. Сергей служит в Бородинском полку, тут же в Москве, и живет зимою дома. Гриш уже давно, благодаря связям, переведен из Варшавы в Петербург, в лейб-гвардии Московский полк, и мать за него спокойна. Тем более, что теперь он чаще пишет, и приезжие чаще привозят от него поклоны. Всем домом твердо правит, обо всех думает Марья Ивановна. Ей под 50. Она совсем здорова, бодра и легка на подъем, но у нее частые вертижи, темнеет в глазах. Она через меру толстеет с годами и слишком многокровна. Доктор прописывает ей кровопускание. Марья Ивановна встает рано, в 7 часов, иногда в 6. Только если накануне поздно вернулись с бала, она проспит до 9. Помолившись Богу, она выходит в гостиную и здесь пьет чай с наперсницей горничной Дуняшкой. Только отопьет чай, идут министры с докладами. Главный министр Яков Иванович Розенберг. Он давно живет в доме и вполне свой человек. Яков Иванович докладывает счета, подлежащие оплате. Марья Ивановна недовольна. Расходы огромные, деньги идут как сор, а из деревни не шлют.
3: Хорошо, что есть впереди доход, а то смерть скучно. Деньги есть, а все без денег сидишь. Обсуждают вины пензенского приказчика. Уже конец января, а еще греча не перемолочена, овес тоже, рожь не продана. Сколько это составит дохода? Ржи 2000 четвертей, 14 тысяч рублей. Крупы 600 четвертей, 6 тысяч. Всего, значит, будет 20 тысяч. Надо будет послать туда Андрея Пономарева, чтобы на месте распорядился. Деньги нужны, и Грише надо послать. Якова Ивановича сменяет главный кучер Астафий. Каждому слову «позвольте доложить». Нужно терпение Марьи Ивановны, чтобы выслушивать его. Покончив со Стафием, Марья Ивановна идет к ключнице Анисье. Пьет у нее кофе, обсуждает с нею дела по кухне и гардеробу, и иной раз провозится с нею до обеда, занявшись кройкою на дочерей. Наташа так растолстела, что мочи нет. Совсем стала баба, на мамзель не похожа. Все платья брось, нечего надеть, все надо новые шить. А Саша и Катя выросли. Да только и хлопот с детьми. Гриша жил в гостинице, теперь решил взять квартиру. Надо ее обставить. Марья Ивановна составляет реестр нужным вещам. Нужны ему диван, 6 кресел, 6 стульев, стол письменный, крытый кожею, с ящиками, бюро, столик к дивану, комод, гардероб, шкаф. Далее. Суповая чашка, 2 соусника, 4 блюда, 2 дюжины тарелок, круглая чашка для бульона, поднос, 1 дюжина чашек, 1 дюжина стаканов, 1 дюжина рюмок, 2 графина, судок, 2 солонки, щипцы. На все это Марья Ивановна посылает ему 400 рублей. Потом лошади. Он нанимает в Петербурге пару и сани за 300 рублей в месяц. А Марья Ивановна справилась у Миши Голицына, что в Петербурге овес 12 рублей четверть, сено 1 рубль 25 копеек пуд. По этим ценам содержание лошади должно обходиться только рублей в 40. Значит, ему выгоднее держать 4 своих, нежели нанимать пару. А как Марья Ивановна собирается в Ростов на Богомолье, она там и купит ему лошадей. И точно. В Ростове она достала 4 казанских гнедых лошадок. Хорошеньких, но еще не ходивших в упряжи. Заплатила 600 рублей. Начинаются хлопоты. Лошадей объезжают. Заказывают кучерские кафтаны и хомуты такие, чтобы годились и в карету, и в дрожки. Марья Ивановна пригоняет все дело так, чтобы лошади были у Гриши на Страстной неделе. Пусть на святой щеголяет новым выездом. И вот все готово. Утром, после докладов, Марья Ивановна садится писать Грише. Она всегда пишет ему в это время. Пишет она, что все отправилось к нему нынче рано. И как она рада, что он будет теперь с лошадьми. Овса ему надо в месяц на 4 лошадей, если в 9 мер 6 четвертей 6 четвериков, а если в 8 7 четвертей 4 четверика, пусть велит купить. И пусть сам посмотрит, как все привезут. Кафтаны сшиты на петербургский манер, и сукно довольно хорошо. Кучера твои, как женихи, приходили оба ко мне. Я им мораль читала. Прикажи Алексашке за мальчишкой смотреть. Он такой хорошенький, и чтобы Петрушка его не бил. Петрушка ужасный буян и преупрямый болтун.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
3: Теперь у Гриши 5 человек прислуги. Все из дому, в том числе повар. Так жил тогда в Петербурге гвардейский офицер средней руки. Только кончил экипировку Гриши, Сережа произведен в прапорщики. Марья Ивановна посылает за портным, заказывает мундир для Сережи и 2 панталон. Да и ему теперь надо дрожки купить, ездить на учения в казармы. А дрожки — это около 1300 рублей.
2: распоясывайся, мать Марья. Но она не ропщет на эти расходы, только бы сынки хорошо служили. Надо заметить, что Марья Ивановна вечно в долгу у разных поставщиков. Состояние у нее хорошее, доходы немалые, но живет она не посредством уж очень размашисто, а как она выходит из долговых затруднений, об этом картинно рассказывает много лет и близко знавший ее Янькова. Вот придет время расплаты, явится к ней каретник. Она так его примет, усадит с собой чай пить, обласкает, заговорит. У того и язык не шевельнется, не то что попросить уплаты, напомнить, посовеститься. Так ни с чем от нее и отправится, хотя и без денег, но довольный приемом. Марья Ивановна вообще добра и обходительна, всех умеет обласкать и приветить. Но в Москве злословят про нее. Должна целому городу, никому не платит, а балы дает, да дает. Но мы уклонились от рассказа. Много хлопот у Марьи Ивановны и по дому. Затеяла Марья Ивановна обить мебель новой материи. Старая износилась и поставила на эту работу своих же, дворовых. Ванюшу Пономарева, Тимошку и Алешку Турикова. Я им приказала быть тописье. Они молотки в руки и заколотили. А материя вот каких цветов. Та комната, из которой топится камин, обивается кумачом и делает вид мериносу. Другая, где клавикорды стоят, синей китайкой, наподобие Казимира Мари Луиза. Третья гостиная — желтой английской китайкой, которая не в пример лучше софьяна. Часам к 12 Марья Ивановна кончила хозяйственные дела. Тем временем уже пошел народ. Обыкновенно это все те же лица друзья дома, ежедневные посетители. Спиридов, Башилов, Почаски, Метакса. Но бывают и посторонние. Как видно, ранние визиты были тогда в обычае. Так и Скалозуб является к Фамусовым утром. Вот с утра сидят Спиридов, Метакса и Миша Голицын, сын петербургской тетушки Марьи Адамовны. Потом явились визитеры. Нарышкин с женою, затем живописец Рейхель, которого Марья Ивановна пригласила писать Наташин портрет. Забежал на минуту Почаский. Москва вся в хлопотах. В пятницу маскарад у Кологривовой. Марья Ивановна дает Почаскому старинный бархатный кафтан, шитый золотом. Или другое утро. Кончив дела, села писать письмо к Грише. Докладывают о приходе Талызина. Немного погодя, является Бехно-Волконский. Принялись они толковать о службе. Бехно остановился у Бибиковых во флигеле. Марья Ивановна предлагает ему переехать к ней и велит отвезти ему комнату. «Согрешил я. Мне кажется, Бибиков пустил его, авось либо не влюбится ли в которую свояченицу. Ныне народ востер, добрым манером немного сделаешь. Надо употреблять хитрость и подловить». Потом приехал муж Кологривовой. Эти трое сидели больше часа. Потом приехала Маргарита Александровна Волкова, потом Миша Голицын. Тут был разговор об Иерусалимском патриархе, недавно приехавшем в Москву. Но не каждый день с утра гости. Если чужих нет, Марья Ивановна еще до обеда выезжает из дому. Отдав с утра распоряжение и написав письмо Грише, она идет одеваться. Надо навестить больных, старика Фросимова и Щербатова, или надо в лавки. Довольно часто Марья Ивановна совсем потрохом обедает у дочери Сони Волковой, особенно когда там рождение, именины и тому подобное. Изредка обедает она и у чужих, но только по необходимости. Иногда и у Марьи Ивановны бывает парадный обед. В день ее ангела у нее за столом 39 персон старых и малых. В день рождения Гриши то же самое. Обедают Соня с потрохом, Бельменша, Нарышкин, Корсаков, Ржевский Павел, Метакса, княжна Софья Туркестанова. А то обедает у нее Иерусалимский патриарх. И при нем обычные Голицын, Спиридов, Метакса, княжна Софья. Патриарх – предобрый старик и не ханжа, много рассказывал про Иерусалим. Удивительно, какое интересное место. Когда будут крестовые походы, я непременно, Гриша, за тобой поеду. И вся компания наша собирается, кто с котомкой, кто с мешком, иные пешком, и совсем готовы. Но обычно Мария Ивановна обедает дома и только со своими, то есть с домашними и двумя-тремя приятелями. А после обеда она отдыхает часок, тут же в столовой на диване. Дремлют и другие. Голицын болтал-болтал, да и задремал в креслах. А княгиня Софья, Наташа и Дуняшка сначала тихо разговаривали, потом начали спорить и разбудили спящих. Подают чай. А тут скоро либо кто заедет, и тогда уже останется ужинать, либо пора собираться куда-нибудь. Часто вечер проводят у Сони Волковой. Играют в банчок на серебряные пятачки или в бастон. Молодежь облепит стол, как мухи к меду. Иногда ездят в концерт или в театр. На Медни смотрели «Сороку-воровку». И мои мамзели так разревелись, что унять нельзя было. Ездят в гости на вечер всей семьею, или она, Марья Ивановна, оставив дочерей дома или у Сони. В гостях тоже играют в карты, и Марье Ивановне случается выиграть в один вечер 50 рублей. Поехала с княгиней Софьей к Маргарите Александровне Волковой, матери той Маргариты Аполлоновны Волковой, которую мы теперь знаем по ее письмам к Ланской. Дочери Марья Ивановна недолюбливает, считает ее, кажется, гордячкой и называет в письмах неизменно Панталоновной. Народу немного было. Играли в лотерею. Миша Голицын выиграл платье перкалевое шитое и «Comme de raison» подарил Марье Ивановне. Он приехал к Волковой прямо от Трубецкого с завтрака и не мог досидеть вечер, поехал домой спать. Устал, плясавши. А зимою, разумеется, балы, на которые Марья Ивановна ездит со всей прелестью, то есть со всеми тремя дочерьми, или, может быть, только с двумя старшими. Бал у Растопчиной, бал у Бартеневой, до 150 человек народу, бал у Кологривовой, человек 300. Светло и прекрасный бал. Вернулись домой в час, а Сережа в 6 часов утра. Пропасть новых лиц. Отличался особенно полковник Дурасов. Пляшет мазурку французскую до поту лица. Большой охотник. Я прорекаю ему, что он отсюда без жены не уедет. Какую-нибудь, хоть дуру, но богатую подхватит. Только умор, Гриша, как здесь офицеры себя наряжают. Есть здесь Зыбин. На нем панталоны завязаны внизу пригустыми бантами. Башмаки тоже. Марья Ивановна не охотница до балов, но не ездить нельзя. Да и Наташу вывозить надо. Разумеется, и сама Марья Ивановна дает балы. Зато, как кончится сезон, она вздыхает с облегчением. Слава Богу! Дожили до чистого понедельника. Так уж балы надоели, что мочи нет.

0: Радио «Звезда». Михаил Гершинзон. Глава из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
1: А кроме балов, сколько других обязанностей? Жара такая, что двигаться трудно, а надо ехать обедать к тетке Алсуфьевой на крестины. Обед будет плохой, да это не худо. В жаре не надо много есть, легче дышать. Или надо на свадьбу к Николаю Николаевичу Наумову. Жениться на Булыгиной, сестре Ивана Дмитриевича Нарышкина. Пир кончился только в 11 часов вечера. «Если бы ты меня видел, как я была важна в диамантах, в перьях!» Умер Афросимов, надо на похороны. Умер Голицын тоже. И как это грустно. Жизнь наша в руках Всевышнего, и для того-то не должно мерзости никаких делать, чтобы быть готовым предстать перед Ним. Без покаяния умрешь, как скот какой. Словом, точь-в-точь, как Фамусов в сцене с Петрушкой. Постой же. На листе черкни на записном «Противо будущей недели». К Прасковье Федоровне в дом во вторник зван я на форели. Куда как чуден создан свет. По философству и ум вскружится. То бережешься, то обед. Ешь 3 часа, а в 3 дни не сварится. Отметь-ка, в тот же день... В четверг я зван на погребение. Ох, род людской! Пришло в забвение, что всякий сам туда же должен лезть. В тот ларчик, где ни стать, ни сесть. Марья Ивановна, разумеется, богомольна. Каждое воскресенье, а часто и в среду, она отправляется к обедне. Либо в чью-нибудь домовую церковь, к Вяземской, к Волконской, либо с Дуняшкой в Страстной монастырь. Когда возвратится с бала, не снимая платья, отправится в церковь вся разряженная. В перьях и бриллиантах отстоит утренню и тогда возвращается домой отдыхать. В тот день, как Сережа первый раз идти на службу, она с утра посылает за Казанскую, чтобы поручить Сережу под ее покров. Всякое дело надо начинать с молитвою, особенно где зависит счастье человека. Познакомившись с приезжим патриархом Иерусалимским, она просит его отслужить у нее молебен. За ним посылают карету, он служит молебен и светит воду. Собрались все домашние, старухи снизу пришли и весь двор Марьи Ивановны. Метакса, Спиридов и прочие. Патриарх всех благословил. Подвела своих мамзелей. «На что тебе 3? Одну в Иерусалим со мной отпусти. Я очень Москву люблю. Я бы ее с собой взял». В 2 часа его отвезли назад. Говеет она ежегодно, истово, и заранее предупреждает Гришу, что ближайшую неделю не станет писать ему каждый день, как обычно. Времени не будет. Надо вставать к заутренне, потом обедня, потом обедать, потом соснуть, потом вечерня. Причащается она обыкновенно в субботу на Страстной или в светлое воскресенье. Ездит она и в Ростов на Богомолье. В 4 поутру ложится в кибитку, туда 3 дня, там 3, да назад 3. У Марьи Ивановны твердые принципы, но они несложны и еще того менее глубоки. Она многократно внушает сыну, что надо честно служить. Но это на ее языке значит аккуратностью в службе и послушанием начальству делать карьеру. Надо к службе рвением. Если не в душе его иметь, то показывать. Дойдет до ушей Всевышнего, то есть государя. Вот и довольно, на голове понесут. Она стоит также за нравственность, за честные правила. Кто их имеет, тот и счастлив. А все побочные неприятности всей жизни не надо так сокрушаться, сносить с терпением, и все будет хорошо. Она твердо знает, что дочерям надо выйти замуж, и она выдаст их. Она твердо знает, что женщина, которая позволит себе написать письмо мужчине, конченая. Знает она, что крепостной есть крепостной, но знает также, что мужиков продавать без земли — смертельный грех. Кого она любит, того любит крепко. Выдав дочерей замуж, она пристижных сыновей, то есть зятьев, любит так же, как родных. «Я люблю любить твердо», — говорит она. «Не умею любить немножко. Вся тут. Меры в любви и дружбе не знаю. А скажу, как Павел император, он, покойник свет, все говорил пар параболь, не люблю, сударь, чтобы японча с одного плеча сваливалась. Надо носить на обоих твердо». Она находит, что с 12-го года Москва дегенерировала. Ни со сиете ничего нет путного. Тошно даже на гулянье. Карет куча, а знакомых почти нет. Так идет, что час от часу хуже. Точно кто был последний, тот стал первым. Она охотно уезжает из Москвы в деревню, за границу, на Кавказ. Да она и просто любит ездить, хотя это ей и не по летам. «По годам, — пишет она, — мне бы надо в моей гостиной уголок красного дерева, навощенный столик, чтоб ящичек выдвигался, в котором должны лежать мятные лепешечки, скляночка со спиртом, чулок, очки, хотя еще в них не гляжу, et des lettres d'affection. На столике колокольчик с поддонушком, не стакан, а кружка с водой, две игры карт, делать пасьянс, изредка позвонить, Ванюшка, сходи к такой-то, приказала Марья Ивановна кланяться, спросить о здоровье, когда, дескать, матушка, я вас увижу. Целый день сидеть в вольтеровских креслах и только подниматься с них за необходимыми нуждами, пообедать к Софье Петровне и к Якову Андреевичу. Поэт, Марья Ивановна, чем не художественная картина? Но она нисколько не похожа на этот портрет. Напротив, она еще очень бодра и подвижна, весела и затейница, несмотря на свои годы и полноту. Она мастерица выдумывать катания и устраивать фольжурны. Она в Ставрополе сплотит и разбудит сонное общество, заставит скупого задать блины на всю компанию и прочее. Ей ничего не стоит, имея одну темно-серую лошадь с черной гривой, остановить на улице карету, в которой запрещена точно такая же лошадь, и спросить господина, сидящего в карете, не продаст ли он ей лошадь. Но он, взглянув на ее карету, в которой запряжена та лошадь, не будь дурак, потребовал за свою 2500 рублей. Догадался, что ей нужно для пары. Собралась Марья Ивановна в театр и радуется, что удалось добыть ложу. Пьеса, говорят, очень хороша. Уже велела закладывать. Вдруг говорят ей, что спектакль отменен. И по какой причине директор театров Кокошкин зван куда-то за город со своей актрисой Синецкой. Нужды нет, давайте все-таки карету. И, несмотря на все увещание, едет в театр. Приезжает, никого нет. Спектакль действительно отменен. Человек, позови кого-нибудь из конторы. Является какая-то фигура. Что вам угодно, сударыня? Театра не будет. Кокошкин приказал отказать. А я прошу вас сказать Кокошкину, что он дурак. Пошел домой. И, отъезжая, величественно пояснила. Я, Марья Ивановна, Римская-Корсакова. А как она бойка на язык. Ее письма так и пестрят меткими словами и сочными характеристиками. Свой день рождения она называет «День, что я прибыла на здешний суетный свет и вас за собой в него притащила». Сыновьям она пишет «Люблю вас, дескать, равно». Вы все из одного гнезда выползли. Одна была квартира. Или вот, например, о кучерах. «Ванюшка хорош на дрожках. Рожа и фигура хороши. И как он на козлах, он думает об себе, что он первый в мире». Как думал Наполеон. А смотреть, кормить лошадей — это не его дело. Всех испортит лошадей. То советую Хаша, Семенка и Козел, но за лошадьми присмотрит. Я на его лицо прибавлю 100 рублей на содержание козла Семенки, а Николашку пришлите или дать ему пашпорт, куда хочет на волю, то есть не вечную волю, а по пашпорту. Пускай попробуют, будут ли держать пьяных услужников.
0: Радиозвезда. Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
1: Царская семья знает Марью Ивановну, и не только как тещу московского коменданта. Несколько лет назад она была с Наташей в Петербурге, гостила у тетки княгини Голицыной, и там Наташа опасно заболела. И царь, узнав об этом, прислал к ней своего лейб-медика. Когда осенью 1817 года царь с семьей посетил Москву, Марья Ивановна, как дама одного из первых 4 классов и как одна из директрис благородного собрания, уже экс-официо, должна была участвовать в торжествах. Она с Наташей в числе других дам московского дворянства представилась государю и обеим государыням, причем государь вспомнил ей свое петербургское обещание приехать в Москву, которое он теперь сдержал, а про Наташу спросил, та ли это ее дочь, которая была больна в Петербурге. На следующий день они были на балу во дворце. Наташа с генерал-адъютантом князем Трубецким открывала бал. Была больше мертвая, чем живая. Потом шла с государем польский. И государь очень восхищался ее красотой. А с Марьей Ивановной говорили обе императрицы. И у Елизаветы Алексеевны были слезы на глазах, когда Марья Ивановна ей рассказывала о своих потерях 12-го года. Потом Марья Ивановна вместе с остальными 3 директрисами принимала царскую фамилию на балу в собрании. Вдовствующая императрица спросила ее, «Где ваша дочь? Я так много слышал о ней хорошего, позовите ее сюда, я ее хочу видеть поближе». Марья Ивановна отыскала Наташу среди танцующих и привела. Императрица встала с места, подошла к ним и приветствовала Наташу. «О лице вашем нечего говорить, это видно, но я слышал о ваших достоинствах. Вам делают честь, а вам, как матери, должно быть приятно, что вы так успели в воспитании вашей дочери». Одним словом, так была милостива, что передать нельзя. «В польском идет, или что-нибудь скажет, или такое умильное лицо мне сделает, что мне самой смешно. Царь всегда особый поклон моему месту». Красота Наташи делала фурор. Царь несколько раз говорил о ней Волкову. Вместе с царской семьей был здесь и прусский король Фридрих Вильгельм III. Несколько лет спустя Фамусов скажет: «А дочек кто видал, всяк голову повесь. Его величество король был прусский здесь, дивился не путем московским он девицам, их благонравию, а не лицам. Но Наташа Корсакова взяла и тем, и другим». Однако блеск двора мало ослепляет Марью Ивановну. У нее свои виды. После первого же представления царской семье она пишет сыну: «Теперь, слава Богу, мы с царями знакомы. Со всеми с нами они переговорили, но что от этого будет? Кажется, нас не прибудет.

Марьи Ивановны более достижимы. Она рассчитывала, что царский приезд приведет и ее Гришу в Москву. Но его полк остался в Петербурге. Теперь она хочет добыть для него отпуск. И вот на Воробьевых горах во время парада по случаю закладки Витберговского храма Спасителя происходит такая сцена. Милорадович стоял против Корсаковых. И слышит Марья Ивановна, как он говорит соседу, что потерял свой носовой платок. Она, смеясь, говорит Голицыну, что генералу придется сморкаться в руку, а Голицын ей: «Дайте ему, если у вас есть лишний». Подходит Милорадович, Марья Ивановна, и говорит ему: «Я слышала, вы потеряли платок, хотите, я вам дам свой?» И, отдавши платок: «Вы верно меня не узнали». «Нет, извините, не узнал. Я Корсакова, и вы мне пропасть вещей обещали, а ничего не сделали». И так далее. И в заключении потребовала от него, чтобы он достал Грише отпуск. На что он отвечал, что ей стоит только назначить время, когда она хочет видеть у себя сына. Но несколько дней спустя дело неожиданно приняло другой оборот. Московский генерал-губернатор Тормасов, который уже давно и даже дважды обещал взять Гришу к себе в адъютанты и ни разу не исполнил своего обещания, теперь вдруг по собственному почину предложил через Волкова взять в адъютанты одного из сыновей Марьи Ивановны. И, встретивший ее на царском балу в собрании, лично повторил это предложение. Марья Ивановна объяснила, что Сережа слишком молод, еще не знает службы, а она желала бы, чтобы это место занял Гриша. Неожиданную любезность Тормасова она приписывала тому, что он видит, как ласков царь с Волковым и с ними, Корсаковыми. «Я полагаю, — пишет она, — что Тормасов немножко подлец». 3 дня спустя государь, по представлению Тормасова, назначил Гришу к нему в адъютанты. И Марья Ивановна после этого имела счастье больше года видеть сына при себе. Но главная ее забота в эти годы — выдать замуж Наташу. Девушка засиделась, даром что красавица. У нее не материнский темперамент. Она вялая, любит сидеть дома, отчего мать и зовет ее Пенелопой. Рада радехонька, когда зуб разболится или сделается флюс, чтобы не ехать на бал. У нее, по словам матери, удивительное счастье на таких женихов, которые немало не похожи на порядочных людей. Вот в нее одновременно влюблены 3. Первый — какой-то купчик Барышников. От его имени приезжал к Соне Яковлев просить последнюю резолюцию, что молодой человек так жалок, болен от любви и теперь нервическая горячка. Другой влюбленный — дурак Волконский. Отец этого, которому ты езжал, что жена в Солопе, Варшавский, ездит к Вяземской и просит ее, чтобы она сватала. Ну, с ума сошел старый дурак. Вяземской очень хорошо. Он ее всем кормит, огурцами свежими, фруктами, цветов присылает. Наконец, Талызин, бывший здесь, непременно требовал от Вяземской, чтобы она спросила решительный ответ у Наташи. Вот 3 почти вдруг, один одного хуже. Ради дочерей, ради престижа, Марья Ивановна 2 раза в сезон дает балы, не считая тех вечеров, когда съезжаются домашние друзья потанцевать под фортепиано. Зная Марью Ивановну как затейницу и судя на основании ниже следующего, можно думать, что она старалась выделить свои балы из ряда обычных какими-нибудь эксцентричными выдумками. 14 января 1820 года состоялся у нее маскарад. Гвоздем вечера была «Собачья комедия», в которой принимали участие не только мужчины, но и дамы. Башилов, как собачка, прыгал через обруч. И чуть не так, то Алексей Михайлович Пушкин «ну его бичом, а он ну лаять». Это рассказывает Булгаков в письме к брату.

0: А танцы в этот вечер сопровождались пением куплетов, специально ад-хок, сочиненных кем-то из друзей дома. Куплетов в честь четырех сестер-красавиц — Сони Волковой, Наташи, Саши и Кати. Эти куплеты были заранее отпечатаны в типографии Селивановского, тетрадкою в четыре страницы, в шестнадцатую долю на плотной зеленоватой бумаге, и в таком виде, вероятно, раздавались гостям на маскараде. Они приводятся здесь по экземпляру, вероятно, единственному, который сохранился в библиотеке Московского университета. «Куплеты, петые на маскараде Марьи Ивановны Римской-Корсаковой 1820 года, января 14 дня». Польской. «Здесь веселье съединяет юность, резвость, красоту. Старость хладная вкушает прежних лет своих мечту. Для хозяйки, столько милой, нет препятствий, нет труда. Пусть ворчит старик унылый, веселиться не беда. Ряд красот молодых, прелестных оживляет все сердца. После подвигов чудесных воин ждет любви венца». Мазурка. «Скорей сюда все поспешайте, кто хороводом здесь ведет, хвалы ей дань вы отдавайте, ее в красе кто превзойдет. Но не уступит ей другая, искусством, ловкостью, красой, и сердце, душу восхищая, блестит, как солнышко весной. Но трудно третьей поравняться», — шептать все стали про себя. «Но вот и ты, и нам бояться не нужно, право, за тебя». Еще четвертая явилась и стала с прежними равна. Но слава прежних не затмилась. Четыре словно как одна. Экосес. «Веселитесь и резвитесь, нужно время не терять. Лишь весною красотою роза может нас прельщать. Полны славы нам забавы, только надобно вкушать». Вот какова была и как жила видная представительница Грибоедовской Москвы.
1: Мы читали книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россию сознательно подвели к украинскому конфликту. События на Украине – агрессия коллективного Запада против России. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу.
1: Владимир Путин также заявил, что в мире нужно снова поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния.
3: Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. А выстраивание доверия, конечно, процесс сложный, хрупкий. Его очень трудно наладить и очень легко разрушить.
1: Президент также напомнил, что эскалация не бывает односторонней, и момент, когда ничего уже нельзя изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех.
2: Это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет.
1: Владимир Путин также заявил о вероятности продолжения международных конфликтов в самое ближайшее время. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия всегда руководствовалась гуманитарными нормами и никогда первой не атаковала невоенные объекты, включая Украину. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда».
4: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
5: Это исправленный и расширенный вариант книги, впервые вышедший в 1993 году, описавшийся 2-3 годами раньше. Здесь много новых фактов, значительная часть которых почерпнута мной из публикаций Сергея Львовича Кузьмина, но еще больше может быть новых наблюдений, толкований и аналогий. Шире, чем прежде, я использовал слухи, легенды, рассказы людей, чьи предки или родственники оказались втянуты в монгольскую эпопею Унгерна, и хотя их достоверность сомнительна, дух времени они выражают не менее ярко, чем документы. Тут я следовал за Геродотом, писавшим, что его долг – передавать все, о чем рассказывают, но верить всему он не обязан. Я убрал кое-какие рассуждения и умозаключения, которые имелись в первых двух изданиях «Самодержца пустыни», и которые теперь кажутся мне ошибочными, наивными или просто лишними. Как и раньше, я старался быть объективным, но объективность ограничена временем и личностью автора. Глупо делать вид, будто за четверть века после выхода первого варианта этой книги мои убеждения и я сам остались прежним. Все мы за эти десятилетия стали другими людьми. Я не утверждаю, что вместе с нами изменилось и прошлое, хотя это совсем не так глупо, как может показаться, но чем дальше оно отодвигается от нас, тем больше может сказать о настоящем. Не потому, что похоже на него, а потому что в нем яснее проступает вечное. Полки стояли как изваянные, молчаливые и такие тяжелые, что земля медленно уходила под ними вниз. Но не было знамен с полками. Над равниной всходило второе солнце. Оно шло невысоко. Ослепленные полки закрыли глаза, узнав в этом солнце все свои знамена. Всеволод Вишневский, 1930 год. Но Наполеона у нас не предвидится. Да и где же наша Корсика? Грузия, Армения, Монголия? Максимилиан Волошин, 1918 год. Смысла железные двери величиной в 5 открываются ключами примеров величиной в локоть. Гунтан Банби Донмо, 17 век. Брат Мао Цзэдуна. Летом 1971 года, ровно через полвека после того, как остзейский барон, белый генерал, монгольский князь и муж китайской принцессы Роман Федорович Унгерн Штернберг был взят в плен и расстрелян, я услышал о том, что он, оказывается, до сих пор жив. Мне рассказал об этом пастух Больжи из бурятского улуса Эрхирик, неподалеку от Улан-Удэ. Там наша мотострелковая рота с приданным ей взводом 54-ок проводила выездные тактические занятия. Мы отрабатывали приемы танкового десанта. Двумя годами раньше, во время боев на Даманском, китайцы из ручных гранатометов ловко поджигали двигавшиеся на них танки, и теперь в порядке эксперимента на нас обкатывали новую тактику, неотраженную в полевом уставе. Мы должны были идти в атаку не вслед за танками, не под защитой их брони, а впереди, беззащитные, чтобы очищать им путь, автоматным огнем уничтожая китайских гранатометчиков. Я в ту пору носил лейтенантские погоны, так что о разумности самой идеи судить не мне. К счастью, ни нам, ни кому-то другому не пришлось на деле проверить ее эффективность. Китайскому театру военных действий не суждено было открыться, но мы тогда этого еще не знали. В улусе была небольшая откормочная ферма. Больжий состоял при ней пастухом и каждое утро выгонял телят к речке, вблизи которой мы занимались. Маленький, как и его монгольская лошадка, издали он напоминал ребенка верхом на пони, хотя ему было, думаю, никак не меньше 50. Из-под черной шляпы с узкими полями виднелся густой жесткий бобрик седины на затылке. Шляпу и брезентовый плащ Больжи не снимал даже днем в самую жару. Иногда, пока телята паслись у реки, он выходил к дороге посмотреть на наши маневры. Однажды во время обеда я принес ему котелок с супом, принятый им охотно, но с достоинством и без чрезмерной благодарности. В котелке над перловой жижей с ломтиками картофеля возвышалась баранья кость в красноватых разводах казенного жира. Первым делом Больжи объел с нее мясо и лишь потом взялся за ложку, объяснив мне, почему военный человек должен есть суп именно в такой последовательности. «Вдруг бой! Бах-бах! Все бросай, вперед! А ты самое главное не съел!» По тону чувствовалось, что это правило выведено из его личного опыта, а не взято в сокровищнице народной мудрости, откуда он щедро черпал другие свои советы. В следующие дни, если в обеденный перерыв Больжи не появлялся у дороги, я отправлялся к нему сам. Обычно он сидел на берегу, но не лицом к реке, как сел бы любой европеец, а спиной. При этом в глазах его заметно было то выражение, с каким мы смотрим на текучую воду или языки огня в костре, словно степь с дрожащими над ней струями раскаленного воздуха, казалась ему наполненной таким же таинственным вечным движением, одновременно волнующим и убаюкивающим. Под рукой у него всегда были две вещи — большой термос с чаем и выпущенный местным издательством роман Василия Яна «Чингисхан» в переводе на бурятский язык. Я не помню, о чем мы говорили, — когда Больжи вдруг сказал, что хочет подарить мне сберегающий от пуль амулет Гау, который в настоящем бою нужно будет положить в нагрудный карман гимнастерки или повесить на шею. Впрочем, я так его и не получил. Обещание не стоило принимать всерьез. Оно было не более чем способом выразить мне дружеские чувства, что не накладывало на говорившего никаких обязательств. Однако назвать это заведомой ложью я бы не рискнул. Для Больжи намерение важно было само по себе. Задуманное доброе дело не обращалось от неисполнения в свою противоположность и не ложилось грехом на душу. Просто в тот момент ему захотелось сказать мне что-нибудь приятное, и он не придумал ничего лучшего, чем посулить этот амулет. Тогда я не знал, что на войне буряты и монголы носили на груди особым образом свернутую охранную мантру белозонтичной тары, как русские, переписанные от руки 90-й псалом. Подчеркивая не столько ценность подарка, сколько значение минуты, Больжи сообщил мне, что такой гау носил на себе барон Унгерн, поэтому его не могли убить. Я удивился, то есть как не могли, его же расстреляли. В ответ сказано было как о чем-то общеизвестном: нет, он жив, живет в Америке. Затем, с несколько меньшей степенью уверенности, Больжи счел нужным добавить, что Унгерн — родной брат Мао Цзэдуна. Вот почему Америка решила дружить с Китаем. Имелись в виду планы Вашингтона, до сих пор считавшего Тайвань единственным китайским государством, признать КНР и установить с ней дипломатические отношения. Это можно было истолковать как капитуляцию Белого дома перед реалиями эпохи, но с нашей стороны законного злорадства не наблюдалось. Газеты скупо и без каких-либо комментариев, что тогда бывало нечасто, писали о предполагаемых поставках в Китай американской военной техники. Популярный анекдот о том, как в китайском генеральном штабе обсуждают план наступления на северного соседа: сначала пустим миллион, потом еще миллион, потом танки. Как? Все сразу? Нет, сперва один, потом другой, грозил утратить свою актуальность. Впрочем, и без того все опасались фанатизма китайских солдат. Говорили, что ни на Даманском, ни под Семипалатинском они не сдавались в плен. Об этом рассказывали со смесью уважения и собственного превосходства, как о чем-то таком, чем мы тоже могли бы обладать и обладали когда-то, но отбросили во имя новых высших ценностей. Очень похоже, Больжи рассуждал о шамане из соседнего улуса. За ним, безусловно, признавались определенные способности, недоступные ламам из Иволгинского Датсана. В то же время сам факт их существования не возвышал этого человека. Напротив, сдвигал его далеко вниз по социальной лестнице. Говорили, что китайцы стреляют из АКМ с точностью снайперской винтовки, что они необычайно выносливы. На дневном рационе, состоящем из горсточки риса, пехотинцы преодолевают в сутки чуть ли не по сотни километров. По слухам, вся территория к северу от Пекина изрезана бесчисленными линиями траншей, причем подземные бункеры так велики, что вмещают целые батальоны и так тщательно замаскированы, что мы будем оставлять их у себя за спиной и постоянно драться в окружении. Успокаивали только рассказы о нашем секретном оружии для борьбы с миллионными фанатичными толпами, о превращенных в неприступные крепости пограничных сопках, где под слоем дерна и зарослями багульника скрыты в бетонных отсеках смертоносные установки с ласковыми, как у тайфунов, именами «Василек». Впрочем, толком никто ничего не знал. На последних полосах газет Мао Цзэдун фигурировал как персонаж одного бесконечного анекдота. Между тем в Забайкалье перебрасывались мотострелковые и танковые дивизии из упраздненного Одесского военного округа. Из китайских торговцев, содержателей номеров, искателей женьшеня и огородников, которые наводнили Сибирь в начале 20 века, из сотен тысяч голодных землекопов послевоенных лет не осталось ни души. Они исчезли как-то вдруг, все разом. Уехали, побросав своих русских жен, повинуясь недоступному нашим ушам, как ультразвук, далекому властному зову. Казалось, шпионить было некому, но мы почему-то были убеждены, что в Пекине знают о нас все. Когда я прибыл в часть по направлению из штаба округа, дежурный офицер сказал мне: «Ну, брат, повезло тебе. У нас такой полк. Сам Мао Цзэдун всех наших офицеров знает поименно». Самое смешное, что я этому поверил. Поверить, что Унгерн и Мао Цзэдун — родные братья, при всей моей тогдашней наивности я не мог. Но волновала сама возможность связать их друг с другом, а, следовательно, и со мной, пребывающим ныне в том же географическом пространстве. Лишь позднее я понял, что Больжи вспомнил Унгерна не случайно. В то время должны были ожить старые легенды о нем и появиться новые. В монгольских и забайкальских степях никогда не забывали его имя, и что бы ни говорилось тогда и потом о причинах нашего конфликта с Китаем, в иррациональной атмосфере этого противостояния безумный барон просто не мог не воскреснуть. К тому же для него это было не впервые. В Монголии он стал героем не казенного, а настоящего мифа, способным умирать и возрождаться. Да и к северу от эфемерной государственной границы между СССР и МНР невероятные истории о его чудесном спасении рассказывали задолго до моей встречи с Больжи. Наступал подходящий момент, и он вставал из своей затерянной под фундаментами городских новостроек безвестной могилы в Новосибирске. Унгерн — фигура локальная, если судить по арене и результатам его деятельности, порождение конкретного времени и места. Однако, если оценивать его по идеям, имевшим мало общего с идеологией белого движения, если учитывать, что его планы простирались до переустройства всего существующего миропорядка, а средства соответствовали целям, это явление совсем иного масштаба. Одним из первых в 20-м столетии он прошел тот древний путь, на котором странствующий рыцарь неизбежно становится бродячим убийцей, мечтатель-палачом, мистик-доктринером. На этом пути человек, стремящийся вернуть на землю золотой век, возвращает даже не медный, а каменный. Впрочем, ни в эту, ни в любую другую схему Унгерн целиком не укладывается. В нем можно увидеть фанатичного борца с большевизмом и евразийца в седле, бунтаря эпохи модерна, протофашиста, провозвестника грядущих глобальных столкновений Востока и Запада и создателя одной из кровавых утопий 20 века, кондотьера-философа и самоучку, опьяненного грубыми вытяжками великих идей, или одного из тех мелких тиранов, что вырастают на развалинах великих империй, но под каким бы углом ни смотреть, остается нечто ускользающее от самого пристального взгляда. Фигура Унгерна окружена мифами и кажется загадочной, но его тайна скрыта не в нем, а в нас самих, мечущихся между желанием восхищаться героем и чувством вины перед его жертвами, между надеждой на то, что добро приходит в мир путями зла, и нашим опытом, говорящим о тщетности этой надежды, между утраченной верой в человека и преклонением перед величием его дел. Наконец, между неприятием нового мирового порядка и страхом перед близостью архаических стихий, в любой момент готовых прорвать тонкий слой современной цивилизации. Есть известный соблазн в балансе на грани восторга, ужаса и отвращения. Отсюда может быть наш острый и болезненный интерес к этому человеку.
0: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
5: Стрела в колчане Божьем. Глава первая. В 1893 году крещеный бурят, практикующий тибетский врач Петр Бадмаев, подал своему крестному отцу Александру Третьему докладную записку под выразительным названием «О присоединении к России, Монголии, Тибета и Китая». Он предсказывал, что маньчжурская династия скоро будет свергнута, дни ее сочтены, и советовал уже сейчас начать планомерную работу по утверждению в Срединной империи русского влияния. Не то неизбежные после падения цинов анархией воспользуются западные державы. Бадмаев предлагал тайно вооружить монголов, подкупить и привлечь на свою сторону ламство, занять ряд стратегических пунктов типа Ланчжоу, наконец, организовать депутацию из Пекина, которая попросит русского государя принять Китай заодно с Тибетом и Монголией в свое подданство. Европейцам пока еще неизвестно, что для китайцев безразлично, кто бы ими ни управлял, и что они совершенно равнодушны к какой бы национальности ни принадлежала династия, которой они покоряются без особенного сопротивления, уверял царя Бадмаев. Подобные идеи выдвигались и раньше. Еще Пржевальский писал об отсутствии у китайцев склонности к военному делу и считал возможным быстро завоевать весь Китай. По его мнению, для этого потребуется армия немногим больше, чем имели Кортес и Писарро при покорении ацтеков и инков. Отчеты Пржевальского предназначались для военного министерства и до Александра III, по-видимому, не доходили, иначе на сопроводительной записке Витте, представившего ему Бадмаевский проект, он не оставил бы резолюцию «Все это так ново, необыкновенно и фантастично», что с трудом верится в возможность успеха. Тем не менее, Бадмаев получил на расходы 2 миллиона рублей с золотом и выехал в Читу, где первым делом выстроил себе двухэтажный каменный дом в центре города. В 1918 году этот особняк заняла семеновская контрразведка, превратив его в один из самых страшных застенков. Из Читы он совершил несколько поездок в Монголию и Пекин и вернулся в Петербург лишь через 3 года, когда вступивший на престол Николай II отказал ему в субсидиях. Ощутимых результатов его деятельность не принесла, но вектор имперской политики Бадмаев предугадал верно. Россия утвердилась в Маньчжурии, была построена китайско-восточная железная дорога, возник Харбин, внешняя Монголия стала зоной русской экономической экспансии. В Тибет, который Бадмаев называл ключом Азии, с секретными миссиями направлялись казачьи офицеры из бурят, и англичане, в 1904 году войдя в Лхасу, искали там несуществующие склады с русскими трехлинейками. А за 4 года до того, как бадмаевская записка легла на стол Александра III, Владимир Соловьев, будучи в Париже, попал на заседание географического общества. Среди однообразной публики в серых костюмах его внимание привлек человек в ярком шелковом халате. Это был китайский военный агент, как называли тогда военных атташе, генерал Чен Цзитун, у Соловьева Чен Китонг. Вместе со всеми Соловьев смеялся остротом желтого генерала и дивился чистоте и бойкости его французской речи. Не сразу он понял, что перед ним представитель не только чуждого, но и враждебного мира. «Вы истощаетесь в непрерывных опытах, а мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления», передает Соловьев смысл его обращенных к европейцам предостережений. «Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем участие у нас нет ни надобности, ни охоты. Вы сами приготовляете средства, которые мы употребим для того, чтобы покорить вас». Соловьев не подозревал, что такого рода заявления были рутинным приемом китайской дипломатии тех лет. Делались они с целью получить финансовые займы от западных стран, для чего полезным считалось немного их попугать. В европейских генштабах прекрасно знали, что Поднебесная империя безнадежно дряхлеет, что ее армия вооружена фузеями и алебардами, что лишь магические пушки, нарисованные на стенах крепостей, защищают их от огня современной артиллерии. Поэтому Чэнь Цзитун адресовал свою речь не военным, а более впечатлительной публике, способной повлиять на общественное мнение. Ожидалось, что в итоге правительство Франции предоставит Китаю желанный кредит, дабы заполучить могущественного в будущем союзника. Женатый на француженке Чэнь Цзитун, автор книг и статей во французской прессе, строил свои расчеты не на пустом месте. Соловьев, например, с юности был одержим мыслью о восточной угрозе, причем, по его словам, тут он не был одинок. Это была общеевропейская фобия, а для тогдашних интеллектуалов еще и метафора слабости духовно скудеющего Запада. Недаром во время гражданской войны китайцам отводилась роль чуть ли не главных союзников евреев в деле разрушения российской государственности, что плохо соотносилось с их реальной численностью в Красной армии. Напряженное ожидание исторической катастрофы на Дальнем Востоке для Соловьева стало доминантой последних лет жизни. Он верил, что перед лицом общей опасности наступит примирение христианских конфессий. Вот почему панмонголизм, имя Дика, ласкало его слух. Из книги французского миссионера-лазариста Жозефа Габе, в 1840-х годах побывавшего в Тибете, Соловьев почерпнул сведения о тайном братстве или ордене Келанов, от тибетского Колон, как называли советников Далай-ламы, с их грандиозными религиозно-политическими замыслами. Они якобы стремились завладеть верховной властью в Тибете, потом в Китае, а затем, посредством китайских и монгольских войск, покорить великое царство Оросов, Россию, и весь мир, и воцарить повсюду истинную веру перед пришествием Будды Майтреи. Речь шла об эсхатологической войне Шамбалы с неверными, но Соловьев, подставив на место келанов реальных японцев, вождей восточных островов, в 1900 году в краткой повести об Антихристе детально описал будущее нашествие азиатских полчищ на Европу. Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панисламизма, они, японцы, провозгласили великую идею панмонголизма, то есть собрание воедино под своим главенством всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, то есть европейцев. Впоследствии значение понятия панмонголизм сузилось. Так стали называть политическое течение, ставящее целью объединить в одном государстве всех монголов и бурят, разделенных между Монголией, Китаем и Россией. То, что имел в виду Соловьев, обозначалось термином паназиатизм. Эта сугубо книжная идеология в итоге по Соловьеву становится роковой для Европы, откуда она пришла в Японию. Запад себе на погибель сам выковал это оружие. Дальнейшие события происходят в течение жизни одного-двух поколений. После занятия Кореи, следом Пекина, где на престоле свергнутых цинов утверждается один из наследников Микадо, японец по отцу и китаец по матери, новая сверхдержава приступает к завоеванию Азии, а затем и всего мира. Уничтожены архаические государственные структуры Поднебесной империи, ее армия реформирована японскими инструкторами. Пополненная тибетцами и монголами, она первый удар наносит на юго-восток. Англичане вытесняются из Бирмы, французы из Танкина и Сиама. Заверив русское правительство, будто собранное в китайском Туркестане, 4-миллионная армия предназначена для похода на Индию, Багдыхан вторгается в Центральную Азию, занимает Сибирь, движется через Урал. Навстречу ему наскоро мобилизованные дивизии спешат из Польши, из Петербурга и Финляндии, но при отсутствии предварительного плана войны и огромном численном превосходстве неприятеля боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью. Корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и безнадежных боях. После победы Багдыхан оставляет часть сил в России для преследования размножившихся партизанских отрядов, а сам тремя армиями переходит границы Германии. Одна из них терпит поражение, но одновременно во Франции берет верх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражьих штыков. Очутившись между молотом и наковальней, Берлин капитулирует, ликующие французы братаются с желтолицами, теряя всякое представление о дисциплине. Следует приказ перерезать легкомысленных союзников, что однажды ночью исполняется с китайской аккуратностью. В Париже побеждает восстание рабочих, столица западной культуры радостно отворяет ворота владыки Востока. В результате вся Европа, включая Великобританию, сумевшую откупиться от ужасов нашествия миллиардом фунтов, за ней Америка и Австралия, куда снаряжаются морские экспедиции, признают вассальную зависимость от Багдыхана. Что касается мусульманского мира, он в этих катаклизмах попросту отсутствует. Соловьеву казалось, что ислам, как и народы его исповедующие, целиком принадлежит прошлому. Во время русско-японской войны этот сюжет стал широко известен. В последующие годы оказался надолго забыт, но еще позже, когда никакая фантастика не могла соперничать с реальностью гражданской войны в Сибири, и японские дивизии дошли до Байкала, о нем вспомнили опять.

0: Радиозвезда.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. В 1918-1919 годах в забайкальских газетах регулярно появляются корреспонденции Волосовича, сотрудника русского дипломатического агентства в столице Монголии Урге. Корректируя Соловьева реалиями последних лет, напоминая, что в Сибири ныне японофильская ориентация господствует от Байкала до океана и возглавляется бурятом, намек на происхождение атамана Семенова, Волосович дает прогноз ближайшего будущего. Восприняв германскую идею мирового владычества и сверхчеловечества, Япония при благодушном попустительстве белой расы сорганизует Китай, Монголию, Бурят, русский Дальний Восток, Маньчжурию, Корею и так далее, а затем двинет их на Сибирь и Европу. Японофильствующий Восток упадет к ногам Токио как спелый плод. На Запад будут двинуты народы, роль коих сложить свои головы «Pour le parar de Japagne» и своими трупами вымостить дорогу для триумфального шествия японцев. В авангарде пойдут буряты, затем монголы, за ними главная масса пушечного мяса – китайцы. Русские из Дальнего Востока будут убивать русских из Сибири, русские из Европы будут брошены на западных славян. Следом для романских и англосаксонских народов наступит очередь испытать все ужасы желтого нашествия. Начнутся смуты сознательных рабочих. Европейцы будут выметены из Европы или обращены в рабов-желтолицых. На исходе Первой мировой войны и в разгар гражданской трудно поверить, что после покорения азиатами Европы настанет долгий период процветания и религиозного синкретизма, как в свое почти идиллическое время думал Соловьев. Если столь кошмарной оказалась война между народами одной расы, а ныне внутри одного народа, столкновение двух враждебных рас не вызывает у Волосовича никаких иллюзий. Установив причину глобальной опасности, он с легкостью находит и средства спасения, тоже, разумеется, единственное. Запад может быть спасен Монголией, ибо она сильна своей религией и готова объединиться духовно под главенством ургинского первосвященника. Монголы – антагонисты японцев и китайцев. Страна их пространством великая, дух воинственный и независимый. Но необходимо позаботиться о том, чтобы им выгоднее было заключить союз не с японцами, а с белой расой. В этом случае, при покушении Японии на мировое господство, когда неисчислимая масса послушных Токио китайских войск двинется на север, летучая монгольская конница ворвется в Китай и учинит такую диверсию, что китайцам станет не до наступления. Затем, пользуясь диверсией, англичане ударят из Индии и Тибета, русские из Туркестана. Пекину придется прекратить войну, Япония останется в одиночестве и вынуждена будет отказаться от своих претензий. Соловьевские всадники апокалипсиса Волосовича превратились в картонных солдатиков, которых он вдохновенно передвигает по карте из гимназического учебника. Итоговый вывод сформулирован с предельной простотой и краткостью. Кто будет иметь преимущественное влияние в Монголии, будет иметь таковое же и в Центрально-Восточной Азии, а после и на всем земном шаре. Эти слова могли бы принадлежать Унгерну. Для него мировое зло воплощалось не в японцах, как для Волосовича, но оба они сходились в одном. Путь к владычеству над миром проходит через Монголию. Правда, если Волосович считал ее не более чем перышком, способным склонить замершие в равновесии чаши весов на ту или иную сторону, то Унгерн относился к ней по-другому. мало изменившаяся со времен Чингисхана Монголия, представлялась ему островом в море буржуазной европейской культуры, под чье развращающее влияние отчасти попали уже и сама Япония, и даже недвижный Китай. Идеи Унгерна питались низведенным до дежурной темы русской журналистики мифом о желтой опасности, но с обратным знаком. «Существует не желтая опасность, а белая», — говорил он. Понятие «белой опасности» — хакабату — было важнейшим элементом идеологии японского паназиатизма. Страдающей стороной объявлялся Восток, призванный противостоять агрессору, чтобы в итоге стать его благодетелем. Унгерн верил, что лишь азиатское нашествие принесет Европе обновление. Внутри ее самой такой очистительной силы не существует. Не случайно в его планах радикального переустройства мира важное место отводилось буддизму. Немало одиночек и до, и после Унгерна искали точку духовной опоры на Востоке, но никто не пытался привязать ее к местности с целью создать стратегический плацдарм для борьбы с социализмом и либерализмом. Учение Будды волновало многих русских и западных интеллигентов, но только Унгерн собирался нести его в Европу на острие монгольской сабли. При этом образцом для него оставалась рухнувшая Поднебесная империя, которую он мечтал возродить ради спасения человечества. Как буддист и проповедник паназиатизма, Унгерн отпугивал белых эмигрантов, но он же сделался вдохновляющим примером тех успехов, каких может добиться в Азии европеец, разделяющий туземные идеалы. Вероятно, именно в этом качестве Унгерн в 1960-х годах заинтересовал американскую разведку. В нем увидели тип Курца, героя «Сердца тьмы» Джозефа Конрада, для которого роль вождя африканского племени была еще и средством добычи слоновой кости для пославшей его в джунгли компании. Чтобы изучить опыт остзейского барона, ставшего монгольским ханом и чуть ли не живым божеством, в ЦРУ составили библиографию посвященных ему мемуаров, статей и доступных архивных документов на нескольких языках. При всем том, идеология Унгерна проста, если не элементарна. В плену у красных этот сын доктора философии Лейпцигского университета и враг западной цивилизации с солдатской категоричностью, оперируя словами «должен» и «подлежит», вкратце сформулировал свое кредо. Восток должен столкнуться с Западом. Культура белой расы, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочее, подлежит распаду и замене желтой, восточной культурой, которая образовалась 3000 лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава третья. В 1920 году, когда Унгерн гонялся за партизанами по Забайкальским сопкам, в баварском Байрюте, городе Рихарда Вагнера, Адольф Гитлер встретился с членами известного позднее общества Туле. Среди них был Рудольф Гесс, ассистент кафедры геополитики в Мюнхенском университете, которую возглавлял Карл Хаусхофер, в прошлом немецкий военный атташе в Токио, в будущем президент Германской академии наук. Согласно его гипотезе, прародиной ариев была Центральная Азия, район нынешней Гоби. 3-4 тысячелетия назад климат здесь изменился, цветущие долины превратились в пустыню, после чего арийские племена переселились частью в Индию, частью на север Европы. Значит, легендарную Туле, традиционно отождествляемую с Исландией или Гренландией, нужно искать на востоке. Подтверждением этой гипотезы служил буддийский миф о Шамбале, подземной стране мудрецов и праведников. Они рассматривались как носители эзотерической культуры народа, в древности обитавшего на территории Монголии, Тибета и Амдо. Считалось, что предание о Шамбале в фантастической форме отражает исход ариев, стоявших на более высокой цивилизационной ступени, чем те племена, что пришли им на смену и создали этот миф. В 1930-х годах гипотеза Хаусхофера стала одной из официальных научных доктрин Третьего Рейха. Монголия и Тибет трактовались как колыбель германцев, как потаенное мистическое сердце мира. Отсюда совсем близко и до Волосовича, с его уверенностью, что хозяин Монголии обретет власть над всей планетой, и до попытки Унгерна отсюда начать строительство нового миропорядка. В сознании современников эти идеи наложились на совсем другую традицию, восходящую к Елене Блаватской с ее тайной доктриной. Ссылаясь на некие рукописи из гималайских монастырей, она утверждала, будто в Тибете находятся центры сакрального знания, сохраненного для человечества полубожественными старцами-махатмами. Позже француз Жозеф Сент-Ив д'Альвейдер локализовал место их обитания с помощью телепатических посланий, который, как он утверждал, присылал ему Далай-Лама, Сент-Ив подробно описал существующий под Гималаями священный город Агарта, Агартхи, чьи обитатели тайно контролируют ход мировой истории через избранных ими народоводителей верхнего, наземного мира. Наконец, в 1922 году в Нью-Йорке вышла книга Антония Фердинанда Оссендовского «Люди, звери и боги», имевшая колоссальный успех по обе стороны Атлантики. В Германии среди ее читателей были Гесс, Хаусхофер и, возможно, Гитлер. А в Советской России эзотерик Александр Барченко, небезуспешно убеждавший ОГПУ в возможности поставить могущество Шамбалы на службу мировой революции. Умалчивая о Сент-Иве как источнике своего вдохновения, Оссендовский оперировал исключительно личными впечатлениями, якобы вынесенными из встреч с монгольскими князьями и ламами. Вложенные в их уста красочные рассказы о подземном царстве Агарты обеспечили новым кредитом поблекшие к тому времени фантазии французского оккультиста. Книга Оссендовского появилась через год после смерти Унгерна, но это не значит, что ему неизвестно было ее содержание. Автора он знал лично и часами беседовал с ним в мае 1921 года, накануне похода из Монголии в Забайкалье. Поговаривали, что Оссендовский подогревал его мистицизм. Петр Врангель, в годы Первой мировой войны полковой командир Унгерна, отмечал, что острый проницательный ум уживался в нем с поразительно узким кругозором. Точность этой несколько высокомерной характеристики сочетается с ее ограниченностью. Унгерн знал языки, много читал. В аттестации, составленной его сотенным командиром в 1913 году, говорится, что он выписывает несколько журналов и проявляет интерес к литературе не только специальной, но и общей. Однако это была, видимо, совсем не та литература, на которой воспитывался Врангель. Круг чтения Унгерна определить едва ли возможно. В своих письмах, приказах и на допросах в плену он ни разу не сослался на какого-то автора и не назвал ни одной книги, кроме Библии. По рассказам, барон отдавал предпочтение философии. С юности при нем будто бы всегда была какая-нибудь философская книга, которую он для удобства чтения разрывал на отдельные листы и в таком виде возил с собой. Но философией для его соратников могло быть все, что не беллетристика, включая сочинения оккультного и неомифологического толка. История знает не столь уж редкий тип политика, чье самоощущение Кромвель выразил известной формулой «стрела в колчане Божьем». В 20 веке эти люди уже не удовлетворялись старыми, в рамках той или иной конфессии, представлениями о владельце этого колчана, избравшем их своим орудием. Унгерн являл собой именно такой психологический типаж, а как следствие окружал себя ламами-прорицателями, взятыми на прокат в монгольских монастырях, и то просил своего агента в Пекине обратиться к какому-то гадальщику, характеризуя его словом «мой», то пользовался услугами одной из офицерских жен, умевшей хорошо гадать на картах. Его суеверие вытекало из безотчетного чувства, подсказывающего, что при той исторической роли, которая отведена ему провидением, он не может не получать указаний свыше, нужны лишь посредники между ним и его незримыми водителями. Раздражавшие соратников барона грязные ламы, кривоногие пифии, степные кудесники должны были принимать и расшифровывать сигналы, поступающие от тех, кто привел его в Монголию и вручил ему власть над этой страной. Альбер Камю заметил, что религия Гитлера совмещала в себе обоготворенную судьбу с божествами Волгаллы. Про Унгерна можно сказать то же самое, заменив последних фигурами буддийского пантеона. В протоколах его допросов слово «судьба» всплывает не раз, а в резюме одного из них отмечено: признал себя фаталистом и сильно верит в судьбу. Монгольский князь Чультун-Бейле будто бы говорил Ассиндовскому, что когда-нибудь обитатели Агарты выйдут из земных недр. Этому будет предшествовать вселенская кровавая смута и разрушение основ жизни. Отец восстанет на сына, брат на брата, мать на дочь, а затем порок, преступление, растление тела и души. Семьи распадутся, вера и любовь исчезнут. Вся земля будет опустошена, Бог отвернется от нее, и над ней будут витать лишь смерть и ночь. Тогда явится народ, доселе неизвестный. Он вырвет сильную рукою плевелы безумия и порока, поведет на борьбу со злом тех, кто останется еще верен делу человечества, и этот народ начнет новую жизнь на земле, очищенной смертью народов. Ту же апокалиптическую картину современности Унгерн рисовал в письме князю Цендегуну. «Вы знаете, что в России теперь пошли брат на брата, сын на отца, все друг друга грабят, все голодают, все забыли небо». Без труда вписывалось в реальность и предсказание о неведомом народе с сильной рукою. В нем Унгерн увидел кочевников Центральной Азии. В 1919-1920 годах, наездами бывая в Харбине, он часто встречался с Григорием Сатовским-Ржевским, редактором, тесно связанной с атаманом Семеновым, харбинской газеты «Свет». По свидетельству близкого к Унгерну человека, барон высоко ценил его за светлый ум и благородное сердце и доверял ему свои сокровенные мысли. Суть их состояла в следующем. Примерно к исходу XIV века Запад достиг высшей точки рассвета, после чего начался период медленного, но неуклонного регресса. Культура пошла по вредному пути, она перестала служить для счастья человека и из величины подсобной сделалась самодовлеющей. В эпоху, когда не было умопомрачительной техники и чрезвычайного усугубления некоторых сторон познания, люди были более счастливы. Буржуазия эгоистична, под ее властью европейские нации быстро движутся к упадку. Русская революция с ее намерением воплотить в жизнь перенятый у Запада идеал социализма знаменует собой начало конца западной цивилизации. Все это кажется почерпнутым из «Заката Европы» Шпенглера. Книга вышла в 1918 году,

0: размышлений, основанных не только на Шпенглере, но и на своем жизненном опыте. В изложении Сатовского-Ржевского взгляды Унгерна сводились к тому, что единственная сила, могущая повернуть вспять колесо истории, это кочевники центральноазиатских степей, народы-конники, прежде всего монголы. Сейчас они, пусть в иных формах, находятся на той развилке общего для всех народов исторического пути, откуда Запад когда-то свернул к своей гибели. Монголам и всей желтой расе суждена великая задача – огнем и мечом стереть с лица земли разложившуюся европейскую цивилизацию от Тихого океана до берегов Португалии, чтобы на обломках старого мира воссоздать прежнюю культуру по образу и подобию своей собственной. «Мистицизм барона», — писал знавший его в Монголии колчаковский офицер и поэт Борис Волков, «убеждение в том, что Запад, англичане, французы, американцы, сгнил, что свет с Востока, что он, Унгерн, встанет во главе диких народов и поведет их на Европу. Вот все, что можно выявить из бессвязных разговоров с ним ряда лиц». За мистицизмом Унгерна стояла настолько расхожая, что и источником он считал Библию, мысль о неизбежном конце одряхлевшей Европы, обреченной, как некогда Рим и Византия, быть разрушенной несущими свежую кровь варварами. Владимир Соловьев сформулировал неизменно повторяющуюся историческую схему, немногим отличную от варианта князя Чультун-Бейле. Тогда поднялся от Востока народ безвестный и чужой. Брюсов вопрошал: «Где вы, грядущие гунны, что тучи нависли над миром?» Блок провидел свирепого гунна, который будет в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить. Да и сам Унгерн не без задней, может быть, мысли вспоминал, что его род ведет происхождение от гуннов. Новым воплощением этих судьбоносных всадников стали для него монголы. Разъебающие на периферии мировой истории, не принимаемые в расчет ни западными политиками, ни большевиками, они должны были принести в мир испепеляющий, очистительный огонь, но сами не могли осознать свою миссию. Во многом из того, о чем говорил и писал Унгерн, угадывается уверенность, что он послан судьбой в Монголию с целью пробудить дремлющие здесь могущественные силы. «Дать толчок» — одно из любимейших его выражений. Оно постоянно встречается в его письмах и протоколах его допросов.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Ой, прости, проспал.
2: Свяжешься с зеленым змеем, всю жизнь проспишь.
3: Зеленый змей. Алкоголь. Спиртные напитки.
4: Зеленый змей. Кто он? Реально существующий монстр.

0: или плод воображения? Как выяснилось, правду об этом чудовище не знает никто. А вот предположений на его счет предостаточно. Итак, почему змей зеленый? Одни утверждают, что это связано с оттенком молодого виноградного вина. Другие считают, что цвет тут совсем ни при чем. Слово образовано от существительного зелья, то есть питье, сваренное на травах, обладающее одурманивающим свойством. Предположим, с первым словом разобрались. Но при чем тут рептилия? Версий опять несколько. Первое. Вино в чрезмерных количествах вредно. Вот и сравнивают его с ядом змеи. Вторая. Образ змея взят из библейских историй. Только здесь искуситель соблазняет не плодом познания добра и зла, а хмельным зельем. Отдельно стоит еще одна версия. Ученые выяснили, что зеленым змеем в древнерусской мифологии назывался бог виноделия и веселья. Изображался он в облике змеи. Но связано ли с ним появление фразеологизма, доподлинно неизвестно. В общем, без 100 граммов в этом вопросе точно не разобраться. Главное – не злоупотреблять. Тогда и зеленый змей не будет страшен.
1: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Россия обладает новыми системами противоракетной обороны, самым современным оружием средней дальности. Это заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент также рассказал о развитии ядерных сил страны.
2: У нас ракетные войска стратегического назначения, я уже говорил об этом, чуть ли не 98 с лишним процентов являются современными. Такого уровня современности у ядерных держав, ни у одной ядерной державы нет. У нас и новые средства современные есть. Это планирующий блок, который уже несколько лет назад появился.
1: Президент добавил, что в случае нападения на Россию наша страна будет использовать все имеющиеся вооружения.
2: Во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет.
1: Владимир Путин добавил, что политическое руководство Запада пытается отвлечь внимание граждан от собственной агрессивной политики в отношении России.
3: Я думаю, что они ждали от нас такого ответа. Потому что сейчас они это выдернут и будут злоупотреблять, эксплуатировать этот тезис. Тезис о том, что вот Россия угрожает нам ядерным оружием. Мы никому не угрожаем. Мы не собираемся ни на кого нападать. Ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать.
1: Президент также подчеркнул, что заявление Министерства иностранных дел о защите Калининграда – это не запугивание, а ответ на попытку запугать Москву. Ранее посольство России в Брюсселе сообщило о направлении дипломатического предупреждения правительству Бельгии и штаб-квартире НАТО о том, что авантюристический и безответственный курс Брюсселя повышает риск прямого столкновения и что Россия использует весь арсенал своих вооружений в случае любых попыток блокады Калининграда. К другим темам. Космический корабль Crew Dragon с миссией Crew-13 пристыковался к МКС. В составе экипажа российский космонавт Сергей Тетерятников, командир Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани от НАСА, а также специалист миссии от канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Полет занял почти 8 часов. Экипаж проведет эксперименты для будущих миссий к Луне и Марсу, а также медицинские исследования. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева. Столица Золотого кольца России. Город древний и прекрасный. Здесь есть на что посмотреть. Здание гимназии, в которой учился поэт Некрасов. Знаменитый Волковский театр. Монолиты крепостных башен, монастыри, усадьбы. Однако некоторые гиды не зря настоятельно рекомендуют любопытным туристам: обращайте внимание на подворотни старинных домов в центре Ярославля. Не пожалеете. Там можно увидеть настоящие чудеса. Например, галерею актерского мастерства Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
3: Чувствуйте себя как дома. Да не забывайте, что в гостях.
2: Популярный советский фильм Георгия Данелии «Афоня» давно разобрали на цитаты. Ярославцам эта картина особенно дорога. Ее снимали здесь летом 1974 года. В кадре зрители увидели как центральные улицы города, так и свои родные хрущевки. В 1975 году фильм вышел на первое место в советском прокате. А герои Леонида Куравлева и Евгения Леонова стали народными любимцами.
1: Имя на карте.
2: Если идти от памятника Ярославу Мудрому вдоль стены Спаса Преображенского монастыря, не надо вместе с основным потоком сворачивать налево, на шумную Первомайскую. Проходите прямо на тихую улицу Нахимсона. Вот тут-то не пропустите вход в арку, расположенную в фасаде дома номер 21. Она будет по правую руку. Это и есть галерея Куравлева. Длинная арка проходит под всем домом и ведет во двор. Под ногами темный аккуратный булыжник, в который встроены большие звезды с названиями популярных фильмов с участием Леонида Куравлева. На каждый выбит год выхода картины, имя режиссера. Но главное – стены. Центральное место здесь занимает барельеф известного актера и его подпись – «Признание в любви». Он не раз говорил о теплых чувствах к Ярославлю. А дальше вся арка украшена муралами, имитирующими стиль киноафиш фильмов, в которых сыграл Куравлев. Полное ощущение хорошо освещенного коридора в фойе в кинотеатре. Арка выводит во двор, где находится стилизованная под советское время пивная «Афоня». А за пивной туриста встречает скульптурная композиция. Собственно, Афоня, роль которого исполнил Леонид Куравлев, Коля Штукатур в исполнении Евгения Леонова и, конечно, кот, которого сантехник Афоня героически спас, когда прорвало трубу. Памятник труд, фотографируют, обнимают и приходят к нему снова и снова.
1: Имя на карте.
2: Во время съемок фильма Леонид Куравлев искренне полюбил Ярославль. После часто приезжал сюда на отдых, предпочитая этот русский город заграничным курортом. В свой последний визит он сказал:
3: «Я желаю людям Ярославля и Ярославской области всего самого хорошего, здоровья, тепла вам, чтобы стены ваших домов вас согревали и чтобы в душе всегда было солнышко».
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
6: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя!
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Третий правитель Киевской Руси и единственный сын легендарного Рюрика. Отважный воин и талантливый полководец. Хронисты окрестили князя Игоря старым.
3: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
4: После смерти князя Олега киевский престол перешел к его племяннику Игорю Рюриковичу. По разным данным, наследнику на тот момент было хорошо за 30. Более чем зрелый возраст для начала правления, да и вообще для жителей Руси X века. Возможно, именно поэтому его и нарекли старым.
3: История одного прозвища.
4: Впрочем, есть и другая версия. Якобы всему виной нетипично длинный срок правления князя Игоря. Ряд историков утверждают, что он сидел на киевском престоле до 67 лет. Дольше него из династии Рюриков правили лишь княгиня Ольга, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Поистине, Игорь старый.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
0: Радио «Звезда».
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Вообще
5: отравился
6: Керетом. А Ликинге шлемы с рогами носили.
7: Аляс продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы

0: Кто же придумал такое жуткое изобретение, как гильотина?
1: Это был французский доктор Жозеф Гильотен. Его, кстати, самого потом и казнили на этой вот машине смерти.
2: А вот и нет.
3: Заслуга, так сказать, гильотена в появлении гильотины состоит в том, что он предложил ввести единый для всех вид казни. Европа без них в конце 18 века обойтись не могла. Но применяемые порой четвертование или сожжение считались уже негуманными. Гильотен выступал за быстрый способ – отсекать приговоренным к высшей мере голову и призвал создать соответствующий механизм. Его идею в 1792 году одобрила Национальная ассамблея Франции.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Теперь непосредственно о создателях гильотины. Хирург Антуан Луи придумал треугольную форму лезвия, а собрал конструкцию, работавший тогда в Париже, немецкий механик Тобиас Шмидт. К слову, похожие устройства уже существовали прежде в Шотландии, так что Франция здесь не первопроходец. Тем не менее, к орудию приклеилось именно имя гильотена.
0: А какова же судьба этого доктора?
3: Он умер своей смертью в преклонном возрасте. Казнь на одноименной машине – лишь легенда.
2: А вот и да.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Изображение Красноярской ГЭС вы можете увидеть на 10-рублевой банкноте. Это огромная плотина высотой 128 метров и весом 15 миллионов тонн надежно сдерживает напор могучего Енисея. Как правило, чтобы река оставалась судоходной, в объезд любой плотины строят систему шлюзов. Это как правило. Но только не в случае с Красноярской ГЭС. Здесь шлюзы заменила уникальная судоподъемная система.
1: Пути сообщения. Красноярский судоподъемник.
2: Любой маломальски знакомый с темой человек скажет, здесь нет ничего уникального. Судоподъемники, которые для простоты понимания чаще называют судовыми лифтами, работают, кроме России, еще в 11 странах мира. Причем работают давно, с середины 19 века. Да, это так. Только наш – единственный продольно-наклонного типа. Если многие зарубежные образцы по принципу работы действительно напоминают лифты, то красноярский судоподъемник – это скорее фуникулер. Эдакий пятиэтажный горный трамвай длиной 100 метров и высотой 30. Рельсы, подъемные механизмы. Только вместо вагончика – гигантская судовозная камера. Грузоподъемностью 1500 тонн. СССР всегда был первым в балете, космосе, хоккее, фигурном катании и гимнастике. А тут вдруг решил переплюнуть всех, построить неординарное сооружение. Но дело тут совсем не в амбициях. Красноярская ГЭС высотой с 30-этажный дом. При ее строительстве все расчеты показали, что сооружение шлюзов нецелесообразно. Они, во-первых, растянулись бы на многие километры, а во-вторых, скалы и узость русла и берегов Енисея потребовали бы огромных вложений. Вот поэтому ленинградские ученые придумали оригинальный проект. К его реализации приступили в 1970 году. Опыта строительства подобных объектов в мире еще не было. Оттого работали долго. Сооружали, как водится, всем союзом. В 1982 году судоподъемник сдали в эксплуатацию.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Как это работает? Представьте, огромная платформа, напоминающая гигантское корыто или прямоугольный плавучий док, спускается с высоты пирамиды Хеопса по рельсовому пути с шириной колеи 9 метров. Опускается ниже уровня воды. Судно, например, баржа, заходит внутрь. После чего платформа начинает подниматься вверх по эстакаде длиной более километра, вместе с водой и груженной баржей. В верхней точке, на самом верху плотины, платформа заезжает на поворотный круг, похожий на паровозный. Он перемещает ее на другую колею, по которой она уже спускается вниз на другую сторону плотины. Опять погружается в воду, открывает затвор, и баржа свободно уходит вверх по реке вместе со своим грузом. Специалисты 70-х-80-х годов прошлого века заложили в конструкцию судоподъемника огромный запас прочности. Многое из того, что было создано тогда, в том числе и оборудование, служит до сих пор. Из года в год, с июня по октябрь, судоподъемник работает без единой аварии. Правда, в советское время работать приходилось больше, иногда даже круглосуточно. Коллектив, к слову, тоже был больше. Сооружение обслуживали около 400 человек, а не 100, как сейчас.
1: Красноярский судоподъемник. Пути сообщения.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Нейтральный статус Украины остается среди целей России. Об этом напомнил Владимир Путин. Заявление президент сделал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Украина приняла декларацию, я хочу это напомнить. Ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что нейтральное государство. Но мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО. Но это другая история совсем. В том числе для безопасности Российской Федерации. И это тоже одна из причин конфликта, который длится до сих пор.
1: Оценивая ход спецоперации, президент отметил, что темпы движения российских войск нарастают. Ситуация активно развивается. Только за сентябрь Россия поставила под контроль 1300 квадратных километров территорий. При этом, подчеркнул Владимир Путин, Россия хотела бы как можно скорее прекратить украинский конфликт, причем путем переговоров. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ отработали совместные действия по освобождению населенного пункта, захваченного условным противником. Тренировка прошла на полигоне Чебаркульский в рамках команды штабного учения взаимодействия. Штурмовые подразделения провели наступление с нескольких направлений. При поддержке ударных FPV-дронов бойцы продвинулись вглубь населенного пункта и поэтапно захватили позиции условного противника. После закрепления на занятых рубежах уничтожили отступающего врага при попытке закрепиться на новом участке. На финальном этапе формирования сил специального назначения стран Организации договора о коллективной безопасности провели досмотр зданий и сооружений в освобожденном пункте. Участвуют воинские контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Всего в маневрах задействовано около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. В России начнут разработку семейств танков нового поколения, которые смогут работать в различных географических и климатических условиях. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками Андрей Мордвичев. В интервью газете «Красная звезда» он отметил, новые танки получат эффективные системы управления огнем с элементами искусственного интеллекта и высокой степенью автоматизации боевых процессов. Разработка новых машин связана с изменением средств и способов ведения боевых действий. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Екатерина Великая.
2: Повелительница огромной страны, женщина, перед которой трепетали министры и послы. Историки много пишут о ее реформах, воинах, любовниках. Но есть кое-что, о чем почти не говорят. О ее невероятной способности в одну секунду переломить ситуацию, не властью, словом, а иногда просто улыбкой.
1: На первый взгляд.
2: Она умела быть жесткой. Подавление Пугачевского восстания, смертные приговоры, три раздела Польши. Но это дела государственные. Живая, умная, с острым чувством момента женщина, в личном общении она часто выбирала другой инструмент.
1: В чем изюминка?
2: Адмирал Василий Чичагов – единственный русский флотоводец, получивший орден Святого Георгия первой степени за победу над шведами. Настоящий вояка, позабывший придворный этикет и напыщенные речи. Попал на аудиенцию к императрице. Поначалу смущался. Потом начал рассказывать про сражения, увлекся, и его понесло. Размахивал руками, командовал, громко, с выражениями. Наконец очнулся, упал на колени. «Виноват, матушка, ваше величество, забылся». Екатерина могла нахмуриться, могла сделать вид, что оскорблена, хамство, позор, опала. Нет, она подошла к склонившемуся адмиралу и положила ладонь ему на голову.
3: «Ничего-ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я же все равно вашей морской терминологии ничегошечки не понимаю».
2: Говорят, придворные вспоминали времена Екатерины с тоской. Из-за того, что при ней можно было так в порыве сказать что-то лишнее и остаться в живых.
1: Екатерина Великая. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
4: Кто так строит?
5: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Деревенские жители, крестьяне, пастухи, виноделы, жители горных районов.
4: Что?
6: Кажун. Небольшое жилище круглой формы, сложенное из камней, без применения строительной смеси.
4: Где?
6: В северных районах Хорватии, в горной Истрии, полуострове в Адриатическом море.
4: Из чего?
6: Это примитивное, на первый взгляд, жилище из природного камня на самом деле считается очень прочным строением. Секрет его устойчивости, как это неудивительно звучит, в полном отсутствии связывающего раствора между элементами. Такой тип кладки специалисты называют сухим. Это один из древних способов возведения зданий в сейсмически опасных районах, богатых камнем и бедных древесиной. Устойчивость конструкции обеспечивается тщательной подгонкой материалов. У виртуозного мастера каменные пласты или глыбы самой разнообразной природной формы сначала аккуратно подбираются друг к другу, затем укладываются с большой точностью. Так, что между ними не помещается и острие ножа. Сцепление всех элементов обеспечивается трением и силой тяжести. Благодаря отсутствию раствора конструкция подвижна и устойчива одновременно. При сильных землетрясениях камни начинают плясать, но после прекращения подземных толчков они самостоятельно встают на прежнее место и принимают обычное положение. Эти обстоятельства позволяют считать кажун одним из первых жилищ, построенных по законам сейсмического контроля зданий.
4: А что теперь?
6: Жители Истрии долгое время использовали кажун как основное жилье. С появлением современных строительных технологий они перебрались в более комфортабельные дома и квартиры. Но небольшие каменные строения закругленной формы до сих пор очень популярны в горной местности. Их используют пастухи, крестьяне и виноделы для охраны своих угодий в ночное время суток или как хозяйственные постройки. Эти необычные жилища вызывают восторг у туристов и считаются символом полуострова. Ежегодно тысячи фотографий разлетаются по всему миру с изображениями этих милых куполообразных хижин, возведенных, как и много веков назад, только с помощью природного камня и умелых рук их виртуозных создателей. Кажун.
4: Кто так строит?
5: История с географией. Черкесска.
7: Тонкое сукно, покрой однобортный, удлиненный, в талию со складками, которые драпируются под ремень. Воротник отсутствует, рукава короткие, широкие. И главный отличительный знак – газыри. Специальные кармашки для патронов, нашитые на груди. Одежда настоящего воина, настоящего кавказского мужчины.
5: История с географией. Черкесска.
7: В 1970 году археологи обнаружили в Карачаево-Черкесии древнее городище VII века. Среди предметов, найденных там, обнаружился хорошо сохранившийся старинный кафтан, изготовленный из иранской ткани. Пошит он был по канонам Хазарской империи, а внешне сильно напоминал черкеску. Из чего ученые сделали вывод: именно такая одежда стала прототипом для традиционного кавказского костюма.
5: История с географией.
7: Получается, что со временем черкеска распространилась от хазарского двора на весь многонациональный Кавказ. А несколько веков спустя стала использоваться и казаками, пришедшими на эти земли. Так почему же именно черкеска? Изначально, по незнанию и для удобства, черкесами называли все народы Кавказа, вне зависимости от этнического и культурного происхождения, чтобы не путаться. И, кстати, о газырях. Это не просто украшение, а вполне себе функциональный элемент одежды. В них хранили порох, позже капсюли, а также сухие щепки. Разводить огонь.
5: Черкесска. История с географией.

во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Орден Почетного легиона. 4 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плёцензее была казнена Вера Аполлоновна Оболенская, дочь русских эмигрантов, княгиня, активная участница французского сопротивления.
2: За организацию подрывной деятельности, за предоставление убежища врагам Рейха приговорена к отсечению головы на гильотине.
1: Отважная женщина могла избежать смерти. Гестаповцы недоумевали, как представительница княжеского рода может сражаться на стороне коммунистов. Но предложение сотрудничать с полицией Оболенская отвергла. После войны русская подпольщица была посмертно удостоена высшей награды Франции Ордена Почетного легиона.
3: В год 1802 я, Наполеон Бонапарт, первый консул Франции, учреждаю новый орден и знак.
1: Орден Почетного легиона возник во Франции в начале 19 века. Знак «Пятиконечная звезда» с раздвоенными лучами вручался за особые заслуги перед республикой. Получить награду мог любой человек, независимо от происхождения и социального статуса. Это была дань лозунгу, провозглашенному в дни Французской революции «Свобода, равенство, братство». Награждали не только мужчин. В 1808 году Наполеон лично посвятил в кавалеры ордена Мари Жан Шиленг, участницу многочисленных заграничных кампаний. А полтора века спустя список награжденных пополнился еще одним женским именем. Вера Аполлоновна Оболенская. Русская княжна, героиня французского сопротивления, кавалер Ордена Почетного легиона.
0: Радиозвезда. Личный состав. История частей и подразделений различных армий мира.
4: Воины-орлы. Из воспоминаний испанских конкистадоров об армии индейского племени ацтеков. Эти дикари не убивали наших солдат прямо на поле боя. Они калечили их, избивали до полусмерти и только потом уводили несчастных в плен, где и приносили в жертву своим богам. Воины-орлы – так называли этих индейцев. В 14 веке нашей эры империя ацтеков была самой могущественной на территории современной Мексики. Армия воинственно настроенных индейцев насчитывала около 80 тысяч человек. Среди них элитным считался особый вид пехоты – воины-орлы. Год формирования неизвестен. Личный состав – 1-2 тысячи человек. Они носили национальный костюм, полностью покрытый орлиными перьями, а также деревянный шлем в виде головы этой благородной и священной для них птицы. На вооружении воинов-орлов были копье, лук и уникальный по своим характеристикам боевой меч – макуауитль, прямоугольная деревянная палка с рукоятью. По краям палки делали глубокие продольные отверстия, куда помещали остроконечные лезвия из обсидиана, вулканического стекла. В результате получалось очень мощное рубящее оружие и при этом тяжелое, как булава. Таким мечом запросто можно было сбить противника с ног, оглушить его и надолго вывести из строя. Однако убивать врагов индейцы-ацтеки даже не думали. У них была своя, особая тактика ведения войны. Захватить неприятеля в плен и принести его в жертву. Чтобы стать воином-орлом, ацтек должен был взять в плен не менее 4 врагов. В понимании индейцев это показывало силу воина гораздо лучше, чем простое убийство вражеских солдат на поле боя. Если после 3 сражений новобранец так и не смог взять хотя бы 1 пленного, это считалось позором. В 1519 году на территорию современной Мексики вторглись испанские конкистадоры. Ацтеки сражались храбро, но они никогда не видели железного оружия и даже лошадей. Большинство сражений индейцами было проиграно. Однако воинов-орлов победила не холодная испанская сталь, а страшная европейская болезнь. Тысячи ацтеков заболели оспой и вымерли.

0: Василий Соколовский.
1: Высокой культуры, с большой военной эрудицией и организаторскими способностями. Обладает большой силой воли и твердостью характера. Смелый, энергичный, инициативный, решительный, постоянно требовательный к себе и подчиненным.
2: Это аттестация на генерала Василия Соколовского. В годы войны он участвовал в разработке многих наступательных операций Красной Армии, в том числе Висло-Одерской, когда войска Первого Украинского фронта всего за 20 дней продвинулись вглубь немецкой обороны на 250 километров. Такого стремительного маневра фашистское начальство, в том числе генерал Фридрих Мелентин, совсем не ожидало.
3: Русское наступление развивалось с невиданной силой. Было ясно, что их верховное главнокомандование полностью овладело техникой организации наступления огромных механизированных армий. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 45-го. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи.
2: А потом был штурм Берлина. Ночью 1 мая линию фронта перешел начальник штаба сухопутных войск Германии генерал Крепс. Он сообщил, что Гитлер покончил самоубийством, в стране образовано новое немецкое правительство, а он, Крепс, уполномочен ознакомиться с условиями капитуляции. Разговаривал с фашистским военачальником Василий Соколовский.
4: Личному составу Берлина гарантируется неприкосновенность. Офицерам разрешается оставить при себе холодное оружие. Советское командование обещает помочь членам германского правительства связаться с правительством Дёница в Мекленбурге, чтобы начать переговоры о перемирии. Но только при условии безоговорочной капитуляции.
2: Прошло без малого 3 часа, но Крепс не дал ни положительного, ни отрицательного ответа. Соколовский позвонил Жукову.
4: Георгий Константинович, что-то они хитрят. Крепс заявляет, что не уполномочен решать такие вопросы. Этот вопрос, по его словам, может решать только новое правительство Германии во главе с Дёницем. Думаю, нам следует категорически требовать безоговорочной капитуляции.
5: Верно. Именно так мы и должны поступить.
2: Внимательно выслушав Соколовского, генерал Крепс ушел обратно. Бои в городе все еще продолжались. Но уже 2 мая в 6 часов утра сдался в плен комендант Берлина. А затем началась массовая капитуляция немецких войск.
0: Василий Соколовский. Маршалами не рождаются.
6: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Ситуация на поле боя развивается активно, а темпы движения вооруженных сил России в специальной военной операции нарастают. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
2: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает. Но, конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью, причем, мирных переговоров.
1: Президент призвал учитывать положение на фронте при обсуждении урегулирования. По его словам, решения должны принимать как власти Украины, так и поддерживающие ее западные государства, прежде всего европейские. Ночью в Волгограде при атаке украинских беспилотников загорелся многоквартирный дом. В результате происшествия на улице Удмуртской один человек госпитализирован, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пожар локализован, на месте работают оперативные службы. Атака была направлена на промышленную инфраструктуру региона, уточнил глава Бочаров. В Киеве произошел очередной взрыв в районе Южного моста, сообщил мэр Виталий Кличко. Ранее в четверг там уже был взрыв и пожар, а днем прогремело несколько взрывов возле опор. Движение по мосту остановлено. Это ключевая транспортная артерия. Через нее идет 90% транзита между регионами Украины и значительная часть военных перевозок. Мост связывает трассу на Одессу, Чоп и Харьков. В центре Санкт-Петербурга загорелся исторический особняк Миллера напротив Исаакиевского собора. Вечером в четверг огонь охватил 2000 квадратных метров, горели все этажи здания. Обошлось без пострадавших. Около 2 часов ночи удалось ликвидировать открытое горение. Здание 19 века планировали отреставрировать под элитное жилье. Американский инженер Картер Чорч с помощью нейросети расшифровал письмо Наполеона. Послание оставалось загадкой более 200 лет. Письмо отправил пасынок Наполеона военачальнику де Мармону. В нем подробности продвижения французских и австрийских войск и призыв не бояться противника. Ключ был утерян. Инженер использовал систему GPT-6 Astra. Нейросеть всего за 6 часов проверила множество вариантов и расшифровала письмо. Ранее стало известно, что компания OpenAI отказалась от выпуска этой модели из-за соображений безопасности. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 3 января на участках Валаамской улицы будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, предупреждает Департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса потребуется на проезд по Носовихинскому шоссе от проспекта Жуковского до Южной улицы. 20 минут займет путь по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до Балашихинского шоссе. Пробка на 15 минут на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Спутник-шпион устал хранить секреты и взорвался на орбите. Чем опасны его обломки? Зарегистрирована первая отечественная вакцина против менингокока. Разбираемся, при чем тут национальная безопасность. Книга Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии. Почему ее полюбили футбольные болельщики? Американский спутник-шпион времен Холодной войны взорвался на высоте более 700 километров. Его разлетевшиеся осколки могут стать причиной новых столкновений на орбите. Все эти инциденты наглядно иллюстрируют приближение синдрома Кеслера – медленную цепную реакцию, которая может полностью разрушить космическую инфраструктуру. О вероятности такого сценария и способах его предотвращения – Анна Елисеева.
2: Космические аппараты летают на разных типах орбит. Геостационарная – это область телевизионных и метеоспутников. На средней прописали системы ГЛОНАСС и GPS, а низкая орбита стала местом обитания космических станций и различных спутниковых группировок. За десятки лет освоения космоса на этих высотах образовался своего рода планктон из отработавших спутников, ступеней ракет и различных обломков. Все эти скопления трижды приводили к крупным космическим авариям. Одна из них произошла в 2009-м, когда столкнулись отслужившие свой век аппараты «Космос» и «Иридиум». Разлетелись тысячи крупных осколков, из-за которых уже другие спутники были вынуждены менять курс. Косвенно это событие подтвердило теорию консультанта НАСА Дональда Кеслера, которую тот выдвинул в конце 70-х. А именно, что одно столкновение в космосе создает базу для десятков других, и когда-нибудь этот принцип домино обрушит всю космическую инфраструктуру. Впрочем, такой сценарий в обозримом будущем маловероятен, рассуждает заместитель заведующего научно-выставочным отделом Музея космонавтики в Москве Павел Гайдук.
3: То, что предполагал Кеслер, это то, что будет вот прям целый каскад из-за разрушения спутников. Собственно, мы пока этого не наблюдаем. Я думаю, что что-то подобное можно будет увидеть, когда спутников на околоземной орбите будет в районе 50-60 тысяч.
2: С начала космической эры на орбиту было выведено порядка 17 тысяч спутников. И за все это время произошло более 600 случаев крушения аппаратов. В результате в околоземном пространстве скопились десятки миллионов обломков. Крупные вносятся в специальные каталоги и постоянно мониторятся. В основном этим занимается американская сеть космического наблюдения, говорит научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. А вот крохотные частички отследить невозможно. И проблема в том, что на космических скоростях они превращаются в убийственные снаряды.
4: Американцы могут отслеживать обломки 10-сантиметровые, а угрозу составляют и 1-сантиметровые обломки. На МКС даже фотографии есть, когда небольшой обломок поражает солнечную батарею, например, поражает иллюминатор.
2: Для уборки на орбитах космические державы разрабатывают мусорщиков, основная задача которых – сбить траекторию объекта и направить его в топку, то есть плотные слои земной атмосферы. Но все эти сети, лазеры и прочие технологии обходятся себе дороже. Ведь чтобы отправить чистильщика на службу, нужно построить еще доставщика, то есть ракету. И все это в одноразовом исполнении, говорит Павел Гайдук. Поэтому, чтобы не мусорить, некоторые страны сразу создают специальные низкоорбитальные группировки спутников. Отработав свое, они попросту самоликвидируются. У нас это проект «Сфера», а у американцев «Старлинк».
3: При повышении солнечной активности 10-15 этих спутников входят в атмосферу и перестают работать, потому что сама система была спроектирована так, чтобы она самостоятельно утилизировала эти самые спутники. Ну, то есть они теряют высоту, входят в атмосферу и сгорают.
2: Аппараты «Камикадзе» выводят и на орбиты повыше. Их заправляют с запасом, и к концу службы, задав себе последний импульс, они отправляются на орбиту захоронения. Это критически важно для геостационарной орбиты, которую эксперты считают самой опасной зоной для развития синдрома Кеслера. Чтобы не устроить космическую аварию, государство делится планами и вносит свои аппараты в специальный регистр ООН. Это помогает разруливать орбитальный трафик. Вот только дело это добровольное, и все держится исключительно на осознательности космических держав. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от такой опасной инфекции, как менингокок. Заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов назвал это крайне значимым событием и рассказал нам, как и кого будут вакцинировать новым препаратом.
5: У уменьшается импортозависимость, то есть появилась российская вакцина, которая будет доступна для использования в России, которая может использоваться широко и будет включена в национальный календарь прививок как обязательная вакцина для профилактики менингококковой инфекции. Это вопрос и национальной безопасности. Вакцина будет использоваться с возраста 3,5 месяцев до 55 лет по определенным схемам. С 3,5 месяцев будет трехкратное введение, с 6 месяцев двукратное и в 55 лет будет однократное введение. То есть вакцина защитит от опаснейшего и тяжелого заболевания менингококковой инфекции, которая протекает тяжело и поражает головной мозг, сердечно-сосудистую систему, кровотворную систему и может привести к неблагоприятному исходу. Менингит вызывает не только менингококковые инфекции. Менингит может вызывать и любые бактериальные, вирусные инфекции. Это тоже опасное заболевание, которое, в общем-то, иногда проходит и с выздоровлением. Иногда человек может иметь последствия в виде поражения нервной системы, нарушения речи, зрения, параличей. Можно добавить, что вакцина будет защищать особо подверженные к этой инфекции группы населения. Это дети раннего возраста, люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями.
1: Третью фазу клинических исследований отечественная вакцина прошла год назад. Результаты показали эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения, а по ряду показателей иммунный ответ был даже выше.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Бразильский футболист Густаво Скарпа сделал бестселлером у себя на родине книгу Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Игрок «Атлетико Минейро» создал видеорецензию на эту повесть, и ролик оказался настолько популярным, что Толстой захватил первые места книжных продаж в Бразилии. Какие еще произведения русских классиков больше популярны за границей, чем у нас, выяснил Максим Петренко.
6: Роман Тургенева «Дым» встретил холодный прием у современников в России, как у либералов, так и у консерваторов, за представление тех и других в невыгодном свете. Но при этом во Франции автора в XIX веке отметили за правдивость и сравнивали с Флобером. Повесть «Степь» Чехова наша критика недолюбливала за бессюжетность. Но иностранных исследователей такой импрессионизм зацепил. «Степь» стала не просто пейзажем, а проекцией внутреннего мира, а сам он показан сквозь восприятие ребенка, все чувствующего, но еще не понимающего. Кстати, западные кинематографисты спустя время именно от Чехова взяли на вооружение прием, когда изложение строят через сценки, не связанные между собой. Еще один пример любви к русской классике в Европе – это «Красная звезда» советского писателя-фантаста Александра Богданова, который создал антиутопию про жизнь на Марсе и справедливое общество. Рассказывает прозаик и литературный критик Александр Рязанцев.
7: Несколько лет назад коллектив итальянских авторов написали роман про путешествие Александра Богданова на Марс. То есть он выступает как персонаж романа. Сам факт, что его не просто читают, а еще и воспроизводят, возвращаются в созданный Богдановым мир, это уже говорит о том, что роман очень востребован. И мне кажется, что о нем даже помнят за рубежом больше, чем в России.
6: Порой за границей книги русских авторов ценят за их прикладное значение. Художественный уходит на второй план. Так писатель Сергей Аксаков, нам знакомый по сказке «Аленький цветочек», в США больше известен по запискам об уженье рыбы. «Лучшее введение для американского читателя в природоведческую прозу», выражаются рецензенты за океаном. Аналогично записки охотника того же Тургенева рассматриваются как документ по истории русской охоты от эксперта-натуралиста. Шеф-редактор портала «Год литературы», писатель и литературный критик Михаил Визель, рассказывает о популярности другого знаменитого писателя из-за его привязки к стране.
8: Например, очень популярен в Италии Гоголь. По той очевидной причине, что он просто долго жил в Риме, и даже когда встал вопрос пару лет назад о закрытии легендарного римского кафе «Греко», одним из аргументов в пользу того, что его закрывать ни в коем случае нельзя, было именно то, что здесь писал сам Гоголь. Это имело значение.
6: Безусловно, особого подхода требует труд переводчика наших произведений. Для полного погружения в контекст, продолжает Михаил Визель, и приводит в пример, как недавно при нем индийская переводчица столкнулась с трудностями передачи смысла Денискиных рассказов Драгунского. Речь о сцене, как купленную курицу вывесили за окошко форточку.
8: Для людей постарше это прекрасно узнаваемая реалия. Холодильники были маленькие, в них все не влезало, а зимой вывесить курицу за окно совершенно естественное дело. Но, естественно, для индусов это полное непонимание. Зачем вывешивать курицу за окошко? Она же там испортится. Поэтому переводчице пришлось вводить разъяснение прямо в текст, что зимой было холодно, и поэтому папа вывесил курицу за окошко, чтобы вечером мама пришла и могла ее приготовить.
6: И нередко такие пояснения занимают в иностранных книгах до четверти объема. Ведь важно же, чтобы читатель вник, что же означают слова «изба», «трактир», «самовар» и «вобла». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, посадит ли самолет менеджер по продажам, если ему будет помогать добрый голос диспетчера. Как изменятся правила массовой рассылки СМС? Что общего у голливудской улыбки и мировой политики?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Выступление Владимира Путина на 23-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» минувшим вечером продлилось 3,5 часа. Российский лидер заявил, что сейчас мир находится на решающем поворотном моменте развития и предостерег страны от опасного принципа «сила есть, ума не надо». Корабль «Crew Dragon» с экипажем международной миссии НАСА, туда входит и россиянин Сергей Тетерятников, успешно пристыковался к МКС. Время полета составило около 8 часов, что стало абсолютным рекордом скорости сближения для американских кораблей за все время работы этой станции. Возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода локализовано, сообщил исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. Ранее стало известно, что в момент пожара в здании находились 44 человека, 40 из которых эвакуированы. Судьба еще 4 сотрудников неизвестна. Неделя северокорейского кино впервые пройдет в России в октябре. Она будет приурочена к 78-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНДР, сообщает пресс-служба Роскино. В программу вошли 7 картин разных жанров. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
13: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио, и его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
0: 2 октября. Этот день в истории.
13: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-Курган» в Волгограде.
0: Этот день в истории.

0: Солдатский вещмешок. Заплечная, как правило, брезентовая, сумка цилиндрической формы с одной лямкой и завязкой на горловине. Она предназначалась для хранения и переноски личных вещей, боекомплекта и сухого пайка. Форма и содержание.
1: В русской императорской армии вещмешки появились в 1869 году при Александре II. Тогда их шили из пеньковой парусины. Со временем на заплечной сумке появились специальные петли, с помощью которых к ней крепились шинельная скатка и котелок.
0: Солдатский вещмешок.
1: В годы Великой Отечественной войны его делали из цельного куска прочной хлопчатобумажной ткани или палаточного полотна с водоотталкивающей пропиткой. В полной выкладке мешок весил не более 7 килограммов. Именно при такой нагрузке лямка не натирала плечи. Бойцы хранили в армейской сумке портянки, комплект чистого белья, сухой паёк на 2 дня, кружку, ложку, бритву, нож, мыло, а также оружейные принадлежности, маслёнку и ветошь для чистки автомата.

0: На фронте солдатский вещмешок ценился особо. В полевых условиях, набитый листьями или травой, он использовался как подушка или мягкая подстилка. В нем можно было переносить воду или землю, когда бойцы рыли окопы. На войне случалось всякое. К примеру, многие красноармейцы не умели плавать. И вот тогда на помощь приходил именно вещмешок. Его использовали как поплавок. Набивали камышом, сеном и крепко завязывали. Получался эдакий пузырь. Солдат плыл вперед, держась за него руками. «Удобно и неприхотливо», утверждал Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин». «Без мешка и без шинели, без коня и без колес, без того, чего уже ли мы б не вынесли в мороз».
1: Форма и содержание. Солдатский вещмешок.
2: Радиозвезда.
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золото атамана Дутова.
4: . 1970 год. На советские экраны выходит фильм «Конец атамана». По сюжету молодой чекист проникает в ставку казачьего предводителя белых атамана Дутова. В финале картины противника большевиков ликвидируют. Но в картине не будет ни слова про уникальный клад атамана, который он якобы спрятал перед гибелью.
3: Цена вопроса.
4: Летом 1917 года атаман Александр Дутов едва ли не главный казак Российской империи. Участник Первой мировой, орденоносец и председатель общеказачьего съезда в Петрограде. Пришедших к власти большевиков он не признает и развернет активное сопротивление в Оренбургской губернии. А в качестве казны соберет все местное золото, драгоценности и бесценную икону Табынской Божьей Матери.
3: Кладоискатели.
4: Во время Гражданской войны уникальную святыню доставили в Оренбург, где находился штаб белых казаков под командованием генерал-лейтенанта Дутова. Говорят, атаман решил использовать силу иконы для привлечения новых рекрутов. И чудо в итоге случилось. Стан белых пополнили 10 тысяч новобранцев. В начале 20-х годов Табынскую икону доставили в Китай. Там, в провинции Синьцзян, находился штаб казачьего войска. После смерти Дутова в 1921-м образ переехал в православный храм китайского города Кульже. А дальше следы иконы теряются. Одни уверяют, искать ее следует в окрестностях все того же Кульже. Другие считают, Дутов мог сбросить реликвию в казахском ущелье Карасарык. И самая неожиданная версия. Якобы чудодейственную икону в 50-е годы на черном рынке мог выкупить сам Папа Римский и спрятать в запасниках Ватикана.
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Прямо сейчас Ростовская область отражает воздушную атаку, сообщил губернатор Юрий Слюсарь у себя в соцсетях. За сутки уничтожено больше 110 беспилотников в Каменске, Шахтинском и 9 районах области. В Чертковском районе из-за падения обломков горела сухая трава, в Шолоховском – лесной пожар. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Силы ПВО продолжают работу, сохраняется беспилотная опасность, отметил губернатор. Возгорание произошло на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье. Сообщения об этом поступили вечером в четверг. В момент происшествия в здании находились 44 человека. 40 сотрудников эвакуировали. Местонахождение еще 4 человек устанавливается, сообщили власти Сергиево-Посадского округа. В ночь на пятницу спасатели заявили, что локализовали возгорание. И вот только что пришло сообщение от агентства ТАСС. Оно ссылается на оперативные службы. Они утверждают, что открытое горение на предприятии ликвидировано, погиб один человек. Космический корабль «Crew Dragon» пристыковался к МКС. В составе экипажа российский космонавт Сергей Тетерятников, командир Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани от НАСА, а также специалист миссии от канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Полет занял почти 8 часов. Это стало абсолютным рекордом скорости сближения для американских кораблей за все время работы МКС. Экипаж проведет эксперименты для будущих миссий к Луне и Марсу, а также медицинские исследования. Сотрудничество главного ботанического сада имени Цицина с зарубежными партнерами не прекращается. Уклон в совместной работе делается в сторону азиатских стран и стран постсоветского пространства, сообщил агентству ТАСС. А на конгрессе молодых ученых, исполняющий обязанности директора учреждения, кандидат экономических наук Андрей Паштецкий.
2: Это, может быть, стало не настолько открыто показываться, но у нас до сих пор приходят письма от наших коллег из европейских стран по поводу там, передачи того или иного семенного материала, который у нас есть, а у них его нет. Наука, она, знаете, как-то не имеет границ, она просто из активно просветительской, которая показывают по телевизору и рассказывают, стала просто тихонько работать. Ну и, конечно же, все равно мы развиваем довольно объемными шагами сотрудничество с азиатскими странами.
1: Главный ботанический сад имени Цицина – один из крупнейших в Европе. В настоящее время сад занимает площадь больше 330 гектаров, а его коллекционные фонды включают 15 тысяч видов, подвидов и разновидностей растений. О погоде. Ночь на пятницу стала самой холодной в московском регионе с начала осени. На ВДНХ минимум составил плюс 3,2 градуса. В Новой Москве и ряде районов области были заморозки. Самая холодная точка – метеостанция подмосковная. Там было минус 1,5. Сегодня в Москве без осадков и до плюс 13 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Инцидент в кабине пилотов «Боинга» из Дубая едва не привел к катастрофе. А может ли взять штурвал в руки в случае опасности простой пассажир? В России предложили ограничить возможность СМС-рассылок. Как перекроют поток спама? Сегодня день улыбки. Какую роль она играет в мировой политике? Инцидент в кабине пилотов «Боинга», летевшего из Дубая в Тель-Авив, едва не привел к катастрофе. Самолет начал резко терять высоту и сменил курс. Что именно там произошло, установит следствие. Пока известно, что один из пилотов был ранен, а штурвал в итоге взяли в руки летчики, находившиеся в салоне среди пассажиров. Насколько сложно совершить такой маневр без подготовки? Обучают ли бортпроводников навыкам управления и способен ли самый обычный человек посадить самолет? Ким Андреев нашел все ответы.
5: 2009 год, США. Пилот небольшого частного самолета умирает от сердечного приступа прямо во время набора высоты. В салоне четверо пассажиров, муж, жена и двое детей. Супруг, когда-то в прошлом управлявший спортивным самолетом, решает сесть за штурвал. Следуя подсказкам диспетчеров, летчик-любитель Даг Уайт успешно сажает самолет. Позже эту историю экранизируют в Голливуде. Есть ли шанс, что человек с минимальной летной подготовкой посадит не просто легкомоторный самолет, а огромный пассажирский лайнер, комментирует пилот первого класса Владимир Зюзин.
6: Главное психологическое состояние этого человека. То есть, если человек успокоился, если у него есть время для некоторой подготовки, то есть по земле можно провести небольшой такой, скажем так, коллоквиум, брифинг, и можно человека, в общем-то, заранее посвятить во все предстоящие этапы захода на посадку и выполнения посадки. Если человек успокоился и он достаточно себя уверенно чувствует, то для самолетов класса Airbus или Boeing 737, я думаю, что вполне возможно.
5: В 2005 году экстренно посадить Боинг в Греции пытался бортпроводник Андреас Продрому. Пилоты потеряли сознание из-за разгерметизации кабины, а он единственный из членов экипажа успел надеть кислородную маску. У мужчины даже была летная лицензия. В итоге он смог развернуть самолет, но из-за нехватки топлива Боинг рухнул под Афинами. Могут ли в теории бортпроводник или стюардесса взять на себя экстренную посадку, если пилоты по каким-то причинам не в состоянии это сделать? Объясняет командир самолета А-320 Андрей Литвинов.
7: Но это невозможно неподготовленному человеку. У них были там какие-то курсы по поводу того, что если вдруг там стало плохо кому-то, и как вот вытащить его из кабины, чтобы он не мешал пилотированию. Такие курсы были. Что касается там пилотирования самолета, но они его все равно не посадят.
5: Настоящее чудо произошло в Британии в 2013-м. Там посадку совершил пенсионер Джон Уайлди, прежде никогда не управлявший самолетами. На борту легкомоторного воздушного судна было два человека. Пилот, оказавшийся без сознания, и 77-летний Уайлди. Больше часа диспетчеры объясняли ему, что делать, предложив игнорировать большинство приборов, кроме трех – газ, тормоз и штурвал. С четвертой попытки мужчине удалось посадить самолет и выжить. Можно ли представить подобное на борту пассажирского лайнера, отвечает Андрей Литвинов.
7: Художественный фильм, фантастика, но такого не бывает. Это если сам человек знаком с кабиной Боинга или там с кабиной Эрбаса, и то, если он в кабине не ориентируется, как ему подсказать? И при том это пока он спросит, пока подскажет, пока он разберется, самолет прилетит.
5: Более того, даже опытные пилоты, вернувшиеся из отпуска, поначалу привыкают к кабине, казалось бы, родного самолета. Во-первых, авиакомпании регулярно обновляют оборудование. Во-вторых, без постоянной практики пилоты теряют мышечную память управления рычагами и педалями. И, наконец, после долгой паузы меняется восприятие скорости, высоты и перегрузок. Поэтому управление самолетом – это не вопрос привычки, а строго регламентированный процесс. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Министерство цифрового развития предлагает разрешить СМС-рассылки только операторам связи. На данный момент эта деятельность находится в нерегулируемой серой зоне, что создает угрозу для пользователей, заявили в ведомстве. Инициатива попала в третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками и телефонными мошенниками. Как новые правила массовой рассылки СМС сделают нашу жизнь безопаснее? Объясняет эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
8: И вот есть мысль как раз, видимо, вернуть некое доверие. То есть мы точно знаем, что это проверенный контакт, потому что идет рассылка от оператора связи. Ну и тем более будет проще контролировать всякие договорные истории, откуда пришло, что за текст, проверить этот текст. В общем, мне видится вот эта вот единая точка входа. Это всегда чуть лучший контроль. Также, вероятно, повысит лояльность получателей данной информации.
9: А разве мошенники не могут использовать личные СМС, а не массовую рассылку?
8: Конечно, смогут. Массовая рассылка, она чуть более, ну, скажем так, эффективным, что она массовая. И тут им будет сложнее, потому что нельзя будет зарегистрироваться и текст свой протащить через оператора, через единую точку контроля.
9: Как вы оцениваете остальные меры борьбы с мошенниками?
8: Это меры эффективны, потому что они комплексные. То есть каждый последующий пакет мер, он усиливает уже до этого введенные. То есть там сначала усложнили злоумышленникам вывод денежных средств, потом увеличили количество шагов пользователя до вывода денежных средств, тем самым удлинив так называемый политический путь. И каждый доп. Шаг уменьшает конверсию для злоумышленников.
4: Среди других мер для борьбы с мошенниками, например, продажи сим-карт только юридическими лицами, имеющими прямой договор с оператором связи, а также заморозка подозрительных переводов на 6 часов.
0: Утро на радио «Звезда».
4: День улыбки отмечают сегодня во всем мире. Для нас это выражение радости и согласия, а для многих политиков важный инструмент дипломатии. Франклин Рузвельт покорял мир своей «железной улыбкой» и считал ее основой переговоров. А в Японии вежливое выражение лица могло служить маской для скрытого несогласия. У нас к этому жесту особое отношение. Его объяснение в окончании поговорки «смех без причины». Об улыбке в истории войн и политики Анна Елисеева.
10: Долгое время улыбка считалась признаком простолюдина, поэтому в высших кругах сохранялись серьезные строгие лица. Ситуация начала меняться в 10-х годах прошлого века. Легкая улыбка заиграла на лице президента США Вудро Вильсона. Закрепил этот тренд британский премьер Уинстон Черчилль, приветствуя людей полуулыбкой и поднятой шляпой. Но обязательным этот жест сделал, пожалуй, 32-й американский президент Франклин Рузвельт. Он руководил страной в период Великой депрессии и понял, что политику просто необходимо улыбаться, чтобы поддержать граждан и расположить их к себе. Тогда же и появилось выражение «железная улыбка Рузвельта», рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров.
11: Это были очень тяжелые, суровые времена, когда страна, по выражению многих современников, почти оказалась на грани краха, и Рузвельт был вынужден проводить необходимые, иногда даже болезненные реформы. И для того, чтобы это все объяснить, он устроил так называемые беседы у камина, когда он в доверительной форме обращался к народу. И вот эта минобеседа сопровождалась, да, конечно же, улыбкой.
10: Интересно, что в японской традиции улыбка могла скрывать несогласие собеседника. Вообще, в тех странах, где на культуру большое влияние оказал буддизм, неприлично открыто проявлять свои эмоции, и тем более гневаться, говорит востоковед Кирилл Катков. Если японца что-то не устраивает, он может кивнуть или улыбнуться, но в контексте переговоров этот жест может означать реальное несогласие. Здесь можно вспомнить улыбку посла Курусу на официальной встрече с американцами перед нападением на Пёрл-Харбор. Хотя, по мнению нашего собеседника, о коварстве японского дипломата речь точно не идет.
12: История с Пёрл-Харбором, да, она была раскручена. Вот смотрите, какие японцы агрессоры, какие они нехорошие люди. Они улыбаются, при этом из-под тишка наносят удар. При этом американцы знали о нападении. Более того, кто-то из высокопоставленных лиц США, чуть ли не сам Рузвельт, сказал, что нам будет выгодно, если японцы нанесут удар первыми. Потому что, когда японцы нанесли удар первыми, сразу стало понятно, кто на кого напал.
10: А вот у нас так исторически сложилось, что дежурная улыбка – не самое лучшее качество. Многих она настораживает. Суровые лица советских лидеров сразу давали понять – переговоры будут жесткими. Таким несговорчивым дипломатом на Западе считался, например, министр иностранных дел Андрей Громыко. Но еще больше иностранные коллеги его запомнили по редкой сдержанной улыбке, которую в шутку назвали «улыбкой Джоконды». По ней судили о готовности Москвы к уступкам и компромиссам. Вообще же этот жест наши политики всегда используют в особых случаях, рассуждает Александр Петров.
11: Эта улыбка, как бы, вот знаете, такая вот редкая, но и в то же время обнадеживающая вещь, которая может использоваться в виде козыря для того, чтобы решить какую-то проблему. Ее использовали абсолютно всех, от Николая II до вот президента России. И здесь, мне кажется, как раз и есть загадка русской души, которая полагает, что улыбка может решить все проблемы, которые не решили до сих пор, серьезное выражение лица и серьезное расположение духа.
10: А еще в истории войн улыбка использовалась как последнее оружие против врага. Ярким примером стал югославский партизан Чедомир Чупич. В 1942 году перед расстрелом он открыто улыбался в лицо итальянским фашистам. И этот кадр превратился в мощный символ движения сопротивления. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, как орбита Земли превратилась в гигантскую свалку, какие болезни грозят перерасти в менингит, почему французы ставят Тургенева в один ряд с Флобером.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Выступление Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» минувшим вечером продлилось 3.5 часа. Российский лидер заявил, что сейчас мир находится на решающем поворотном моменте развития и предостерег страны от опасного принципа «сила есть, ума не надо». Во время пожара на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье в Сергиевом Посаде погиб один человек. Судьба еще 5 неизвестна, сообщили агентству ТАСС в оперативных службах. Возгорание началось вечером в четверг в производственном корпусе. Конструкции обрушились. По предварительной информации, пожар не связан с атакой беспилотника. Пентагон направит на Ближний Восток 3-ю авианосную ударную группу и дополнительные подразделения морской пехоты, таким образом увеличив американский контингент в регионе на 9-10 тысяч человек, сообщает издание Wall Street Journal. По данным газеты, корабли, истребители и морская пехота должны прибыть в регион к концу ноября. Министерство образования и науки сократило перечень олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в вузы. Это сообщила советник президента России Елена Ямпольская. Согласно подписанному приказу, количество олимпиад уменьшилось с 83 до 60. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
13: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали Трубой. В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио. И его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
0: 2 октября. Этот день в истории.
13: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-Курган» в Волгограде.
0: Этот день в истории. Область знаний. Лекции на «Радио Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
14: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: В Китае изобрели умный чемодан, который сам катится за владельцем, объезжает препятствия и умеет находить хозяина в радиусе аж 50 метров. Как работает умный багаж и большая ли у него батарея?
3: Рассказывает исполнительный директор компании «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
4: Там батарея, она небольшая, но она примерно процентов 10 будет занимать от массы чемодана для того, чтобы можно было перемещаться. Но сейчас достаточно эффективные батареи уже применяются, и при этом сам по себе чемодан, он масса-то небольшая, 10-20 килограмм, который может перевозить, и нет таких проблем с тем, чтобы обеспечить энергетикой его в виде батареи. Системы сами по себе, они достаточно известны. Это так называемые технологии «следуй за мной». Их часто применяют в робототехнике, особенно там наземной робототехники, да в принципе и в беспилоте в том же самом. Мы сейчас знаем, что есть целый ряд беспилотников, которые могут следовать за своим оператором, фиксировать его в виде картинки. И по наземным комплексам роботехническим, часто и в тех же армейских системах, стараются разработать те технологии, которые бы позволили следовать как за человеком, либо за какой-то машиной. На самом деле перспективы такой системы, они радужные, потому что целый ряд решений, когда перемещается какая-то головная машина, и могут перемещаться целая там колонна, допустим, беспилотников, где не требуется водитель. И они могут контролировать расстояние, ну и тому подобное.

0: Река истории. История реки. Кюмиёки.
1: Александр III, известный своей любовью к рыбалке, предпочитал проводить время на реке Кюмиёки, близ Котки, что на юге Финляндии, где в 1889 году для него построили

0: И если улов был хорошим, повара готовили наваристую уху. С царским увлечением связана одна забавная история, найденная в воспоминаниях князя Александра Дмитриевича Голицына. Александр III очень не любил, когда его беспокоят во время удачного клюва. Однажды посол Германии потребовал немедленной встречи, и Александр ответил:
1: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать».
2: Кюми-Йоки. Река истории. История реки.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Ростов. Тебе на «В».
7: В-в-в-в-в. Владимир.
8: На «Р». Рыбинск.
6: Ха! Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем!
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы и выясните, почему в городе так любят лягушек.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Россия будет отвечать зеркально на попытки захвата российских судов, и это может быть сделано в любой точке Мирового океана. Это заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» вечером в четверг.
2: Это, конечно, нарушение. Вот я был на Дальнем Востоке. Только регионы Балтики и Северной Атлантики, ведь Мировой океан не заканчивается. И есть и другие территории Мирового океана. И мы будем действовать зеркально. Может быть, и на Балтике, в Атлантическом океане, а может быть, на Тихом, где-то в Индийском. Я не знаю, где нам будет выгоднее. Там мы будем действовать. Кому это нужно? Никому не нужно. Но это тоже один из элементов агрессивного поведения в отношении России. Надо остановиться.
1: Летом российский лидер потребовал решительно бороться с попытками захвата российских танкеров, приравняв такие действия к пиратству. Он выразил надежду, что военно-морской флот России будет эффективно прикрывать российские торговые суда. Экипажи танков Т-72Б3М группировки «Север» уничтожили опорные пункты, технику и живую силу ВСУ в окружении в Харьковской области. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны. Танкисты несут дежурство круглосуточно, поражают цели закрытых позиций. Группировка продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, подчеркивают военные. Один человек погиб при пожаре на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах. Местонахождение еще пятерых остается неизвестным. Сообщается, что открытое горение потушили. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, а площадь обрушения вдвое больше. О происшествии стало известно вечером в четверг. Из здания эвакуировали 40 человек. Космический корабль «Crew Dragon» пристыковался к МКС. В составе экипажа российский космонавт Сергей Тетерятников, командир Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани от НАСА, а также специалист миссии от канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Полет занял почти 8 часов. Это стало абсолютным рекордом скорости сближения для американских кораблей за все время работы МКС. Экипаж проведет эксперименты для будущих миссий к Луне и Марсу, а также медицинские исследования. В центре Санкт-Петербурга сгорел исторический особняк Миллера напротив Исаакиевского собора. Вечером в четверг огонь охватил 2000 квадратных метров, горели все этажи здания. Обошлось без пострадавших. Около 2 часов ночи удалось ликвидировать открытое горение. Здание 19 века планировали отреставрировать под элитное жилье. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня пятница, короткий рабочий день, около 16 начнется вечерний разъезд, интенсивное движение ожидается в центре, на третьем кольце и Московской кольцевой, а также на вылетных магистралях по направлению в область, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт, обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 40 минут понадобится на проезд по Пятнинскому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Полчаса займет путь по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Пробка на 20 минут на Ленинградском шоссе от Флотской улицы до улицы Зои и Александра Космодемьянских. Также 20 минут уйдет на проезд по шоссе энтузиастов от Западной улицы до эстакады над Железной дорогой.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Спутник-шпион устал хранить секреты и взорвался на орбите. Чем опасны его обломки? Зарегистрирована первая отечественная вакцина против менингококка. Разбираемся, при чем тут национальная безопасность. Книга Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии. Почему ее полюбили футбольные болельщики? Американский спутник-шпион времен Холодной войны взорвался на высоте более 700 километров. Его разлетевшиеся осколки могут стать причиной новых столкновений на орбите. Все эти инциденты наглядно иллюстрируют приближение синдрома Кеслера – медленную цепную реакцию, которая может полностью разрушить космическую инфраструктуру. О вероятности такого сценария и способах его предотвращения – Анна Елисеева.
2: Космические аппараты летают на разных типах орбит. Геостационарная – это область телевизионных и метеоспутников. На средней прописали системы ГЛОНАСС и GPS, а низкая орбита стала местом обитания космических станций и различных спутниковых группировок. За десятки лет освоения космоса на этих высотах образовался своего рода планктон из отработавших спутников, ступеней ракет и различных обломков. Все эти скопления трижды приводили к крупным космическим авариям. Одна из них произошла в 2009-м, когда столкнулись отслужившие свой век аппараты «Космос» и «Иридиум». Разлетелись тысячи крупных осколков, из-за которых уже другие спутники были вынуждены менять курс. Косвенно это событие подтвердило теорию консультанта НАСА Дональда Кеслера, которую тот выдвинул в конце 70-х. А именно, что одно столкновение в космосе создает базу для десятков других, и когда-нибудь этот принцип домино обрушит всю космическую инфраструктуру. Впрочем, такой сценарий в обозримом будущем маловероятен, рассуждает заместитель заведующего научно-выставочным отделом Музея космонавтики в Москве Павел Гайдук.
3: То, что предполагал Кеслер, это то, что будет вот прям целый каскад из разрушения спутников. Собственно, мы пока этого не наблюдаем. Я думаю, что что-то подобное можно будет увидеть, когда спутников на околоземной орбите будет в районе 50-60 тысяч.
2: С начала космической эры на орбиту было выведено порядка 17 тысяч спутников. И за все это время произошло более 600 случаев крушения аппаратов. В результате в околоземном пространстве скопились десятки миллионов обломков. Крупные вносятся в специальные каталоги и постоянно мониторятся. В основном этим занимается американская сеть космического наблюдения, говорит научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. А вот крохотные частички отследить невозможно. И проблема в том, что на космических скоростях они превращаются в убийственные снаряды.
4: Американцы могут отслеживать обломки 10-сантиметровые, а угрозу составляют и 1-сантиметровые обломки. На МКС даже фотографии есть, когда небольшой обломок поражает солнечную батарею, например, поражает иллюминатор.
2: Для уборки на орбитах космические державы разрабатывают мусорщиков, основная задача которых – сбить траекторию объекта и направить его в топку, то есть плотные слои земной атмосферы. Но все эти сети, лазеры и прочие технологии обходятся себе дороже. Ведь чтобы отправить чистильщика на службу, нужно построить еще доставщика, то есть ракету. И все это в одноразовом исполнении, говорит Павел Гайдук. Поэтому, чтобы не мусорить, некоторые страны сразу создают специальные низкоорбитальные группировки спутников. Отработав свое, они попросту самоликвидируются. У нас это проект «Сфера», а у американцев «Старлинк».
3: При повышении солнечной активности 10-15 этих спутников входят в атмосферу и перестают работать, потому что сама система была спроектирована так, чтобы она самостоятельно утилизировала эти самые спутники. Ну, то есть они теряют высоту, входят в атмосферу и сгорают.
2: Аппараты «Камикадзе» выводят и на орбиты повыше. Их заправляют с запасом, и к концу службы, задав себе последний импульс, они отправляются на орбиту захоронения. Это критически важно для геостационарной орбиты, которую эксперты считают самой опасной зоной для развития синдрома Кеслера. Чтобы не устроить космическую аварию, государство делится планами и вносит свои аппараты в специальный регистр ООН. Это помогает разруливать орбитальный трафик. Вот только дело это добровольное, и все держится исключительно на осознательности космических держав. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от такой опасной инфекции, как менингококк. Заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов назвал это крайне значимым событием и рассказал нам, как и кого будут вакцинировать новым препаратом.
5: В уменьшается импортозависимость, то есть появилась российская вакцина, которая будет доступна для использования в России, которая может использоваться широко и будет включена в национальный календарь прививок как обязательная вакцина для профилактики менингококковой инфекции. Это вопрос и национальной безопасности. А вакцина будет использоваться с возраста 3,5 месяцев до 55 лет. А по определенным схемам с 3,5 месяцев будет трехкратное введение, с 6 месяцев двукратное и в 55 лет будет однократное введение. То есть вакцина защитит от опаснейшего и тяжелого заболевания менингококковой инфекции, которая протекает тяжело и поражает головной мозг, сердечно-сосудистую систему, кроветворную систему и может привести к неблагоприятному исходу. Менингит вызывает не только менингококковые инфекции, менингит может вызывать и любые бактериальные, вирусные инфекции. Это тоже опасное заболевание, которое, в общем-то, иногда проходит и с выздоровлением, иногда человек может иметь последствия в виде поражения нервной системы, нарушения речи, зрения, параличей. Можно добавить, что вакцина будет защищать особо подверженные к этой инфекции группы населения. Это дети раннего возраста, люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями.
1: Третью фазу клинических исследований отечественная вакцина прошла год назад. Результаты показали эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения, а по ряду показателей иммунный ответ был даже выше.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Бразильский футболист Густаво Скарпа сделал бестселлером у себя на родине книгу Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Игрок «Атлетико Минейро» создал видеорецензию на эту повесть, и ролик оказался настолько популярным, что Толстой захватил первые места книжных продаж в Бразилии. Какие еще произведения русских классиков больше популярны за границей, чем у нас, выяснил Максим Петренко.
6: Роман Тургенева «Дым» встретил холодный прием у современников в России, как у либералов, так и у консерваторов, за представление тех и других в невыгодном свете. Но при этом во Франции автора в XIX веке отметили за правдивость и сравнивали с Флобером. Повесть «Степь» Чехова наша критика недолюбливала за бессюжетность. Но иностранных исследователей такой импрессионизм зацепил. «Степь» стала не просто пейзажем, а проекцией внутреннего мира, а сам он показан сквозь восприятие ребенка, все чувствующего, но еще не понимающего. Кстати, западные кинематографисты спустя время именно от Чехова взяли на вооружение прием, когда изложение строят через сценки, не связанные между собой. Еще один пример любви к русской классике в Европе – это «Красная звезда» советского писателя-фантаста Александра Богданова, который создал антиутопию про жизнь на Марсе и справедливое общество, рассказывает прозаик и литературный критик Александр Рязанцев.
7: Несколько лет назад коллектив итальянских авторов написали роман про путешествие Александра Богданова на Марс. То есть он выступает как персонаж романа. Сам факт, что его не просто читают, а еще и воспроизводят, возвращаются в созданный Богдановым мир, это уже говорит о том, что роман очень востребован. И мне кажется, что о нем даже помнят за рубежом больше, чем в России.
6: Порой за границей книги русских авторов ценят за их прикладное значение. Художественное уходит на второй план. Так писатель Сергей Аксаков, нам знакомый по сказке «Аленький цветочек», в США больше известен по запискам об уженье рыбы. «Лучшее введение для американского читателя в природоведческую прозу», выражаются рецензенты за океаном. Аналогично записки охотника того же Тургенева рассматриваются как документ по истории русской охоты от эксперта-натуралиста. Шеф-редактор портала «Год литературы», писатель и литературный критик Михаил Визель, рассказывает о популярности другого знаменитого писателя из-за его привязки к стране.
8: Например, очень популярен в Италии Гоголь по той очевидной причине, что он просто долго жил в Риме, и даже когда встал вопрос пару лет назад о закрытии легендарного римского кафе «Греко», одним из аргументов в пользу того, что его закрывать ни в коем случае нельзя, было именно то, что здесь писал сам Гоголь. Это имело значение.
6: Безусловно, особого подхода требует труд переводчика наших произведений. Для полного погружения в контекст, продолжает Михаил Визель, и приводит в пример, как недавно при нем индийская переводчица столкнулась с трудностями передачи смысла Денискиных рассказов Драгунского. Речь о сцене, как купленную курицу вывесили за окошко форточку.
8: для людей постарше это прекрасно узнаваемая реалия. Холодильники были маленькие, в них все не влезало, а зимой вывесить курицу за окно совершенно естественное дело. Но, естественно, для индусов это полное непонимание. Зачем вывешивать курицу за окошко? Она ж там испортится. Поэтому переводчице пришлось вводить разъяснение прямо в текст, что зимой было холодно, и поэтому папа вывесил курицу за окошко, чтобы вечером мама пришла и могла ее приготовить.
6: И нередко такие пояснения занимают в иностранных книгах до четверти объема. Ведь важно же, чтобы читатель вник, что же означают слова «изба», «трактир», «самовар» и «вобла». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, посадит ли самолет менеджер по продажам, если ему будет помогать добрый голос диспетчера. Как изменятся правила массовой рассылки СМС? Что общего у голливудской улыбки и мировой политики?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин встретился с членами Валдайского клуба. Он назвал нелепым предложение прекратить удары по судам Украины в обмен на остановку атак ВСУ на российские НПЗ. Отверг заявление о том, что Россия национализирует европейские предприятия и призвал не переохладить экономику России. Открытое горение на предприятии в подмосковном Краснозаводске ликвидировано. Погиб один человек, судьба еще пятерых неизвестна, сообщили ТАСС в оперативных службах. На предприятии произошло обрушение на площади 2000 квадратных метров. Турция и Организация Объединенных Наций планируют организовать переговоры с участием России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Стороны намерены обсудить координацию мер по обеспечению безопасности поставок зерна на фоне роста мировых цен на продовольствие, отмечает агентство. Возраст самого пожилого студента российского вуза Миноборнауки России составляет 74 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В настоящее время в России учатся сразу два студента такого возраста. Виктор Попов из Педагогического института Иркутского госуниверситета и Михаил Ефремов из Института права Тольяттинского госуниверситета. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
15: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио. И его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
14: 2 октября. Этот день в истории.
15: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
14: Этот день в истории.
16: Радиозвезда.
14: Человек с изюминкой. Екатерина Великая.
17: Повелительница огромной страны, женщина, перед которой трепетали министры и послы. Историки много пишут о ее реформах, воинах, любовниках. Но есть кое-что, о чем почти не говорят. О ее невероятной способности в одну секунду переломить ситуацию, не властью, словом, а иногда просто улыбкой.
14: На первый взгляд.
17: Она умела быть жесткой. Подавление Пугачевского восстания, смертные приговоры, 3 раздела Польши. Но это дела государственные. Живая, умная, с острым чувством момента женщина, в личном общении она часто выбирала другой инструмент.
14: В чем изюминка?
17: Адмирал Василий Чичагов – единственный русский флотоводец, получивший орден Святого Георгия первой степени за победу над шведами. Настоящий вояка, позабывший придворный этикет и напыщенные речи. Попал на аудиенцию к императрице. Поначалу смущался. Потом начал рассказывать про сражение, увлекся, и его понесло. Размахивал руками, командовал громко, с выражениями. Наконец очнулся, упал на колени. «Виноват, матушка, ваше величество, забылся». Екатерина могла нахмуриться, могла сделать вид, что оскорблена, хамство, позор, опала. Нет, она подошла к склонившемуся адмиралу и положила ладонь ему на голову.
18: «Ничего-ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я же все равно вашей морской терминологии ничегошечки не понимаю».
17: Говорят, придворные вспоминали времена Екатерины с тоской. Из-за того, что при ней можно было так в порыве сказать что-то лишнее и остаться в живых.
14: Екатерина Великая. Человек с изюминкой.
16: Радиозвезда.
14: Игры человечества.
19: В какой игре водящему завязывают глаза, и он должен вслепую поймать одного из игроков? Тут и думать нечего. Это жмурки. Веселое детское развлечение. Заводное и бесшабашное. Редко, но в жмурки сегодня с удовольствием играют и взрослые. Для этого нужен только соответствующий настрой. Большой домашний праздник или корпоративная вечеринка. Правда, в современных реалиях игра выглядит все-таки немного экстравагантно. В конце 18 века поэт Гавриил Державин писал в своей оде «Фелиция». «Иль, сидя дома, я прокажу, играя в дураки с женой, то с ней на голубятню лажу, то в жмурки резвимся порой». Державин, Гоголь, Лесков, Салтыков-Щедрин, Горький – литераторы разных времен и разных сословий. И каждый в своих произведениях упоминал жмурки. Без нее не обходился ни один праздник. Настоящая русская народная забава. Или не совсем.
14: Игры человечества.
19: Жмурки популярны не только в России. В Испании похожая игра называется «Слепая курица». В Германии слепая корова, в Италии слепая муха, в Швеции слепой самец, а в Англии ее знают как «толкни слепца». Да что Европа? На островах Папуа-Новой Гвинеи жмурки называют «камунаму» – «ты слепой». А самое длинное название можно услышать в Африке, в Нигерии, которая переводится как «можешь найти человека, ударившего тебя по голове». Конечно, игра не разбежалась по миру из какой-то одной страны. По одной из научных гипотез, жмурки – часть древнего языческого обряда, дошедшего до нас из глубины времен. Жмурами, как известно, называют мертвых, а смерть у большинства язычников мира всегда считалась слепой. Получается, что в игре живые убегают от смерти. Мрачно? Пожалуй. Но ведь это только гипотеза. Ведь на самом деле жмурки – веселая детская игра. Заводная и бесплатная.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Под контролем Украины осталось всего примерно 11% территории ДНР. Такую цифру назвал Владимир Путин. Заявление президент сделал на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вечером в четверг.
3: Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает. Но, конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью, причем, мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а, исходя из реалий, складывающихся на земле, принимать ответственные решения. Как самой Украине, так же и ее спонсорам на Западе. Прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе.
2: Для России в ситуации вокруг Украины вопрос не в куске земли, а в людях, подчеркнул Владимир Путин. Президент при этом отметил, что нашей стране нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. Правильно было бы избежать потерь с обеих сторон и выйти на мирные решения, касающиеся в том числе русского языка и церкви, добавил российский лидер. Базовый тральщик Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Финском заливе. В учении участвовал корабль «Новочебоксарск» Ленинградской военно-морской базы. Его экипаж тренировался в постановке тралов и проводке отряда кораблей, а также форсировании минного заграждения. Отработаны действия по противоминному обеспечению в условиях применения условным противником минного оружия. Также в заданном квадрате кораблем были успешно обнаружены и условно уничтожены поставленные учебные якорные донные мины. Кроме того, прошли корабельные учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море. Экипаж успешно выполнил практические стрельбы по морским и воздушным целям из крупнокалиберных пулеметов и автоматической артиллерийской установки. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Штурмовая группа под командованием лейтенанта Даниила Коваля получила задачу взять опорный пункт противника. Наши бойцы незаметно подобрались к вражеским оборонительным позициям и обезвредили минные заграждения. Оценив обстановку, офицер решил атаковать. Во время боя лейтенант быстро оценивал обстановку и принимал грамотные решения. Его штурмовая группа вела прицельный огонь из стрелкового оружия и применяла осколочные гранаты. В итоге штурмовики заняли вражеский опорный пункт, зачистили и удерживали его до прихода основных сил. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии. И медицина.
5: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: Реклама.
7: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
8: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты – все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-691-65-02-2022 года.
9: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
11: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Инцидент в кабине пилотов «Боинга» из Дубая едва не привел к катастрофе. А может ли взять штурвал в руки в случае опасности простой пассажир? В России предложили ограничить возможность СМС-рассылок. Как перекроют поток спама? Сегодня день улыбки. Какую роль она играет в мировой политике? Инцидент в кабине пилотов «Боинга», летевшего из Дубая в Тель-Авив, едва не привел к катастрофе. Самолет начал резко терять высоту и сменил курс. Что именно там произошло, установит следствие. Пока известно, что один из пилотов был ранен, а штурвал в итоге взяли в руки летчики, находившиеся в салоне среди пассажиров. Насколько сложно совершить такой маневр без подготовки? Обучают ли бортпроводников навыкам управления и способен ли самый обычный человек посадить самолет? Ким Андреев нашел все ответы.
12: 2009 год, США. Пилот небольшого частного самолета умирает от сердечного приступа прямо во время набора высоты. В салоне четверо пассажиров, муж, жена и двое детей. Супруг, когда-то в прошлом управлявший спортивным самолетом, решает сесть за штурвал. Следуя подсказкам диспетчеров, летчик-любитель Даг Уайт успешно сажает самолет. Позже эту историю экранизируют в Голливуде. Есть ли шанс, что человек с минимальной летной подготовкой посадит не просто легкомоторный самолет, а огромный пассажирский лайнер, комментирует пилот первого класса Владимир Зюзин.
13: Главное психологическое состояние этого человека. То есть, если человек успокоился, если у него есть время для некоторой подготовки, то есть с земли можно провести небольшой такой, скажем так, коллоквиум, брифинг, и можно человека, в общем-то, заранее посвятить во все предстоящие этапы захода на посадку и выполнения посадки. Если человек успокоился и он достаточно себя уверенно чувствует, то для самолетов класса Airbus и Boeing 737, я думаю, что вполне возможно.
12: В 2005 году экстренно посадить «Боинг» в Греции пытался бортпроводник Андреас Продрому. Пилоты потеряли сознание из-за разгерметизации кабины, а он единственный из членов экипажа успел надеть кислородную маску. У мужчины даже была летная лицензия. В итоге он смог развернуть самолет, но из-за нехватки топлива «Боинг» рухнул под Афинами. Могут ли в теории бортпроводник или стюардесса взять на себя экстренную посадку, если пилоты по каким-то причинам не в состоянии это сделать, объясняет командир самолета А-320 Андрей Литвинов.
14: Ну, это невозможно неподготовленному человеку. У них были там какие-то курсы по поводу того, что если вдруг там стало плохо кому-то, и как вот вытащить его из кабины, чтобы он не мешал пилотированию. Такие курсы были. Что касается там пилотирования самолета, но они его все равно не посадят.
12: Настоящее чудо произошло в Британии в 2013-м. Там посадку совершил пенсионер Джон Уайлди, прежде никогда не управлявший самолетами. На борту легкомоторного воздушного судна было два человека. Пилот, оказавшийся без сознания, и 77-летний Уайлди. Больше часа диспетчеры объясняли ему, что делать, предложив игнорировать большинство приборов, кроме трех – газ, тормоз и штурвал. С четвертой попытки мужчине удалось посадить самолет и выжить. Можно ли представить подобное на борту пассажирского лайнера, отвечает Андрей Литвинов.
14: художественный фильм «Фантастика», но такого не бывает. Это если сам человек знаком с кабиной Боинга или там с кабиной Аэрбаса, и то, если он в кабине не ориентируется, как ему подсказать? И при том это пока он спросит, пока подскажет, пока он разберется, самолет прилетит.
12: Более того, даже опытные пилоты, вернувшиеся из отпуска, поначалу привыкают к кабине, казалось бы, родного самолета. Во-первых, авиакомпании регулярно обновляют оборудование. Во-вторых, без постоянной практики пилоты теряют мышечную память, управление рычагами и педалями. И, наконец, после долгой паузы меняется восприятие скорости, высоты и перегрузок. Поэтому управление самолетом – это не вопрос привычки, а строго регламентированный процесс. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда». Министерство цифрового развития предлагает разрешить СМС-рассылки только операторам связи. На данный момент эта деятельность находится в нерегулируемой серой зоне, что создает угрозу для пользователей, заявили в ведомстве. Инициатива попала в третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками и телефонными мошенниками. Как новые правила массовой рассылки СМС сделают нашу жизнь безопаснее? Объясняет эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: И вот есть мысль как раз, видимо, вернуть некое доверие. То есть мы точно знаем, что это проверенный контакт, потому что идет рассылка от оператора связи. Ну и тем более будет проще контролировать всякие договорные истории, откуда пришло, что за текст, проверить этот текст. В общем, мне видится вот эта вот единая точка входа. Это всегда чуть лучший контроль. Также, вероятно, повысит лояльность получателей данной информации.
15: А разве мошенники не могут использовать личные СМС, а не массовую рассылку?
5: Конечно, смогут. Массовая рассылка, она чуть более, ну, скажем так, эффективно, потому что она массовая. И тут им будет сложнее, потому что нельзя будет зарегистрироваться и текст свой протащить через оператора, через единую точку контроля.
15: Как вы оцениваете остальные меры борьбы с мошенниками?
5: Это меры эффективны, потому что они комплексные. То есть каждый последующий пакет мер, он усиливает уже до этого введенные. То есть там сначала усложнили злоумышленникам вывод денежных средств, потом увеличили количество шагов пользователя до вывода денежных средств, тем самым удлинив так называемый политический путь. Каждый новый шаг уменьшает версию для злоумышленников.
11: Среди других мер для борьбы с мошенниками, например, продажи сим-карт только юридическими лицами, имеющими прямой договор с оператором связи, а также заморозка подозрительных переводов на 6 часов.
4: Утро на Радио «Звезда».
11: День улыбки отмечают сегодня во всем мире. Для нас это выражение радости и согласия, а для многих политиков важный инструмент дипломатии. Франклин Рузвельт покорял мир своей «железной улыбкой» и считал ее основой переговоров. А в Японии вежливое выражение лица могло служить маской для скрытого несогласия. У нас к этому жесту особое отношение. Его объяснение в окончании поговорки «смех без причины». Об улыбке в истории войн и политики Анна Елисеева.
16: Долгое время улыбка считалась признаком простолюдина, поэтому в высших кругах сохранялись серьезные строгие лица. Ситуация начала меняться в 10-х годах прошлого века. Легкая улыбка заиграла на лице президента США Вудро Вильсона. Закрепил этот тренд британский премьер Уинстон Черчилль, приветствуя людей полуулыбкой и поднятой шляпой. Но обязательным этот жест сделал, пожалуй, 32-й американский президент Франклин Рузвельт. Он руководил страной в период Великой депрессии и понял, что политику просто необходимо улыбаться, чтобы поддержать граждан и расположить их к себе. Тогда же и появилось выражение «железная улыбка Рузвельта», рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров.
17: Это были очень тяжелые и суровые времена, когда страна, по выражению многих современников, почти оказалась на грани краха, и Рузвельт был вынужден проводить необходимые, иногда даже болезненные реформы. И для того, чтобы это все объяснить, он устроил так называемую беседу у камина, когда он в доверительной форме обращался к народу. И вот эта минная беседа сопровождалась, да, конечно же, улыбкой.
16: Интересно, что в японской традиции улыбка могла скрывать несогласие собеседника. Вообще, в тех странах, где на культуру большое влияние оказал буддизм, неприлично открыто проявлять свои эмоции, и тем более гневаться, говорит востоковед Кирилл Катков. Если японца что-то не устраивает, он может кивнуть или улыбнуться, но в контексте переговоров этот жест может означать реальное несогласие. Здесь можно вспомнить улыбку посла Курусу на официальной встрече с американцами перед нападением на Пёрл-Харбор. Хотя, по мнению нашего собеседника, о коварстве японского дипломата речь точно не идет.
18: История с Пёрл-Харбором, да, она была раскручена. Вот смотрите, какие японцы агрессоры, какие они нехорошие люди, они улыбаются, при этом из-под тишка наносят удар. При этом американцы знали о нападении. Более того, кто-то из высокопоставленных лиц США, чуть ли не сам Рузвельт, сказал, что нам будет выгодно, если японцы нанесут удар первыми. Потому что, когда японцы нанесли удар первыми, сразу стало понятно, кто на кого напал.
16: А вот у нас так исторически сложилось, что дежурная улыбка – не самое лучшее качество. Многих она настораживает. Суровые лица советских лидеров сразу давали понять – переговоры будут жесткими. Таким несговорчивым дипломатом на Западе считался, например, министр иностранных дел Андрей Громыко. Но еще больше иностранные коллеги его запомнили по редкой сдержанной улыбке, которую в шутку назвали «улыбкой Джоконды». По ней судили о готовности Москвы к уступкам и компромиссам. Вообще же этот жест наши политики всегда используют в особых случаях, рассуждает Александр Петров.
17: Эта улыбка, как бы, вот знаете, такая вот редкая, но и в то же время обнадеживающая вещь, которая может использоваться в виде козыря для того, чтобы решить какую-то проблему. Ее использовали абсолютно всех, от Николая II до вот президента России. И здесь, мне кажется, как раз и есть загадка русской души, из которой полагает, что улыбка может решить все проблемы, которые не решили до сих пор серьезное выражение лица и серьезное расположение духа.
16: А еще в истории войн улыбка использовалась как последнее оружие против врага. Ярким примером стал югославский партизан Чедомир Чупич. В 1942 году перед расстрелом он открыто улыбался в лицо итальянским фашистам. И этот кадр превратился в мощный символ движения сопротивления. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на радио «Звезда».
11: Через 15 минут вы узнаете, как орбита Земли превратилась в гигантскую свалку, какие болезни грозят перерасти в менингит, почему французы ставят Тургенева в один ряд с Флобером.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 8:46 в Москве. Главное к этой минуте. Ночью в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через реку Днепр, сообщили в Министерстве обороны России. Также поражена электроподстанция «Киевская», обеспечивающая переток электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Россия в Черном море отвечает на те удары, которые начал Киев. Украина должна заплатить свою цену за это, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что важно полностью пресечь военные поставки Киеву по морю. Евросоюз отказался досрочно выделить Украине часть кредита, предусмотренного на следующий год, сообщает Bloomberg. Ранее Зеленский заявил о дефиците украинского бюджета в 27 миллиардов долларов и попросил досрочно предоставить Киеву часть денег. Власти выделят по 1 миллиону рублей жителям 7 квартир, которые были полностью или значительно разрушены в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Кроме того, начались выплаты всем пострадавшим. ВСУ атаковали Ульяновск с помощью дронов 25 сентября. Женщина из Индии заплатила 2000 долларов, чтобы быстрее уволиться с работы, сообщает и «Хиндустан Таймс». Сотрудницы систематически отказывали в отпусках и даже в больничном. Отказ в заранее согласованном отпуске на свадьбу подруги стал поворотным моментом, чтобы написать заявление на увольнение. Для расторжения контракта она выплатила банку 2000 американских долларов в пересчете. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
19: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали Трубой. В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио, и его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
1: 2 октября. Этот день в истории.
19: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
1: Этот день в истории.
20: Радиозвезда.
21: Ломоносов дошел до Москвы
22: пешком. Вообще
21: отравился.
22: Викинги шлемы с рогами носили.
23: Аляску продали, а денег не заплатили.
24: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
25: И кто же придумал такое жуткое изобретение, как гильотина?
26: Это был французский доктор Жозеф Гильотен. Его, кстати, самого потом и казнили на этой вот машине смерти.
24: А вот и нет.
27: Заслуга, так сказать, гильотена в появлении гильотины состоит в том, что он предложил ввести единый для всех вид казни. Европа без них в конце 18 века обойтись не могла. Но применяемые порой четвертование или сожжение считались уже негуманными. Гильотен выступал за быстрый способ – отсекать приговоренным к высшей мере голову и призвал создать соответствующий механизм. Его идею в 1792 году одобрила Национальная ассамблея Франции.
24: Исторические мифы и заблуждения.
27: Теперь непосредственно о создателях гильотины. Хирург Антуан Луи придумал треугольную форму лезвия, а собрал конструкцию, работавший тогда в Париже, немецкий механик Тобиас Шмидт. К слову, похожие устройства уже существовали прежде в Шотландии, так что Франция здесь не первопроходец. Тем не менее, к орудию приклеилось именно имя гильотена.
25: А какова же судьба этого доктора?
27: Он умер своей смертью в преклонном возрасте. Казнь на одноименной машине – лишь легенда.
24: А вот и да.
28: Как вас звать, величать-то?
29: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
30: Третий правитель Киевской Руси и единственный сын легендарного Рюрика. Отважный воин и талантливый полководец. Хронисты окрестили князя Игоря Старым.
1: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
30: После смерти князя Олега киевский престол перешел к его племяннику Игорю Рюриковичу. По разным данным, наследнику на тот момент было хорошо за 30. Более чем зрелый возраст для начала правления, да и вообще для жителей Руси X века. Возможно, именно поэтому его и нарекли Старым.
1: История одного прозвища.
30: Впрочем, есть и другая версия. Якобы всему виной нетипично длинный срок правления князя Игоря.

0: не царское это имя. История одного прозвища.
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Финансовая система России демонстрирует устойчивость. Сложности есть, но они преодолеваются, уверен Владимир Путин. Об этом президент сказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Макроэкономика стабильна абсолютно. Да, есть проблемы, есть вопросы, которые нам нужно решать. А где их нет? Та же самая Европа, о которой мы говорим. Возьмем Федеративную Республику. Она считалась богатой. На сегодняшний день какая там ситуация? Вот долг государственный 120%, вот в Италии 140%. Дефицит бюджета 3 и больше, там где-то 3,8, 4 и больше. В США вообще, по-моему, 5% с лишним. А у нас долг в Российской Федерации, уважаемые дамы и господа, 17%. В Италии 140%, а у нас 17%.
1: Президент также отметил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики после ее перегрева, чтобы справиться с инфляцией. По его словам, инфляция в стране замедлилась вдвое, что является позитивным результатом политики Центрального банка. Российские войска в Киеве поразили автожелезнодорожный мост через Днепр. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. О взрывах на южном мосту украинской столицы, в том числе у его опор, сообщал накануне мэр Виталий Кличко. Движение по мосту пришлось остановить. Это ключевая транспортная артерия. Через нее идет 90% транзита между регионами Украины и значительная часть военных перевозок. Мост связывает трассы на Одессу, ЧОП и Харьков. Правительство России поддержало продавцов «Озон», пострадавших от атак беспилотников. Им предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам на 12 месяцев. Выездные проверки приостановлены до конца этого года. Меры применяются автоматически без заявлений. Условия – действующий договор с «Озон» или либо регистрация после декабря 2025 года, либо ущерб более 5% от годового дохода. Ранее аналогичные меры ввели для продавцов «Wildberries». Пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге потушен, пострадавших нет. Об этом сообщили следователи. Предварительно возгорание произошло при выполнении сварочных работ, которые проводились с нарушением требований безопасности. Особняк Миллера – объект культурного наследия, находящийся напротив Исаакиевского собора, загорелся он накануне вечером. Огонь также перешел на примыкающее здание рядом. Общая площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров. Во Франции сегодня закроют более 400 образовательных учреждений. Все из-за массовых протестов старшеклассников, заявил министр образования Эдуард Жефре. Причинами закрытия стали поврежденные системы пожарной безопасности и нападения на сотрудников. Школьники уже несколько дней выступают против перегруженного расписания и нехватки учителей. Некоторые акции переросли в уличные беспорядки. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 3 и 4 октября будет временно ограничено движение автомобилей на ряде улиц и набережных в связи с проведением полумарафона «Моя столица», предупреждает Департамент транспорта Москвы. Водителям рекомендуют ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах сейчас оценивается в 4 балла. 2,5 часа потребуется на проезд по Щелковскому шоссе от границы одноименного района до поворота на поселок Восточный. 50 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Пробка на 40 минут на проспекте Мира от улицы Докукина до Трифоновской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Спутник-шпион устал хранить секреты и взорвался на орбите. Чем опасны его обломки? Зарегистрирована первая отечественная вакцина против менингокока. Разбираемся, при чем тут национальная безопасность. Книга Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии. Почему ее полюбили футбольные болельщики? Американский спутник-шпион времен Холодной войны взорвался на высоте более 700 километров. Его разлетевшиеся осколки могут стать причиной новых столкновений на орбите. Все эти инциденты наглядно иллюстрируют приближение синдрома Кеслера – медленную цепную реакцию, которая может полностью разрушить космическую инфраструктуру. О вероятности такого сценария и способах его предотвращения – Анна Елисеева.
2: Космические аппараты летают на разных типах орбит. Геостационарная – это область телевизионных и метеоспутников. На средней прописали системы ГЛОНАСС и GPS, а низкая орбита стала местом обитания космических станций и различных спутниковых группировок. За десятки лет освоения космоса на этих высотах образовался своего рода планктон из отработавших спутников, ступеней ракет и различных обломков. Все эти скопления трижды приводили к крупным космическим авариям. Одна из них произошла в 2009-м, когда столкнулись отслужившие свой век аппараты «Космос» и «Иридиум». Разлетелись тысячи крупных осколков, из-за которых уже другие спутники были вынуждены менять курс. Косвенно это событие подтвердило теорию консультанта НАСА Дональда Кеслера, которую тот выдвинул в конце 70-х. А именно, что одно столкновение в космосе создает базу для десятков других, и когда-нибудь этот принцип домино обрушит всю космическую инфраструктуру. Впрочем, такой сценарий в обозримом будущем маловероятен, рассуждает заместитель заведующего научно-выставочным отделом Музея космонавтики в Москве Павел Гайдук.
3: То, что предполагал Кеслер, это то, что будет вот прям целый каскад из разрушения спутников. Собственно, мы пока этого не наблюдаем. Я думаю, что что-то подобное можно будет увидеть, когда спутников на околоземной орбите будет в районе 50-60 тысяч.
2: С начала космической эры на орбиту было выведено порядка 17 тысяч спутников. И за все это время произошло более 600 случаев крушения аппаратов. В результате в околоземном пространстве скопились десятки миллионов обломков. Крупные вносятся в специальные каталоги и постоянно мониторятся. В основном этим занимается американская сеть космического наблюдения, говорит научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. А вот крохотные частички отследить невозможно. И проблема в том, что на космических скоростях они превращаются в убийственные снаряды.
4: Американцы могут отслеживать обломки 10-сантиметровые, а угрозу составляют и 1-сантиметровые обломки. На МКС даже фотографии есть, когда небольшой обломок поражает солнечную батарею, например, поражает иллюминатор.
2: Для уборки на орбитах космические державы разрабатывают мусорщиков, основная задача которых – сбить траекторию объекта и направить его в топку, то есть плотные слои земной атмосферы. Но все эти сети, лазеры и прочие технологии обходятся себе дороже. Ведь чтобы отправить чистильщика на службу, нужно построить еще доставщика, то есть ракету. И все это в одноразовом исполнении, говорит Павел Гайдук. Поэтому, чтобы не мусорить, некоторые страны сразу создают специальные низкоорбитальные группировки спутников. Отработав свое, они попросту самоликвидируются. У нас это проект «Сфера», а у американцев «Старлинк».
3: При повышении солнечной активности 10-15 этих спутников входят в атмосферу и перестают работать. Потому что сама система была спроектирована так, чтобы она самостоятельно утилизировала эти самые спутники. Ну, то есть они теряют высоту, входят в атмосферу и сгорают.
2: Аппараты «Камикадзе» выводят и на орбиты повыше. Их заправляют с запасом, и к концу службы, задав себе последний импульс, они отправляются на орбиту захоронения. Это критически важно для геостационарной орбиты, которую эксперты считают самой опасной зоной для развития синдрома Кеслера. Чтобы не устроить космическую аварию, государство делится планами и вносит свои аппараты в специальный регистр ООН. Это помогает разруливать орбитальный трафик. Вот только дело это добровольное, и все держится исключительно на осознательности космических держав. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от такой опасной инфекции, как менингокок. Заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов назвал это крайне значимым событием и рассказал нам, как и кого будут вакцинировать новым препаратом.
5: У уменьшается импортозависимость, то есть появилась российская вакцина, которая будет доступна для использования в России, которая может использоваться широко и будет включена в национальный календарь прививок как обязательная вакцина для профилактики менингококковой инфекции. Это вопрос и национальной безопасности. Вакцина будет использоваться с возраста 3,5 месяцев до 55 лет по определенным схемам. С 3,5 месяцев будет трехкратное введение, с 6 месяцев двукратное и в 55 лет будет однократное введение. То есть вакцина защитит от опаснейшего и тяжелого заболевания менингококковой инфекции, которая протекает тяжело и поражает головной мозг, сердечно-сосудистую систему, кровотворную систему и может привести к неблагоприятному исходу. Менингит вызывает не только менингококковую инфекцию, менингит может вызывать и любые бактериальные, вирусные инфекции. Это тоже опасное заболевание, которое, в общем-то, иногда проходит и с выздоровлением, иногда человек может иметь последствия в виде поражения нервной системы, нарушения речи, зрения, параличей. Можно добавить, что вакцина будет защищать особо подверженные к этой инфекции группы населения. Это дети раннего возраста, люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями.
1: Третью фазу клинических исследований отечественная вакцина прошла год назад. Результаты показали эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения, а по ряду показателей иммунный ответ был даже выше.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Бразильский футболист Густаво Скарпа сделал бестселлером у себя на родине книгу Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Игрок «Атлетико Минейро» создал видеорецензию на эту повесть, и ролик оказался настолько популярным, что Толстой захватил первые места книжных продаж в Бразилии. Какие еще произведения русских классиков больше популярны за границей, чем у нас, выяснил Максим Петренко.
6: Роман Тургенева «Дым» встретил холодный прием у современников в России, как у либералов, так и у консерваторов, за представление тех и других в невыгодном свете. Но при этом во Франции автора в XIX веке отметили за правдивость и сравнивали с Флобером. Повесть «Степь» Чехова наша критика недолюбливала за бессюжетность. Но иностранных исследователей такой импрессионизм зацепил. Степь стала не просто пейзажем, а проекцией внутреннего мира, а сам он показан сквозь восприятие ребенка, все чувствующего, но еще не понимающего. Кстати, западные кинематографисты спустя время именно от Чехова взяли на вооружение прием, когда изложение строят через сценки, не связанные между собой. Еще один пример любви к русской классике в Европе – это «Красная звезда» советского писателя-фантаста Александра Богданова, который создал антиутопию про жизнь на Марсе и справедливое общество. Рассказывает прозаик и литературный критик Александр Рязанцев.
7: Несколько лет назад коллектив итальянских авторов написали роман про путешествие Александра Богданова на Марс. То есть он выступает как персонаж романа. Сам факт, что его не просто читают, а еще и воспроизводят, возвращаются в созданный Богдановым мир, это уже говорит о том, что роман очень востребован. И мне кажется, что о нем даже помнят за рубежом больше, чем в России.
6: Порой за границей книги русских авторов ценят за их прикладное значение. Художественный уходит на второй план. Так писатель Сергей Аксаков, нам знакомый по сказке «Аленький цветочек», в США больше известен по запискам об уженье рыбы. «Лучшее введение для американского читателя в природоведческую прозу», выражаются рецензенты за океаном. Аналогично записки охотника того же Тургенева рассматриваются как документ по истории русской охоты от эксперта-натуралиста. Шеф-редактор портала «Год литературы», писатель и литературный критик Михаил Визель, рассказывает о популярности другого знаменитого писателя из-за его привязки к стране.
8: Например, очень популярен в Италии Гоголь. По той очевидной причине, что он просто долго жил в Риме, и даже когда встал вопрос пару лет назад о закрытии легендарного римского кафе «Греко», одним из аргументов в пользу того, что его закрывать ни в коем случае нельзя, было именно то, что здесь писал сам Гоголь. Это имело значение.
6: Безусловно, особого подхода требует труд переводчика наших произведений. Для полного погружения в контекст, продолжает Михаил Визель, и приводит в пример, как недавно при нем индийская переводчица столкнулась с трудностями передачи смысла Денискиных рассказов Драгунского. Речь о сцене, как купленную курицу вывесили за окошко в форточку.
8: Для людей постарше это прекрасно узнаваемая реалия. Холодильники были маленькие, в них все не влезало, а зимой вывесить курицу за окно совершенно естественное дело. Но, естественно, для индусов это полное непонимание. Зачем вывешивать курицу за окошко? Она же там испортится. Поэтому переводчице пришлось вводить разъяснение прямо в текст, что зимой было холодно, и поэтому папа вывесил курицу за окошко, чтобы вечером мама пришла и могла ее приготовить.
6: И нередко такие пояснения занимают в иностранных книгах до четверти объема. Ведь важно же, чтобы читатель вник, что же означают слова «изба», «трактир», «самовар» и «вобла». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, посадит ли самолет менеджер по продажам, если ему будет помогать добрый голос диспетчера. Как изменятся правила массовой рассылки СМС? Что общего у голливудской улыбки и мировой политики?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту «Измаил», обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Также в акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Япония планирует новые санкции против России, сообщает со ссылкой на правительственные источники газета «Йомимоури». Целью ограничительных мер могут стать суда так называемого «теневого флота», утверждает издание. Кроме того, рассматривается возможность расширения экспортных ограничений, а также ужесточения экспортного контроля. В Подмосковье при задержании предполагаемых наркоторговцев погиб полицейский, сообщили в Главном управлении МВД по области. В деревне Паново под Наро-Фоминском сотрудники прибыли к частному дому. Когда они постучали и представили, злоумышленник открыл дверь и сразу выстрелил. Раненый полицейский Павел Шевяков скончался. Ответным огнем злоумышленник был нейтрализован. В международной школе Сан-Франциско во время ремонтных работ нашли и вскрыли капсулу времени, заложенную в 1950 году, сообщили местные СМИ. Внутри обнаружили газетные вырезки времен Холодной войны и черно-белые фотографии школьных зданий. Директор школы признался, что ощутил себя ребенком, который нашел клад. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
13: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио, и его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
0: 2 октября. Этот день в истории.
13: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
0: Этот день в истории.
14: 'Очень важные вопросы».
15: В Китае изобрели умный чемодан, который сам катится за владельцем, объезжает препятствия и умеет находить хозяина в радиусе аж 50 метров. Как работает умный багаж и большая ли у него батарея?
16: Рассказывает исполнительный директор компании «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
17: Там батарея, она небольшая, но она примерно процентов 10 будет занимать от массы чемодана для того, чтобы можно было перемещаться. Но сейчас достаточно эффективные батареи уже применяются, и при этом сам по себе чемодан, он масса-то небольшой, 10-20 килограмм, который может перевозить, и нет таких проблем с тем, чтобы обеспечить энергетикой его в виде батареи. Системы сами по себе, они достаточно известные, это так называемые технологии «следуй за мной», их часто применяют в робототехнике, особенно там в наземной робототехнике, да в принципе и в беспилоте в том же самом. Мы сейчас знаем, что есть целый ряд беспилотников, которые могут следовать за своим оператором, фиксировать его в виде картинки. И по наземным комплексам роботехническим часто и в тех же армейских системах стараются разработать те технологии, которые бы позволили следовать как за человеком, либо за какой-то машиной. На самом деле перспективы такой системы, они радужные, потому что целый ряд решений, когда перемещают какая-то головная машина, и могут перемещаться целая там колонна, допустим, беспилотников, где не требуется водитель. И они могут контролировать расстояние, ну и тому подобное.
14: Очень важные вопросы.
18: Радиозвезда.
14: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
19: До появления в 9 веке до нашей эры первых монет люди для взаиморасчетов использовали самые ценные, на их взгляд, предметы. В Тибете это была соль, в Китае – шелк, в Бирме – чай, в Мексике – табак и какао-бобы, в Перу – перец, а в Меланезии – связки поросячьих хвостов. В Древней Руси до появления в 10 веке нашей эры чеканных денег в ходу были шкурки куницы. А когда славянские народы познакомились с западноевропейскими и арабскими серебряными монетами, то назвали их кунами в честь пушистого зверька. В словаре Дали есть два слова «куна» с ударением на первый слог. Прежде всего, это некий расчетный знак, когда бельи, куньи и собольи меха заменяли деньги. Второй вариант – слово «куна» означает «горсть» или «пригоршень», то есть то же, что и «драхма» по-древнегречески. Но это все в прошлом. А вот в современной Хорватии, до вступления этой страны в Евросоюз в 2013 году, куны чеканили. На их реверсе изображали бурого медведя, тунца, соловья, кого угодно, но только не куницу. Да и зачем? Название монеты и так говорит само за себя.
14: Все деньги мира.
18: 1972 год. Исторический визит Ричарда Никсона в Китай. Это был первый раз, когда президент Соединенных Штатов посетил Китайскую Народную Республику. А до Луны в тот же самый год добирается космический корабль «Аполлон-17», которому, увы, суждено стать последним. Вслед за этой миссией американцы закроют лунную программу. А в Ледовом дворце города Запорожье в 1972-м все только начинается. Советская фигуристка Ирина Роднина впервые встает в пару с Александром Зайцевым. Вскоре этот спортивный дуэт продемонстрирует фантастическое катание, рекорды, медали и не только.
20: Соратники. Роднина и Зайцев.
18: Вообще, Роднина к моменту встречи с Зайцевым уже мировая звезда фигурного катания, четырехкратная чемпионка мира и Европы. А не так давно стала сильнейшей на Олимпиаде, правда, в паре с другим партнером, Алексеем Улановым. Но, несмотря на победу, дуэт распался, и фигуристке срочно пришлось искать нового кавалера на льду. Александр Зайцев сразу расположил к себе более именитую спортсменку. Спокойный, рассудительный и легкий по характеру, он быстро нашел общий язык с боевой, яркой и темпераментной Ириной Родниной. А еще Зайцев был прекрасно одаренным фигуристом. К примеру, он еще в 71-м году первым в мире исполнил тройную подкрутку. Но теперь у него была новая партнерша, и им вместе предстояло пройти испытания на высочайшем уровне.
20: Соратники.
18: Взаимопонимание Родниной и Зайцева чувствовалось с самых первых прокатов. Они сходу взяли золото в Европе и выиграли мировое первенство. Не помешала слаженному дуэту даже музыка, неожиданно оборвавшаяся во время произвольной программы. Ну, кто после такого мог их остановить? В 76-м Роднина и Зайцев выигрывают свои первые Олимпийские игры вместе, а спустя 4 года — вторые. Как часто бывает в спорте, на фоне спортивных успехов у пары завязались и романтические отношения. В 1975-м Зайцев делает Родниной предложение. И вскоре в прославленной семье рождается еще одна победа. Александр Зайцев-младший.
20: Роднина и Зайцев. Соратники.
21: Радио «Звезда».

0: вокруг.
1: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Ночью российские силы ПВО сбили 646 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Перехват вели с 8 вечера до 8 утра. Все дроны были самолетного типа. В Волгограде после атаки беспилотников на промышленную инфраструктуру загорелся многоквартирный дом. Один человек пострадал, его госпитализировали. Для жильцов развернули пункт временного размещения в местной школе. При пожаре на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье погиб один человек. Еще 5 числятся пропавшими без вести. Это ТАСС сообщили в оперативных службах. Пожар в производственном корпусе начался накануне вечером. Огонь привел к обрушению конструкции на площади 2000 квадратных метров. Власти Сергиево-Посадского городского округа заявили, что по предварительной информации произошедшее не связано с атакой БПЛА. В Подмосковье при задержании подозреваемого в наркоторговле погиб полицейский. В деревне Паново под Наро-Фоминском сотрудники ночью прибыли в частный дом. Мужчина открыл дверь и выстрелил в полицейского. От полученных травм он скончался. Ответным огнем нападавший был ликвидирован. В подмосковном главке Министерства внутренних дел пообещали оказать семье погибшего полицейского всю необходимую помощь. Учителем года в России стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Своими эмоциями от победы он поделился с агентством ТАСС.
2: Знаете, так получилось, что каждый раз, когда я проходил какой-то этап, я всегда останавливался, садился, и я понимал, что я не планировал пройти дальше. Но вот сейчас я прошел этот этап, и я опять сижу и думаю, что я буду делать дальше. Денежная сторона для меня не была интересна. Для меня все-таки интереснее общение, интересно показать свой опыт.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что конкурс ведет свою историю с 1990 года. В прошлом году победителем стал учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода. О погоде. Ночь на пятницу стала самой холодной в московском регионе с начала осени. На ВДНХ минимум составил плюс 3,2 градуса. В Новой Москве и ряде районов области заморозки. Самая холодная точка – метеостанция Подмосковная, там минус 1,5. Заморозки также зафиксировали в Тверской, Смоленской, Калужской и других областях Центральной России, сообщил синоптик Михаил Леус. Что касается погоды на сегодня, то в Москве без осадков и до плюс 13 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Инцидент в кабине пилотов «Боинга» из Дубая едва не привел к катастрофе. А может ли взять штурвал в руки в случае опасности простой пассажир? В России предложили ограничить возможность СМС-рассылок. Как перекроют поток спама? Сегодня день улыбки. Какую роль она играет в мировой политике? Инцидент в кабине пилотов «Боинга», летевшего из Дубая в Тель-Авив, едва не привел к катастрофе. Самолет начал резко терять высоту и сменил курс. Что именно там произошло, установит следствие. Пока известно, что один из пилотов был ранен, а штурвал в итоге взяли в руки летчики, находившиеся в салоне среди пассажиров. Насколько сложно совершить такой маневр без подготовки? Обучают ли бортпроводников навыкам управления и способен ли самый обычный человек посадить самолет? Ким Андреев нашел все ответы.
5: 2009 год, США. Пилот небольшого частного самолета умирает от сердечного приступа прямо во время набора высоты. В салоне четверо пассажиров, муж, жена и двое детей. Супруг, когда-то в прошлом управлявший спортивным самолетом, решает сесть за штурвал. Следуя подсказкам диспетчеров, летчик-любитель Даг Уайт успешно сажает самолет. Позже эту историю экранизируют в Голливуде. Есть ли шанс, что человек с минимальной летной подготовкой посадит не просто легкомоторный самолет, а огромный пассажирский лайнер, комментирует пилот первого класса Владимир Зюзин.
6: Главное психологическое состояние этого человека. То есть, если человек успокоился, если у него есть время для некоторой подготовки, то есть по земле можно провести небольшой такой, скажем так, коллоквиум, брифинг, и можно человека, в общем-то, заранее посвятить во все предстоящие этапы захода на посадку и выполнения посадки. Если человек успокоился и он достаточно себя уверенно чувствует, то для самолетов класса Airbus или Boeing 737, я думаю, что вполне возможно.
5: В 2005 году экстренно посадить Боинг в Греции пытался бортпроводник Андреас Продрому. Пилоты потеряли сознание из-за разгерметизации кабины, а он единственный из членов экипажа успел надеть кислородную маску. У мужчины даже была летная лицензия. В итоге он смог развернуть самолет, но из-за нехватки топлива Боинг рухнул под Афинами. Могут ли в теории бортпроводник или стюардесса взять на себя экстренную посадку, если пилоты по каким-то причинам не в состоянии это сделать? Объясняет командир самолета А-320 Андрей Литвинов.
7: Но это невозможно неподготовленному человеку. У них были там какие-то курсы по поводу того, что если вдруг там стало плохо кому-то, и как вот вытащить его из кабины, чтобы он не мешал пилотированию. Такие курсы были. Что касается там пилотирования самолета, но они его все равно не посадят.
5: Настоящее чудо произошло в Британии в 2013-м. Там посадку совершил пенсионер Джон Уайлди, прежде никогда не управлявший самолетами. На борту легкомоторного воздушного судна было два человека. Пилот, оказавшийся без сознания, и 77-летний Уайлди. Больше часа диспетчеры объясняли ему, что делать, предложив игнорировать большинство приборов, кроме трех – газ, тормоз и штурвал. С четвертой попытки мужчине удалось посадить самолет и выжить. Можно ли представить подобное на борту пассажирского лайнера, отвечает Андрей Литвинов.
7: Художественный фильм фантастика, но такого не бывает. Это если сам человек знаком с кабиной Боинга или там с кабиной Эрбаса, и то, если он в кабине не ориентируется, как ему подсказать? И при том это пока он спросит, пока подскажет, пока он разберется, самолет прилетит.
5: Более того, даже опытные пилоты, вернувшиеся из отпуска, поначалу привыкают к кабине, казалось бы, родного самолета. Во-первых, авиакомпании регулярно обновляют оборудование. Во-вторых, без постоянной практики пилоты теряют мышечную память, управление рычагами и педалями. И, наконец, после долгой паузы меняется восприятие скорости, высоты и перегрузок. Поэтому управление самолетом – это не вопрос привычки, а строго регламентированный процесс. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Министерство цифрового развития предлагает разрешить СМС-рассылки только операторам связи. На данный момент эта деятельность находится в нерегулируемой серой зоне, что создает угрозу для пользователей, заявили в ведомстве. Инициатива попала в третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками и телефонными мошенниками. Как новые правила массовой рассылки СМС сделают нашу жизнь безопаснее? Объясняет эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
8: И вот есть мысль как раз, видимо, вернуть некое доверие. То есть мы точно знаем, что это проверенный контакт, потому что идет рассылка от оператора связи. Ну и тем более будет проще контролировать всякие договорные истории, откуда пришло, что за текст, проверить этот текст. В общем, мне видится вот эта вот единая точка входа. Это всегда чуть лучший контроль. Также, вероятно, повысит лояльность получателей данной информации.
9: А разве мошенники не могут использовать личные СМС, а не массовую рассылку?
8: Конечно, смогут. Массовая рассылка, она чуть более, ну, скажем так, эффективно, потому что она массовая. И тут им будет сложнее, потому что нельзя будет зарегистрироваться и текст свой протащить через оператора, через единую точку контроля.
9: Как вы оцениваете остальные меры борьбы с мошенниками?
8: Это меры эффективны, потому что они комплексные. То есть каждый последующий пакет мер, он усиливает уже до этого введенные. То есть там сначала усложнили злоумышленникам вывод денежных средств, потом увеличили количество шагов пользователя до вывода денежных средств, тем самым удлинив так называемый политический путь. Каждый шаг уменьшает конверсию для злоумышленников.
4: Среди других мер для борьбы с мошенниками, например, продажи сим-карт только юридическими лицами, имеющими прямой договор с оператором связи, а также заморозка подозрительных переводов на 6 часов.
0: Утро на радио «Звезда».
4: День улыбки отмечают сегодня во всем мире. Для нас это выражение радости и согласия, а для многих политиков – важный инструмент дипломатии. Франклин Рузвельт покорял мир своей «железной улыбкой» и считал ее основой переговоров. А в Японии вежливое выражение лица могло служить маской для скрытого несогласия. У нас к этому жесту особое отношение. Его объяснение в окончании поговорки «смех без причины». Об улыбке в истории войн и политики Анна Елисеева.
10: Долгое время улыбка считалась признаком простолюдина, поэтому в высших кругах сохранялись серьезные строгие лица. Ситуация начала меняться в 10-х годах прошлого века. Легкая улыбка заиграла на лице президента США Вудро Вильсона. Закрепил этот тренд британский премьер Уинстон Черчилль, приветствуя людей полуулыбкой и поднятой шляпой. Но обязательным этот жест сделал, пожалуй, 32-й американский президент Франклин Рузвельт. Он руководил страной в период Великой депрессии и понял, что политику просто необходимо улыбаться, чтобы поддержать граждан и расположить их к себе. Тогда же и появилось выражение «железная улыбка Рузвельта», рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров.
11: Это были очень тяжелые, суровые времена, когда страна, по выражению многих современников, почти оказалась на грани краха, и Рузвельт был вынужден проводить необходимые, иногда даже болезненные реформы. И для того, чтобы это все объяснить, он устроил так называемые беседы у камина, когда он в доверительной форме обращался к народу. И вот эта минная беседа сопровождалась, да, конечно же, улыбкой.
10: Интересно, что в японской традиции улыбка могла скрывать несогласие собеседника. Вообще, в тех странах, где на культуру большое влияние оказал буддизм, неприлично открыто проявлять свои эмоции, и тем более гневаться, говорит востоковед Кирилл Катков. Если японца что-то не устраивает, он может кивнуть или улыбнуться, но в контексте переговоров этот жест может означать реальное несогласие. Здесь можно вспомнить улыбку посла Курусу на официальной встрече с американцами перед нападением на Пёрл-Харбор. Хотя, по мнению нашего собеседника, о коварстве японского дипломата речь точно не идет.
12: История с Пёрл-Харбором, да, она была раскручена. Вот смотрите, какие японцы агрессоры, какие они нехорошие люди. Они улыбаются, при этом из-под тишка наносят удар. При этом американцы знали о нападении. Более того, кто-то из высокопоставленных лиц США, чуть ли не сам Рузвельт, сказал, что нам будет выгодно, если японцы нанесут удар первыми. Потому что, когда японцы нанесли удар первыми, сразу стало понятно, кто на кого напал.
10: А вот у нас так исторически сложилось, что дежурная улыбка – не самое лучшее качество. Многих она настораживает. Суровые лица советских лидеров сразу давали понять – переговоры будут жесткими. Таким несговорчивым дипломатом на Западе считался, например, министр иностранных дел Андрей Громыко. Но еще больше иностранные коллеги его запомнили по редкой сдержанной улыбке, которую в шутку назвали «улыбкой Джоконды». По ней судили о готовности Москвы к уступкам и компромиссам. Вообще же этот жест наши политики всегда используют в особых случаях, рассуждает Александр Петров.
11: Эта улыбка, как бы, вот знаете, такая вот редкая, но и в то же время обнадеживающая вещь, которая может использоваться в виде козыря для того, чтобы решить какую-то проблему. Ее использовали абсолютно всех, от Николая II до вот президента России. И здесь, мне кажется, как раз и есть загадка русской души, которая полагает, что улыбка может решить все проблемы, которые не решили до сих пор, серьезное выражение лица и серьезное расположение духа.
10: А еще в истории войн улыбка использовалась как последнее оружие против врага. Ярким примером стал югославский партизан Чедомир Чупич. В 1942 году перед расстрелом он открыто улыбался в лицо итальянским фашистам. И этот кадр превратился в мощный символ движения сопротивления. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как орбита Земли превратилась в гигантскую свалку, какие болезни грозят перерасти в менингит, почему французы ставят Тургенева в один ряд с Флобером.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. 80-летний мужчина погиб при взрыве в квартире в Зеленограде, сообщают экстренные службы. По предварительным данным, мужчина самостоятельно привел в действие взрывное устройство. Из подъезда эвакуировали 15 человек. Саперы обследуют квартиру и проверяют, могут ли там находиться другие взрывные устройства. Сотрудник Министерства энергетики США задержан по обвинению в попытке оказать помощь хуситам, сообщили в Министерстве юстиции. По версии обвинения, госслужащий за рубежом применял специализированные знания для помощи хуситам, а также закупал материалы для создания взрывчатых веществ и беспилотников, способных нести взрывчатку. Возгорание в особняке Миллера в Петербурге произошло при выполнении сварочных работ, считают следователи. Пожар в особняке на Исаакиевской площади вспыхнул вечером 1 октября. Горели все этажи здания, которые находятся напротив Исаакиевского собора. Утром стало известно, что пожар потушен, обошлось без пострадавших. До 13 градусов тепла ожидается в Москве сегодня, сообщили в Гидрометцентре России. Также в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Ранее москвичей предупредили, что суббота, 3 октября, станет самым холодным днем недели. Дневная температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
13: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать в ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио, и его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
0: 2 октября. Этот день в истории.
13: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
0: Этот день в истории. Премьера на

0: Солдатский вещмешок. Заплечная, как правило, брезентовая, сумка цилиндрической формы с одной лямкой и завязкой на горловине. Она предназначалась для хранения и переноски личных вещей, боекомплекта и сухого пайка.
1: Форма и содержание.
2: В русской императорской армии вещмешки появились в 1869 году при Александре II. Тогда их шили из пеньковой парусины. Со временем на заплечной сумке появились специальные петли, с помощью которых к ней крепились шинельная скатка и котелок.
0: Солдатский вещмешок.
2: В годы Великой Отечественной войны его делали из цельного куска прочной хлопчатобумажной ткани или палаточного полотна с водоотталкивающей пробиткой. В полной выкладке мешок весил не более 7 килограммов. Именно при такой нагрузке лямка не натирала плечи. Бойцы хранили в армейской сумке портянки, комплект чистого белья, сухой паёк на 2 дня, кружку, ложку, бритву, нож, мыло, а также оружейные принадлежности, маслёнку и ветошь для чистки автомата.

0: Мундирование.
1: На фронте солдатский вещмешок ценился особо. В полевых условиях, набитый листьями или травой, он использовался как подушка или мягкая подстилка. В нем можно было переносить воду или землю, когда бойцы рыли окопы. На войне случалось всякое. К примеру, многие красноармейцы не умели плавать. И вот тогда на помощь приходил именно вещмешок. Его использовали как поплавок. Набивали камышом, сеном и крепко завязывали. Получался эдакий пузырь. Солдат плыл вперед, держась за него руками. «Удобно и неприхотливо», утверждал Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин». «Без мешка и без шинели, без коня и без колес, без того, чего уже ли мы б не вынесли в мороз».
2: Форма и содержание. Солдатский вещмешок.
3: Область знаний. Лекции

0: слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам на Украине. Главная цель – автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве, по которому шли военные грузы для группировок ВСУ в Донбассе. После удара киевские власти перекрыли движение по трем мостам – Южному, Патона и мосту метро. В городе образовались пробки, как сообщает издание «Местная страна». А стоимость поездки на такси с одного берега Днепра на другой в настоящий момент составляет 50 в пересчете на доллары. Об этом сообщило издание, повторю, «Страна». Заявление Владимира Путина о продвижении российских войск в ДНР может стать сигналом для Запада. Это заявил турецкий политический обозреватель Самих Кылыч. По его мнению, это намек Вашингтону и Брюсселю на неизбежность победы России. Кылыч отметил, если Запад увидит, что военная помощь не меняет ситуацию на поле боя, дискуссия о масштабах усилится. Президент России, выступая накануне на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», обратился к противнику и спросил, есть ли смысл, жертвуя людьми, цепляться за территории республики, если их утрата Киевом неизбежна. Группа G20 учла предложение России на встрече по торговле, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Речь идет о предложенных российской стороной формулировках, касающихся поставок продовольствия.
2: Правки, которые в конечном итоге получились, они в том числе учитывают и наши предложения. Во-первых, включили в понятие торговли продовольствием не только продовольствие, а и другой спектр продукции, в том числе и удобрения, и химикаты, и семена, и все, что необходимо для производства пищевых продуктов. И второй момент, то, что в понятие торговли включены и те услуги, которые оказываются, это и фрахты, и страховка. Мы это так трактуем, и мы это заявляли везде на обсуждениях и так далее. То есть это нам позволяет достаточно так широко и комплексно к этому подходить.
1: Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир накануне заявил, что участники встречи «Большой двадцатки» достигли соглашения относительно формулировок совместного заявления. Пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге потушен, пострадавших нет. Об этом сообщили утром следователи. Предварительно возгорание произошло при выполнении сварочных работ, которые провели с нарушением требований безопасности. Пожар начался накануне вечером. Огонь также перешел на примыкающее здание рядом с Исаакиевским собором. Общая площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров. Под Иркутском ввели карантин. Причина – подозрения на особо опасную инфекцию одного из жителей, сообщил губернатор Игорь Кобзев, не уточнив, какая именно. Он провел внеочередное заседание с главным санитарным врачом Анной Поповой. На карантин закрыт стационар районной больницы. Контактные лица под наблюдением, признаков заболевания у них нет. Лабораторные исследования пока отрицательные, сказали в Роспотребнадзоре. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 30 ноября на участке таможенного проезда будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуют ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час потребуется на проезд по Щелковскому шоссе от границы одноименного района до поворота на поселок Восточный. Полчаса займет путь по Котельнической набережной от первого Котельнического переулка до Большого Каменного моста. Пробка на 20 минут на внутренней стороне третьего кольца на участке от Шмидтовского проезда до Ленинградского проспекта.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Спутник-шпион устал хранить секреты и взорвался на орбите. Чем опасны его обломки? Зарегистрирована первая отечественная вакцина против менингокока. Разбираемся, при чем тут национальная безопасность. Книга Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии. Почему ее полюбили футбольные болельщики? Американский спутник-шпион времен Холодной войны взорвался на высоте более 700 километров. Его разлетевшиеся осколки могут стать причиной новых столкновений на орбите. Все эти инциденты наглядно иллюстрируют приближение синдрома Кеслера – медленную цепную реакцию, которая может полностью разрушить космическую инфраструктуру. О вероятности такого сценария и способах его предотвращения Анна Елисеева.
2: Космические аппараты летают на разных типах орбит. Геостационарная – это область телевизионных и метеоспутников. На средней прописали системы ГЛОНАСС и GPS, а низкая орбита стала местом обитания космических станций и различных спутниковых группировок. За десятки лет освоения космоса на этих высотах образовался своего рода планктон из отработавших спутников, ступеней ракет и различных обломков. Все эти скопления трижды приводили к крупным космическим авариям. Одна из них произошла в 2009-м, когда столкнулись отслужившие свой век аппараты «Космос» и «Иридиум». Разлетелись тысячи крупных осколков, из-за которых уже другие спутники были вынуждены менять курс. Косвенно это событие подтвердило теорию консультанта НАСА Дональда Кеслера, которую тот выдвинул в конце 70-х. А именно, что одно столкновение в космосе создает базу для десятков других, и когда-нибудь этот принцип домино обрушит всю космическую инфраструктуру. Впрочем, такой сценарий в обозримом будущем маловероятен, рассуждает заместитель заведующего научно-выставочным отделом Музея космонавтики в Москве Павел Гайдук.
3: То, что предполагал Кеслер, это то, что будет вот прям целый каскад из разрушения спутников. Собственно, мы пока этого не наблюдаем. Я думаю, что что-то подобное можно будет увидеть, когда спутников на околоземной орбите будет в районе 50-60 тысяч.
2: С начала космической эры на орбиту было выведено порядка 17 тысяч спутников. И за все это время произошло более 600 случаев крушения аппаратов. В результате в околоземном пространстве скопились десятки миллионов обломков. Крупные вносятся в специальные каталоги и постоянно мониторятся. В основном этим занимается американская сеть космического наблюдения, говорит научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. А вот крохотные частички отследить невозможно. И проблема в том, что на космических скоростях они превращаются в убийственные снаряды.
4: Американцы могут отслеживать обломки 10-сантиметровые, а угрозу составляют и 1-сантиметровые обломки. На МКС даже фотографии есть, когда небольшой обломок поражает солнечную батарею, например, поражает иллюминатор.
2: Для уборки на орбитах космические державы разрабатывают мусорщиков, основная задача которых – сбить траекторию объекта и направить его в топку, то есть плотные слои земной атмосферы. Но все эти сети, лазеры и прочие технологии обходятся себе дороже. Ведь чтобы отправить чистильщика на службу, нужно построить еще доставщика, то есть ракету. И все это в одноразовом исполнении, говорит Павел Гайдук. Поэтому, чтобы не мусорить, некоторые страны сразу создают специальные низкоорбитальные группировки спутников. Отработав свое, они попросту самоликвидируются. У нас это проект «Сфера», а у американцев «Старлинк».
3: При повышении солнечной активности 10-15 этих спутников входят в атмосферу и перестают работать. Потому что сама система была спроектирована так, чтобы она самостоятельно утилизировала эти самые спутники. Ну, то есть они теряют высоту, входят в атмосферу и сгорают.
2: Аппараты «Камикадзе» выводят и на орбиты повыше. Их заправляют с запасом, и к концу службы, задав себе последний импульс, они отправляются на орбиту захоронения. Это критически важно для геостационарной орбиты, которую эксперты считают самой опасной зоной для развития синдрома Кеслера. Чтобы не устроить космическую аварию, государство делится планами и вносит свои аппараты в специальный регистр ООН. Это помогает разруливать орбитальный трафик. Вот только дело это добровольное, и все держится исключительно на осознательности космических держав. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от такой опасной инфекции, как менингокок. Заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов назвал это крайне значимым событием и рассказал нам, как и кого будут вакцинировать новым препаратом.
5: У уменьшается импортозависимость, то есть появилась российская вакцина, которая будет доступна для использования в России, которая может использоваться широко и будет включена в национальный календарь прививок как обязательная вакцина для профилактики менингококковой инфекции. Это вопрос и национальной безопасности. А вакцина будет использоваться с возраста 3,5 месяцев до 55 лет. А по определенным схемам с 3,5 месяцев будет трехкратное введение, с 6 месяцев двукратное и в 55 лет будет однократное введение. То есть вакцина защитит от опаснейшего и тяжелого заболевания менингококковой инфекции, которая протекает тяжело и поражает головной мозг, сердечно-сосудистую систему, кровотворную систему и может привести к неблагоприятному исходу. Менингит вызывает не только менингококковую инфекцию, менингит может вызывать и любые бактериальные, вирусные инфекции. Это тоже опасное заболевание, которое, в общем-то, иногда проходит и с выздоровлением, иногда человек может иметь последствия в виде поражения нервной системы, нарушения речи, зрения, параличей. Можно добавить, что вакцина будет защищать особо подверженные к этой инфекции группы населения. Это дети раннего возраста, люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями.
1: Третью фазу клинических исследований отечественная вакцина прошла год назад. Результаты показали эффективность, сопоставимую с препаратом сравнения, а по ряду показателей иммунный ответ был даже выше.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Бразильский футболист Густаво Скарпа сделал бестселлером у себя на родине книгу Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Игрок «Атлетико Минейро» создал видеорецензию на эту повесть, и ролик оказался настолько популярным, что Толстой захватил первые места книжных продаж в Бразилии. Какие еще произведения русских классиков больше популярны за границей, чем у нас, выяснил Максим Петренко.
6: Роман Тургенева «Дым» встретил холодный прием у современников в России, как у либералов, так и у консерваторов, за представление тех и других в невыгодном свете. Но при этом во Франции автора в XIX веке отметили за правдивость и сравнивали с Флобером. Повесть «Степь» Чехова наша критика недолюбливала за бессюжетность. Но иностранных исследователей такой импрессионизм зацепил. «Степь» стала не просто пейзажем, а проекцией внутреннего мира, а сам он показан сквозь восприятие ребенка, все чувствующего, но еще не понимающего. Кстати, западные кинематографисты спустя время именно от Чехова взяли на вооружение прием, когда изложение строят через сценки, не связанные между собой. Еще один пример любви к русской классике в Европе – это «Красная звезда» советского писателя-фантаста Александра Богданова, который создал антиутопию про жизнь на Марсе и справедливое общество. Рассказывает прозаик и литературный критик Александр Рязанцев.
7: Несколько лет назад коллектив итальянских авторов написали роман про путешествие Александра Богданова на Марс. То есть он выступает как персонаж романа. Сам факт, что его не просто читают, а еще и воспроизводят, возвращаются в созданный Богдановым мир, это уже говорит о том, что роман очень востребован. И мне кажется, что о нем даже помнят за рубежом больше, чем в России.
6: Порой за границей книги русских авторов ценят за их прикладное значение. Художественное уходит на второй план. Так писатель Сергей Аксаков, нам знакомый по сказке «Аленький цветочек», в США больше известен по запискам об уженье рыбы. «Лучшее введение для американского читателя в природоведческую прозу», выражаются рецензенты за океаном. Аналогично записки охотника того же Тургенева рассматриваются как документ по истории русской охоты от эксперта-натуралиста. Шеф-редактор портала «Год литературы», писатель и литературный критик Михаил Визель, рассказывает о популярности другого знаменитого писателя из-за его привязки к стране.
8: Например, очень популярен в Италии Гоголь. По той очевидной причине, что он просто долго жил в Риме, и даже когда встал вопрос пару лет назад о закрытии легендарного римского кафе «Греко», одним из аргументов в пользу того, что его закрывать ни в коем случае нельзя, было именно то, что здесь писал сам Гоголь. Это имело значение.
6: Безусловно, особого подхода требует труд переводчика наших произведений. Для полного погружения в контекст, продолжает Михаил Визель, и приводит в пример, как недавно при нем индийская переводчица столкнулась с трудностями передачи смысла Денискиных рассказов Драгунского. Речь о сцене, как купленную курицу вывесили за окошко в форточку.
8: Для людей постарше это прекрасно узнаваемая реалия. Холодильники были маленькие, в них все не влезало, а зимой вывесить курицу за окно совершенно естественное дело. Но, естественно, для индусов это полное непонимание. Зачем вывешивать курицу за окошко? Она же там испортится. Поэтому переводчице пришлось вводить разъяснение прямо в текст, что зимой было холодно, и поэтому папа вывесил курицу за окошко, чтобы вечером мама пришла и могла ее приготовить.
6: И нередко такие пояснения занимают в иностранных книгах до четверти объема. Ведь важно же, чтобы читатель вник, что же означают слова «изба», «трактир», «самовар» и «вобла». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, посадит ли самолет менеджер по продажам, если ему будет помогать добрый голос диспетчера? Как изменятся правила массовой рассылки СМС? Что общего у голливудской улыбки и мировой политики?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Крыму задержали россиянина по обвинению в госизмене. В ФСБ заявили, что он фотографировал расчеты противовоздушной обороны и военную технику на полуострове. Координаты и маршруты передвижения он передавал куратору из СБУ. Правительство ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановило проведение проверок в отношении продавцов маркетплейсов, пострадавших от атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. Срок уплаты налогов и взносов продлевается на 12 месяцев. Налоговые проверки приостанавливаются до конца года. Рейтинг Фридриха Мерца опустился до самого низкого уровня, который когда-либо фиксировался среди канцлеров Германии. Это сообщает издание Welt. Согласно исследованию, только 10% опрошенных выразили удовлетворенность работой политика. Еще 88% оказались недовольны или совершенно недовольны его деятельностью. Выжившая после смертной казни в США Криста Пайк находится в критическом состоянии, сообщают американские СМИ. Женщине были введены две дозы смертельной инъекции, однако осужденная осталась жива. При этом у исполнителей возникли сложности, они израсходовали 7 игл. Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет казненной в штате Теннесси женщиной. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным, но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
13: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио, и его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
0: 2 октября. Этот день в истории.
13: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-Курган» в Волгограде.
0: Этот день в истории. Радиозвезда.
14: Как вас звать величать-то?
15: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
16: Третий правитель Киевской Руси и единственный сын легендарного Рюрика. Отважный воин и талантливый полководец. Хронисты окрестили князя Игоря Старым.
0: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
16: После смерти князя Олега киевский престол перешел к его племяннику Игорю Рюриковичу. По разным данным, наследнику на тот момент было хорошо за 30. Более чем зрелый возраст для начала правления, да и вообще для жителей Руси X века. Возможно, именно поэтому его и нарекли Старым.
0: История одного прозвища.
16: Впрочем, есть и другая версия. Якобы всему виной нетипично длинный срок правления князя Игоря. Ряд историков утверждают, что он сидел на киевском престоле до 67 лет. Дольше него из династии Рюриков правили лишь княгиня Ольга, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Поистине, Игорь Старый.
0: Не царское это имя. История одного прозвища.
13: Радиозвезда.
17: Ломоносов дошел до Москвы
18: Портанцы
17: пешком.
18: Вообще сбрасывались.
17: Отравился
18: А викинги шлемы с рогами носили.
19: Аляску продали, а денег не заплатили.
20: А вот и нет. Исторические мифы

0: Кто же придумал такое жуткое изобретение, как гильотина?
1: Это был французский доктор Жозеф Гильотен. Его, кстати, самого потом и казнили на этой вот машине смерти.
2: А вот и нет.
3: Заслуга, так сказать, гильотена в появлении гильотины состоит в том, что он предложил ввести единый для всех вид казни. Европа без них в конце 18 века обойтись не могла. Но применяемые порой четвертование или сожжение считались уже негуманными. Гильотен выступал за быстрый способ – отсекать приговоренным к высшей мере голову и призвал создать соответствующий механизм. Его идею в 1792 году одобрила Национальная ассамблея Франции.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Теперь непосредственно о создателях гильотины. Хирург Антуан Луи придумал треугольную форму лезвия, а собрал конструкцию, работавший тогда в Париже, немецкий механик Тобиас Шмидт. К слову, похожие устройства уже существовали прежде в Шотландии, так что Франция здесь не первопроходец. Тем не менее, к орудию приклеилось именно имя гильотена.
0: А какова же судьба этого доктора?
3: Он умер своей смертью в преклонном возрасте. Казнь на одноименной машине – лишь легенда.
2: А вот и да.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о человеческом глазе.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Размер глазного яблока практически не меняется от рождения и до смерти. У новорожденного глаз уже составляет 70% от взрослого размера. Поэтому у детей такие огромные глаза, а затем пропорции лица просто выравниваются.
4: Факт второй.
6: Глаз способен переводить взгляд с одного предмета на другой за 50 миллисекунд.
4: Факт третий.
6: Человек не замечает, как моргает, хотя делает это 15-20 раз в минуту. Мозг склеивает картинку до и после моргания, создавая иллюзию непрерывности. Если бы эта функция отключилась, мир бы мерцал, как старая кинопленка.
4: Факт четвертый.
6: Новорожденные видят мир черно-белым. Первый цвет, который они начинают различать к 2 неделям, – красный.
4: Факт пятый.
6: Клетки глаза делятся с бешеной скоростью, поэтому любая царапина на роговице затягивается за пару дней. В 10 раз быстрее, чем порез на коже.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о человеческом глазе.
7: Ростов. Тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Ха. Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Пожар на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске локализован на площади 1000 квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах. Ранее в цехе произошло обрушение конструкции. Пожар в производственном корпусе начался накануне вечером. 40 сотрудников эвакуировали и осмотрели медики. На пожаре погиб один человек, судьба еще пятерых неизвестна, заявили агентству ТАСС в оперативных службах. Власти Сергиево-Посадского городского округа заявили, что по предварительной информации произошедшее не связано с атакой БПЛА. Экипажи танков Т-72Б3М группировки «Север» уничтожили опорные пункты, технику и живую силу ВСУ в окружении в Харьковской области. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны. Танкисты несут дежурство круглосуточно, поражают цели с закрытых позиций. Группировка продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, подчеркивают военные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил действия военных в Черном море. Так Россия отвечает на удары Украины, и Москве важно полностью пресечь поставки боеприпасов и топлива для ВСУ. Песков подчеркнул, Россия открыта к переговорам, но по Черному морю ситуация особенная. Украина должна заплатить свою цену, она уже платит и будет продолжать, передает слова Пескова агентство РИА Новости. Министерство обороны России регулярно сообщает об ударах по судам с военными грузами для ВСУ. Правительство России поддержало продавцов «Озон», пострадавших от атак беспилотников. Им предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам на 12 месяцев. Выездные проверки приостановлены до конца этого года. Меры применяются автоматически без заявлений. Условия – действующий договор с «Озон», либо регистрация после декабря 2025 года, либо ущерб более 5% годового дохода. Ранее аналогичные меры ввели для продавцов «Wildberries». Американский инженер Картер Чёрч с помощью нейросети расшифровал письмо Наполеона. Послание оставалось загадкой больше 200 лет. Письмо отправили военачальнику де Мармону. В нем подробности продвижения французских и австрийских войск и призыв не бояться противника. Ключ к шифру был утерян. Инженер использовал систему GPT-6 Astra. Нейросеть всего за 6 часов проверила множество вариантов и расшифровала письмо. Ранее стало известно, что компания OpenAI отказалась от выпуска этой модели из соображений безопасности. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии. И медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Инцидент в кабине пилотов «Боинга» из Дубая едва не привел к катастрофе. А может ли взять штурвал в руки в случае опасности простой пассажир? В России предложили ограничить возможность СМС-рассылок. Как перекроют поток спама? Сегодня день улыбки. Какую роль она играет в мировой политике? Инцидент в кабине пилотов «Боинга», летевшего из Дубая в Тель-Авив, едва не привел к катастрофе. Самолет начал резко терять высоту и сменил курс. Что именно там произошло, установит следствие. Пока известно, что один из пилотов был ранен, а штурвал в итоге взяли в руки летчики, находившиеся в салоне среди пассажиров. Насколько сложно совершить такой маневр без подготовки? Обучают ли бортпроводников навыкам управления и способен ли самый обычный человек посадить самолет? Ким Андреев нашел все ответы.
2: 2009 год, США. Пилот небольшого частного самолета умирает от сердечного приступа прямо во время набора высоты. В салоне четверо пассажиров, муж, жена и двое детей. Супруг, когда-то в прошлом управлявший спортивным самолетом, решает сесть за штурвал. Следуя подсказкам диспетчеров, летчик-любитель Даг Уайт успешно сажает самолет. Позже эту историю экранизируют в Голливуде. Есть ли шанс, что человек с минимальной летной подготовкой посадит не просто легкомоторный самолет, а огромный пассажирский лайнер, комментирует пилот первого класса Владимир Зюзин.
5: Главное психологическое состояние этого человека. То есть, если человек успокоился, если у него есть время для некоторой подготовки, то есть по земле можно провести небольшой такой, скажем так, коллоквиум, брифинг, и можно человека, в общем-то, заранее посвятить во все предстоящие этапы захода на посадку и выполнения посадки. Если человек успокоился и он достаточно себя уверенно чувствует, то для самолетов класса Airbus или Boeing 737, я думаю, что вполне возможно.
2: В 2005 году экстренно посадить «Боинг» в Греции пытался бортпроводник Андреас Продрому. Пилоты потеряли сознание из-за разгерметизации кабины, а он единственный из членов экипажа успел надеть кислородную маску. У мужчины даже была летная лицензия. В итоге он смог развернуть самолет, но из-за нехватки топлива «Боинг» рухнул под Афинами. Могут ли в теории бортпроводник или стюардесса взять на себя экстренную посадку, если пилоты по каким-то причинам не в состоянии это сделать, объясняет командир самолета А-320 Андрей Литвинов.
6: Но это невозможно неподготовленному человеку. У них были там какие-то курсы по поводу того, что если вдруг там стало плохо кому-то, и как вот вытащить его из кабины, чтобы он не мешал пилотированию. Такие курсы были. Что касается там пилотирования самолета, но они его все равно не посадят.
2: Настоящее чудо произошло в Британии в 2013-м. Там посадку совершил пенсионер Джон Уайлди, прежде никогда не управлявший самолетами. На борту легкомоторного воздушного судна было два человека. Пилот, оказавшийся без сознания, и 77-летний Уайлди. Больше часа диспетчеры объясняли ему, что делать, предложив игнорировать большинство приборов, кроме трех – газ, тормоз и штурвал. С четвертой попытки мужчине удалось посадить самолет и выжить. Можно ли представить подобное на борту пассажирского лайнера, отвечает Андрей Литвинов.
6: Художественный фильм, фантастика, но такого не бывает. Это если сам человек знаком с кабиной Боинга или там с кабиной Аэрбаса, и то, если он в кабине не ориентируется, как ему подсказать? И при том это пока он спросит, пока подскажет, пока он разберется, самолет прилетит.
2: Более того, даже опытные пилоты, вернувшиеся из отпуска, поначалу привыкают к кабине, казалось бы, родного самолета. Во-первых, авиакомпании регулярно обновляют оборудование. Во-вторых, без постоянной практики пилоты теряют мышечную память, управление рычагами и педалями. И, наконец, после долгой паузы меняется восприятие скорости, высоты и перегрузок. Поэтому управление самолетом – это не вопрос привычки, а строго регламентированный процесс. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Министерство цифрового развития предлагает разрешить СМС-рассылки только операторам связи. На данный момент эта деятельность находится в нерегулируемой серой зоне, что создает угрозу для пользователей, заявили в ведомстве. Инициатива попала в третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками и телефонными мошенниками. Как новые правила массовой рассылки СМС сделают нашу жизнь безопаснее? Объясняет эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
7: И вот есть мысль как раз, видимо, вернуть некое доверие. То есть мы точно знаем, что это проверенный контакт, потому что идет рассылка от оператора связи. Ну и тем более будет проще контролировать всякие договорные истории, откуда пришло, что за текст, проверить этот текст. В общем, мне видится вот эта вот единая точка входа. Это всегда чуть лучший контроль. Также, вероятно, повысит лояльность получателей данной информации.
8: А разве мошенники не могут использовать личные СМС, а не массовую рассылку?
7: Конечно, смогут. Массовая рассылка, она чуть более, ну, скажем так, эффективно, потому что она массовая. И тут им будет сложнее, потому что нельзя будет зарегистрироваться и текст свой протащить через оператора, через единую точку контроля.
8: Как вы оцениваете остальные меры борьбы с мошенниками?
7: Это меры эффективны, потому что они комплексные. То есть каждый последующий пакет мер, он усиливает уже до этого введенные. То есть там сначала усложнили злоумышленникам вывод денежных средств, потом увеличили количество шагов пользователя до вывода денежных средств, тем самым удлинив так называемый политический путь. Каждый шаг уменьшает конверсию для злоумышленников.
4: Среди других мер для борьбы с мошенниками, например, продажа сим-карт только юридическими лицами, имеющими прямой договор с оператором связи, а также заморозка подозрительных переводов на 6 часов.
3: Утро на радио «Звезда».
4: День улыбки отмечают сегодня во всем мире. Для нас это выражение радости и согласия, а для многих политиков важный инструмент дипломатии. Франклин Рузвельт покорял мир своей «железной улыбкой» и считал ее основой переговоров. А в Японии вежливое выражение лица могло служить маской для скрытого несогласия. У нас к этому жесту особое отношение. Его объяснение в окончании поговорки «смех без причины». Об улыбке в истории войн и политики Анна Елисеева.
9: Долгое время улыбка считалась признаком простолюдина, поэтому в высших кругах сохранялись серьезные строгие лица. Ситуация начала меняться в 10-х годах прошлого века. Легкая улыбка заиграла на лице президента США Вудро Вильсона. Закрепил этот тренд британский премьер Уинстон Черчилль, приветствуя людей полуулыбкой и поднятой шляпой. Но обязательным этот жест сделал, пожалуй, 32-й американский президент Франклин Рузвельт. Он руководил страной в период Великой депрессии и понял, что политику просто необходимо улыбаться, чтобы поддержать граждан и расположить их к себе. Тогда же и появилось выражение «железная улыбка Рузвельта», рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров.
10: Это были очень тяжелые, суровые времена, когда страна, по выражению многих современников, почти оказалась на грани краха, и Рузвельт был вынужден проводить необходимые, иногда даже болезненные реформы. И для того, чтобы это все объяснить, он устроил так называемые беседы у камина, когда он в доверительной форме обращался к народу. И вот эта минная беседа сопровождалась, да, конечно же, улыбкой.
9: Интересно, что в японской традиции улыбка могла скрывать несогласие собеседника. Вообще, в тех странах, где на культуру большое влияние оказал буддизм, неприлично открыто проявлять свои эмоции, и тем более гневаться, говорит востоковед Кирилл Катков. Если японца что-то не устраивает, он может кивнуть или улыбнуться, но в контексте переговоров этот жест может означать реальное несогласие. Здесь можно вспомнить улыбку посла Курусу на официальной встрече с американцами перед нападением на Пёрл-Харбор. Хотя, по мнению нашего собеседника, о коварстве японского дипломата речь точно не идет.
11: История с Пёрл-Харбором, да, она была раскручена. Вот смотрите, какие японцы агрессоры, какие они нехорошие люди. Они улыбаются, при этом из-под тишка наносят удар. При этом американцы знали о нападении. Более того, кто-то из высокопоставленных лиц США, чуть ли не сам Рузвельт, сказал, что нам будет выгодно, если японцы нанесут удар первыми. Потому что, когда японцы нанесли удар первыми, сразу стало понятно, кто на кого напал.
9: А вот у нас так исторически сложилось, что дежурная улыбка – не самое лучшее качество. Многих она настораживает. Суровые лица советских лидеров сразу давали понять – переговоры будут жесткими. Таким несговорчивым дипломатом на Западе считался, например, министр иностранных дел Андрей Громыко. Но еще больше иностранные коллеги его запомнили по редкой сдержанной улыбке, которую в шутку назвали «улыбкой Джоконды». По ней судили о готовности Москвы к уступкам и компромиссам. Вообще же этот жест наши политики всегда используют в особых случаях, рассуждает Александр Петров.
10: Эта улыбка, как бы, вот знаете, такая вот редкая, но и в то же время обнадеживающая вещь, которая может использоваться в виде козыря для того, чтобы решить какую-то проблему. Ее использовали абсолютно всех, от Николая II до вот президента России. И здесь, мне кажется, как раз и есть загадка русской души, которая полагает, что улыбка может решить все проблемы, которые не решили до сих пор, серьезное выражение лица и серьезное расположение духа.
9: А еще в истории войн улыбка использовалась как последнее оружие против врага. Ярким примером стал югославский партизан Чедомир Чупич. В 1942 году перед расстрелом он открыто улыбался в лицо итальянским фашистам. И этот кадр превратился в мощный символ движения сопротивления. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня! Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. 8 сотрудников МЧС России в Донецкой Народной Республике пострадали во время тушения пожара из-за повторной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Атака произошла в Куйбышевском районе. Пожар возник в частном секторе в результате налета дронов противника. США угрозами призывают Францию и Германию сократить запасы дизельного топлива, пишет Рейтер. По данным агентства, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США. Рабочая группа Евросоюза по энергетике обсудит ситуацию уже сегодня. Власти выделят по 1 000 000 рублей жителям 7 квартир, которые были полностью или значительно разрушены в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Кроме того, начались выплаты всем пострадавшим. ВСУ атаковали Ульяновск с помощью дронов 25 сентября. Московскому метрострою сегодня исполняется 95 лет. Мэр Сергей Собянин поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и поделился планами по развитию метрополитена до 35 года. Программа развития включает открытие более 60 новых станций и завершение строительства 3 новых радиусов – Троицкого, Бирюлевского и Рублева-Архангельского. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана. Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали Трубой. В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио, и его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
12: 2 октября.
0: Этот день в истории. Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
12: Этот день в истории.
0: премьера на радио «Звезда».
13: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
13: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: если можешь прости.
1: Радио «Звезда». Человек с изюминкой. Екатерина Великая.
2: Повелительница огромной страны, женщина, перед которой трепетали министры и послы. Историки много пишут о ее реформах, воинах, любовниках. Но есть кое-что, о чем почти не говорят. О ее невероятной способности в одну секунду переломить ситуацию, не властью. Словом, а иногда просто улыбкой.
1: На первый взгляд.
2: Она умела быть жесткой. Подавление Пугачевского восстания, смертные приговоры, три раздела Польши. Но это дела государственные. Живая, умная, с острым чувством момента женщина, в личном общении она часто выбирала другой инструмент.
1: В чем изюминка?
2: Адмирал Василий Чичагов – единственный русский флотоводец, получивший орден Святого Георгия первой степени за победу над шведами. Настоящий вояка, позабывший придворный этикет и напыщенные речи. Попал на аудиенцию к императрице. Поначалу смущался. Потом начал рассказывать про сражение, увлекся, и его понесло. Размахивал руками, командовал громко, с выражениями. Наконец очнулся, упал на колени. «Виноват, матушка, ваше величество, забылся». Екатерина могла нахмуриться, могла сделать вид, что оскорблена, хамство, позор, опала. Нет, она подошла к склонившемуся адмиралу и положила ладонь ему на голову.
3: «Ничего, ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я же все равно в вашей морской терминологии ничегошечки не понимаю».
2: Говорят, придворные вспоминали времена Екатерины с тоской. Из-за того, что при ней можно было так в порыве сказать что-то лишнее и остаться в живых.
1: Екатерина Великая. Человек с изюминкой. Игры человечества.
4: По легенде, ее придумал философ Конфуций во время своих скитаний в 500 году до нашей эры. По другой версии, эту игру изобрел китайский рыбак Цзэ, чтобы хоть как-то отвлечь друзей от морской болезни. Есть, правда, еще одна гипотеза. Популярная настольная головоломка родилась якобы на палубе Ноева ковчега от скуки. На самом деле, маджонгу от силы всего-то лет 150. Но подтвердить это документально невозможно.
1: Игры человечества.
4: Воробей. Так переводится слово маджонг. Говорят, что именно эту птицу ценил и уважал все тот же Конфуций. Воробей в Поднебесной – символ.

0: Больше очков, тем ближе победа. Вот только не надо путать живой маджонг с одноименным электронным пасьянсом. Правила виртуальной головоломки совсем другие. На экран вываливаются сразу все костяшки. Внешне они напоминают сфотографированную сверху пирамиду. Задача – полностью очистить игровое поле, поочередно убирая пары одинаковых фишек. Интересно, что в некоторых вариантах китайского пасьянса победитель получает еще и некий бонус. На дисплее высвечивается известная цитата или афоризм. Что-то вроде
1: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал».
0: И это, между прочим, Конфуций.
2: Игры человечества.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил действия военных в Черном море. Москве важно полностью пресечь поставки боеприпасов и топлива для ВСУ, подчеркнул он в ходе беседы с журналистами.
1: Российская сторона всегда открыта для переговоров, но по Черному морю ситуация особенная. Россия отвечает, Украина должна заплатить свою цену за это, она платит уже и будет продолжать платить. Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю военного оборудования, боеприпасов и так далее, топлива для интересов ВСУ, что сейчас и происходит и будет дальше. Киевский режим не проявляет какой-либо склонности к комплексным договоренностям. Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир.
0: Президент России Владимир Путин накануне заявил, что российские войска не прекратят наносить удары по украинским кораблям. Это стало ответом на удары киевского режима по российским гражданским судам. Российские войска в Киеве поразили автожелезнодорожный мост через Днепр. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. О взрывах на южном мосту украинской столицы, в том числе у его опор, сообщал накануне мэр Виталий Кличко. Движение по мосту пришлось остановить. Это ключевая транспортная артерия. Через нее идет 90% транзита между регионами Украины и значительная часть военных перевозок. Мост связывает трассы на Одессу, ЧОП и Харьков. Местные издания сообщают сегодня о транспортном коллапсе в Киеве. Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования. Президент подчеркнул рост престижа рабочих профессий. Все больше молодых людей выбирают колледжи и техникумы. С сентября профессионалитет закреплен как форма организации обучения. Работодатели активнее участвуют в подготовке кадров, а чемпионатное движение помогает студентам осваивать передовые технологии и получать стажировки в крупных компаниях, отметил Владимир Путин. Соединенные Штаты угрозами призывают Францию и Германию сократить запасы дизельного топлива, пишет агентство Рейтер. По данным издания, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США. Рабочая группа Евросоюза по энергетике обсудит эту ситуацию уже сегодня. Во Франции более 400 школ перевели на дистанционное обучение из-за непрекращающихся протестов старшеклассников. Министр образования Эдуард Джеффрей заявил, что причиной стали поджоги школ и нападения на сотрудников. Протесты начались 29 сентября. Школьники недовольны нехваткой учителей и переполненными классами. К ним присоединились около 30 университетов. С начала недели арестованы почти 2000 человек. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Автонавигатор.
0: Сегодня пятница, короткий рабочий день. Около 16 часов начнется вечерний разъезд. Интенсивное движение ожидается в центре, на Третьем кольце и Московской кольцевой, а также на вылетных магистралях по направлению в область, напоминает Департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса потребуется на проезд по внешней стороне Третьего кольца от Митьковского тоннеля до улицы Новая Башиловка. Столько же займет путь по Раужской набережной от Большого Устинского моста до Большого Каменного моста. Пробка на 20 минут на Рогачевском шоссе от церкви в селе Киово до железнодорожного переезда. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Античные ювелирные украшения. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Интерес к древним ювелирным украшениям очень заметен, особенно сегодня. Можно увидеть различные бренды, которые обращаются к действительно наследию людей древности. Причем иногда не столько повторяют какие-то уже известные изделия, сколько берут отдельные детали, элементы. И это только с одной стороны объясняет интерес к ювелирным произведениям прошлого. С другой стороны, мы также можем увидеть в кинематографе сюжеты, которые обращаются к теме античности. И, безусловно, чтобы показать человека своего времени, нужно воспроизвести его костюм. И в этом случае женские украшения, они, наверное, становятся инструментом стилистов, потому как они могут либо создать достоверный образ, либо иногда испортить весь фильм. Я не говорю только о себе, но сейчас вот кто меня слушает, представьте современный фильм на тему Древней Греции или Рима. И согласитесь, что если украшение кажется каким-то громоздким, либо костюм из какой-то очень плотной тяжелой ткани, то все начинает напоминать какую-то очень бедную театральную постановку. И поэтому сегодня я хотела бы поговорить о ювелирных изделиях, что делает античное украшение узнаваемым, какие элементы были характерны для своего времени и почему даже попытки повторить в точности найденный археологами предмет иногда может не увенчаться успехом. Вообще, интерес к украшению, скажем так, себя заметен, наверное, я сейчас очень сильно откачусь в прошлое, с каменного века. Действительно, при раскопках археологи находят какие-то украшения из зубов древних животных, просверленные ракушечки и прочее. Причем украшения могли использовать как женщины, так и мужчины. И в этом случае это были какие-то обереги, символы успешной охоты и прочее. То же самое продолжается и уже в последующую эпоху бронзы, когда появляются подвески из этого прекрасного металла, какие-то кольца, и тогда же начинает активно использоваться золото, но это такие первые шаги. И ювелирные украшения мы, конечно же, понимаем как произведения из драгоценных металлов. Это серебро, это золото, и это драгоценные и полудрагоценные каменья. Особого расцвета ювелирное искусство достигает уже в эпоху раннего Железного века. И, на мой взгляд, самые сложные и выдающиеся шедевры были изготовлены древними греками. Они заслуженно считаются одними из лучших ювелиров, вообще известных в истории. Впоследствии их славу поддержат византийцы, что справедливо они наследовали их культуре. И, кстати, наши древнерусские изделия, которые и повторяют, и изобретают что-то свое, они также очень близки к византийской ювелирной традиции, и, соответственно, наши мастера знали многие техники, разработанные в Древней Греции. Но если сегодня человек отправится в музей в нашей стране или в любой другой и увидит вот эти древние украшения, возникнет сразу ряд вопросов. Как бывший экскурсовод, я с ними сталкивалась. Один из первых вопросов – это подделка, потому что золото очень ярко блестит или серебро такое светлое и красивое. Как же так вы это все подложили? Но уже в древности, конечно же, мастера понимали, что золото – идеальный материал. Оно не меняется со временем. Хотите – верьте, хотите – нет. Но если золото чистое, в нем минимальные примеси, то золото будет неизменным на протяжении 3-4 и так далее тысяч лет. А если говорить про серебро, то оно очень легко чистится. Да, оно темнеет, но очистка серебра не занимает много времени. Но самое главное, что из этих металлов проще всего делать какие-то сложные формы, элементы. Но плохое знание техник, то, с чего я начала, оно приводило в истории к казусам. Потому что, конечно же, попытки воспроизвести украшения древности были, и сейчас эти попытки есть. Но если вы попытаетесь купить, как вам обещают, древние украшения, то тут два варианта. Либо вы нарушаете закон, либо вы покупаете очень некачественную подделку.
2: Античные ювелирные украшения.
1: Область знаний.
3: Яркий, на мой взгляд, случай был в 19 веке, когда музей, ни много ни мало Лувр, приобрел так называемую корону или тиару царя скифов Сайтаферна и приобрели ее в Лувре через каких-то перекупщиков. И, конечно же, первым делом ввели ее в экспозиционное пространство и всячески всем показывали. Это такой, знаете, колпак, шлем, я бы даже сказала, из золота, роскошный, очень высокий, с огромным количеством деталей. Там и мифологические персонажи на этом колпаке. И там же была надпись выгравирована. И вот что произошло. Когда Лувр предъявил эту корону, то многие исследователи, в основном немецкие и наши отечественные, в частности археолог Веселовский, автор множества раскопок в Крыму, в Анапе, все они начали говорить, что это подделка. Почему они так говорили? Да потому что мы прекрасно сегодня представляем, какая деталь могла быть на древнем украшении, какой тип плетения цепочки мы можем себе представить, какой нет. Потому что это все нам дают археологические находки, это все нам дают описания в письменных источниках. Ну и, конечно, сами формы древних украшений, они тоже очень характерны. Так, в частности, вот представим себе калаф. Представили? Сомневаюсь, потому что непонятное слово. Однако это женский головной убор, который мы находим преимущественно в погребениях Северного Причерноморья, в курганах скифских. Это что-то вроде перевернутого ведра на голове, потому что действительно такой цилиндр. Либо, наверное, вам будет проще представить, если вы еще не нашли в интернете, что такое калаф, головной убор египетской царицы Нефертити. Ну, наверное, самый известный древнеегипетский бюст, который мы знаем. Вот такого типа украшения носили женщины. Обязательно под калафом находилось какое-то полотно, покрывало. И вот этот калаф, хоть он был изготовлен для скифской какой-то царицы, над ним работал грек. Потому что именно греки, они знали все эти техники работы с золотом. В частности, на калафах обычно прибегали к технике теснения. Это когда берется очень тонкая пластинка из золота, и затем она помещается на матрицу, на какую-то основу. Матрица может быть глиняная, резная, деревянная, либо из какого-то другого металла. И затем изображение на золотой фольге как бы оттискивается по вот этому рельефу. На самом деле звучит просто, но если лист очень тонкий, то он быстро порвется, может быть, даже в моменте нанесения узора. Если он толстый, то, конечно же, рельеф не получится таким, каким вы его хотели. Помимо калафов, как в варварских захоронениях, так и в самой Греции, встречается украшение стленгида. Это, по сути, ободок, но он размещается прямо на лбу, над бровями, и часто он декорирован в виде прядей волос. То есть вот такая вот диадема могла быть, опять же, символом положения девушки. Ну и вообще диадемы были очень популярны. Их носили, по-видимому, во время каких-то торжественных мероприятий. Но в Древней Греции положение женщины было сложным. Она должна была быть хозяйкой дома, но она не являлась, если это, конечно, была женщина достойного положения, она не являлась на пиры, на симпосии, обязательную часть древнегреческой жизни. Она не появлялась в театре. То есть она украшала дом и, видимо, могла только отправиться в иной мир в этом украшении. Либо такие изделия часто были изготовлены специально в качестве поднесения божествам. Кстати, касаемо источников наших знаний о ювелирных изделиях, это не только археология, но это изображение древних женщин, например, в нумизматике на монетах, либо в барельефах каких-то, в статуях, потому что если присмотреться, часто можно увидеть серьги, подвески какие-то ювелирные. Например, на монетах 5-4 века до н.э., на монетах Сиракуз есть изображение, оно считается вообще самым, пожалуй, красивым изображением на монете, нимфы Аретузы. Если присмотреться, то можно увидеть, что у нее какие-то бусины в волосах вплетены, что у нее серьги с небольшими подвесками. И действительно, такие серьги, такие шпильки, прически находят археологи сегодня.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Античные ювелирные украшения. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
8: Помимо каких-то предметов, украшающих голову, конечно же, кольца. Конечно же, ожерелья, браслеты, перстеньки – все это было. Но, мне кажется, самыми интересными украшениями в древности все же были серьги. Вот я начала с обращения к кинематографу. Вспомним фильм «Александр», который был посвящен Александру Македонскому. И там мать великого полководца изображает известная голливудская актриса, и она носит серьги, которые воспроизводят действительно находки, сделанные... Кстати, в Северном Причерноморье. Например, там у нее есть одни серьги, очень сложные фигурные, которые, насколько я помню, были обнаружены то ли в античной Фанагории, то ли в каком-то из других древнегреческих поселений на территории нашей страны. И вот там получается большой достаточно диск, на котором есть такие элементы, как переплетающийся растительный узор, то есть такая большая розеточка с многими лепестками. Затем под этим диском подвески. Часто на серьгах и, кстати, на ожерельях подвески выполнены в виде бутонов цветов, либо каких-то семечек. Может быть, это было связано с идеей перерождения природы, с идеей вечной жизни. Точно непонятно, но греки очень любили эти элементы вставлять. Плюс часто серьги были изготовлены в виде головы богини. Это могла быть богиня Афродита, но, разумеется, девушка хочет быть красивой. Почему бы не надеть серьги, на которых изображение богини красоты? Иногда это серьги в виде, ну, как сегодня бы кто-то сказал, ангелочков, но и ротиков, небольшого божества любви, спутника Афродиты. Может быть, когда эти серьги девушка получала в подарок, они были символом действительно большой любви и привязанности. Еще одним очень узнаваемым, я бы сказала, типом украшения древности являются, конечно же, венки. Это роскошные венки, лепестки, которых изготовлены из листового золота. Это могут быть листочки оливы, это могут быть листочки дуба, кстати, тоже известны такие случаи. И недавно мне рассказывали, что был обнаружен венок, который изготовлен не из золота, он изготовлен из бронзовой проволоки, которая была обернута либо обтянута какими-то растительными элементами, либо это даже сам растительный элемент, как деревянная палочка, которую уже обвивали бронзовой вот этой проволокой. И там, что любопытно, часть лепесточков, они бронзовые, а вот другая часть с позолотой. И особенно с позолотой сам ободок, который должен был удерживать эти все лепесточки на голове. И при реконструкции археологов было высказано предположение, что ободок, когда она его носила, он с одной стороны был золотой, а с другой стороны все вот эти вот лепесточки, они были зелененькие, ведь бронза, она со временем окисляется. Чистили они или нет бронзу, ну, сказать сложно. Потому что в зависимости от условий бронза может окислиться как за неделю, так и за несколько лет. Но если представить, что бронза окислялась, а это не влияет особо на состояние металла, то вот девушка носила такой потрясающий цветущий ободок с многими лепесточками. Но, конечно, украшения ювелирные носили не только женщины. Мужчины тоже их носили. Так в скифских захоронениях мы находим изготовленные древними греками гривны. Это шейный обруч. Он достаточно толстый. Он может быть как полый внутри, этот обруч, так и на самом деле это может быть действительно очень хорошее золото, прут из него. И вот такие шейные обручи, они тоже демонстрировали статус погребенного, статус владельца.
2: Античные ювелирные украшения.
1: Область знаний.
8: Еще мне нравится история о том, что при раскопках кургана Чертамлык, помимо женского захоронения, там же было, безусловно, захоронение представителя местной знати, тоже какого-то варварского царя. И помимо меча, помимо гривны и других роскошных изделий, там был небольшой камень вытянутой формы с рукоятью из золота. И обычно мы такие подвесные, а там было просверленное отверстие камня, рассматриваем как оселки, то есть изделия для заточки оружия. Но следы на этом камне, и часто вообще на таких камнях следов как бы и нет, подводят к исследователей к мысли, что в некоторых случаях, когда этот оселок особенно роскошно оправлен, он мог использоваться как пробирный камень. А пробирный камень, он нужен для определения качества золота. То есть, представляете, вот сидит какой-то знатный местный царь, и тут ему приносят золото, приносят украшения, приносят, может быть, меч с рукоятью из золота, и он такой достает свой этот камень и проверяет, чистое ли это золото, достойно ли его чести это украшение. Ну, забавная история, хотя всякое могло быть. Действительно, наш район славен богатыми погребениями, и самое главное, именно благодаря вот этой тяге варваров и скифов, и сарматов к роскоши, мы можем судить об умениях античных мастеров, потому что помимо вот этого тиснения, они, конечно же, умели работать в технике зерни. Это когда очень мелкие шарики напаиваются на металлическую основу, и эти шарики могут собираться в узор. Потом это будут повторять византийцы, и древнерусские украшения тоже будут украшены зернью. Это плетение, тоненькие-тоненькие проволоки из золота переплетались между собой, получались такие косички, и из них уже могли собирать как ожерелье, так и браслет. Ну и, конечно, интересно, что на многих украшениях мы встречаем мифологических персонажей, сцены из мифов и легенд. И это тоже нам дает сведения о представлении людей древности об окружающем мире. И я очень мало сейчас, наверное, сказала о римских украшениях, потому что действительно есть небольшой контраст. Римляне, конечно, тоже любили роскошь, но у них и были всевозможные запреты на роскошь, так называемые эдикты. И в целом римляне, наверное, ну, на мой субъективный взгляд, были скорее минималистичны в сравнении с греками и уж тем более с варварами, на которых греки работали. Но, так или иначе, мы находим и в самой Италии, в печально известных в Помпеях украшения из золота и серебра, мы находим украшения, соответствующие римской моде, в Северном Причерноморье. И чаще всего это действительно более тонкие какие-то изделия, не такие богатые, не такие роскошные. Но материалы, которые выбирали римляне, они, конечно, были великолепными. Так в Риме очень любили жемчуг. И сегодня многие девушки его любят, а в древности он составлял какие-то сложные гарнитуры. Серьги, подвески, ожерелья – все это женщина могла носить. Плюс очень любили булавки, заколочки с жемчужными какими-то навершиями, потому что если обратиться к статуарным изображениям римлян, то можно увидеть, какие сложные прически были у местных женщин. Это какие-то высокие шиньоны, это какие-то переплетения, завитки. Все это должно было поддерживаться. Ну и, конечно, мужчины не отставали. Так именно элементом мужского костюма были фибулы, застежки, булавки, тоже иногда очень сложно декоративно украшенные. То есть мир древних украшений, он многообразен. И, конечно, когда мы начинаем его рассматривать, изучать, нам нужно помнить одно очень важное. Мужчины тоже любят украшения, но именно женский костюм, он показывает то, к какому роду относится женщина, то, какую культуру она носит. Потому что иногда ничего, кроме женского украшения, мы не находим. Я не говорю про античность, это многие другие культуры. И именно по женскому украшению мы можем узнать, какой культуре она принадлежала, какая мода была в ее жизни, потому женский костюм так интересен в изучении.
2: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза,
2: Совет Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий происходящих.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Следственный комитет установил причастность начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди к ряду терактов на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по итогам совещания в Луганске. Среди преступлений – атака дронов на пляж в селе Архипа Осиповка, массированный удар по Нижнекамску, а также атаки на иранское судно «Ана» и российское судно «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского канала. В результате этих терактов погиб 21 человек, в том числе дети. Иващенко и Бровди заочно предъявлено обвинение, они объявлены в международный розыск. Пожар на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают проливку сгоревших конструкций. Пожар начался накануне вечером. Из здания эвакуировали 40 человек. Их осмотрели медики. Судьба 5 остается неизвестной. По предварительным данным, причина техногенная. Атака беспилотников исключается. По сообщению властей, угрозы населению после пожара на химзаводе нет. Объем вложений бизнеса в разработки, проводимые университетами в России, с момента начала проведения спецоперации возрос более чем в 1.5 раза. Об этом по итогам Конгресса молодых ученых в Ростове-на-Дону сообщил замминистра науки и высшего образования Денис Секеринский.
2: Мы видим с 2022 года, знаете, такой своеобразный эффект от специальной военной операции, что компании более активно стали искать взаимодействие с университетами и с научными организациями. Фактически тот технологический супермаркет, в котором мы все жили, когда казалось, что мы можем купить любую технологию, любой продукт, он внезапно закрылся. Для многих организаций, для многих компаний это фактически оказался вопрос жизни и смерти. Поэтому они пошли в университеты, они пошли в научные организации, стали примерять на себя роль квалифицированных заказчика.
1: В интервью агентству ТАСС Секеринский отметил, что в общей структуре финансирования науки в России порядка 65% занимают государственные средства. Остальная доля приходится на бизнес. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве усилится облачность. Осадков синоптики не обещают. Максимальная температура воздуха 12 градусов. Сейчас в столице плюс 10. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65-02-2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Солдатский вещмешок. Заплечная, как правило, брезентовая, сумка цилиндрической формы с одной лямкой и завязкой на горловине. Она предназначалась для хранения и переноски личных вещей, боекомплекта и сухого пайка. Форма и содержание.
1: В русской императорской армии вещмешки появились в 1869 году при Александре II. Тогда их шили из пеньковой парусины. Со временем на заплечной сумке появились специальные петли, с помощью которых к ней крепились шинельная скатка и котелок.
0: Солдатский вещмешок.
1: В годы Великой Отечественной войны его делали из цельного куска прочной хлопчатобумажной ткани или палаточного полотна с водоотталкивающей пропиткой. В полной выкладке мешок весил не более 7 килограммов. Именно при такой нагрузке лямка не натирала плечи. Бойцы хранили в армейской сумке портянки, комплект чистого белья, сухой паёк на 2 дня, кружку, ложку, бритву, нож, мыло, а также оружейные принадлежности, маслёнку и ветошь для чистки автомата.

0: мундирования.
1: На фронте солдатский вещмешок ценился особо. В полевых условиях, набитый листьями или травой, он использовался как подушка или мягкая подстилка. В нем можно было переносить воду или землю, когда бойцы рыли окопы. На войне случалось всякое. К примеру, многие красноармейцы не умели плавать. И вот тогда на помощь приходил именно вещмешок. Его использовали как поплавок. Набивали камышом, сеном и крепко завязывали. Получался эдакий пузырь. Солдат плыл вперед, держась за него руками. «Удобно и неприхотливо», утверждал Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин».
2: «Без мешка и без шинели, без коня и без колес, без того, чего уже ли мы б не вынесли в мороз».
3: Форма и содержание. Солдатский вещмешок.
4: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
5: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио. И его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
3: 2 октября.
4: Этот день в истории.
5: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-Курган» в Волгограде.
4: Этот день в истории.
6: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
4: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: 1974 год. Франция. Ницца. В ювелирный салон заходит хорошо одетая, элегантная дама афроамериканского происхождения. Она просит показать самые дорогие украшения. И уже через пару минут начинается монотонная и, на первый взгляд, бесконечная примерка.
3: Это кольцо слишком маленькое, не по размеру. Сторону его. Это очень большое, не подходит. Сторону. Золотое колье. Такое есть у всех. Откладываем в сторону. Что дальше? Алмазная диадема. Слишком уж вычурная.
2: В результате на прилавке образуется приличное количество всевозможных драгоценностей. Все вперемешку. Посетительница извиняется, ничего не покупает, обещает подумать, после чего разворачивается и идет к выходу. Продавцы восхищенно смотрят ей вслед. Ай, какая женщина! Беспечные люди. Они еще не знают, что бриллиантовое кольцо размером в 10 карат и стоимостью 5 миллионов долларов так и осталось у красавицы-мулатки на безымянном пальце.
3: Я могла уболтать кого угодно. Рассказывала ювелирам неприличные анекдоты, смешные истории или, наоборот, жаловалась на несчастную семейную жизнь. Якобы мой богатенький муж постоянно мне изменяет. Они слушали, затаив дыхание, а я тем временем незаметно прятала кольцо в карман юбки. В различных странах мира этот фокус я повторяла раз 50, и никто ничего не заподозрил.
0: Плутовство.
2: Дорис Пейн. Профессиональная воровка по прозвищу «Бриллиантовый гений». Родилась в 1930 году в США. Отец – афроамериканец, мать – индианка из племени Чероки. Девочка унаследовала от мамы стройную фигуру, миндалевидные глаза и кожу цвета кофе с молоком. Свою первую кражу Дорис совершила случайно. В тот день родители дали ей денег, чтобы она сама купила себе подарок за успешное завершение школы.
3: Я зашла в ювелирный и попросила показать самые дешевые золотые часики. Продавец достал целую коробку. «Выбирай!» Но тут в магазин зашел белый мужчина. Продавец побледнел. Он не имел права впускать в салон для белых негритянку. Я перепугалась и убежала оттуда с часами на руке. Я не хотела их воровать. Так получилось.
2: 20 псевдонимов, 6 поддельных паспортов, 10 томов уголовного дела. Дорис Пейн грабила ювелирные магазины по всему миру, от Берлина до Монте-Карло. Ее экстрадиции требовали Франция, Италия, Швейцария. Она успела посидеть в тюрьмах 8 американских штатов. Долгих 60 лет полиции Америки, Европы и Азии охотились за ней после каждой удачной кражи. Ее ловили, сажали, но Дорис была неисправима.
3: Драгоценности мне были не нужны. Мне необходим был адреналин, чувство риска, опасности. Все краденые ювелирные украшения я продавала, но себе не оставляла ни цента. Деньги шли на лечение матери от онкологии и на реабилитацию сына-наркомана.
2: Свою знаменитую воровскую карьеру Дорис завершила мелкой кражей на сумму всего-то 86 долларов. На тот момент ей исполнилось 83 года, и она уже носила на руке обязательный полицейский наблюдательный браслет. Последовал арест и безжалостный приговор – 5 лет тюрьмы. Во время заседания судья поинтересовался, и зачем же мисс Пейн так поступила, когда хорошо знала – за ней следят и непременно поймают. Ответ заставил улыбнуться даже присяжных.
3: Я воровка. Воровка профессиональная. Вот и решила напоследок отвести душу.
1: Дорис Пейн. Плутовство.
0: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
2: Всемирная энциклопедия еды.
4: Мировая кулинария была бы скучна без грецкого ореха. Чтобы он оказался на вашей кухне, в поход отправился сам Александр Македонский. Сказать по правде, знаменитый полководец ради каких-то орехов и шага бы не ступил. У него были куда более амбициозные цели. Считается, что по пути в Восточную Азию его армия сделала вынужденную остановку на территории современной Киргизии, в районе небольшого городка Арсланбоб. Там Македонский разбил временный госпиталь для раненых, а сам отправился дальше. Каково же было удивление завоевателя, когда спустя несколько месяцев оставленные на лечение солдаты догнали войско. Быстрому выздоровлению якобы помог неизвестный в то время в Европе орех. Вдохновленный Македонский, возвращаясь домой, прихватил несколько ростков орехового дерева с собой. В Греции они прижились, получили свое нынешнее название и отсюда же разошлись по всей Европе. Но не Греция, а все тот же киргизский Арсланбоб до сих пор остается одним из главных источников грецких орехов для всего мира. Здесь собирают до 1500 тонн плодов ежегодно. И делают это так же, как в эпоху завоевателя Македонского. Вручную. Вот почему орехи стоят так дорого.
2: Всемирная энциклопедия еды.
5: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
5: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества»

0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» за сутки установили контроль над селами Грачевка и Сердобина внутри котла Харьковской области, а также над Малой Рыбицей в Сумской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Всего за неделю вооруженные силы России освободили от боевиков ВСУ 17 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Кроме того, с 26 сентября по 2 октября нанесен массированный и 7 групповых ударов по объектам на Украине. Нанесено поражение логистическим и телекоммуникационным центрам, объектам генерации электроэнергии, складам с ракетами «Фламинго».

0: Следственный комитет заочно предъявил обвинения бывшим министрам обороны Украины Алексею Резникову и Михаилу Федорову. Их обвиняют в преступлениях против мирных жителей Донбасса. Оба объявлены в международный розыск. Также обвинения предъявлены начальнику разведки Минобороны Украины Олегу Иващенко и командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Их подозревают в атаках на пляж в Геленджике, Нижнекамск и суда в Волго-Каспийском канале. В результате этих терактов погиб 21 человек, включая детей. Россия призывает группу 20 не допустить перехода к системе торговли, основанной на силе. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, беседуя с журналистами по итогам встречи G20 в Милуоке.
1: Надо вырабатывать единые правила, единые механизмы с тем, чтобы все-таки не допустить перехода от вот этой вот системы торговли, основанной на правилах, на системы торговли, основанной на силе, на двухсторонних каких-то сделках и в конечном итоге на то, что мягко называется дефрагментация, по сути будет распадом мировой торговли.
0: Решетников отметил, что в рамках совещания провел ряд встреч один на один с иностранными коллегами. Формат встреч был ограничен временем, но большинство актуальных вопросов удалось обсудить, добавил министр. Немец Франц Райндль стал новым президентом Международной федерации хоккея. Выборы прошли на конгрессе организации на Тенерифе. Во втором раунде 71-летний Райндль обошел чеха Петра Бржизну, набрав 51% голосов. Райндль входит в совет Международной федерации хоккея с 2016 года. Как хоккеист он выиграл бронзу Олимпиады 1976 года. Более 30 лет был генеральным менеджером сборной Германии. Алексей Лапсев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, так еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Кузнецова Ольга Николаевна.
2: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Зачастую запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город, и помочь пытаются каждому. Ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела» или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров.
1: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
2: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии – Self-Docs Vision – вот настоящая сенсация офтальмологии. Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными.
1: О каких именно преимуществах идет речь?
2: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – одна из возможностей улучшить состояние зрения. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это про аппарат Vision. И теперь все это доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас есть уникальная возможность купить аппарат Vision по сниженной цене. Но и это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения и доставка по России бесплатно. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 73 41. Хочу также добавить, что специальное предложение и акции на аппарат Vision предоставляет индивидуальный предприниматель Епифанова Татьяна Владимировна. Реквизиты ИП Епифанова Татьяна Владимировна, УГРН ИП 306-730-205-9200-51. Адрес 111-250, город Москва, улица Лефортовский вал, дом 11, корпус 2, квартира 39. Сейчас для пенсионеров действует специальная льгота на аппарат Vision. Скидка может составить до 50%. Позвоните по номеру 8 800 777 7341 и узнайте у оператора условия ее получения.
1: Ольга Николаевна, почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
2: Все дело в его необъятном функционале и грамотном строении. Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаза разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавное мерцание питания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивает дозированное лечение, которое не перегружает глаза. С первых минут лечения ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная и обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: Что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
2: Действие аппарата Vision направлено на то, чтобы в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Частые изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С аппаратом Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Строгий прищур может смениться на уверенную улыбку, ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду оставить в прошлом мучительную головную боль, а при курсовом применении получить шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит, защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, телефон 8 800 777 73 41. Звонок бесплатный. 8 800 777 73 41. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Ольга Николаевна, при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
2: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование аппарата Vision перевернет ваше представление о медицине. Ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать. Лечение аппаратом Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте специальные очки на глаза и готово. Вам не придется делать ничего сложного. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности об аппарате Vision 8 800 777 73 41. И напоминаю, что сейчас есть уникальная возможность купить аппарат Vision по сниженной цене. Но и это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
2: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Сейчас у вас есть возможность купить аппарат Vision по сниженной цене, а первые 100 покупателей, позвонившие в ближайшие минуты, могут получить специальный подарок от компании. Позвоните и узнайте условия акции получения подарка у оператора. 8 800 777 73 41. Оплата после получения. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41. И прежде чем мы закончим программу, еще одна важная новость для наших слушателей. Сейчас для пенсионеров действует специальная льгота на аппарат Vision. Скидка может составить до 50%. Позвоните по номеру 8 800 777 73 41 и узнайте у оператора условия ее получения.
1: Ольга Николаевна, спасибо, что даете людям надежду. Всего доброго и до новых встреч!
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На «Радио Звезда».
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана. Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать в ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио. И его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
2: 2 октября. Этот день в истории.
1: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
2: Этот день в истории.
3: 20 величать-то?
4: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
5: Третий правитель Киевской Руси и единственный сын легендарного Рюрика. Отважный воин и талантливый полководец. Хронисты окрестили князя Игоря Старым.
2: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
5: После смерти князя Олега киевский престол перешел к его племяннику Игорю Рюриковичу. По разным данным, наследнику на тот момент было хорошо за 30. Более чем зрелый возраст для начала правления, да и вообще для жителей Руси X века. Возможно, именно поэтому его и нарекли Старым.
2: История одного прозвища.
5: Впрочем, есть и другая версия. Якобы всему виной нетипично длинный срок правления князя Игоря. Ряд историков утверждают, что он сидел на киевском престоле до 67 лет. Дольше него из династии Рюриков правили лишь княгиня Ольга, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Поистине, Игорь Старый.
2: Не царское это имя. История одного прозвища.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Конкурсы на некоторые специальности в колледжах и техникумах достигает 18 человек на место, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В целом по стране конкурс составляет 4 человека на место, а в рамках проекта «Профессионалитет» 7-8 человек. Сегодня в колледжах обучаются 4 миллиона студентов, что сопоставимо с показателями советского периода. Кравцов подчеркнул, что система среднего профобразования развивается и дает каждому поступившему возможность для самореализации. В Министерстве просвещения разрешили школьникам, начиная с 5 класса, использовать искусственный интеллект, а во время итоговой аттестации использование ИИ не допускается. Как это будет работать на практике, радио «Звезда» рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы госуправления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Если мы будем продолжать давать такие же точно домашние задания, то, конечно, искусственный интеллект за секунды решает. Появляется сложная методическая задача. Искусственный интеллект требует иной архитектуры задания. В идеале, по нашим исследованиям, это задание должно быть просто-напросто невыполнимо без искусственного интеллекта. Вот это камень преткновения, и тут живут и все опасности.
1: Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, искусственный интеллект разрешен также учителям от подготовки к урокам до анализа результатов. В России запустили образовательную онлайн-платформу для специалистов в сфере беспилотных авиационных систем. Обучение проходит дистанционно по программам дополнительного профобразования. Платформа также предложит вебинары по применению дронов и обработке данных аэросъемки. Слушатели изучат все этапы от загрузки снимков до построения цифровых моделей местности. Обучение включает работу с реальными данными, практику и итоговую аттестацию. До конца года госкомпания «Геоскан» разместит не менее 3 курсов. В учебники по литературе для 5-9 классов могут включить произведения Омара Хайяма и Габриэля Гарсия Маркеса. Об этом заявил политолог Алексей Макаркин. Ранее советник президента Елена Ямпольская сообщила, в учебниках появятся лучшие поэты и писатели Юго-Востока и Латинской Америки. По мнению экспертов, также возможны отрывки из древнеиндийских эпосов Рамаяна и Махабхаратра. Главный вопрос – как заинтересовать школьников литературой других культур, отметил Макаркин. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравился
4: Ленинга. Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
7: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился перец.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: же придумал такое жуткое изобретение, как гильотина?
1: Это был французский доктор Жозеф Гильотен. Его, кстати, самого потом и казнили на этой вот машине смерти.
2: А вот и нет.
3: Заслуга, так сказать, гильотена в появлении гильотины состоит в том, что он предложил ввести единый для всех вид казни. Европа без них в конце 18 века обойтись не могла. Но применяемые порой четвертование или сожжение считались уже негуманными. Гильотен выступал за быстрый способ – отсекать приговоренным к высшей мере голову и призвал создать соответствующий механизм. Его идею в 1792 году одобрила Национальная ассамблея Франции.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Теперь непосредственно о создателях гильотины. Хирург Антуан Луи придумал треугольную форму лезвия, а собрал конструкцию, работавший тогда в Париже, немецкий механик Тобиас Шмидт. К слову, похожие устройства уже существовали прежде в Шотландии, так что Франция здесь не первопроходец. Тем не менее, к орудию приклеилось именно имя гильотена.
0: А какова же судьба этого доктора?
3: Он умер своей смертью в преклонном возрасте. Казнь на одноименной машине – лишь легенда.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
5: В нашу страну он приехал в 1716 году по приглашению Франца Лефорта. Приехал, чтобы строить Петербург. Увы, большинство работ этого итальянца так и остались на бумаге. Его имя – Бартоломео Карло Растрелли. В Париже, Вене, Риме и во Флоренции он считался мастером перспективным, но не более того. А все потому, что Растрелли занимался в основном так называемыми мемориальными этюдами. Проще говоря, делал надгробные памятники маршалам, кардиналам, дипломатам, знаменитым музыкантам. Платили не то чтобы много, на жизнь хватало. Но талантливый скульптор хорошо понимал, он способен на нечто большее.
6: «Почти 10 лет я провел на кладбище. Как же мне все надоело. Я готов строить дворцы, замки, мосты, да все что угодно. Неужели удача отвернулась от меня?»
5: Растрелли сокрушался зря. Ох, зря. В 1715 году сподвижник Петра I Франц Лефорт пригласил итальянца в далекую Московию и предложил выгодный трехлетний контракт.
7: «Вам надлежит работать в службе его царского величества для изготовления всяческих фигур в мраморе, особливо для фонтанов и бросовых вод. Помимо всего прочего, вам предстоит показать искусство в делании портретов из воску и в гипсе, которые, подобно живым людям, могут использоваться в архитектуре, в делании декораций или прикрас и для разных машин к театрам оперным и комедианским».
5: Растрелли согласился и вместе с женой и маленьким сыном перебрался в Петербург.
4: Приключения иностранцев в России.
5: Его новая должность – придворный архитектор. Заказы посыпались один за другим. Правда, как раз архитектурных оказалось немного. Дворцовый ансамбль в Стрельне и… на этом, в общем-то, все. А вот опыт Растрелли скульптора оказался более чем востребован. Триумфальный столб в честь победы над шведами в Северной войне, скульптурный портрет Александра Меньшикова, но самое главное – конная статуя царя Петра. Она должна была украсить Васильевский остров. Растрелли успел сделать модель памятника, с которой даже сняли гипсовые формы. Но тут первый русский император скончался, а все последующие правители России – не пожелали выделять деньги на отливку монумента в бронзе.
6: «Это катастрофа. Столько труда, и все напрасно. Я придумал, возможно, самую гениальную скульптурную композицию в мире. И она никому не нужна.
5: Растрелли не сдавался. Говоря современным языком, он постарался продавить свой проект на самом верху. И это ему удалось. В 1744 году императрица Елизавета Петровна приказала изготовить на основе эскизов итальянского скульптора восковую модель конной статуи Петра в натуральную величину. Оставался последний, решающий шаг – отлить памятник в бронзе. И тут умер сам Растрелли. Он так и не узнал о дальнейшей судьбе, возможно, своей лучшей работы в жизни. А судьба эта незавидная. Екатерина II назвала скульптурный проект итальянца устаревшим и повелела изготовить другой памятник. Так появился «Медный всадник». И только в 1800 году, почти 60 лет спустя, по указу Павла I перед Михайловским замком в Петербурге установили ту самую конную статую Петра Великого работы Бартоломео Карло Растрелли. В нашей стране он успел сделать многое. Знаменитую бронзовую фигуру Анна Иоанновна с Арабчонком, декоративные скульптуры для петергофских фонтанов и дворца Александра Меньшикова. И все же главный подарок итальянского художника России – это его сын, Франческо Бартоломео. Автор Зимнего дворца, Смольного монастыря, Екатерининского дворца в Царском селе и Большого дворца в Петергофе. Однажды Растрелли-младший записал в своем дневнике:
8: «Отец всегда восхищался Петербургом, считал его своим вторым домом. Он искренне полюбил русский народ, который своей эмоциональностью, душой и преданностью так похож на нас, итальянцев».
4: Приключения иностранцев в России.
9: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
10: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: В первой половине 18 века царь Петр Великий внес изменения в воинский устав России.
2: Бригадир тот, под команду которого дана бригада из двух или трех полков, и он мог быть пехотный или конный.
3: По случаю присвоения. История воинских званий.
1: Бригадир. Звание выше полковника, но ниже генерал-майора. Появилось в наших войсках в 1705 году. Чин бригадира приравнивался к званию капитан-командора на флоте, но на гражданской службе к статскому советнику.
3: История воинских званий.
1: После Октябрьской революции все генеральские, впрочем, как и остальные воинские звания, были отменены. Но вскоре для командиров отдельных бригад рабоче-крестьянской Красной Армии придумали новый чин – комбриг или командир бригады. Помните фильм «Живые и мертвые», снятый по одноименному роману Константина Симонова? Так вот, именно в этой картине роль отважного комбрига Федора Серпилина блестяще исполнил Анатолий Папанов.
3: По случаю присвоения.
1: Что ж, звание армейского бригадира давно не существует, однако оно сохранилось в отечественной литературе. Так, например, в 1769 году Денис фон Визин написал пьесу «Бригадир», после чего этот чин стал восприниматься как некая комическая маска, то есть тип эдакого военного служаки.
3: История воинских званий.
1: Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит. А это уже Пушкин и его роман в стихах «Евгений Онегин». В этом произведении звание воинского бригадира носит, вернее, когда-то носил, покойный отец Татьяны Лариной. «Смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, под камнем сим вкушает мир».
3: Бригадир. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
4: Оружейка.
5: Ракетное вооружение.
4: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
6: Фамилия, конечно же, громкая. Непобедимый. Но не все так просто. Дед известного советского конструктора жил в деревне, еще при царе. Местные мужики часто выясняли отношения в кулачных боях. Становились друг напротив друга и дрались до крови. Кто выиграл, тот и прав. Правда, когда в стенку вставал тот самый дед, человек необыкновенной физической силы, то противная сторона тут же признавала свое поражение, даже не начиная борьбы. Поэтому деда и прозвали Непобедный. Отсюда и фамилия.
4: Оружейка.
5: Ракетное вооружение.
4: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
6: Внук Непобедного деда Сергей. В 1938-м он поступил в Московский краснознаменный механико-машиностроительный институт имени Баумана. Когда началась война, попросился на фронт. Не пустили. Будущие выпускники призыву не подлежали. Их отправили на оборонные предприятия. Так Сергей оказался в Ижевске и продолжил учебу на оружейном заводе. Его преподавателем стал легендарный создатель «Катюши» Юрий Победоносцев. Вот откуда у юноши любовь к ракетам. Они станут целью всей его жизни.
4: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК.
6: его собственное конструкторское бюро. Новый ракетный комплекс разрабатывался несколько лет и вскоре был принят на вооружение. Но в 80-е годы Советский Союз и США подписали соглашение о взаимном разоружении. Невероятно, но факт. В список уничтожения ракетных комплексов с дальностью свыше 500 километров попала и новейшая АК. Как же так? Ведь ее радиус действия не превышал даже 400 км. Сергей Непобедимый делал все, чтобы сохранить свое детище. На самом высоком уровне доказывал значимость разработки для обороны страны. Не помогло. Только вдумайтесь, 360 ракет и 160 пусковых установок были утилизированы.
7: Не сумев превзойти мою АКУ, американцы расправились с ней другим способом.
6: Да, его ракеты, «Искандеры», к примеру, до сих пор в строю. Но тогда Непобедимый попросту не выдержал и подал в отставку.
4: Оперативно-тактический ракетный комплекс Сергея Непобедимого АК. Оружейка.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира

0: писателем Александром Васькиным.
1: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Под контроль взяты села Грачевка и Сердобина. Все попытки противника вырваться пресечены. За неделю северане освободили еще 7 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области. Всего с начала окружения освобождено 352 квадратных километра и 20 населенных пунктов. В кольце находится около 1700 военных ВСУ. Ликвидация окружения позволит отодвинуть линию соприкосновения на 20 километров от Белгородской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил действия военных в Черном море. «Москве важно полностью пресечь поставки боеприпасов и топлива для ВСУ», подчеркнул он в ходе беседы с журналистами.
2: Российская сторона всегда открыта для переговоров, но по Черному морю ситуация особенная. Россия отвечает, должна заплатить свою цену за это, платит уже и будет продолжать платить. Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю военного оборудования, боеприпасов и так далее, топлива.

0: Вот для интересов ВСУ, что сейчас и происходит, и будет дальше. Киевский режим не проявляет какой-либо склонности к комплексным договоренностям. Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир.
1: Президент накануне заявлял, что российские войска не прекратят наносить удары по украинским кораблям. Это стало ответом на удары киевского режима по российским гражданским судам. Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования. В телеграме на сайте Кремля он отметил, важно, чтобы система среднего профобразования и впредь оставалась эффективной и открывала молодежи возможности для самореализации. Глава государства подчеркнул, растет престиж рабочих профессий. Все больше молодых людей выбирают колледжи и техникумы. С сентября 26 года профессионалитет закреплен как форма организации образовательной деятельности. Работодатели активнее участвуют в совершенствовании программ и практическом обучении. С 1 декабря в России меняется порядок взимания сбора за возврат железнодорожных билетов. Как сообщили в РЖД, вводится прогрессивная шкала. Чем раньше пассажир сдает билет, тем меньше сбор. Минимальный 1% от стоимости, максимальный 10%. При возврате за месяц и более сбор будет минимальным, а в последние дни перед отправлением максимальным. Решение приняла Федеральная антимонопольная служба. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. С нами сегодня Богдан Беспалько, политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан, приветствуем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели.
1: Давайте вот такую тему сегодня обсудим. Это изменение настроения в Европе. Казалось бы, никто не ждал, однако же, все-таки на что-то они гипотетически еще способны. Эммануэль Макрон во время визита папы Льва XIV, который завершился накануне, неожиданно заявил, что Европа выросла на греко-римском и иудео-христианском фундаменте и является прежде всего цивилизацией. А сам понтифик одновременно призвал Европу помнить христианскую историю, но сохранять открытость к другим культурам и рассматривать диалог с ними как социальную и политическую необходимость. В этом завязка. А заявления, собственно, все эти прозвучали на фоне многолетнего европейского спора о миграции, о религии, о национальной идентичности. Сейчас они активизируются. Ну и в чем суть? Политики, которые вот традиционно говорили языком универсальных европейских ценностей, сегодня все чаще начали обращаться к вопросу о том, что вообще является фундаментом культурным Европы, его ядром. Вот почему европейская политика вновь возвращается сегодня к понятиям цивилизации, религии, исторических корней? Что это? Ситуативная реакция на рост правых партий или вообще признание того, что модель идентичности, которая построена на так называемых общегражданских ценностях, она в целом оказывается нежизнеспособна? Что там происходит? Давайте об этом.
2: Давайте поговорим. Но на самом деле сразу немножечко предупрежу наших слушателей, что пока что мы толком понять, что там происходит, именно четко мы не можем дать однозначный диагноз или ответ. Я думаю, что мы можем поразмышлять над этим и попробовать определить, какие тенденции сейчас в Европе начинаются. Мы начинаем только наблюдать за этим процессом, и, скорее всего, мы увидим развитие этого процесса в ближайшие годы, десятилетия. Ну, тот, кто доживет, может быть, еще и в полстолетия. Молодые люди, наверное, точно доживут и, наверное, увидят. Мы, скорее всего, нет. Как там было у Некрасова? «Жаль, что в эту пору чудесную жить не придется ни мне, ни тебе». Проблема в чем?
1: Хотя время сжимается в 21 веке. Посмотрим.
2: Это наше восприятие. Это только наше восприятие, которое воспринимает бытие немножко иначе, просто в силу очень большой информационной психологической загрузки. Крестьянин 19 века, он жил в совершенно другом ритме, у него был цикличный ритм, треть дней в году это были праздники церковные, он жил очень неспешно. Иногда он очень сильно напрягался, но в целом он жил очень неспешно.
1: Ну хорошо, вернемся тогда к генеральной линии.
2: Вернемся к Европе, да. Проблема в чем? Если окинуть взглядом европейскую историю, то, безусловно, конечно, Европа – это цивилизация. Конечно. И, безусловно, это цивилизация христианская, хотя и раздираемая некоторыми противоречиями, но все равно она именно христианская. Прежде всего, это, конечно же, католическая церковь, потом это протестантизм лютеранского или кальвинистского извода, англиканского извода. Но в целом это очень прочная база именно христианства. Если мы уже перейдем к новому времени, то мы увидим, что Европа – это конгломерат, с одной стороны, империи, с другой стороны, национальных и гражданских государств. То есть то, что вот сейчас вы называли общегражданским сознанием, изначально было национальным сознанием. Наполеон превратил Францию в национальное государство. Из королевства, которое было собрано из разных герцогств, земель, из разных территорий, с разными традициями, языками, даже языками, например, как в Аквитании или там на Корсике, он превратил Францию в национальное государство, разделил его на департаменты. Департамент каждый назвал по названию той реки, которая там протекает, то есть чтобы избежать каких-то исторических традиций, и начал постепенно приводить сознание жителей этого государства к национальному, что мы все французы. Но это были именно французы, там еще не было людей, которые сейчас в большом количестве проникают в Европу, несут совершенно другие культурные, этнические традиции и совершенно другие религии и языки. Сейчас Европа, на мой взгляд, находится в кризисе, в очень жестком кризисе. Потому что тот христианский фундамент, на котором она всегда строилась, благодаря которому она, в общем-то, стала очень агрессивной, стала ведущим центром геополитическим в мире, который колонизировал фактически всю остальную планету, Ну, в общем-то, ведь не секрет, что оба американских континента колонизировали европейцы. Африку европейцы разделили между собой в конце XIX века на Берлинском конгрессе, 1884 год. При этом половину как раз Африки, почти половину, 46% территории себе забрала Франция. Потом колонизировали Юго-Восточную Азию, Австралию, Океанию и так далее. То есть в этом отношении Европа была очень мощным, определяющим почти всю мировую политику, центром. И сейчас этот центр переживает очень большой кризис. Потому что тот христианский фундамент, на котором всегда этот геополитический центр базировался, он размывается. Он размывается как в силу того, что за 19-20 век общество стало гораздо более секулярным, нерелигиозным, так и за счет того, что сейчас, за последние десятилетия, начиная где-то с 70-х-80-х годов, благодаря политике социалистов, либералов, в Европу хлынула большая масса людей, несущих совершенно иные традиции. И сейчас это количество людей, оно уже начинает превышать некоторые критические пределы. Ну, например, в Швеции там 20%, пятая часть населения – это уже не шведы. Это арабы, уроженцы Африки, уроженцы стран Юго-Восточной Азии, мусульмане, как правило, которые живут практически закрытыми анклавами, которых невозможно фактически ассимилировать. Это то, что вот вы так элегантно назвали в анонсе привлечением к местной культуре и традициям и так далее. То есть из этих людей шведов уже полноценных сделать невозможно. Ну, можно, конечно, заставить их изучить шведский язык, но они, как правило, этим тоже пользуются только для того, чтобы наращивать свою собственную экспансию. То же самое мы видим происходит в Британии, например, или, как правильно говорить, в Соединенном Королевстве. В Соединенном Королевстве мы видим, что там это приводит даже к вполне страшным последствиям, к таким, что порядка 200 тысяч девушек, девочек даже, можно сказать, подверглись сексуальному насилию со стороны мигрантов в пригородах Лондона. И полицейские, как правило, ничего не делали. Почему? Потому что боялись обвинений в расизме, в ксенофобии, кстати, вам на заметку, и вообще в нетерпимость. И когда эта проблема даже дошла до парламента, то там тоже не стали ничего делать. Некоторые британские публицисты, блогеры, они вообще задаются вопросом, скажите, а вот наш король Карл III, он не мусульманин ли случайно? Почему? Потому что он с Пасхой не поздравил, но поздравлял мусульманское сообщество Соединенного Королевства со всеми мусульманскими праздниками. В этом отношении это тоже очень большая проблема, которая сейчас вызывает у местного населения уже просто отчаяние, и они выходят на 100-тысячные митинги с тем, чтобы как-то этому пытаться сопротивляться. Был такой замечательный проповедник Анджей Чудари, он и сейчас есть, просто он сидит в тюрьме, который открыто говорил, что мы в Соединенном Королевстве постучимся в каждую дверь, и мы спросим о вашем отношении, в вашем статусе по отношению к исламу. И если оно будет негативным, то у вас будет очень... Ну, я не буду перечислять, какой конкретно он предлагал выбор, но поверьте, что он очень негативный. Это тоже следствие того, что европейский вот этот базис, этнический, религиозный, он очень сильно размывается. В этом отношении, конечно, Западная Европа страдает больше. Почему? Потому что Западная Европа, она всегда считалась вот на европейском континенте некой метрополией. Самая богатая часть европейского континента, самая развитая, самая агрессивная, самая империалистически успешная. Ну, то есть, как правило, вот когда мы смотрим исторически на развитие европейских колоний, кто был основным колонизатором? Это было Соединенное Королевство, ну, то есть Британия. Это была Франция, вот, которая, как я говорю, в конце XIX века захватила 46% африканской территории. Это были испанцы, которые потом уступили португальцы. Отчасти это были немцы, у которых тоже были колонии в Африке, но в более значительно меньшем количестве. Например, это была Намибия или Того, небольшое государство. И, в принципе, еще этим пытались заниматься итальянцы, но достаточно неуспешно. В том числе и потому, что, кстати, сопротивляться итальянцам помогали мы, русские.
1: С вашего позволения, небольшую паузу сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но все-таки вот эта ситуация, которую мы начали с вами обсуждать, это такая реакция в моменте на происходящее событие, или все-таки это знак того, что некие тектонические движения начинаются, и это только вершина айсберга, а все самое главное мы еще позже увидим, и все главное впереди?
2: Анна Борисовна, на ваш вопрос на самом деле сейчас ответить невозможно. Прямо скажу, я не знаю. Макрон – это человек, который является, по большому счету, марионеткой. Он работал в банке Ротшильдов, ему создали партию, его очень активно рекламировали, воздействовали на избирателей, его выбрали, причем два раза подряд. Но при этом те люди, которые в нем заинтересованы, семья Ротшильдов, например, они никак не заинтересованы в том, чтобы Европа была по-прежнему вот таким христианским геополитическим центром, который строил бы политику вот именно на основании тех ценностей, которые когда-то были там раньше. Ротшильды – это тоже одни из глобалистов, которые, в принципе, заинтересованы скорее в размывании и христианства, и европейских каких-то традиций. Почему? Потому что теми людьми, которые заселят европейский континент, которые сами оторвались от своих собственных корней, Ротшильды, которые управляют Макроном или которые заинтересованы в правлении Макрона, это люди, семья, которые заинтересованы скорее в том, чтобы размывалась какая-то этническая, национальная составляющая европейских государств, а также христианский базис европейского континента. Национальными государствами, даже если там уже нет христианских монархий, нет империй, таких как Австро-Венгерская там, или Германская, или Французское, или Соединенное Королевство, такими государствами управлять все-таки сложнее, чем управлять территориями, которые, сохранив флаг, герб и номинальный статус суверенного государства, давно уже превратились в зависимые структуры, у которых уже нет ни христианского базиса, ни какого-то четкого этнического ядра.
1: Еще одна пауза – это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Давайте еще одну краску добавим к этой общей картине. Правительство Джорджа Мелани утвердило новые правила интеграции иностранцев. С 27-28 учебного годов доля некоторых категорий иностранных учеников классов начальной школы не должна будет превышать 30%. В школах также запрещаются полностью закрывающие лицо головные уборы, а родителям детей, которые не владеют итальянским, предлагается обязательное изучение языка. Иностранцы сейчас составляют около 11,6% учащихся страны. А политический фон здесь не менее интересен. На правом фланге Мелани теснит новая партия бывшего генерала Роберто Ваначчи. Она делает миграцию и национальную идентичность одной из главных тем. И поэтому спор уже идет не между сторонниками и противниками ограничений миграции, а о степени жесткости этих ограничений. Вот наблюдаем ли мы смену самой европейской модели интеграции сегодня от принципа «общество приспосабливается к разнообразию» к принципу «приезжающий должен адаптироваться к принимающей культуре». Все-таки, если о больших тенденциях глобально говорить сегодня, по вашим словам, сложно, ну, наверное, оно действительно так и есть, мы пока не понимаем, что происходит. А вот именно ситуативно, действительно, все-таки мы наблюдаем какой-то слом парадигмы?
2: Но это не слом. Проблема в том, что Италия, даже если там у власти очень долго будут находиться Мелани или вот этот генерал, она одна не сможет изменить эту парадигму. Во-первых, она находится в составе Европейского Союза, Италия. Между странами Европейского Союза нет границ. То есть даже, допустим, вот они установят какие-то правила, нормы, но к ним в Италию будет заезжать масса людей из Австрии, из Франции. Будет просто идти по балканскому маршруту и тоже направлять свои стопы в Италию. То есть в этом отношении это должна быть политика вообще всего Евросоюза, и она прежде всего должна быть направлена на то, чтобы полностью закрыть свои границы. Вот мы что наблюдали сейчас в Сеуте? Тысячи человек, даже десятки тысяч спокойно нарушили границы Европейского Союза, переправились через морской залив, перелезли там через все эти ограждения, и они с ними ничего не могут сделать.
1: И поэтому был поднят вопрос, на самом деле, закрытие границ очень активно.
2: Но их же не закрыли. У Евросоюза, у него есть достаточно большое количество норм, посвященных там социальным правилам, нормам, экологическим стандартам. У них есть целая куча законов, легализирующих какие-то там меньшинства, там этнические, национальные, сексуальные, какие угодно, ЛГБТ.
1: Экстремистская запрещена,
2: да,
1: в России.
2: Не пропагандирую. Но у них открыты границы. У них декларируется свободное передвижение, КПП, капитала, людей, у них декларируется единое гражданство, но при этом нет единой армии, единой погранслужбы и нет закрытых границ. То есть в этом отношении итальянцы, конечно, могут пытаться защищаться, но если к ним будут люди не только плыть через Средиземное море, например, из Туниса, где там расстояние достаточно небольшое до Италии, но если они просто к ним будут по суху идти через Балканы, из Австрии, из Франции, из других государств, они ничего не смогут сделать. Ну хорошо, приняли норму вот 30%, но если в государстве просто будет находиться гигантское количество детей, вот, иноэтнических, иноязычных, инорелигиозных, Италия все равно погибнет. Но они не будут учиться в школе, хорошо. Они будут просто бегать по улице, заниматься, там, не знаю, подростковым бандитизмом, воровством, сбиваться в какие-то стаи там, и так далее. Будут организовываться в гетто в какие-то и так далее. Это Италию не спасет. Вот эта политика по принуждению к ассимиляции, не просто к адаптации. Адаптироваться — это значит, я хочу сделать что-то плохое, но я знаю, что вот так это делать нельзя, поэтому я сделаю это вот так, на законных основаниях, обойду. А нужно принуждать к ассимиляции, чтобы эти люди, которые приехали, они говорили, что мы хотим стать итальянцами, мы будем учить итальянский язык, культуру, вот нам нравится итальянская идентичность, и несмотря на то, что мы арабы из Туниса, мы теперь итальянцы. Мы вот говорим, мы итальянцы, все.
1: Итальяно веро.
2: Да, итальяно веро. Вот мы торжественно клянемся на портрете там Папы Римского и всех итальянских королей, что мы вот... присягаем на верность Италии. Не просто как люди, которые хотят получить гражданство, социальные пособия и более высокооплачиваемую работу или вообще работу, а как именно люди, которые хотят, стремятся стать культурно итальянцами. Есть масса анекдотов на эту тему, я их рассказывать в эфире не буду. Но в любом случае, если бы политика строилась так, то тогда это было бы действительно полезно. Но, может быть, они и подразумевают подобного рода политику, просто они не называют ее конкретно ассимиляцией. Но, опять же, если этого не будет в других странах Евросоюза, это будет совершенно бесполезно. Есть некоторые, называли европейские политики, Европа нескольких скоростей, разных скоростей.
1: Европа разных скоростей, да.
2: Поэтому, конечно, когда араб из Туниса, он вот смотрит на карту Европы, он думает, ну что я буду делать в Польше там, или в Словакии? Что мне там делать вообще?
1: Финляндии вообще снег идет.
2: В Финляндии, ну, да там и денег мало дают. Я лучше в Германию, вот меня туда даже не депортируют, потому что там 3-4 года будет суд длиться, пока меня решат депортировать, да и то я уеду тогда во Францию, в Великобританию. Я поеду в богатую страну. Это Франция, Германия или Соединенное Королевство. А, скажем, Босния и Герцеговина, ну, она не входит в Евросоюз, там, не знаю, Словения, например, Венгрия или Словакия, они мне неинтересны.
1: Ну, Венгрию-то и не пустят пока.
2: Да, сейчас, может быть, уже и заставят, там сменился премьер-министр, и они уже политику в отношении миграции смягчают. Опять же, вот что касается миграции, ей очень активно сопротивлялась Венгрия с криками, со скандалом. Чуть тише сопротивлялась Польша, потому что они тоже не принимали мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Но если эта политика не будет распространяться на весь Евросоюз, рано или поздно к ним тоже эти люди начнут ехать. Вот в некоторых африканских странах там население уже едва ли не больше, чем в России. Там все равно слишком много людей. У них нет работы, там дикая коррупция, там нет медицинского какого-то обслуживания. И Польшу все равно постигнет та же участь, что сейчас постигла Швецию, Соединенное Королевство, Францию, где в некоторых городах 80% населения составляют мигранты. И ту же самую Италию, куда постоянно вот направляют свои стопы люди из Африки, из Ближнего Востока. В этом отношении это должна быть единая, жесткая, очень жесткая политика всего Европейского Союза. Все границы Европейского Союза должны быть закрыты. Там должна стоять какая-то погранстража, стены, колючая проволока, пулеметы, заминированная полоса, чтобы человек знал, что я туда не попаду. Я скорее погибну, чем попаду на территорию Евросоюза. Вот тогда действительно миграционные потоки прекратятся, они направятся куда-то в другое место. И в этом случае уже тогда вот Мелани, этот генерал, который, видимо, рвется в политику, Ваначчи, да, и все остальные, если они договорятся между собой, тогда они могут заставить этих людей ассимилироваться или хотя бы их детей. Во Франции отчасти это удалось. Там многие люди, которые, допустим, являются уже внуками мигрантов, они поддерживают Марин Ле Пен, например. Почему? Потому что они говорят, ну мы вот здесь выросли, да, у меня там арабское происхождение, там, или я имею происхождение там откуда-то из Центральной Африки, но я вижу тех людей, которые приезжают сейчас, и я понимаю, какая пропасть между нами в культурном и во всех остальных отношениях. И я не хочу, чтобы эти люди приезжали сейчас сюда, в том числе потому, что они у меня могут отнять работу или повысить уровень криминалитета. Мои же дети тоже будут страдать. Не важно, что у меня кожа там кофейная, как и у него. Мои дети, они воспитаны все равно по-другому. Но в целом политики ассимиляции там нет. Там вот зеленые, например, сейчас выиграли выборы в Берлине. Взяли, по-моему, 25% вместо Ландтага, парламента. Что они предлагают? Больше мигрантов, больше ада. Мы завезем сюда пол Пакистана. Мы будем раздавать всем бездомным и всем мигрантам квартиры, которые просто кто-то купил в качестве инвестиций, которые стоят пустыми. Если квартира стоит год, мы ее вскрываем и даем возможность жить. Знаете, что там произошло? Там начали возмущаться члены еврейской общины, потому что они, как правило, застройщики. Они занимаются строительством этих квартир и этих домов. Они говорят, нет, ребята, как это наши квартиры вы будете вскрывать и раздавать пакистанцам или бездомным? Мы же их не для этого строим. Мы вообще-то зарабатываем деньги. Это бизнес вообще-то. Нет, вот мы за такой социализм и за такую национально-этническую политику. Как вот этот генерал и Джордж Мелани договорятся с этими людьми в Берлине? А вы представьте, что, допустим, вот такие же люди придут к власти в Австрии, не знаю, теоретически, ну, в других странах. Как они все между собой договорятся? Принцип Евросоюза – это принцип консенсуса. Если кто-то один против, мы решение принять не можем. Этим долгое время пользовалась Венгрия.
1: Ну, и поэтому они сегодня уже обсуждают отмену этого принципа, потому что в противном случае вообще нет никакой возможности принимать какие-либо решения. Но мы сейчас паузу, с вашего позволения, сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
4: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости о космосе и космонавтике. Корабль «Прогресс» МС-35 в конце сентября доставил на Международную космическую станцию кедровые орехи и сосновый мармелад, сообщила космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Как составляют рацион космонавтов? Что учитывается при формировании продуктового набора, рассказал радио «Звезда» герой России, летчик-космонавт Иван Вагнер.
3: У нас есть контейнеры питания, 3 контейнера, и они рассчитаны на 16 суток. Старается, чтобы блюда не повторялись. Потом уже через 16 суток мы берем новый контейнер. С точки зрения того, чтобы психологически разгружать экипаж, проводится дегустирование, и среди штатных продуктов мы выбираем те, которые нам больше понравились. Плюс несколько продуктов с рынка допущенных в доставке на борт. И формируются контейнеры бонусные. Один на месяц идет, куда укладываются продукты, которые нам больше нравятся из штатных.
2: Анна Кикина пообещала подарить доставленный на МКС мармелад астронавту НАСА Джеку Хэтую. Кроме того, космонавты получили томатную пасту, сгущенное молоко, какао, сливки, а также кофе с сахаром. Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников передал привет 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота. Он отправился на МКС в составе миссии «Крю-13». После выхода на орбиту Тетерятников поблагодарил семью, школу, военно-морской инженерный институт и сослуживцев во Владивостоке. Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем «Крю Dragon» состоялся 1 октября с мыса Канаверал. Первый спутник Киргизии выведен на орбиту. Запуск состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии ракетой Falcon 9 компании SpaceX. Президент Садыр Жапаров присутствовал на церемонии. Аппарат создан совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами. Управлять им будут из Бишкека. Спутник позволит мониторить сельхозземли, ледники, леса и пастбища. Также поможет выявлять незаконную добычу недр, свалки и источники загрязнения. Данные будут использовать для раннего прогноза засух, наводнений, оползней и пожаров. Неполадки возникли с единственным оставшимся ионным двигателем, запущенного 12 лет назад японского космического зонда «Хаябуса-2», сообщило японское агентство аэрокосмических исследований. Аппарат направляется для исследования одного из астероидов. Инженеры планируют восстановить двигатель, используя работоспособные части от 3 других. Ранее такой подход уже применялся на первом «Хаябусе». Двигатель попытаются перезапустить во второй половине октября. Это были новости о космосе и космонавтике. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Богдан Беспалько, политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан, с вашего позволения, еще один эпизод к этой общей мозаике добавим. В каталонском национализме возник новый раскол. Правая сепаратистская партия поднялась с 3,8% до 16,7% намерений голосовать и в некоторых опросах вообще вышла на второе место в регионе. При этом ее главный акцент уже не столько независимость от Испании, сколько ограничение миграции, безопасности, сохранение каталонской идентичности, то, о чем мы сейчас выше и говорили. А традиционные сепаратистские партии отказываются заключать с ней коалицию, жилье, миграция и преступность вышли на первые места среди проблем Каталонии, тогда как раньше доминировали отношения с Мадридом в вопрос независимости. Поддержка самой независимости при этом остается высокой, около 45%, но вот что происходит с национализмом в Европе, и может ли миграционный вопрос в итоге оказаться сильнее других конфликтов?
5: Любой вопрос можно использовать как таран в двух направлениях, то есть как в пользу, так и наоборот, во вред. Дело в том, что Каталония, с одной стороны, и в лице ряда политиков, которые преследовались с Мадридом, и в лице некоторых партий, она действительно боролась за независимость от Испании. На самом деле, это политика дробления европейских государств национальных для того, чтобы проще было, опять же, управлять всеми этими территориями. То есть это таран во вред. Разбить Испанию на 5-6 государств, вот будет везде своя республика, формально добьется независимости, но она еще больше, такая маленькая республика, будет зависеть от Брюсселя. Тоже относится, кстати, к Соединенному Королевству. Но если там объявится независимая Шотландия, независимый Уэльс, но при этом они останутся в составе Евросоюза, то почти ничего не изменится в данной ситуации. Просто уже не будет какого-то единого крупного государства, будет целый конгломерат маленьких. И управлять ими будет гораздо проще. В том числе тем людям, которые, как и Ротшильды, пытаются вот на глобальном уровне управлять всем миром. С другой стороны, да, сейчас есть рост правых партий в Европе, и он вызван вот этими объективными причинами. Это рост криминалитета, миграции, размывание национальной идентичности, которое даже для нынешних либеральных европейцев уже становится, ну, абсолютно неприемлемым. Я, например, был поражен, когда один известный английский публицист, популяризатор науки, человек, который в принципе, себя всегда выставлял демонстративно неверующим, атеистом, Ричард Докинс, он неожиданно объявил себя культурным христианином. Почему? Потому что он говорит, я понимаю, что вот все наши культурные вот эти вот сокровища, там, архитектура, например, вот английская, британская, это все наследие той цивилизации, которая строилась на христианстве. И в этом отношении он не хочет, чтобы это все стиралось в пыль, в какую-то вот такую общечеловеческую, общегражданскую, общую какую-то такую не совсем понятную. Просто вот когда
4: мировой
5: все смешали...
4: Мировой бульон.
5: Ну, что-то вроде этого. Мировой бульон, каша, что-то такое. Даже этих европейцев это достает. И они начинают голосовать за эти партии. Именно этим же обусловлена, например, популярность альтернативы для Германии в... собственно, в Германии, в Федеративной Республике Германии. Хотя при этом там, скажем так, находятся в руководстве партии люди, которые, ну, совсем к традиционным не относятся, особенно Алиса Вайдель, например. И при этом они всего лишь выступают за ограничение миграции. Они не говорят, что нет, полностью все, мы сейчас возвращаем практику 30-х годов, там, принципы расовой чистоты, Нюрнбергские законы и так далее. Нет, они просто выступают за ограничение, чтобы Германия, ну, избавилась от тех негативных явлений, которые сейчас там присутствуют. В Германии же никто не предлагает ограничить хотя бы 30% мигрантов в школах. Я помню, как-то читал заметки, где, например, некоторые немецкие школьники, обычные ребята из небогатых семей, они жаловались, что их мигрантские собратья, они называют их презрительно, например, свиноедами, салоедами, ну, потому что они, как мусульмане, не едят свинину, а те вот немцы, ну, при этом они находятся в меньшинстве, они ничего не могут сделать. И многие из этих ребят, они вынуждены были ассимилироваться, адаптироваться уже в мусульманскую среду. Самые радикальные мусульмане в Германии – это ведь не приезжие, как правило, из стран Ближнего Востока или Африки. Это, как правило, либо местные немцы, либо потомки тех мигрантов, которые туда переехали раньше.
4: А как так получается? Во Франции, с одной стороны, потомки мигрантов ассимилировались до французов, а в Германии наоборот?
5: Нет, я только говорил лишь о некоторых потомков мигрантов во Франции, которые все-таки ассимилировались. Как-то эта политика работает, если ей заниматься. А вообще, в принципе, все это называется принцип обратной ассимиляции. Я знаю таких русских, которые, например, в республиках Средней Азии, они тоже ассимилируются в киргизов, в казахов. Хотя, ну, при всем уважении к культуре народов Средней Азии, русская культура, она является одной из мировых культур. Она очень развита, и язык, и литература, и вообще все, что относится к сфере культуры. Но русская культура богаче, чем культура киргизов. без какого-либо презрения к киргизам или казахам. У них своя национальная культура, этническая, она прекрасна. Но в целом это просто демонстрация процесса обратной ассимиляции. То есть русский, он говорит, да, я казах русского происхождения. Или наоборот, соответственно, девушка выходит замуж за киргиза, принимает ислам и говорит, все, я теперь вот киргизстанка там, и так далее. Это демонстрация того, на что Европа уже становится все менее и менее способна. Если там немцы начинают ассимилироваться и принимать ислам, они начинают себя вести и одеваться как арабы времен там, 19 века или раньше, то это как раз говорит уже о слабости европейской, немецкой идентичности, немецкой культуры. Почему? Потому что там государство никак это не поддерживает. Оно не стремится к ассимиляции тех, кто туда приехал. Есть же прекрасная книга Тила Зарацина, которая называется «Самоликвидация Германии». Он это назвал именно так. Просто вот мы сами себя ликвидируем. Но это в целом относится ко всему Европейскому Союзу. Весь Евросоюз, он такой.
4: По поводу всего Европейского Союза. Европейская народная партия – крупнейшая фракция Европарламента. Она создала рабочую группу ВИН-2029 для подготовки к выборам 2029 года и для борьбы за избирателей ультраправых, включая немецкую альтернативу для Германии. Группу запустил председатель партии Манфред Вебер, возглавил ее испанский депутат Эстебан Гонсалес Понс. Обсуждение программы начнется в октябре на Сицилии, продолжится до съезда в Риме весной 27 года. Главный спор внутри партии – сохранять ли правоцентристский курс или смещаться вправо. Цитата. «Это историческая дилемма. Мы правоцентристы или еще одна правая партия?» Эту дилемму сформулировал депутат уже в свою очередь от Финляндии Сирпа Пиетикяйнен. Заместитель председателя партии Зигфрид Мурешан считает, что основная борьба на выборах развернется между Европейской народной партией и антиевропейскими популистами. А представитель фракции Педро Лопес де Пабло призвал готовить собственные альтернативы, поскольку ультраправые вне власти могут обещать что угодно. Вот отношение к сотрудничеству с правыми здесь различается. Польша и Румыния против сближения, тогда как консерваторы Испании, Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландов уже участвовали в управлении вот такого рода силами. А в Германии некоторые политики начали обсуждать отказ от Брандмауэра против АДГ, но большинство немецких членов партии, которые обсуждаем, сохраняют прежнюю позицию. Одновременно партия ужесточила риторику по миграции. На июньском заседании в Вене делегаты согласились заменить нерегулярную миграцию на нелегальную. То есть большой шаг вперед сделали.
5: Здесь возникает целый ворох тогда мыслей и направлений. Здесь все равно может наблюдаться очень большое количество противоречий между политиками из стран Западной и Восточной Европы. Это первое, что сразу приходит в голову. То есть даже существуя в рамках одной партии, одной фракции, они могут не прийти к какому-то единому выводу, к какому-то единому направлению. Они будут друг с другом бороться и в конце концов могут расколоться, ну, если не на две фракции или две партии, то, по крайней мере, на две группы. На правых, собственно говоря, и на центристов. То же самое грозит и партии «Альтернатива для Германии», где тоже есть два достаточно мощных крыла, которые друг другу противоречат, прямо скажем. Я боюсь, что даже в рамках легальной миграции сейчас в Евросоюз может хлынуть достаточно большое количество людей. Что такое легальная миграция? Ну вот идет гражданская война в Сирии. Эти люди бегут оттуда, и они бегут на территорию Евросоюза и легально получают статус беженца. Они же легальные мигранты, получается, но их миллионы человек. И они имеют действительно законное право на получение статуса беженца. Но при этом они все равно меняют этническую, религиозную, культурную, лингвистическую картину европейских стран. И никто не хочет их принимать вот из стран Восточной Европы, особенно Венгрия, именно потому, что они осознают их как опасность. А западные европейские страны, они напитаны другой идеологией. Они напитаны идеологией либеральных ценностей, где в центре стоит именно индивидуальность, человек, и где национальное, этническое и государственное отходит на второй план. В данной ситуации очевидно, что даже легальная миграция может нанести очень большой и даже непоправимый вред этим государствам. Ну, собственно, если мы говорим о Швеции, то там тоже значительное количество людей, которые попало туда, это легальные мигранты. Это не люди, которые прямо вот на лодках из своих стран, из Сомали, например, попадали в Швецию. Довольно далеко. Нет, это люди, которые попадали туда вполне легально, но которые отказывались от ассимиляции. которые отказывались от того, чтобы принимать правила и нормы этих государств. Ну, это доходит до смешного. Например, в Германии предлагают отменить некоторые проверки, разъяснение правил и норм пользования бассейнами. Почему? Почему вообще эти были введены, эти ограничения? Потому что многие из тех, кто попал в Германию, они пользовались бассейном не по назначению. Они пользовались им как туалетом, пардон, бассейном. По разным причинам. Или же некоторые мигранты, просто увидев большое количество женщин, достаточно раздетых, они не могли себя сдержать. И потом в суде так и объясняли, что, простите, вот у нас мы были оторваны от наших семей, от женского общества, поэтому мы не могли сдержаться.
4: Я тут вспоминаю культуру просто немецких саун, которая весьма распространена и которая предполагает собой вообще-то пребывание там полностью раздетыми. Ну, кто знаком с культурой Германии современной, тот знает. Насколько это должно было культурно шокировать тех же арабов?
5: Ну, в любом случае, поймите правильно, будет ли счастлив, скажем, отец семейства, если его дочь изнасилует в бассейне легальный мигрант? Ему скажут, ну, он же легальный, братан. Чего ты, какие претензии?
4: Нормально
5: поступил. Он сбежал от войны, да. Или он сбежал от нищеты, или от болезни, или чего-то еще. Кстати, я это говорю без какого-либо сарказма, потому что, да, действительно, там тысячи, сотни тысяч людей гибнут где-нибудь в Южном Судане, например, там и так далее. Поэтому все эти меры, они, конечно, позитивные, но их, может быть, категорически недостаточно для того, чтобы сохранить вот то ядро этническое и религиозное, которое пока еще существует на территории Европейского Союза. Оно уже неоднородное. Один из понтификов, он говорил, что Францию надо крестить заново. Мы видим, насколько сейчас секулярными стали некоторые страны даже Восточной Европы. Чехия – самая атеистическая страна в мире, кажется. Это не значит, что там плохие люди живут. Нет, эти люди точно так же осуждают воровство или убийство, но они уже во многом утратили ту часть своей идентичности, которая когда-то была их базой. И, конечно, в значительной степени те люди, которые обладают другой религиозной традиции, они туда, приехав туда, в Чехию, они этих людей могут очень сильно подвинуть, особенно когда их станет достаточно много. Это не значит, что они станут большинством. Они могут даже быть в меньшинстве, но организованное крепкое меньшинство может подчинить себе довольно рыхлое, вязкое такое большинство.
4: Ну вот, если попробовать осмыслить философски эту картину, понятно, что начались эти разнонаправленные движения в разных отдельных странах Европы, причем одновременно в нескольких, как минимум. И Европа сейчас, ну, как бы объединенная, но она не как бы, она по существу объединенная, Евросоюз, он существует. С другой стороны, если копнуть немного вглубь истории, посмотреть ретроспективу, в истории Европы были попытки ее полностью вот так объединить.
5: О, постоянно.
4: И включая Наполеона и Гитлера.
5: Да, и раньше были и Карл Великий, и разного рода императоры.
4: Ну, последнее самое такое, то, что на слуху. А при этом есть другое состояние Европы, полная абсолютная раздробленность. Многочисленные графства, герцогства, вплоть до того, что там может быть, я не знаю, несколько квадратных километров, но это особые курфюрства.
5: Конечно, некоторые до сих пор сохранились, например, Андорра.
4: Вот к вопросу о сегодняшнем дне. Может быть, вот этот Евросоюз в своей нынешней итерации тоже подходит к какому-то логическому завершению?
5: Ну, пока нет, пока этого не видно.
4: Нет?
5: Евросоюз, прежде всего, это сообщество, объединенное экономикой, законами, нормами, правилами, стандартами. Ну, вот, собственно говоря, это сообщество, у которого, с другой стороны, нет единой армии, почти нет единой полиции, в общем-то, ее нет, нет единых внешних границ и их защиты. То есть это экономическое сообщество, где люди договорились, что вот у нас есть, правда, принцип единого гражданства, есть единое некое такое не совсем понятное правительство, которое сидит в Брюсселе, есть единый парламент европейский, есть Еврокомиссия и Евросовет, которые вообще представляют из себя загадочные органы, потому что их полномочия и их сила, говоря таким примитивным языком, они вытекают друг из друга. То есть они не вытекают из народа, из населения.
4: А это самое длинное в истории Европы объединение? Где-то сейчас уже лет 70, наверное, скоро будет, да?
5: Ну, если начинать от европейского объединения угля и стали, то да, это с 40-х, 50-х годов эти усилия предпринимаются. Но такие идеи высказывались и раньше, в начале 20 века. Многие британские политики мечтали о Соединенных Штатах Европы под эгидой Британской империи, конечно, и так далее. Но реализовали все это вот начиная с 90-х годов. И тем более, что этому очень сильно помог распад Советского Союза, конечно, конкурирующей империи. Но Советский Союз был империей вот именно в полном смысле слова. В том смысле, что была все-таки единая армия, были жестко закрепленные границы, охранявшиеся, были тоже разные территории со своим статусом, но при этом эта территория, к сожалению, вся территория Советского Союза, она распалась по внутренним причинам, не по внешним. Она не испытала военного поражения, она не испытала даже полноценного экономического поражения. Просто те люди, которые когда-то сидели у руля, они решили, что это все можно выгодно монетизировать под очень хорошим предлогом разрядки, демократизации, под предлогом того, что мы дарим свободу своим союзникам и бывшим республикам там, и так далее. И, вот, собственно говоря, это просто удалось продать достаточно выгодно.
4: А здесь какая перспектива ближайшая?
5: Будущее Евросоюза зависит от двух стран. Это Германия и Франция. Это двигатели Евросоюза. Главным образом, конечно, Германия. Если Германия выйдет из Евросоюза, он мгновенно рассыпется. Если она будет в нем оставаться, даже с небольшим количеством государств, Евросоюз сохранится.
4: А может такое случиться? Выход Германии из Евросоюза. Фантастика.
5: Многим ведь казалось совершенно невозможным создание в такой сытой, благополучной, с устоявшейся политической системой Германии новой политической партии, очень сильно отличающейся от всех остальных, альтернативы для Германии. Но она появилась, и она сейчас очень активно набирает вес. Рано или поздно она станет партией уважаемой, может быть, даже правящей партией в Германии. Сейчас, для понимания, если депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» заходит в лифт, с ним вместе в лифт депутаты других партий не заходят. Настолько они не рукопожатные в Германии, АДГ. То есть они даже вот в лифт с ними не заходят. Не дай бог меня заподозрят, что я в лифте о чем-то с ними поговорил. Но рано или поздно эта партия наберет силу, и с ней придется считаться. Также и через 10 лет может возникнуть какая-то еще партия. Могут возникнуть сепаратистские партии. А может быть, возникнут какие-то радикальные крылья, которые приведут Германию к краху. Которые и сейчас, в принципе, движут ее туда же, лишив ее дешевой энергии, рынка сбыта на территории России, которые очень успешно ее деиндустриализируют сейчас, Германию. Я поражался просто, когда некоторые предприятия, которые работали там с 17 века беспрерывно, две мировые войны пережили, а сейчас они обанкротились.
4: Но, иными словами, наблюдаем крайне интересные исторические события.
5: Мы будем их наблюдать еще достаточно долго, поэтому обсуждать их тоже можем в течение

0: если не месяцев, то лет.
1: Спасибо вам большое за эту беседу, Богдан. Богдан Беспалько был сегодня с нами, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. До новых встреч.
0: До новых встреч, дорогие друзья.
2: Стратегия национальной безопасности. По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана. Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали Трубой. В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать в ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио, и его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
4: 2 октября.
3: Этот день в истории. Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
4: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
5: В Китае изобрели умный чемодан, который сам катится за владельцем, объезжает препятствия и умеет находить хозяина в радиусе аж 50 метров. Как работает умный багаж и большая ли у него батарея?
6: Рассказывает исполнительный директор компании «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
7: Там батарея, она небольшая, но она примерно процентов 10 будет занимать от массы чемодана для того, чтобы можно было перемещаться. Но сейчас достаточно эффективные батареи уже применяются, и при этом сам по себе чемодан, он масса-то небольшой, 10-20 килограмм, который может перевозить, и нет таких проблем с тем, чтобы обеспечить энергетикой его в виде батареи. Системы сами по себе, они достаточно известны, это так называемые технологии «следуй за мной», их часто применяют в робототехнике, особенно там наземной робототехники, да в принципе и в беспилоте, в том же самом. Мы сейчас знаем, что есть целый ряд беспилотников, которые могут следовать за своим оператором, фиксировать его в виде картинки. И по наземным комплексам роботехническим часто и в тех же армейских системах стараются разработать те технологии, которые бы позволили

решили следовать как за человеком, либо за какой-то машиной. На самом деле перспективы такой системы, они радужные, потому что целый ряд решений, когда перемещается какая-то головная машина, и могут перемещаться целая там колонна, допустим, беспилотников, где не требуется водитель.

0: Но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
1: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. За неделю с 26 сентября по 2 октября наши вооруженные силы нанесли массированные 7 групповых ударов по целям на Украине. Разрушены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электроэнергии, транспортной и портовой инфраструктуры. Также били по военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотников, складам боеприпасов, крылатых ракет, «Фламинго», топлива. Кроме того, ударами вывели из строя объекты инфраструктуры украинских портов. Подразделения группировки войска «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. За неделю там наши бойцы взяли под контроль 7 сел. А накануне установили контроль еще над двумя – Грачевкой и Сердобино. Кроме того, в Сумской области взяты под контроль 3 населенных пункта, а накануне еще один – Малая Рыбица. Бойцы группировки «Центр» за неделю освободили 2 села в ДНР, а в боях за Доброполье они сжимают кольцо окружения формирований противника, пресекая все его попытки вырваться. Экипажи БМП-2 базы Южного военного округа в Армении приняли участие в учении. Оно прошло на общевойсковом полигоне «Ялагяз». Военнослужащим необходимо было уничтожить цели, имитирующие бронетехнику и противотанковые расчеты условного противника. При выполнении задачи основной упор был сделан на грамотное взаимодействие членов экипажей между собой, точность стрельбы и соблюдение порядка действий в упражнении. Проведение занятия осуществлялось под руководством инструкторов из числа участников специальной военной операции. Корабли Тихоокеанского флота в рамках делового захода побывали в Индонезии. Там прошли рабочие встречи, культурные и спортивные мероприятия.

0: мероприятия. О значении визита рассказал представитель российской делегации.
1: Между Россией и Индонезией существуют взаимоотношения стратегического партнерства. На ежегодной основе мы принимаем участие вместе в различных учениях, мероприятиях боевой подготовки. Наши корабли ежегодно посещают порты наших стран, где моряки знакомятся с культурой, историей, традициями. Мы укрепляем связи между военно-морскими штабами. Мы рассчитываем, что этот визит позволит нам еще глубже укрепить связи и взаимодействие между военно-морским флотом России и военно-морскими силами Индонезии.
0: Помимо фрегата «Маршал Шапошников», в Индонезию прибыли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибутс» и танкер «Печенга». Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
2: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Екатерина Великая.
1: Повелительница огромной страны, женщина, перед которой трепетали министры и послы. Историки много пишут о ее реформах, воинах, любовниках. Но есть кое-что, о чем почти не говорят. О ее невероятной способности в одну секунду переломить ситуацию, не властью, словом, а иногда просто улыбкой.
0: На первый взгляд.
1: Она умела быть жесткой. Подавление пугачевского восстания, смертные приговоры, три раздела Польши. Но это дела государственные. Живая, умная, с острым чувством момента женщина, в личном общении она часто выбирала другой инструмент.
0: В чем изюминка?
1: Адмирал Василий Чичагов – единственный русский флотоводец, получивший орден Святого Георгия первой степени за победу над шведами. Настоящий вояка, позабывший придворный этикет и напыщенные речи. Попал на аудиенцию к императрице. Поначалу смущался. Потом начал рассказывать про сражение, увлекся, и его понесло. Размахивал руками, командовал громко, с выражениями. Наконец очнулся, упал на колени. «Виноват, матушка, ваше величество, забылся». Екатерина могла нахмуриться, могла сделать вид, что оскорблена, хамство, позор, опала. Нет, она подошла к склонившемуся адмиралу и положила ладонь ему на голову.
2: «Ничего, ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я же все равно в вашей морской терминологии ничегошечки не понимаю».
1: Говорят, придворные вспоминали времена Екатерины с тоской. Из-за того, что при ней можно было так в порыве сказать что-то лишнее и остаться в живых.
0: Екатерина Великая. Человек с изюминкой.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Символ русской бани.
5: Березовым попариться, моложе стать.
6: У отца в чулане штук 20 висит, сам делает.
3: Вот это вещь!
7: Баню наши предки уважали всегда. Она и усталость снимет, и болезни прогонит, и сил придаст. За несколько веков о ней сложилась добрая сотня поговорок, в том числе о банном командире, который всех побил и царю не спустил. Банный веник. Считается, что первая баня появилась в виде шалаша из веток с листьями. Внутри был установлен чан с водой, куда опускались раскаленные камни. В такой мини-терме еще не парились, но уже проводили сеансы ароматерапии. Липовый запах от стресса, хвойный от простуды, дубовый – от всех недугов сразу. Массаж ветвями тоже оказался полезным. Кто собрал первый веник, неизвестно. Но банный аксессуар впервые упоминается в летописях XI века. Традиционно баню на Руси топили жаркую. И воду на каменку лили щедро. Так что от горячего пара волосы трещали, рассказывают деды. Но дверь в сени приоткрыть боялись. Если уйдет жар, какое же это удовольствие? Иностранцы, бывавшие в России, всерьез считали веник орудием для пыток. Им казалось странным, что нестерпимый жар в сочетании с поркой может принести какую-то пользу. А польза была очевидна. Ведь не зря говорят: баня без веника, что стол без соли. По народному обычаю ветви березы собирали до Дня Святой Троицы. Обычно это начало и середина июня. заготавливали не только молодые веточки, но и целебные растения, например, мяту, полынь и крапиву. После просушки вязали веники. Из крепких веток делали так называемую сердцевину, а из трав и мягких веточек создавали объем. Свежесрезанными вениками из смородины, вишни, бузины парились только летом, а впрок запасали ивовые, березовые, дубовые и липовые.
3: Вот это вещь!
7: Интересно, что веники на Руси были женскими и мужскими. Красавицы, например, часто парились березовыми. В листьях этого дерева содержатся эфирные масла, витамины А и С, а также флавоноиды. Они дарят коже молодость и красоту. А мужчины обычно использовали дубовые и хвойные веники. Первые снижают артериальное давление и помогают восстановиться после нагрузок. А еловые и сосновые служат отличными массажерами, стимулируя кровообращение и расслабляя мышцы. За несколько веков банная традиция почти не изменилась. Конечно, появились шапочки, рукавицы и прочие модные атрибуты, но веник остается на законном месте. Помните из «Иронии судьбы»? Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция. И если вас в сердцах отправят в баню, может, и правда стоит так поступить? Положить в портфель веник и вперед с легким паром.
3: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
4: Что вы говорите?
8: Еще он помнит башмаков износ, моих подметок стертое величие, а я его, как он разноголос, черноволос, с Давид горой гранича. Это Осип Мандельштам. Поэт мог взять любое слово – сапоги, ботинки, туфли, но воспользовался вариантом «башмак». Кстати, этим словом обозначают не только обувь. На железной дороге так называют специальное устройство, которое удерживает вагон от скатывания под горку. В строительстве – наконечник сваи. У трамваев и троллейбусов башмак находится на токоприемнике. Через него электричество поступает из контактной сети к двигателю. В общем, слово одно, а трактовок очень много. Но нас интересует происхождение башмака. Если вслушаться, в нем легко угадать что-то восточное. Башмак, башлык, Башкортостан, Туркменбаши и башка – все это связанные друг с другом слова. Баш в тюркских языках – это голова, которая каким-то чудом оказалась на ногах. На самом деле никакого волшебства нет и в помине. Это все из-за сапожников. Когда-то давным-давно они придумывали называть нижнюю сторону обуви подошвой, потому что к ней подшивается кожаный верх. А эта верхняя кожаная часть и есть голова, то есть башка. Вот отсюда и башмак.
4: Да что вы говорите?
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
9: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Ростов. Тебе на «вы».
14: Владимир.
15: На «р». Рыбинск.
13: Кострома.
14: Арзамас.
15: Суздаль. Подъезжаем.
16: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
17: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
16: Путеводитель по Золотому кольцу России.
18: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: Лето 1740 года. Пруссия, Потсдам. Гарнизонная церковь. Похороны короля Фридриха Вильгельма I. Траурная церемония завершается. Придворные застывают в скорбном молчании. И тут неожиданно раздается чей-то радостный возглас. «Ура! Ура! Наконец-то война!» Молодой человек чуть ли не пританцовывает на месте. Улыбка не сходит с его лица. Но королевская стража и солдаты погребального караула даже не пытаются остановить дерзкого юношу. Нет, они не решаются ему помешать. Пусть делает, что хочет. Ведь он наследник престола. Кронпринц Пруссии Фридрих II. А совсем скоро он станет королем Фридрихом Великим. Он родился в 1712 году. Его отец, которого еще называли королем-солдатом, был человеком строгих правил. Любил все военное, обожал свою армию, коллекционировал старинное оружие. Он мечтал, чтобы его старший сын Фридрих стал прославленным полководцем. Одна беда. Фридрих Вильгельм I серьезно ошибся, когда нанял для воспитания своего любимого отпрыска иностранцев. В результате Фридрих-младший страстно полюбил музыку, литературу, танцы и философию. Все то, что было очень модно в Париже того времени. Да вот только как раз Францию-то король Пруссии ненавидел больше всего на свете. Он назвал 7-летнего Фридриха хлюпиком, ненадлежащим наследником, балбесом и пообещал, что тот никогда не займет немецкий престол. Разве можно после таких горьких слов продолжать любить собственного отца? Нет, конечно. И как поступил юный кронпринц? Правильно, сбежал из дворца. Фридрих-младший хотел добраться до берегов Англии и остаться там навсегда. Его проводником должен был стать армейский лейтенант Ганс фон Катте. Но заговор провалился. Наследника схватили и отдали под суд. Его могли бы даже казнить, если бы захотели. Да вот только законы королевства запрещали судить кронпринца. И голова Фридриха II осталась у него на плечах. Ему исполнилось тогда 16 лет. Разгневанный отец тут же отправил непокорного сына подальше с глаз долой, в армию, в пехотный полк. И Фридрих участвовал в сражениях за польское наследство под командованием легендарного военачальника Евгения Савойского. Именно там, на поле битвы, Фридрих вдруг понял: нет ничего прекраснее, чем слава великого полководца. И когда через 2 года, в 1740-м, умер его отец, то он, наследник престола, радостно воскликнул: «Ура, ура, наконец-то война!» В качестве первой цели Фридрих выбрал Австрию. Ссылаясь на договор от 1536 года, он решил отобрать у нее Силезию. Взял и отобрал. Затем были успешные походы в Саксонию и Богемию. Дорога на Вену открыта. Но тут австрийцы разбивают его войска на голову, и Фридрих II терпит первое в жизни поражение. «Что-то нужно делать», — решает король Пруссии, и приступает к реорганизации своей армии. Фридрих Великий, так называли его. Спрашивается, почему? За какие такие победы и свершения? А дело оказывается вот в чем. Скорость и еще раз скорость. Все войны и сражения король Пруссии начинал стремительным вторжением на территорию противника. Иногда даже без обозов и провианта, иногда даже без артиллерии. Быстрота и маневр – вот секрет его успеха. Ошеломить внезапностью, разгромить неприятеля сразу и навсегда. К примеру, артиллеристы Фридриха тренировались каждый день. по несколько часов и довели скорострельность своих орудий до 5 выстрелов в минуту, тогда как вражеские канониры успевали сделать, причем за то же время, от силы всего-то 3 залпа. Вот оно, преимущество. Подавление врага беглым прицельным огнем. Но и это еще не все. Во время боя против вражеской пехоты Фридрих выстраивал своих солдат в каре, отчего неприятель пребывал в полной растерянности. Кто так воюет? Каре применяют только против кавалерии. Что этот хитрый пруссак опять задумал? А ведь подобная тактика была поистине гениальной для того времени. Удар превосходящими силами пехотными каре по одному из флангов противника. Мощный удар и победа. Так Фридрих II стал Фридрихом Великим. Он выиграл много сражений. В Семилетней войне опять разгромил австрийцев, а следом досталось еще и французам. Если бы не русская армия, Фридрих бы снова стал победителем. Но в битве под Кунерсдорфом король Пруссии был разгромлен нашими войсками, а генерал Чернышов взял Берлин. Война по принципу «один против всех» завершилась провалом. Спасла Фридриха Великого Россия. В 1761 году умерла императрица Елизавета. На русский престол взошел Петр III, а потом Екатерина II. Продолжать военные действия они не захотели. Долгожданный для Фридриха мир был подписан. Плюс ко всему, пруссакам вернули все территории, которые у них отобрали. Эти события получили название «Чудо Бранденбургского дома». Чудо, потому что Пруссия была на волоске от гибели. В 1778 году Фридриху Великому исполнилось 66 лет. Он стал замкнутым, нервным и, говорят, очень и очень грустным человеком. Напоследок король Пруссии решил, что называется, тряхнуть стариной и снова разгромил Австрию в борьбе за наследство Баварии. Старый Фриц, так стали называть его. В историю он вошел как последний король-воин, который был повержен русскими солдатами, а спасен русскими императорами.
0: Парад побежденных.
1: Лучший способ узнать и уничтожить врага – это стать его другом. Бразильский писатель Пауло Коэльо.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Совете Федерации оценили ситуацию на российском рынке дизеля. Топлива достаточно. В случае перепроизводства Россия будет частично разрешать его экспорт, заявил вице-премьер Александр Новак.
2: Несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях, на октябрь месяц, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, когда у нас, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке, поэтому мы обеспечиваем внутренний рынок, и излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки, а это негативно может повлиять на выпуск другой продукции, которая востребована.
1: Новак добавил, что правительство России принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Высший земельный суд Гамбурга отказал компаниям-операторам северных потоков в допуске к участию в процессе о подрыве газопроводов. Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не смогут выступать истцами. Суд счел, что особые причины для этого отсутствуют. Речь идет о судопроизводстве по взрывам на северном потоке в сентябре 2022 года. Обвиняемый гражданин Украины Сергей Кузнецов. По версии следствия, он координировал теракт. Процесс над ним должен начаться в конце октября. На площадке банка ПСБ прошло заседание экспертного совета по развитию финансовых инструментов для предприятий ОПК. По словам главы совета, председателя ПСБ Петра Фродкова, изменение структуры гособоронзаказа требует масштабируемых решений. Они позволят быстро наращивать производство и обеспечивать массовое применение недорогих инструментов, в том числе беспилотных систем. Участники обсудили законодательные новеллы и изменения в структуре гособоронзаказа. Озвучено предложение по трансформации системы долгосрочного планирования развития технического оснащения вооруженных сил. Особо отмечена необходимость перехода к новой модели работы ОПК, где гособоронзаказ увязан с наукой, инвестициями, подготовкой инженерных кадров и производственной кооперацией. В Москве завершился сезон работы фонтанов. Специалисты промоют чаши и скульптуры, демонтируют оборудование и фонари подводной подсветки. Насосы отключают последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды занимает до нескольких суток. Плавающие фонтаны демонтируют. В этом году после модернизации открылись каскад и купола на Манежной площади, а также фонтан у ракеты «Восток» на ВДНХ. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ОТЗ, лицензия номер L-041-0010-26-005-802-2022 года.
8: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
2: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио. И его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
1: 2 октября. Этот день в истории.
2: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
1: Этот день в истории.
3: 'Как вас звать величать-то?
4: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
5: Третий правитель Киевской Руси и единственный сын легендарного Рюрика. Отважный воин и талантливый полководец. Хронисты окрестили князя Игоря Старым.
1: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
5: После смерти князя Олега киевский престол перешел к его племяннику Игорю Рюриковичу. По разным данным, наследнику на тот момент было хорошо за 30. Более чем зрелый возраст для начала правления. Да и вообще для жителей Руси X века. Возможно, именно поэтому его и нарекли Старым.
1: История одного прозвища.
5: Впрочем, есть и другая версия. Якобы всему виной нетипично длинный срок правления князя Игоря. Ряд историков утверждают, что он сидел на киевском престоле до 67 лет. Дольше него из династии Рюриков правили лишь княгиня Ольга, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Поистине Игорь Старый.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
0: Радио «Звезда».
6: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
7: С давних времен до начала 21 века путь на Дальний Восток для жителей европейской части России считался трудным испытанием. Казалось бы, к 20 веку в стране действовал Транссиб, а затем и БАМ, а после войны уже регулярно летали самолеты. Но региону всегда не хватало автомобильной дороги. Хотя бы одной трассы, которая связывала бы Восток и Запад страны. И однажды это свершилось. В сентябре 2010 года первые автомобили помчались по новенькой трассе Амур, соединившей Читу и Хабаровск. А если смотреть масштабнее, Москву и Владивосток.
6: Пути сообщения. Трасса Амур.
7: Еще во времена первых боев с Японией на Дальнем Востоке в конце 30-х годов прошлого века оказалось, что стране не хватает надежной стратегической трассы, которая бы шла параллельно Транссибу для подстраховки. Тогда о ней впервые серьезно задумались. Дальше была война, а после – восстановление страны. А затем первый спутник и полет Гагарина. В общем, к идее строительства трассы вернулись только в 1966 году. Но вернулись не ради того, чтобы жители, скажем, Хабаровска или Благовещенска могли спокойно ездить в Краснодарский край на личных автомобилях, а чтобы обеспечить доступ к военным аэродромам в районе отдаленных населенных пунктов. Думали, считали и решали 12 лет. В 1978 году, наконец, приступили к строительству силами Минобороны. Только солдаты стройбата успели за год построить всего 35 километров дороги. А в 1979-м стройка застыла. Строительные бригады перекинули в Афганистан. Вспомнили о трассе только к началу 90-х. Тогда уже перед гражданскими строителями поставили грандиозную задачу – проложить 2165 километров дорожного полотна по тяжелым грунтам и труднодоступным горным районам. Но любые грандиозные планы не могут осуществиться без финансовой поддержки. А вот ее-то в 90-х как раз и не было. В итоге многострадальная магистраль «Амур» опять превратилась в долгострой. Нет, строительство продолжалось, но очень и очень вяло.
6: Пути сообщения. Дороги и люди.
7: Чуть позже генеральным подрядчиком опять стали военные. К середине 90-х им удалось построить подъезды к Чите, Благовещенску и Хабаровску. Самым сложным участком для строителей оказался путь к поселку Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области. К 96-му году в эксплуатацию сдали 134 километра трассы. Беда. При таких темпах стройка могла растянуться еще лет на 30. И тут, в июне 2000 года, в Благовещенск приехал президент России Путин. На совещании он обратился к дорожникам с требованием в короткие сроки завершить строительство «Амура» и пообещал помочь техникой, профессиональными кадрами и, конечно, деньгами. И все растянулось еще на 10 лет. В сентябре 2010 года тогда уже премьер-министр Владимир Путин за рулем «желтой Лады Калины» открыл движение по новой, полностью асфальтированной магистрали. 2165 километров. Около 2000 искусственных сооружений, в том числе 280 мостов. Стране потребовалось 32 года тяжелейших работ, чтобы впервые в нашей истории можно было проехать от самой западной точки Российской Федерации до Владивостока на машине.
6: Трасса Амур. Пути сообщения.
0: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
2: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио Звезда. Наука на чердаке.
1: Когда-то очень давно мне предложили делать передачи на радио, и я столкнулся с неожиданным, с тем, что с трудом переношу собственный голос. Многие из вас наверняка сталкивались с тем же чувством, услышав свой голос в записи. Так почему же нам не нравится собственный голос, если его записать и воспроизвести на каком-то устройстве?
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Эмоция удивления или даже отвращения при звуках своего голоса на записи – феномен настолько распространенный, что в английском языке существует даже термин «voice confrontation» – столкновение с голосом. Даже большие знаменитости, такие как Бейонсе или Джон Леннон, признавались, что избегают прослушивания своих записей. Суть в том, что мы слышим свой голос сразу двумя способами – через воздух и через кости. Когда мы говорим, звуковая волна проходит по воздуху, попадает в наружное, среднее и внутреннее ухо, где преобразуется в сигнал для мозга. Однако часть звука передается через кости черепа, добавляя ему низкие частоты. Поэтому голос, который мы слышим в своей голове, кажется нам более глубоким и приятным. На записи же звук идет только через воздух, что подчеркивает интонации, неуверенность и другие нюансы, которые мы обычно не осознаем. На записи костный компонент отсутствует. Остается только воздушный звук. Это делает голос непривычным и чужим. Чтобы понять, как вас слышат окружающие, можно попробовать простой трюк. Прижмите ладони к голове перед ушами и начните говорить. Так вы уберете хотя бы отчасти низкие частоты, и голос будет звучать так, как его воспринимают другие. Конечно, это все только мои слова, но должны же быть какие-то научные работы по этому поводу. К моему удивлению, их оказалось не так много, потому что физиология этого дела и так ясна, что тут выяснять, казалось бы. А в психологии часто очень небольшое количество подопытных кроликов и слишком большое количество домыслов.
0: Наука на чердаке.
1: Однако же я вот нашел хорошую, но старую научную работу двух американских психологов. Правильный длинный эксперимент с контрольными группами. Исследование показало, что люди сильнее реагируют на запись собственного голоса, чем на чужой. Участники оценивали свои эмоции после прослушивания, и оказалось, что их голос кажется им более хриплым или писклявым. Также они чаще использовали отрицательные конструкции, такие как «это вообще не мой голос». Со временем неприятие голоса ослабевает. Через несколько минут после прослушивания участники начинали воспринимать запись более спокойно. Это говорит о том, что мы постепенно адаптируемся к новому восприятию себя. Авторы работы говорят, что есть непрерывный процесс саморедактирования, своего рода внутренний цензор, который следит за нашей речью. Мы постоянно и в основном неосознанно корректируем свой голос и слова, чтобы соответствовать образу, который хотим создать. Когда мы слышим свой голос в записи, мы слышим результат работы этого цензора, а также то, что ему не удалось скрыть. Этот опыт похож на то, что Фрейд называл возвращением вытесненного. Дискомфорт возникает из-за того, что мы слышим то, что даже и не собирались выражать сознательно. Таким образом, неудобство при прослушивании записанного голоса – это не просто физиологический феномен. Оно связано с тем, как мы воспринимаем себя и что стараемся скрыть. Но важно помнить, друзья, что отвращение к своему голосу – это естественная реакция на незнакомый звук. Ваш голос, скорее всего, не вызывает у окружающих тех же эмоций.
0: Наука на чердаке. Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские компании усиливают защиту нефтеперерабатывающих заводов и быстро проводят ремонты. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что на это выделяются большие средства. По его словам, усиление защиты помогает минимизировать риски и обеспечивать стабильную работу предприятий. Также это способствует сокращению дефицита топлива. Новак отметил, что компании адаптировались и научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак. Ранее он говорил, что работа по защите заводов уже привела к заметному снижению ущерба. Члены Евразийского экономического союза покупают газ в 5 раз дешевле, чем в Европе. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета рассказал премьер Михаил Мишустин.
2: Конечно, сохранение преимуществ наших стран и компаний как с точки зрения привлечения инвестиций, так и применительных к продвижению союзных товаров на зарубежных иностранных рынках. Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик, но для сравнения стоимость газа в Европе составляет около 900 долларов за 1000 кубических метров. Это показатели государств Союза не превышают 200 долларов. С учетом разницы в ценах экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов. Это несомненное преимущество, которым пользуются страны Евразийского экономического союза благодаря действию общего энергетического рынка.
1: Япония вводит новый пакет санкций против России. Под ограничения попали 33 российские компании и 9 физических лиц. Среди них Уралвагонзавод, Военторг и топ-менеджеры Ростеха. Впервые Токио вводит санкции против 35 судов, которые, по мнению Японии, связаны с Россией. Также в список включены 4 компании из Турции и Арабских Эмиратов. Это первый пакет санкций при премьере Санае Такаити. Предыдущий вводился год назад. Зона идеального климатического комфорта в России простирается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, такой крупной зоны умеренного климата нет больше ни в одной стране. Тишковец также заявил, что умеренное глобальное потепление может оказаться для России полезным. Оно способно расширить площади, пригодные для сельского хозяйства, и увеличить производство продовольствия. Инфраструктуру потребуется адаптировать к новым условиям, но современные технологии это позволяют.

0: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
1: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Пессимист жалуется на ветер. Оптимист надеется на перемену погоды. Реалист ставит паруса.
5: Сегодня мы будем говорить об истории парусного флота. Первое судно, оснащенное парусом, появилось, скорее всего, в Египте около 5500 лет назад. Это был прямоугольный, то есть прямой парус, который своей верхней кромкой крепился к горизонтальной рее. Такой парус мог использоваться только при попутном ветре. Его ставили на своих кораблях финикийцы, греки, римляне, викинги и, конечно же, славяне.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Корабль и парус. С кораблем все просто. Это судно, у которого было не менее 3 мачт, начиная с фрегата. Сейчас уже кораблями называют только военные корабли, хотя они и совсем без мачт. Мачты использовались для того, чтобы крепить паруса. Кто изобрел парус, точно неизвестно. По одной из версий, какой-то парень русский. Так эту штуку и назвали. Парус.
9: Вот тут бы я поспорил.
8: Правда, произошло это событие около 5000 лет назад. И заметили это явление еще на суше. Когда ветер дует, в корму, даже идти удобнее и быстрее, не то что плыть. Вот и стали к лодкам приделывать шкуры, кору деревьев. Лучше всех было египтянам. У них был папирус. Из него делали тонкую циновку и на треноги устанавливали ее в лодке, которую делали тоже из папируса. 2 месяца такая лодка запросто могла плавать по морю-океану. Этого вполне достаточно для того, чтобы переплыть из Европы, например, в Америку.
9: Скажите, пожалуйста.
8: Под парусами плавали не только египтяне, но и греки, и ассирийцы, и финикийцы. Парус стал одним из тех изобретений, которые сделали многие и независимо друг от друга. Но легче и проще всех было, конечно, китайцам. Там и изобретать-то особо было нечего. Достаточно несколько раз махнуть перед лицом веером, и все. Мысль сама пришла. И китайцы в этом отличились необычайно. И первыми сделали складывающиеся паруса. И первыми крутили их на мачтах в поисках попутного ветра. Вообще, историю человечества без паруса и представить себе нельзя. Вся эпоха великих географических открытий была бы без него, то есть без паруса, невозможно. Не говоря уже об Ассоль. Ждала девушка корабль с алыми парусами. Это ведь лучше, чем с алыми веслами, например.
9: Это точно.
8: А в 19 веке уже строили огромные корабли. Парусники. Паруса на них были такого размера, что с помощью только физической силы команда не могла поднять их. На палубе располагали паровую машину. И пух-пух-пух, пух-пух-пух, она, работая медленно, натягивала канаты. В самом начале 20 века в Германии построили самый большой парусный корабль – «Клиппер Просейн». Поверить в это трудно, но площадь всех его парусов была аж 6500 метров. Как мачты выдерживали такой груз? Ну, да еще и при хорошем ветре. И еще об одном паруснике. Клиппере Фемопилы, построенном в Шотландии. Он имел такое великолепное парусное оснащение, что, имея в длину почти 65 метров и грузоподъемность до 1000 тонн, ловил даже легкое дуновение ветерка. Про него говорили. Когда с зажженной спичкой можно было находиться на палубе, то есть ветра почти не было, Фемопилы мог разогнаться до скорости в 7 узлов. И все это только с помощью экологически чистых парусов, у которых еще через 5000 лет будет круглая дата. 10 тысяч лет со дня рождения.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: Жизнь – это парусная лодка, на которой слишком много парусов, так что в любой момент она может перевернуться. Эрих Мария Ремарк.
5: Вплоть до XIV века реки, моря и океаны бороздили суда только с одной мачтой и только с одним парусом. Конструктивно эти корабли почти ничем не отличались от ладей викингов. А вот мы сейчас и проверим, правда это или нет.
7: Арсенал – старинное русское оружие. Раздел
10: – речная морская флотилия.
7: Классификация
10: – парусно-весельное судно.
7: Название
10: – ладья.
11: В VI-IX веках нашей эры восточные славяне уже плавали по Черному и Средиземному морям. В X столетии, во времена правления киевского князя Игоря, русская флотилия насчитывала примерно 450 боевых судов. Наши дружины ходили также по Азовскому и Каспийскому морям. Волоком перетаскивали корабли из Дона в Волгу и обратно. Основной вид боевого судна – ладья, или, как говорили северные славяне, лодья. Длина корабля – 25 метров, ширина судна – 8 метров, высота – 3 метра, грузоподъемность – 20 тонн, экипаж – 40 человек. Древнерусское боевое судно выдалбливали из ствола цельного дерева. Для увеличения вместимости корабля к его корпусу по бокам наращивали борта досками. Ладьи с дощатой обшивкой в накрой называли «набойными», а ладьи с обшивкой в гладь – «насадами». Каждый корабль оснащался широким холчевым парусом и веслами. Гребцы укрывались от солнца под навесом. В мирное время большинство судов использовалось в качестве торгового флота. На время боевых действий все ладьи переходили к князьям для военных нужд. Основной тактикой древнерусского флота был абордаж. Использовался также и особый прием ведения боя – проход нашего судна вдоль борта вражеского корабля с целью поломки его весел и лишения неприятеля хода и скорости. Если корабль противника по габаритам превосходил нашу ладью, то русские воины немедленно сворачивали паруса и до сумерек старались держаться со стороны солнца на срезе горизонта. В бой не вступали, выжидали. С наступлением сумерек наши ладьи устремлялись к врагу и заставали его врасплох.
10: Древнерусская боевая ладья.
7: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. В середине 15 века мореходы догадались, на одной мачте далеко не уйдешь, потому что корабли не плавают, а ходят. Так вот, что делать? Как поступить? Правильно, ставить дополнительную мачту. Но куда именно? Сначала разместили ее спереди. Ерунда какая-то получилась. Судно превращалось в огромное неповоротливое корыто. Ладно, пустяки. Сняли спереди и поставили дополнительную мачту сзади. Опять мимо. Корабль не мог постоянно удерживать нужный курс. И тут один матрос, видать, головастый такой, возьми и скажи: а давайте-ка сразу все три мачты использовать. Что будет? Трехмачтовое судно будет, вот что. Гениальная идея для дальнейшего развития всего парусного флота.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
14: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об истории парусного флота. Трехмачтовый фрегат – это ведь не просто увеселительная прогулка под сильный ветер. Нет, это еще и кругосветки, и географические открытия. Возьмем, к примеру, корабли первой экспедиции Христофора Колумба. Самое маленькое его судно называлось «Нинья», что значит «крошка». Небольшая такая беспалубная каравелла с латинскими, то есть косыми парусами. Проще говоря, обычная открытая лодка. Кстати, некоторые исследователи неправильно называют каравеллой еще и флагманский корабль Колумба «Санта-Мария». Заблуждаетесь, товарищи. У этого трехмачтового судна были как прямые, так и косые паруса. А раз так, то это «каракка», которая отличалась исключительно хорошей по тем временам мореходностью. И ведь дошла куда нужно, и не раз.
17: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
18: «Все приплыли».
17: Христофор Колумб, к сожалению, не помню, как его по батюшке. Так вот, этот самый Колумб был человеком отважным, решительным, но очень-очень забывчивым. К примеру, запросто мог запамятовать, какой сегодня день или который сейчас год. Поэтому на всякий пожарный случай был у Христофора особый датый календарь. Вернее, календарь дат. Обычный такой, отрывной. Каждое утро у себя в каюте мореплаватель перелистывал страницы, бормоча себе под нос. Так-так-так, день взятия Бастилии прошел впустую. Ага, 70 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уже 70. И вот однажды, ни свет ни заря, заходит к капитану боцман и говорит:
19: «Христофор, как ты там? Колумб Бонифатич, ты там вой».
17: «Чего тобой?
19: Экипаж тебя на палубу зовет. Мы, кажись, это опять что-то там открыли. А как назвать, не знаем. У нас уже все слова кончились. Даже, извиняюсь, нецензурные».
17: И действительно, Колумб много чего открыл. Куда ни плюнь, особенно в сторону Америки, практически все-все-все там пооткрывал. А ведь это хозяйство, страны, острова, рифы, нужно было хоть как-то назвать. Но как? Вот для этого был у Христофора особый датый календарь. Вернее, календарь дат. А теперь вернемся к нашей истории. В очередной раз вышел Колумб на палубу корабля. Календарь-то у него в руке. Вышел, смотрит Карибское море повсюду, а там впереди неведомая земля. В этот самый момент подул сильный ветер. Перелистнул страницу календаря. Христофор на нее глянул. Да как закричит: «Сент-Люсия!» Экипаж в рассыпную. Видать, подумали моряки, что капитан на них проклятие насылает. А Колумб был совсем уж не глупым человеком, и тем более не колдуном. Он-то как раз увидел, что сегодня, вернее, тогда, в тот самый момент, на календаре было 13 декабря. День святой Луции Сиракузской. К слову, имя этой христианской мученицы одинаково почитается и православными, и католиками, и протестантами. Так вот, увидел Колумб ее имя в календаре и назвал те новые земли Сент-Люсия. Это небольшое островное государство в восточной части Карибского моря существует и сегодня. Местные жители с благодарностью вспоминают Христофора Колумба и его даты и календарь. Вернее, календарь дат. Истории с географией.
18: Бросай якорь. Все, приплыли.
16: Исторические заметки.
5: Продолжаем говорить об истории парусного флота. Высота мачт на крупных парусниках 18 столетия доходила, вы только вдумайтесь, до 50 метров, а иногда даже больше. Это примерно 17 этаж многоквартирного дома. Представляете себе эту громадину? Я про мачту. Но существовала одна малюсенькая проблема. Деревья такого размера было крайне трудно найти. Еще в 17 веке Европа начала страдать от недостатка корабельных лесов и стала искать их где-то на периферии, в Канаде, России, в Южной Америке. Но и там быстро-быстро все закончилось. Поэтому мачта никогда не является единым стволом. Она составная.
16: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. На этом корабле был поднят триколор, первый в истории России флаг военного судна. Но судьбу его экипажа вряд ли можно назвать счастливой.
18: Радиограмма.
20: Первый российский военный корабль «Орел» совершил лишь один поход. С места постройки села Дединово под Коломной до Астрахани, где был ограблен восставшими казаками Степана Разина. Голландская команда «Орла» разбежалась при виде разбойников. Корабль был брошен, пушки и боеприпасы пополнили арсенал Разина. В 1679 году, спустя 12 лет после закладки, первый российский военный корабль сгнил и был разобран по приказу астраханского воеводы.
5: Продолжаем наш рассказ. Этот парусный бриг был построен на Севастопольской верфи под руководством известного впоследствии корабельного мастера Ивана Яковлевича Осминина. В качестве материала выбрали крымский дуб, крепкий и очень надежный. Судно предназначалось для охраны Кавказского побережья, несения дозорной службы и разведки. Но вряд ли талантливый рукодельник Осминин знал, какая судьба ждет его детище.
18: Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
21: Весна 1828 года. Русско-турецкая война за господство на Черном море. 12 мая передовой отряд русских кораблей направился к проливу Босфор для наблюдения за флотом противника. Фрегат «Штандарт», бриги «Орфей» и «Меркурий» шли на всех парусах, когда на горизонте появилась турецкая эскадра. Более быстроходные «Штандарт» и «Орфей» сумели оторваться от преследования, в то время как бриг «Меркурий» был настигнут сразу двумя турецкими линейными кораблями. Силы были неравны. Неприятель имел десятикратное превосходство в артиллерии. Тем не менее, командир «Меркурия» капитан-лейтенант Александр Казарский решил принять бой.
22: Единственный шанс, который у нас был, это маневр. Корабли противника огромные, неповоротные. Поэтому я решил сыграть с ними в кошки-мышки. Турки влево, я вправо. Они за мной, а я раз и остановился. Они мимо проскочили. Правда, долго так продолжаться не могло. Рано или поздно нас все равно бы зажали в тиски и расстреляли, как куропаток. Я приказал идти на сближение с противником и готовиться к абордажу. На верхней палубе мы открыли люки, ведущие в трюм с порохом, а рядом положили пистолет. Последний из нас, кто остался бы в живых, должен был выстрелить и взорвать судно.
21: Весной 1828 года экипаж «Меркурия» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского вступил в неравный бой с двумя линейными кораблями турецкого флота. В ожесточенной артиллерийской схватке русским морякам удалось вывести из строя боевые суда противника, что заставило его прекратить преследование и лечь в дрейф. За смелость и отвагу в этом бою Александр Иванович Казарский был произведен в капитаны второго ранга и награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Через несколько лет по приказу императора России Николая I на родовом гербе Казарских появился новый геральдический знак – заряженный пистолет на бочонке с порохом, как символ готовности пожертвовать собой во имя Отечества.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. В России запустили образовательную онлайн-платформу для специалистов в сфере беспилотных авиационных систем. Обучение проходит дистанционно по программам дополнительного профобразования. Платформа также предложит вебинары по применению дронов и обработке данных аэросъемки. Слушатели изучат все этапы от загрузки снимков до построения цифровых моделей местности. Обучение включает работу с реальными данными, практику и итоговую аттестацию. До конца года госкомпания «Geoscan» разместит не менее 3 курсов. В единый государственный экзамен по истории и профильной математике добавят еще по одному заданию. Нововведение вступит в силу в следующем году. При этом время сдачи экзаменов не изменится, заявили в Рособорнадзоре. История и математика остаются предметами, по которым чаще всего нанимают репетиторов, рассказал «Радио Звезда» профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
2: Если речь идет о тех, кто идет в 9 класс, то репетиторами берут по тем предметам, по которым придется сдавать общегосударственный экзамен по русскому языку и по математике. Ну, а тех, кто поступает обучаться в 10 класс, в 11 класс, они нанимают репетиторов и по целому ряду других предметов. И по литературе, и по математике углубленно, по истории, по обществознанию.
1: Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что в этом учебном году серьезных изменений в ЕГЭ не планируется и усложнение экзамена не рассматривается. Свыше 35% работодателей обращают внимание на профессиональную переподготовку при найме сотрудников. Об этом говорят данные исследования ХХРУ. Профопереподготовка – самый востребованный вид дополнительного образования. Ее учитывают 36% компаний. Еще 32% смотрят на курсы повышения квалификации, а также на сертификаты о знаниях и навыках. Работодатели также обращают внимание на второе образование и онлайн-курсы. ООН призвала мировое сообщество инвестировать в образование в странах, принимающих беженцев. В прошлом году школу не посещали порядка 6 миллионов детей-беженцев. Особенно остро стоит проблема среднего образования. При этом доля беженцев, получающих высшее образование, достигла рекордных 11%. Общее число таких студентов впервые превысило 450 тысяч. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: На «Радио Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить об истории парусного флота. Санта-Мария, Виктория, Золотая Лань, Эндевор, Месть королевы Анны. Все это название известных парусных кораблей. Звучит? Звучит. Но, к сожалению, это не только исследовательские или военные судна. Некоторые из них еще и пиратские. А бороться с ними было ох как нелегко.
6: Операции специальных подразделений.
7: Лето 1718 года. В водах Атлантики в районе Карибского моря свирепствовал пиратский флот под командованием знаменитого капитана Эдварда Титча по прозвищу «Черная борода». К концу года под его началом была уже целая флотилия, которая наводила ужас на торговые суда. Первым, кто решился дать отпор морским разбойникам, стал губернатор английской колонии Вирджиния Александр Споттсвуд. Он задумал навсегда избавиться от пиратов Карибского моря, уничтожив их главаря, капитана Эдварда Титча. Вечером 21 ноября 1718 года английский отряд прибыл в бухту небольшого острова Акракок, где пополнял запасы воды одинокий флагманский корабль Эдварда Титча. Пираты были заперты английскими кораблями в бухте. Лейтенант Роберт Мейнард выступил парламентером и предложил разбойникам сдаться.
8: «Кто здесь капитан Титч? Если он сейчас меня слышит, то я, лейтенант Роберт Мейнард, предлагаю ему сдаться вместе с командой. На данный момент мои корабли заблокировали бухту. Пушек у нас в два раза больше. Сопротивление бесполезно».
9: «Капитан Эдвард Титч перед вами, лейтенант. Если с утра я увижу ваши корабли хотя бы в полумиле от моего судна, я пущу вас на дно. И клянусь веселым Роджером, наша следующая встреча станет для вас последней».
8: «Что ж, вы сделали свой выбор. До завтра».
7: Утром 22 ноября 1718 года английские боевые суда под командованием лейтенанта Роберта Мейнарда первыми бросились в бой. Корабли противников долго не могли сблизиться, осыпая друг друга сотнями ядер. Когда настало время абордажа, капитан пиратов Эдвард Титч по прозвищу «Черная борода» первым очутился на палубе неприятеля. Здесь он сошелся в поединке с лейтенантом Робертом Мейнардом. Эдвард Титч дрался с чудовищной яростью. И это несмотря на 25 ран, 5 из которых были пулевыми. Он бы выиграл эту дуэль у лейтенанта, если бы один из английских матросов не выстрелил ему в шею. Все было кончено. Пираты, потеряв своего предводителя, сдались. Уже мертвому Титчу отрубили голову и водрузили ее на бушприт одного из кораблей. Цель морской операции, которую преследовал губернатор Споттсвуд, была достигнута. После гибели капитана Эдварда Титча организованной пиратской флотилии пришел конец.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Парусник без капитана – все равно, что жених без невесты. Что уж говорить, если судно военное. Поэтому многие наши прославленные адмиралы еще с детства неустанно постигали все нюансы будущей флотской жизни.
4: Адмиралы русского флота. Федор Ушаков.
10: Он родился в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда. Домов мало, народу не густо, все про всех знают. На одной окраине чихнул, а с другой тебе будь здоров, скажут.
11: Будь здоров!
12: Смотрите, смотрите, Ушаков мало идет. Скажи-ка, Федор, а это правда, что ты марянином хочешь стать?
13: Да, хочу быть матросом.
12: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
13: Я на карте могу показать.
12: Да на карте любой дурак покажет.
13: Да ну тебя, надоел.
10: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
11: Эй, Федька, подь сюда.
13: Я здесь, дяденька. Помочь чем или сбегать куда?
11: Ты погоди, я сегодня иду на медведя. Хочешь со мной? Или ты опять на Волгу бежишь кораблики пускать?
13: На медведя? А с чего бы не пойти, дяденька? Пойду, только с одним условием.
11: Это с каким же?
13: Если я повстречаю его на воде.
11: Ах ты шутник, стой, куда? Вот же резвый мальчонка. Да, не зря народ глаголит, будет Федька морянином. Ей-богу будет, вот тебе крест.
10: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. Представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики, да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
14: Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному, как настоящие.
11: Да, плотником парень будет.
14: Сам ты плотник, мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
10: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
15: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
16: Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новую победою, которая навсегда останется памятной в морской истории. Николай I.
5: Это фрагмент так называемого «Государева именного рескрипта» Николая I Павлу Степановичу Нахимову. О чем идет речь? О Синопском сражении, естественно. Последнем крупном морском сражении эпохи парусного флота.
6: Операции специальных подразделений.
17: 1853 год. Ноябрь. Начало Крымской войны. Адмирал Павел Степанович Нахимов получил приказ разгромить турецкий флот на Черном море. Противник был обнаружен в Синопской бухте на северном побережье Турции. Под прикрытием береговых батарей в узком пространстве бухты турки чувствовали себя в безопасности. Адмирал Нахимов блокировал бухту и дал бой превосходящему в силе противнику. Произошло последнее в истории сражение парусных флотов. Русская эскадра одержала триумфальную победу.
18: Ну что, братец, доложил императору?
19: Победа, братцы! Да еще какая победа!
18: Да не томи!
19: Обхитрил адмирал наш Павел Степанович этих турок. Объегорил и обмешурил.
18: Это как?
19: Новую тактику Нахимов применил. Не в открытом море биться стал, а в узкой бухте. Наши корабли двумя колоннами на рейд бухты вышли и встали на якорях. Ай-яй-яй. До ближайшего турецкого фрегата один кабельтов и был. Ну, метров 200, по-вашему, около того.
18: Господи, это ж почти в упор.
19: Так зато целиться легче. Турки такого не ожидали. Огонь они первыми открыли.
17: В начале боя турки обычно стреляли навесом. Старались убить как можно больше матросов, когда те меняют паруса. Но Нахимов приказал в этом бою не крепить паруса. А русские артиллеристы, поддерживая очень высокую скорость стрельбы, вели прицельный огонь разрывными снарядами.
19: Комендоры наши палили, только успевай заряжать снаряды-то. Разрывные.
18: А у турок?
19: Так, а у турок ядра. Тоже, конечно, оружие. Но против наших разрывных по силе раза в три слабее. Стала западней для них Синопская бухта.
17: Русский флот уничтожил 15 турецких кораблей, разрушил огнем с моря береговые батареи. В числе попавших в плен был и командующий турецким флотом Осман-паша. Ни один из русских кораблей не затонул. В годы Крымской войны 1853-55 годов победа в Синопской бухте имела огромное значение для государства российского. Смелость и дерзость в ходе операции привела к полному господству русского флота на Черном море. Но война была в самом разгаре.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории парусного флота. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
20: Пройдут столетия, и наши праздники,
21: и каждому дано яблоко.
20: Если звезды зажигают, значит, кому пусть.
22: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
23: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милн, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
5: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Солдатский вещмешок. Заплечная, как правило, брезентовая, сумка цилиндрической формы с одной лямкой и завязкой на горловине. Она предназначалась для хранения и переноски личных вещей, боекомплекта и сухого пайка. Форма и содержание.
1: В русской императорской армии вещмешки появились в 1869 году при Александре II. Тогда их шили из пеньковой парусины. Со временем на заплечной сумке появились специальные петли, с помощью которых к ней крепились шинельная скатка и котелок.
0: Солдатский вещмешок.
1: В годы Великой Отечественной войны его делали из цельного куска прочной хлопчатобумажной ткани или палаточного полотна с водоотталкивающей пробиткой. В полной выкладке мешок весил не более 7 килограммов. Именно при такой нагрузке лямка не натирала плечи. Бойцы хранили в армейской сумке портянки, комплект чистого белья, сухой паёк на 2 дня, кружку, ложку, бритву, нож, мыло, а также оружейные принадлежности, маслёнку и ветошь для чистки автомата.

0: На фронте солдатский вещмешок ценился особо. В полевых условиях, набитый листьями или травой, он использовался как подушка или мягкая подстилка. В нем можно было переносить воду или землю, когда бойцы рыли окопы. На войне случалось всякое. К примеру, многие красноармейцы не умели плавать. И вот тогда на помощь приходил именно вещмешок. Его использовали как поплавок. Набивали камышом, сеном и крепко завязывали. Получался эдакий пузырь. Солдат плыл вперед, держась за него руками. «Удобно и неприхотливо», утверждал Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин». «Без мешка и без шинели, без коня и без колес, без того, чего уже ли мы б не вынесли в мороз».
1: Форма и содержание. Солдатский вещмешок.
2: Алиса, включи радио «Звезда».
3: Салют, включи радио «Звезда».
4: Маруся, включи радио «Звезда».
5: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
1: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана. Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио. И его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
5: 2 октября.
1: Этот день в истории. Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного Главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
5: Этот день в истории.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о ресницах.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
7: Ресницы – самая чувствительная зона человеческого тела после кончиков пальцев. Малейшее

0: Факт второй.
1: Вратами пустыни называют бедуины ресницы верблюда. Они очень длинные, растут в два ряда, плотно смыкаются при порывах ветра и надежно защищают глаза от песчаных бурь.
0: Факт третий.
1: У китов и дельфинов ресниц нет вообще. Они потеряли их в океане миллионы лет назад.
0: Факт четвертый.
1: Ресницы растут с разной скоростью. Верхние живут 3-5 месяцев, нижние вдвое меньше. За жизнь человек выращивает до 500 комплектов ресниц.
0: Факт пятый.
1: В ресницах живут микроскопические клещи. Они выходят по ночам, питаются кожным салом и отмершими клетками. Днем прячутся глубоко в волосяных фолликулах. Обычно они безвредны, но при размножении могут вызвать воспаление век.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о ресницах.
2: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Под контроль взяты села Грачевка и Сердобино. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. За неделю северяне освободили еще 7 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области. Ликвидация окруженных ВСУшников позволит отодвинуть линию соприкосновения на 20 километров от Белгородской области. Дефицита дизельного топлива в России нет, а дефицит бензина незначителен. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти принимают все необходимые меры, чтобы покрыть нехватку бензина.
2: Правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности бензина, из близлежащих наших стран, ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Это дает нам дополнительный ресурс. Мы приняли решение о переносе ряда ремонтов заводов вправо. Это тоже дает дополнительный объем производства к балансу. Также на рынок поступает и топливо класса 4. Обязательное условие продажи этого топлива в соответствии с законодательством — это маркировка, с тем, чтобы потребители видели, что это топливо конкретного класса.
1: Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании, подчеркнул Александр Новак. По его словам, они социально ответственно сдерживают цены. На площадке банка ПСБ прошло заседание экспертного совета по развитию финансовых инструментов для предприятий ОПК. По словам главы совета, председателя ПСБ Петра Фродкова, изменение структуры гособоронзаказа требует масштабируемых решений. Они позволят быстро наращивать производство и обеспечивать массовое применение недорогих инструментов, в том числе беспилотных систем. Участники обсудили законодательные новеллы и изменения в структуре гособоронзаказа. Озвучены предложения по трансформации системы долгосрочного планирования развития технического оснащения вооруженных сил. Особо отмечена необходимость перехода к новой модели работы ОПК, где гособоронзаказ увязан с наукой, инвестициями, подготовкой инженерных кадров и производственной кооперацией. Королевская династия Оранских Нассау в Нидерландах заработала на колониализме около 500 миллионов евро. Исследование по просьбе короля Вильяма Александра провел Лейденский университет. Ученые пришли к выводу, династия веками активно поддерживала колониализм и рабство, считая их оправданными. Наибольшую прибыль принесла голландская Ост-Индская компания. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить.

Жить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
0: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Никополь, Крым, Ужгород, Тиса, Прага. Четвертый Украинский фронт. Маршал Андрей Еременко среди всех советских полководцев Великой Отечественной возглавлял наибольшее количество фронтов – 8. В победном 45-м он командовал 4-м украинским, а его войскам предстояло освободить северные и южные территории Чехословакии, в том числе город Остраву. Немцы сосредоточили там мощные силы – около 150 тысяч солдат, 1500 орудий и минометов, 100 танков и штурмовых орудий, 120 самолетов. Еременко вспоминал позже.
2: Почти в каждом населенном пункте находились многоуровневые заграждения с железобетонными дотами и капонирами, с пушками и пулеметами. Стрелков в них защищали стены толщиной в 3 метра. Сами укрепления имели водоснабжение, канализацию, телефонную связь и даже жилые помещения. Я помню, как всего за несколько дней фашисты контратаковали наши боевые порядки 39 раз.
0: Но враг был сломлен. Итогом советской наступательной операции стало изгнание противника из важного промышленного района Чехословакии – Моравско-Остравы, который являлся ключом к столице страны – Праге.
2: Все население Остравы вышло на улицы с букетами цветов. Встреча была такая теплая, что трудно передать словами. С меня, командующего, сняли сразу несколько перчаток. Как такое может быть? Я снимал с правой руки перчатку, чтобы поздороваться, и держал ее в левой руке. Перчатку тут же выхватывали, как сувенир, и уже не возвращали. Я снимал левую и тоже отдавал. Задний раздал 7 пар перчаток. Навсегда запомню те победные дни.
1: Генерал армии Еременко ведет 7 батальонов сводного полка 4-го Украинского фронта. Воины этого фронта прошли с боями от Сталинграда до берегов Черного моря и прорвались через Карпаты.
0: Фронт Победы. 4-й Украинский. Годы войны вместе с красноармейцами, уходящими в бой, шли вперед военные кинооператоры. Они трудились на передовой днем и ночью, во время атаки и обороны наших позиций. Работали, как правило, парами. Убьют одного, второй неизменно продолжит съемку. Всего на важнейших участках одного фронта находились до 16 корреспондентов. Каждый пятый погиб. Каждый второй был ранен. Умирайте, но снимайте. Такой наказ солдатам с кинокамерами дал известный режиссер Александр Довженко. Его воспитанник Ефим Учитель вспоминал.
3: Мы снимали с самолетов, из окопов, в любых условиях. И нередко стоя в полный рост, рискуя стать мишенью для врага.
0: В составе 1-го, а затем и 4-го Украинского фронтов числился военный журналист капитан Владимир Сущинский. Он постоянно находился на передовой. Считался мастером боевого репортажа. Снимал ход сражений, будучи в самой гуще событий. Под обстрелами, бомбежками. Рассказывал военный журналист Николай Быков.
4: Благодаря именно Сущинскому, его мужеству и отваге, его бесстрашию, мы можем сегодня увидеть реальную битву за Днепр, форсирование Сиваша, освобождение Крыма, Карпат, Польши, бои за Ужгород и Севастополь.
0: Зимой 45-го, во время уличного боя в предместье польского Бреслау, Владимир Сущинский получил смертельное ранение. Умирая, он продолжал снимать наступление советских войск. За проявленную безграничную храбрость и профессиональное мастерство фронтовой оператор 1-го и 4-го украинских фронтов был награжден орденом Отечественной войны. Посмертно. Фронт Победы. 4-й украинский. А потом был парад Победы. Тот праздничный день жена маршала Еременко, Нина, запомнила навсегда.
5: Мы приехали на Красную площадь вместе. Муж поздоровался со сводным полком своего 4-го Украинского фронта и повел меня за руку на трибуну А. После чего сказал: «Стой здесь, когда парад закончится, я за тобой приду».
1: Генерал армии Еременко ведет 7 батальонов сводного полка 4-го Украинского фронта. Воины этого фронта прошли с боями от Сталинграда до берегов Черного моря и прорвались через Карпаты.
5: Но тут пошел дождь, а у меня ни плаща, ни зонта. Чешский нарядный костюм намок и начал съеживаться. Шествие закончилось, а за мной никто не приходит. Я стою под ливнем и жду. Костюм становится все меньше. Слава богу, встретила начальника политуправления фронта. Он отвез меня в гостиницу. Потом выяснилось, что всех командующих Сталин пригласил к себе, а костюм тот пришлось выбросить.
0: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране 4-й Украинский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
6: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
7: Беркуты. В 1996 году в Германию на международную выставку «Аэро Фридрихсхафен» не пригласили единственную в мире авиагруппу, выполняющую фигуры высшего пилотажа на боевых ударных вертолетах. Из выступления начальника пресс-службы авиасалона Клауса Вольфганга. «Я лично изучал на видео пилотажную программу русских «Беркутов». Что тут скажешь? Круто, очень круто. Вертолеты летят всего в метре друг от друга. Красиво, но в то же время экстремально опасно. Пилотажная вертолетная группа «Беркуты». Год формирования 1989. Вооружение: ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, ночной охотник. Личный состав группы 6 человек. Лучшие пилоты 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации. Место базирования – город Торжок. В 1995 году вертолетная пилотажная группа «Беркуты» участвовала в воздушном параде на Поклонной горе в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. В полетную программу «Беркутов» были включены сложнейшие элементы – групповой бой, маневрирование в горизонтальной и вертикальной плоскостях, прикрытие высадки тактического воздушного десанта. Пилоты демонстрировали фигуры высшего пилотажа на предельно малых высотах. Уникальная особенность вертолета Ми-24, небольшой угол разворота, позволил «Беркутам» показать фрагмент одиночной воздушной схватки прямо над головами восторженных зрителей. За годы существования в группе «Беркуты» не было ни одной аварии. Отважные русские пилоты с большим успехом выступали на авиасалонах в Малайзии, Чехии и Великобритании.
6: Личный состав.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
10: Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, летчик-истребитель, полковник Илья Сизов, обнаружил вертолет противника Ми-14 и на предельно низкой высоте открыл по нему огонь на поражение. Это не позволило противнику высадиться на остров Змеиный. За проявленное мужество при выполнении боевых задач офицеру Илье Сизову было присвоено звание «Герой России».
1: Радио «Звезда». Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
3: Во многих частях русской императорской армии существовал обычай. Молодому офицеру-новобранцу предстояло пройти вверх по лестнице, на каждой ступеньке которой стояла стопка водки под названием «тычок». Эту 100-граммовую чарку полагалось опрокинуть без закуски. Поднимаясь, гвардейцу предписывалось выпить все без остатка и не пролить ни одной капли. А еще в конце испытания ждал командир, которому без малейшей запинки следовало доложить о своем прибытии. Если это получалось, и новобранец, как тогда говорили, не ломался от водки, то его тут же принимали в полковую семью. Ритуал назывался «держать алкоголь». О длине самой лестницы, а значит и о количестве ступеней, история умалчивает.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347. Время отправления поезда. 5 ударов.
3: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
4: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
5: Событий происходящих.
6: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости о космосе и космонавтике. Экипаж американского корабля «Crew Dragon» компании SpaceX, в который входит российский космонавт Сергей Тетерятников, успешно прибыл на Международную космическую станцию. Запуск ракетоносителя Falcon 9 с кораблем состоялся с космодрома на мысе Канаверал, а момент стыковки транслировался на YouTube-канале НАСА. Компанию Тетерятникову на орбите составили астронавты НАСА Люк Дилейни и Джессика Уоткинс, а также представитель канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Продолжительность полета от старта до стыковки составила 7 часов 55 минут. Экипаж на борту МКС проведет научные эксперименты, исследование тканей с использованием стволовых клеток и изучение процесса выращивания растений в невесомости. Рекордное число россиян подали заявки на отбор в отряд космонавтов. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Подробности он озвучил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале госуслуг разместили оповещение, 12 тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор. И в этом году завершим и объявим имена счастливчиков.
1: Открытый набор в отряд космонавтов проходил с апреля по июнь этого года. Документы можно было подать на портале госуслуги. Среди критериев было отменное здоровье, высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук и владение иностранными языками. Возраст претендентов не должен превышать 35 лет. Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между Россией и Мьянмой в сфере космоса. В документе указано, что сотрудничество будет направлено на исследование и использование космического пространства в мирных целях. Согласно пояснительной записке, соглашение откроет новые возможности для совместной работы в области спутниковой навигации, связи, телерадиовещания, а также в использовании информационных технологий и услуг. Оно также предусматривает подготовку и переподготовку специалистов из Мьянмы, развитие космической науки и исследование космоса. В октябре не ожидается экстраординарной солнечной активности или мощных магнитных бурь, хотя точный прогноз пока невозможен. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его словам, на Солнце есть корональная дыра, которая в конечном итоге окажет влияние на Землю. Вероятно, что воздействие будет не слишком сильным, но к концу октября может произойти сильнейшая магнитная буря, отметил эксперт. Это были новости о космосе и космонавтике. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Роман Кроун.
1: Легкое двухмачтовое судно для разведки, посыльной или крейсерской службы. В зависимости от размеров вооружалось пушками в количестве от 8 до 38 штук. Вот каким кораблем командовал шотландец на русской военной службе Роберт Кроун, которого в нашей стране стали называть Романом Васильевичем.
2: Вообще-то это коттер или катер. Название «Меркурий». Очень похож на брик. С таким же парусным оснащением, но еще и с возможностью ходить на веслах. Очень быстрое маневренное судно. При хорошем капитане и обученной команде оно способно на многое.
1: На что он сам способен, Роман Кроун показал в 1788 году во время русско-шведской войны. Дело было в Христиансфьорде, где наш «Меркурий» обнаружил скандинавскую эскадру. Погода стояла ясная, полный штиль. Маневрировать парусные корабли толком не могли, но это огромные фрегаты, а не быстроходный коттер на веслах. Под чужим флагом, под видом скромного купеческого судна, экипаж Кроуна тихонько подобрался к трехмачтовому, вдвое превосходящему его по размеру шведскому фрегату «Венус». Зашел с кормы и...
2: Неприятель смотрел на нас снисходительно. Барахтается там что-то на волнах, ну и ладно. А мы тут же сбросили маскировку и открыли огонь. Сами-то находились вне зоны активного обстрела. Попробуй попади в такую кроху. Да, славное было дело. Я вот что скажу. Развернуться бортом к корме и дать залп из всех орудий — самый верный путь вывести судно противника из строя.
1: По различным оценкам, бой длился от 1,5 до 2 часов, после чего шведский фрегат спустил флаг. В плен сдались 280 человек экипажа. Потери «Меркурия» — 4 убитых, 6 раненых. Эту победу Екатерина II отметила особо.
3: За отличную храбрость, оказанную в разных поисках против неприятеля, наградить орденом Святого Георгия 4 класса и произвести в чин капитана 2 ранга.
1: Рассказывают, когда императрица узнала о столь блестящих подвигах Кроуна, радостно воскликнула:
3: «Сей морской предводитель опытен, знающ и невероятно талантлив. Повелеваю захваченное у неприятеля призовое судно отдать ему в командование для военного употребления, а в назидание шведам название фрегата не менять».
0: Роман Кроун. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: 1531 год. Во время шторма на пути в Южную Америку терпит крушение корабль испанских конкистадоров. Выжить удалось лишь 7 из них. Они успели спустить шлюпку и перенести в нее оружие и продовольствие. Запасы пищи и питьевой воды аккуратно сложили на корме. Но не успели гребцы сесть на весла, как предводитель европейских воинов выхватил из ножен меч и направил его на соплеменников.
7: «Если кто хоть на шаг приблизится к еде, зарублю на месте».
6: Так, по легенде, началась история неприкосновенного запаса. Человек, попадая в экстремальные ситуации, вынужден экономить на еде и воде. Иначе смерть. Еще в стародавние времена многие племена брали с собой на охоту или в поход минимум продуктов. Путешественники умели находить себе пищу в пути. К примеру, древние чукчи использовали в своем рационе более 23 видов дикорастущих растений. Это позволяло выжить в заполярной тундре. А туземцы Австралии знали около 300 съедобных растений. И только поэтому могли выжить там, где европеец погибал в считанные дни. И все же неприкосновенный запас появился на свет благодаря не сухопутным, а морским первооткрывателям. После крушения судна все продукты долгого хранения собирались в НЗ. А что же это такое? Прежде всего, это лучший способ выжить в открытом океане. Не превратиться в негодяя, отнимающего хлеб у самого слабого. В конце концов, чтобы не стать людоедом. Поэтому хранение продуктового запаса доверяли самому сильному, авторитетному воину. Он распределял пайки, экономил, чтобы еды хватило на дальнюю дорогу. Но только в 1847 году неприкосновенный запас вошел в состав аварийного снаряжения спасательных шлюпок. Позже НЗ появились и у летчиков, и у космонавтов. Набор продуктов, высококалорийный и малогабаритный, включал в себя шоколад, тушенку, сгущенное молоко, грецкие орехи, сухари, мед, сахар и копченую колбасу. Есть, правда, еще и государственный неприкосновенный запас для всей страны. В нем хранятся рис, гречка, ячмень, сухофрукты, питьевая вода, хлеб на спирту, сушеные овощи, замороженная рыба, а также законсервированная строительная техника, боеприпасы, уголь, нефтепродукты, бензин и лесоматериалы. Такой НЗ используется только во время дефицита или войны. А тогда, в 1531 году, потерпевшие кораблекрушение испанские конкистадоры сумели правильно распределить неприкосновенный запас и благополучно добрались до берегов Южной Америки. У них даже осталось немного еды, которую они запасливо прихватили с собой на материк. Теперь европейцы уж точно знали.
5: Война войной, а обед по распорядку.
4: 19 октября 1941 года один танк Т-34 при поддержке бойцов истребительного отряда не допустил продвижения фашистских захватчиков на город Серпухов. Экипаж под командованием лейтенанта Дмитрия Лаврененко в бою действовал решительно. В итоге немцы взять город так и не смогли.
8: Экипаж.
4: Дмитрий Лаврененко – легендарный, самый результативный советский танкист. За пару месяцев 41-го года уничтоживший 52 немецких танка. Требовал от экипажа ответственного отношения к технике, а также четкой, слаженной боевой работы. Огромное внимание уделял выучке личного состава. История в Серпухове лишь эпизод из короткой, но насыщенной победами биографии танкиста, воевавшего на Т-34.
8: Техническая справка.
9: Т-34-76 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Боевая масса – 30 тонн. Экипаж – 4 человека. Толщина брони 40-45 мм. Вооружение. Орудие калибра 76 мм. Два пулемета калибра 7,62. Двигатель. 12-цилиндровый дизель мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 54 км в час.
4: Танк Лаврененко оказался в Серпухове случайно. Следуя с брянского направления на Волоколамское, танкисты решили заехать в парикмахерскую, побриться. Тут-то их и нашел комендант города. «Выручайте, товарищи. На Серпухов идет батальон пехоты, мотоциклисты, грузовики с пушками, а защищать город некому. Только небольшой отряд, сформированный из вчерашних школьников и стариков». Лаврененко вытер мыло с лица. «Топливо есть, снаряды есть, вести бой с немцами готов. Дорогу покажете?» И скоро отряд на трех грузовиках выдвинулся в направлении села Высокиничи. Впереди шел танк Лаврененко.
8: Экипаж.
10: Золотые слова вовремя сказаны.
8: Командная работа.
4: На немцев наткнулись уже в сумерках, в 2 километрах от Высокиничей. Не снижая скорости, танк вступил в бой. Стрелок нажал на гашетку пулемета. Мотоциклистов разметало по обочинам. Из пушки Лаврененко стрелял сам. И стрелял отлично. Два немецких орудия сразу же были разбиты. Третье вместе с расчетом водитель раздавил гусеницами. Бойцы Серпуховского отряда прямо с грузовиков открыли огонь по немцам. Остатки батальона на следующий день добили местные партизаны. Из письменного донесения коменданта города Серпухова. Командиру машины Лаврененко Дмитрию Федоровичу была поставлена задача остановить прорвавшегося противника. За образцовое выполнение боевой задачи военный совет армии всему личному составу экипажа объявил благодарность и представил к правительственной награде. Через два месяца Дмитрий Лаврененко погиб. Не в бою. Рядом с ним разорвалась вражеская мина. Ему было 27 лет.
0: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
2: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио. И его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
1: 2 октября. Этот день в истории.
2: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
1: Этот день в истории. Премьера на радио «Звезда».
3: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам, по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милн, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
1: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. За неделю там наши бойцы взяли под контроль 7 сел, а накануне установили контроль еще над двумя – Грачевка и Сердобина. Кроме того, в Сумской области бойцы группировки войск «Север» за неделю взяли под контроль 3 населенных пункта, а также еще один – Малую Рыбицу. Бойцы группировки войск «Центр» за неделю освободили 2 села в ДНР, а в боях за Доброполье они сжимают кольцо окружения формирований противника, пресекая все его попытки вырваться. На полигоне Чебаркульский проходит учение «Эшелон-2026». Как отметили в Министерстве обороны, подразделения отрабатывают доставку грузов на линию боевого соприкосновения с помощью наземных робототехнических комплексов и дронов, а также эвакуацию условно раненых бойцов и поврежденных машин. В одном из районов, например, задействовали комплекс «Богомол-7». Он подвозит грузы и эвакуирует мотовездеходную технику. Работу сборного пункта поврежденных машин организовали с учетом опыта специальной военной операции. Посты восстановления и ремонта техники развернули в заглубленных фортификационных сооружениях. Район учения от воздушных атак защищают посты наблюдения и мобильные огневые группы. Бойцы расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожил воздушные цели во время прикрытия подразделений в своей зоне ответственности на Добропольском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал начальник расчета Антон Инжитов.
2: Экипаж работает слаженно, в полном объеме, так скажем, выполняет свои задачи. По задачам поступившим выкатываемся на позицию, занимаем. И в каждом секторе начинаем отслеживать воздушную обстановку, то есть поиск противника. При обнаружении поражаем все цели воздушные, которые там находятся. Это УАБы, Химари и Шторм Шэдоу. Крылатые ракеты типа Фламинго, тому подобное, там западные аналоги, скажем так. На данном комплексе больших сложностей нет. Он современный, модернизированный, работает отлично.
1: На счету этого расчета Бук-М3 уже десятки уничтоженных воздушных целей противника. Боевые пловцы Балтийского флота провели учение по задержанию условных диверсантов. Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы отработали элемент остановки и задержания плавсредства нарушителя. Боевая группа отряда на противодиверсионных и патрульных катерах выдвинулась на перехват условного нарушителя. Он оказал сопротивление. Последовал штурм и захват катера с применением оружия. На втором этапе учения экипажи катеров отработали стрельбы по надводным и береговым целям. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет

губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели, я рад вас приветствовать. И сегодня мы говорим об императоре французов Наполеоне Бонапарте, а точнее о его последних годах жизни и крахе. Поскольку после кампании в России, которая начиналась как триумфальная, а закончилась полным позором и бегством из страны, Наполеон еще рассчитывал завоевать реванш и рассчитывал на своих союзников в Европе. Но эти мечты оказались совершенно тщетными. Увидев, что Наполеона можно победить, другие европейские народы постепенно стали отказываться от его поддержки. Если до этого многочисленные германские государства склоняли перед ним голову, кто-то в результате военных действий, а кто-то и совершенно добровольно, и оказывали ему всяческую поддержку, в том числе и денежную, и живой силы, отправив своих людей в поход в Россию в рамках Великой армии, то теперь ситуация поменялась с точностью до наоборот. По сути, целый ряд немецких князей и правителей тогда действовали по принципу «вовремя предать – значит предвидеть». Так оно и получалось. Наполеон лишается одного за другим своих союзников, и точно так же, кстати, поступают и его деятели в Париже. Но самый известный пример – Шарль Морис Талейран, который за свою жизнь кого только не предавал. Вот уж для кого этот принцип предательства был, можно сказать, девизом по жизни. Он верой и правдой служил королевской власти, точно так же потом прославлял республику, потом занял позицию в поддержку Наполеона и точно так же легко предал Наполеона, чтобы снова служить бурбонам. Хитрая леса французской политики, о котором немало написано. Есть блестящий труд академика Торле, который всем рекомендую прочитать, очень увлекательное чтение. И Талейран одним из первых начнет готовить почву для свержения Наполеона уже во Франции. Потом Наполеона предаст его министр внутренних дел и глава полиции Фуше, и уже далее это будет по принципу домино. Наполеоновская армия проиграет битву народов под Лейпцигом в 1813 году, где позднее, кстати говоря, уже незадолго до Первой мировой войны, будет построен огромный православный храм. Но это уже в начале 20 века, к столетию событий в 1913 году. Так что Наполеон с остатками своих сил бежит обратно во Францию, но и здесь уже поддержки у него никакой не будет. В 1814 году, после целой череды предательств, загнанный в угол Наполеон вынужден отречься от престола формально в пользу своего сына. Ведь у него долгое время не было наследника, из-за этого он развелся со своей возлюбленной Жозефиной, женился на Марии Луизе, дочери австрийского императора, хотя и совершенно не хотелось замуж за императора французов, но деваться было некуда. Она родила ему ребенка, который провозглашен римским королем, и вот теперь в его пользу Наполеон и отрекается от престола. Формально этого ребенка будут называть Наполеон II. Но в реальности ребенок никогда ни единого дня не правил. Через несколько дней после его формального восшествия на престол новое сформированное в Париже правительство объявляет о низложении династии Бонапартов, и вскоре фактически французская империя отменена. Теперь Наполеона официально именуют и в парижской прессе, и в политическом языке того года не иначе, как корсиканское чудовище. Общество, которое до этого носило своего императора на руках, теперь его налево и направо проклинает. В результате в Париж входит русская армия и довольно-таки надолго там задерживается. Русская армия наводит там свои порядки, но при этом нельзя сказать, что они как-то бесчинствовали, грабили. Бывали разные ситуации, но в целом сосуществовали достаточно мирно. Более того, француженки довольно-таки быстро освоили казаков и полюбили с ними хорошо проводить время. И, конечно же, появилось такое знаменитое французское понятие, как «бистро», от русского слова «быстро». Это все тоже благодаря русским солдатам, которые воевали тогда во Франции. Одним словом, участь Наполеона была решена. Теперь он не правитель государства, он вскоре арестован англичанами, но решено обойтись с ним поначалу более-менее гуманно. Его разлучили, правда, с любимой Жозефиной, которая вскоре умерла в мае 1814 года. Но самому Наполеону в качестве места ссылки назначен остров Эльба. Это Европа, это недалеко от берегов Италии. Более того, его туда отправляют не просто как ссыльного, как преступника, а фактически как местного губернатора. Ну, такая небольшая игрушка на пенсии, чтобы он все равно себя ощущал как бы правителем, в кавычках, конечно же, но только в рамках маленького крохотного островка.
2: Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены.
1: Область знаний.
3: Наполеон прибывает туда, наводит там свои порядки, вводит свое законодательство, провозглашает реформы, и, в общем-то, он чувствует себя как рыба в воде на Эльбе, ему вполне себе комфортно. Тем временем в Вене собирается Венский конгресс, представитель европейских государств, держав-победительниц, который очень скоро превратится в общеевропейскую свару. Потому что былые союзники, как это нередко бывает, немедленно между собой перессорились, каждый считал, что он достоин большего, нежели остальные, каждый желал упрочить свою власть. Что император Александр, что король Англии Георг, что представители новой французской власти, которые хоть и не мечтали о новых завоеваниях, но надеялись на то, что Францию все-таки не так сильно ограничит. И в результате было решено сохранить ее в границах 1792 года, то есть ряд завоеваний времен революции за нее остался. Там Авиньон, некоторые другие приграничные присоединения, они все сохранялись. Точно так же большую роль играет Пруссия, тогдашний король Пруссии Фридрих Вильгельм III, который претендует на завоевание в Германии и, в общем-то, на будущее объединение Германии. У каждого из лидеров свои собственные предпочтения и поползновения. Не слушают только малые народы. Там балканские народы, например, были совершенно выключены из принятия решений, хотя свой голос подавала, например, молодая Черногория в то время. И вопросы того, какие земли кому будут принадлежать, решаются, естественно, без всякого учета мнения местного населения. Венский конгресс, правда, утвердит нейтралитет Швеции, например, которого она придерживалась до нашего с вами времени, до недавних пор. Будет также подписан специальный документ, закреплявший нейтралитет Швейцарии, Швейцарской конфедерации. Но по вопросам о границах и влиянии, конечно, былые союзники очень между собой перессорились, и все это превратится в настоящий тупик. Эти сведения очень быстро дошли до Наполеона. У него были свои, конечно же, информаторы в Европе. И Бонапарт в 1815 году решил попытать счастье. Мол, а вдруг? И основания у него на это действительно были. Вскоре он бежал с острова Эльба с небольшой кучкой своих сторонников и высадился на юге Франции. Интересно отметить, как менялась тональность французских газет, которые сначала написали сообщение «Корсиканское чудовище высадилось на юге Франции». Потом «Наполеон следует на север», там «Узурпатор продолжает свое движение». И так постепенно тональность становится сначала нейтральной, потом положительной. И в конечном итоге газеты пишут: «Любимый народом император триумфально въехал в столицу, жители его горячо приветствовали». В общем-то, это было действительно так. Общественное мнение, как видите, оказалось очень переменчивым. Более того, Наполеон, конечно, обладал огромной харизмой, это невозможно отрицать, поскольку во время одного из столкновений, когда против его сторонников была брошена армия бурбонов, армия Людовика XVIII, то Наполеон вышел вперед к солдатам, буквально рванул рубаху у себя на груди и воскликнул: «Кто хочет, тот пусть стреляет в своего императора». Разумеется, никто не выстрелил, солдаты тут же перешли на сторону Наполеона и буквально на руках продолжали нести его вперед. Так что Людовик XVIII, новый король Франции, был вынужден снова покинуть Париж. Тем более, что, кстати говоря, он серьезной популярностью никогда не отличался. Про бурбонов позднее говорили, что они ничего не забыли и ничему не научились. Вели себя в Париже так, как будто никакой революции не было, и уроков они тогда не извлекли ровным счетом никаких. Поэтому неудивительно, что Людовика XVIII быстро вынесли из Парижа. Наполеон объявил свое предыдущее отречение незаконным, подписанным под давлением, и заявил, что теперь он снова будет властителем страны. После чего, конечно же, были открыты боевые действия против союзников. Он рассчитывал, что они по-прежнему будут ссориться на Венском конгрессе. Не получилось. Пока он шел к Парижу, союзники поняли, что это действительно опасно, и спешно, быстро заключили все-таки новое соглашение. Договорились о границах. Россия тогда получила Польшу, вот бывшее великое герцогство Варшавское, то образование, которое некогда создал Наполеон. Пришлось кусочек отдать Пруссии в виде Познани, но Варшава, центральная часть, все это ушло России. Александр I дал Польше конституцию, вообще там проявил по полной программе либерализм. На самом деле это было очень большой ошибкой. Польша потом на много лет превратится в головную боль для Петербурга. Польша будет несколько раз поднимать восстание и будет такой серьезной проблемой для императорской власти вплоть до революции, вплоть до 17-го года.
1: Область знаний.
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
3: Другие союзники тоже получили свои кусочки, но ни один из них, кстати говоря, не получил всего, что хотел. Все поползновения полностью не были удовлетворены. То есть кто-то что-то получил, кто-то недополучил. Но в итоге на этом все договорились и единым фронтом опять выступили против Наполеона. Далее знаменитая битва при Ватерлоо, которую, кстати, он мог выиграть, если бы не проблема в согласованности войск. В результате император вновь терпит поражение, он вновь вынужден сдаться на милость победителей, вновь вторично подписывает свое отречение опять в пользу сына, и, естественно, сыну прийти к власти тоже не дают. Причем он сдается англичанам, надеясь на их милость, надеясь на то, что ему и сохранят жизнь, и его вновь отправят на Эльбу, ну или еще куда-то не так далеко. Ну а теперь уже союзники настроены куда более жестко. Во-первых, Франция теперь возвращается в более ранние границы. Ряд земель она вынуждена передать своим союзникам, в основном на Востоке. И Наполеон теперь отправляется в ссылку куда более серьезную. Теперь он уже не император какого-либо острова. Он оказывается снова на острове, но теперь это не Эльба, а остров Святой Елены. Далеко-далеко за пределами Европы. На остров Святой Елены и сегодня очень трудно добраться, потому что расстояние до любой суши там составляет более 1000 километров. На сегодняшний день. То есть это тысячи и тысячи километров от самой Франции выходит. Когда Наполеон узнал о том, какая участь его ждет, он был совершенно шокирован и заявил: «Лучше бы меня убили». Или, по другой версии, «Лучше бы меня как Тамерлана заковали в клетку». В общем, он был готов на все, что угодно, но такой подлости от англичан он не ожидал, разумеется. Поэтому он предпочел бы, наверное, смерть. Поговаривали даже, что он пытался отравиться тогда, но яд, который был при нем, тогда испортился, и его довольно-таки быстро откачали. Но делать нечего, он вынужден отправиться в ссылку на остров Святой Елены с маленькой кучкой своих сторонников, за которыми зорко присматривают английские власти. Тем не менее, он проживет на острове Святой Елены еще несколько лет, до 1821 года, в относительно сносных условиях. Занимался садоводством, огородничеством, наблюдал за природой, мило общался с местным губернатором, англичанином, покровительствовал его дочери. То есть такая тихая жизнь на пенсии. Но усиливались его проблемы со здоровьем. Существует такой распространенный миф, что, мол, Наполеона отравили англичане. Что они ему постоянно, месяц за месяцем, год за годом, потихонечку давали крохотные порции мышьяка, который в итоге и накопился в его организме, и его в результате убил. Это все-таки неправда. Сегодня эта теория уже опровергнута. Мышьяк давали в медицинских целях, ну, в то время мышьяком действительно нередко лечили, и умер он совсем не от мышьяка. Умер он от рака желудка. Последствия его непростой солдатской жизни. Целый ряд болезней, а болезней у Наполеона было много, он заработал еще в юные годы, когда учился и когда принимал участие в первых военных кампаниях. Например, в Тулоне, где взошла его звезда еще в 1793 году, он заработал чесотку. И до конца своих дней периодически она его мучила, в том числе на острове Святой Елены. Вот из тех же времен и желудочные проблемы, которые его свели в могилу. При этом Наполеона, видимо, пытались тоже освободить. Во всяком случае, заговоры в его поддержку существовали. Это действительно так. Причем не только со стороны французов, но даже были и некоторые англичане, настроенные вполне пронаполеоновски. Планировалось создать даже нечто вроде подводной лодки, такой один из первых проектов, которая могла бы вывести Наполеона в новый свет, ну, то есть в Америку, а оттуда начать уже наступление в Европу и потом позволить ему снова триумфально войти в Париж уже не в первый раз. Но не случилось, все эти заговоры в итоге были купированы, да и сам Наполеон к концу жизни уже не так был настроен оптимистично в отношении успешности этих предприятий.
2: Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены.
1: Область знаний.
3: Наполеон умирает в 1821 году. Последними его словами были армия, глава армии Жозефина. Свою любимую супругу он помнил до последнего своего вздоха. Первоначально его похоронили там же, на острове Святой Елены, и англичане не хотели, чтобы было паломничество к его могиле. Но история распорядилась совершенно по-другому, и в результате в 1840 году прах Наполеона все-таки перенесен во Францию. Причем в это время еще нет Второй империи, формально остается королевство французское, но на престоле либеральный король французов, или либеральный король, как его еще называли, король-гражданин Луи Филипп I. Он знает, что Наполеон по-прежнему популярен среди народных масс и хочет, ну, несколько задобрить такую бонапартистски настроенную часть общества и предлагает перенести его прах обратно в Париж и похоронить торжественно в доме инвалидов, что и было в результате сделано. Более того, порфир, такой особый красный гранит, очень сочного цвета, был привезен для этого из Российской империи, из Карельского перешейка сегодняшнего. Говорят, что когда император всероссийский Николай Павлович, Николай I, узнал, что у него просят материал для гробницы Наполеона, он ехидно заметил: «Мы с удовольствием положим последний камень на могилу Наполеона». Ну, мол, окончательно его закопаем. Неизвестно, правда это или нет, но шутку эту повторяли потом в Европе еще достаточно долго. Так что прах Наполеона перевезен в Париж и действительно похоронен в доме инвалидов. Сегодня это одна из крупнейших достопримечательностей французской столицы. Там же впоследствии будет покоен, кстати, и его сын. Наполеон II никогда не получит власти. Воспитывать его будут в Австрии, при дворе его матери, называть именем Франц, и всячески будут стараться убрать, стереть из его памяти упоминание об отце. Но тот прекрасно знал, чей он сын на самом деле. Его прочили в новые императоры, его хотели избрать королем Бельгии. Этого не случилось, не произошло. Юноша умер очень молодым в результате и был похоронен изначально в Вене. Но когда Австрия была оккупирована нацистами, а потом случилась оккупация Франции, то Гитлер, который, кстати, боготворил Наполеона, приказал перенести прах его сына из Австрии в Париж и похоронить подле отца в доме инвалидов. После окончания Второй мировой войны решили уже ничего не менять, так что сын Наполеона так и остался там, в Париже. Сегодня его гробница там же остается. И подле гробницы Наполеона существуют очень пышные барельефы, изваяния, тоже на античную тематику, как и любил император французов. И есть список всех военных побед, которых он достиг. Там, среди прочего, упомянуты Витебск, Смоленск и даже Москва. Именно так подписано, потому что Наполеон считал и Бородинскую битву, и в целом кампанию в Москве победой, несмотря на то, что она окончилась для него крахом. Так что с тех пор уже прах императора французов никто не беспокоил, и несмотря опять-таки на его финал, он остается достаточно популярной фигурой в сегодняшней Франции, если хотите, даже иконой поп-культуры отчасти, потому что создаются и бренды, символы с Наполеоном, он сам стал своего рода брендом, создаются чашки, подушки, разного рода аксессуары, и наполеоновская тема в сегодняшней Франции продается очень и очень хорошо. Французы никогда не вычеркивали Наполеона из своей истории, сегодня тоже вовсе не стремятся это делать.
2: Рассказывал историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские бойцы взяли под контроль 7 сел в Харьковской области, а накануне установили контроль еще над двумя – Грачевка и Сердобина. Кроме того, в Сумской области бойцы группировки войск «Север» за неделю освободили 3 населенных пункта, а накануне еще один – Малую Рыбицу. Бойцы группировки войск «Центр» за неделю также освободили 2 села в ДНР, а в боях за Доброполье они сжимают кольцо окружения формирований противника, пресекая все его попытки вырваться. Члены Евразийского экономического союза покупают газ в 5 раз дешевле, чем в Европе. Это отметил Михаил Мишустин. Премьер-министр сегодня выступил на заседании Евразийского межправительственного совета.
2: Конечно, сохранение преимуществ наших стран и компаний как с точки зрения привлечения инвестиций, так и применительно к продвижению союзных товаров на зарубежных иностранных рынках. Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик, но для сравнения стоимость газа в Европе составляет около 900 долларов за 1000 кубических метров. Это показатели государств Союза не превышают 200 долларов. С учетом разницы в ценах экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов. Это несомненное преимущество, которым пользуются страны Евразийского экономического союза благодаря действию общего энергетического рынка.
1: Глава пресс-службы Еврокомиссии Пауло Пиньо в свою очередь отмечал, что цены на газ в Евросоюзе выросли на 140% с начала года, а цены на дизтопливо вдвое. Российские компании активно защищают нефтеперерабатывающие заводы и оперативно проводят ремонт. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что на эти цели выделяются значительные средства. Усиление защиты, по его словам, помогает минимизировать риски и поддерживать стабильную работу предприятий. Это также способствует снижению дефицита топлива. Новак добавил, что компании научились быстрее восстанавливать НПЗ после атак. Ранее вице-премьер отмечал, что меры по защите заводов уже привели к заметному уменьшению ущерба. В Москве завершился сезон работы городских фонтанов. Специалисты уже приступили к их подготовке к зимнему периоду. Насосы отключают последовательно, чтобы избежать гидроудара, а слив воды из чаш может занимать до нескольких суток. В рамках консервации рабочие демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, а плавающие фонтаны полностью снимут. В этом году после модернизации в Москве вновь заработали фонтанные комплексы «Каскад» и «Купола» на Манежной площади, а также фонтан у макета ракеты «Восток» на ВДНХ. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам, по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милл, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
0: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L041-001-10-26-0-05-891-65 от 3.02.2022 года. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
2: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио. И его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
1: 2 октября. Этот день в истории.
2: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
1: Этот день в истории. Теперь так не принято. История правил поведения.
3: В 1769 году Россия получила первый в своей истории внешний заем – 3 миллиона рублей. Помогла Голландия. Деньги потребовались для обустройства и содержания Зимнего дворца, государевых резиденций, роскошных парков и дворянских усадеб. Распоряжалась кредитом лично Екатерина II. И уже совсем скоро русский императорский двор стали называть в Европе «великолепным». На балах и маскарадах Екатерина не экономила. Только один Таврический дворец освещали 140 тысяч лампад и несколько десятков тысяч свечей. Бюджет трещал по швам. Но это еще полбеды. Многочисленные гости вели себя, мягко говоря, неадекватно. Беспробудно пили, а потому не танцевали. Били фарфоровую посуду, назойливо приставали к фрейлинам, оставались во дворце неделями, хаотично бродили по залам, постоянно отвлекали от дел прислугу и даже саму Екатерину. Однажды императрица не выдержала и написала своему фавориту Григорию Потемкину.
4: «Я к вам прийти не могла по обыкновению, ибо границы наши разделены шатающимися всякого рода животными. Мое терпение лопнуло. Я наведу здесь порядок».
3: Эрмитажный этикет. Екатерина сочинила его сама и строго следила, чтобы новые правила поведения исполнялись неукоснительно.
4: «Есть и пить вкусно и сладко, но не до такой степени, чтобы забывать свои ноги под столом, когда начнутся танцы».
3: Танцы танцами, но русская императрица хотела сохранить еще и сокровищницу Эрмитажа.
4: «Дорогие фарфоровые статуэтки и прочие вещицы разглядывать глазами, а если попадут оные в руки, то их по забывчивости в карманы не класть».
3: Чтобы приглашенные неделями не шлялись по дворцу, Екатерина предписала вежливо, но настойчиво выпроваживать гостей во свояси, а дежурным офицерам строго-настрого приказала:
4: «Гвардейцам задерживаться после смены караула для игр в карты с великими князьями запрещено».
3: Екатерина не любила многословности. Длинные витиеватые речи придворных ее раздражали. Наказание следовало незамедлительно. Нарушителю полагалось выпить стакан холодной воды или прочитать страницу «Телемахиды». Эпическая поэма Василия Тредиаковского, написанная сложным для восприятия языком, считалась в те времена непонятной и даже абсурдной.
0: Ныне, скитаясь по всей ширине и пространствам пучинным, все приплывает места многопагубны он, содрогаясь.
3: В качестве высшего наказания Екатерина требовала выучить наизусть сразу 10 стихов Телемахиды, и народ решил, лучше уж придворные правила не нарушать.
0: Текли ручьи по полям цветоносным.
3: Зимний дворец, жемчужина Санкт-Петербурга, Эрмитаж, главная сокровищница северной столицы, просторные залы, редкие экспонаты, картины различных эпох, покой, тишина, умиротворение. Никто не крадет миниатюрные фарфоровые статуэтки, не выпивает из серебряных кубков и не бьет старинные китайские вазы.
5: Теперь так не принято.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
8: «Человек с изюминкой»
7: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Екатерина Великая.
2: Повелительница огромной страны. Женщина, перед которой трепетали министры и послы. Историки много пишут о ее реформах, воинах, любовниках. Но есть кое-что, о чем почти не говорят. О ее невероятной способности в одну секунду переломить ситуацию, не властью, словом, а иногда просто улыбкой.
1: На первый взгляд.
2: Она умела быть жесткой. Подавление пугачевского восстания, смертные приговоры, три раздела Польши. Но это дела государственные. Живая, умная, с острым чувством момента женщина, в личном общении она часто выбирала другой инструмент.
1: В чем изюминка?
2: Адмирал Василий Чичагов – единственный русский флотоводец, получивший орден Святого Георгия первой степени за победу над шведами. Настоящий вояка, позабывший придворный этикет и напыщенные речи. Попал на аудиенцию к императрице. Поначалу смущался. Потом начал рассказывать про сражения, увлекся, и его понесло. Размахивал руками, командовал, громко, с выражениями. Наконец очнулся, упал на колени. «Виноват, матушка, ваше величество, забылся». Екатерина могла нахмуриться, могла сделать вид, что оскорблена, хамство, позор, опала. Нет, она подошла к склонившемуся адмиралу и положила ладонь ему на голову.
3: «Ничего-ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я же все равно вашей морской терминологии ничегошечки не понимаю».
2: Говорят, придворные вспоминали времена Екатерины с тоской. Из-за того, что при ней можно было так в порыве сказать что-то лишнее и остаться в живых.
1: Екатерина Великая. Человек с изюминкой.
4: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Вообще сбрасывались на тропинцы.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы.

0: И кто же придумал такое жуткое изобретение, как гильотина?
1: Это был французский доктор Жозеф Гильотен. Его, кстати, самого потом и казнили на этой вот машине смерти.
2: А вот и нет.
3: Заслуга, так сказать, гильотена в появлении гильотины состоит в том, что он предложил ввести единый для всех вид казни. Европа без них в конце 18 века обойтись не могла. Но применяемые порой четвертование или сожжение считались уже негуманными. Гильотен выступал за быстрый способ – отсекать приговоренным к высшей мере голову и призвал создать соответствующий механизм. Его идею в 1792 году одобрила Национальная ассамблея Франции.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Теперь непосредственно о создателях гильотины. Хирург Антуан Луи придумал треугольную форму лезвия, а собрал конструкцию, работавший тогда в Париже, немецкий механик Тобиас Шмидт. К слову, похожие устройства уже существовали прежде в Шотландии, так что Франция здесь не первопроходец. Тем не менее, к орудию приклеилось именно имя гильотена.
0: А какова же судьба этого доктора?
3: Он умер своей смертью в преклонном возрасте. Казнь на одноименной машине – лишь легенда.
2: А вот и да.
4: «Кто так строит?»
5: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Кочевые башкиры.
4: Что?
6: Бурама. Название этого жилища образовалось от башкирского бура – деревянный сруб. Историки считают, что эти маленькие бревенчатые избушки появились еще в бронзовом веке, больше 4 тысячелетий назад.
4: Где?
6: В прошлом башкиры вели полукочевой образ жизни. То есть большую часть времени они пасли в степях скот – лошадей, овец или верблюдов. А в теплое время года люди оседали на так называемых кочевках – местах, где можно было охотиться, собирать мед и немного заниматься земледелием. И если зимой башкиры ютились в легких переносных хижинах, то на стоянках они строили так называемые временные жилища, которые использовали только летом и покидали с первыми холодами.
4: Из чего?
6: В основном срубы делали из сосны, ведь смола в бревнах защищала будущий дом от влаги и гниения. В стенах бурамы вырубали только дверь, а окна не делали. По башкирским поверьям, именно через окно можно получить тяжелый сглаз и навлечь беду и на себя, и на дом, и на весь аул. И потом, зачем тратить лишние силы? Ведь бураму строили не на всю жизнь, а только на одно лето.
4: Как?
6: Сначала строители выбирали сухое ровное место, на котором устанавливали сруб. Бревна складывались в квадратную или прямоугольную конструкцию. Сверху она укрывалась двухскатной крышей, сделанной из широких пластов коры. В итоге получалась неутепленная избушка без фундамента, но этого было достаточно, чтобы укрыться от дождя и диких зверей. Земляной пол внутри бурамы застилали травой, листьями и мелкими ветками. У стен ставили чувал – глинобитный очаг с трубой, выходивший через крышу. Благодаря особенностям конструкции чувал отлично отапливал помещение. Чтобы полностью нагреть выставший дом, хватало небольшой охапки дров.
4: А что теперь?
6: Башкиры уже давно перешли к оседлому образу жизни. Последний раз они выезжали на летние кочевья лишь в 20-х годах прошлого века. Поэтому большинство временных жилищ утратили свой смысл. Однако бураму можно до сих пор встретить в какой-нибудь отдаленной деревушке. Но ее используют как кухню или сарай только летом, совсем как в древности. А зимой бурама стоит холодная и мечтает о лете. Бурама!
4: Кто так строит?
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
9: Архивные
4: тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские бойцы взяли под контроль 7 сел в Харьковской области, а накануне освободили еще 2 Грачевку и Сердобина. Кроме того, в Сумской области бойцы группировки войск «Север» за неделю взяли под контроль 3 населенных пункта, а накануне еще один — Малую Рыбицу. Бойцы группировки войск «Центр» за неделю также освободили 2 села в ДНР, а в боях за Доброполье они сжимают кольцо окружения формирований противника, пресекая все его попытки вырваться. Российские компании активно защищают нефтеперерабатывающие заводы и оперативно проводят ремонт. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что на эти цели выделяются значительные средства. Усиление защиты, по его словам, помогает минимизировать риски и поддерживать стабильную работу предприятий. Это также способствует снижению дефицита топлива. Новак добавил, что компании научились быстрее восстанавливать НПЗ после атак. Ранее министр отмечал, что меры по защите заводов уже привели к заметному уменьшению ущерба. На портале госуслуги появится красная кнопка для защиты от мошенников в системе «Антифрод». Кнопка временно заблокирует важные операции в интернете, если пользователь попал на уловки аферистов. Злоумышленники не смогут перевести деньги или сменить пароли. Есть 2 способа, как может работать красная кнопка, рассказал в эфире «Радио Звезда» эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
2: Вариант первый. По нажатию кнопки просто уходит уведомление в антифрод-систему, соответственно, уведомляются финансовые организации, с которыми у пользователя есть взаимоотношения, и правоохранительные органы. А реагируют они на это, ну, в соответствии со своими регламентами. Банковские организации могут приостановить платежи, могут заморозить карты, а правоохранительные органы фиксируют заявку, могут как-то связаться с человеком самостоятельно. Есть второй вариант, когда по нажатию на красную кнопку автоматически блокируются счета и карты человека, который эту кнопку нажал.
1: Запуск инициативы ожидается уже в этом году. Европа согласилась высвободить значительное количество дизеля из своих резервов, заявил Дональд Трамп. Процесс начинается немедленно. Ранее в медиа сообщалось, что администрация США потребовала от Франции и Германии использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо. В случае отказа Вашингтон угрожал запретить импорт американского дизеля в Европу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на «Радио Звезда».
3: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милн, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
0: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Шпионы шпионят потому, что имеют такую возможность. Британский романист Джон Ле Карре.
5: Что ж, ему виднее. Сегодня мы поговорим о писателях-разведчиках. Грибоедов, Тютчев, Бабель, Тургенев, Даниэль Дефо, Ян Флеминг, Грэм Грин, Бомарше. Агентами секретных служб они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло, кого-то интересовала только финансовая сторона дела, а кто-то пришел сам, что называется, по зову сердца. Многие известные писатели были кадровыми сотрудниками разведки, а кто-то всего лишь неофициальными мальчиками на побегушках. Встречались и специально завербованные литераторы. Сомерсет Моэм, например. Но были и те, у кого просто не было другого выбора. Проще говоря, их заставили.
7: Тайная война.
8: История мирового шпионажа.
9: Маленькая барабанщица. Убийство по-джентльменски. Шпион, выйди вон. Эти книги известны во всем мире. Но далеко не все знают, что во второй половине 20 века автор этих популярных романов был штатным сотрудником британской разведки.
7: Джон Ле Карре.
9: Очаровательный балбес. Так говорили о нем в школе. За девчонками не ухаживал, футболом не интересовался, сочинял глупые стишки, писал наивные детективные рассказы. В 1948 году тайком от родных уехал в Швейцарию, потому что хотел учиться именно там, в университете Берна. Беглеца быстро нашли, призвали в армию, после чего отправили служить в британский разведывательный корпус. Так началась карьера английского шпиона Дэвида Джона Мура Корнуэлла. Это настоящая фамилия писателя. После армии учеба в Оксфорде. По заданию Ми-5 Дэвид внедрился в коммунистический университетский клуб. Подслушивал, записывал, после чего докладывал начальству обо всех антибританских настроениях.
10: Как второстепенный клерк, я оказался в самом центре событий, которые называют «холодной войной». Что же это за бред? Каждый день я натыкаюсь на не всегда адекватное поведение по отношению к России. Видимо, это кому-то нужно.
9: Он быстро разочаровался в контрразведке и перешел в Ми-6 на якобы дипломатическую работу. 5 лет провел в ФРГ. Ежедневно посылал в Лондон информацию о численности советских войск в Восточном Берлине.
10: Это какой-то кошмар. Ну хорошо. Двое приехали, трое уехали. 4 в отпуске, 5 на гауптвахте. Ой, как страшно. Берегись, капиталист.
9: От нечего делать Корнуэлл стал писать шпионские романы. Когда были опубликованы первые 3 его книги, начальник вызвал Дэвида в Лондон и потребовал, чтобы подчиненный взял себе псевдоним.
11: Лучше всего, если это будут 2 односложных англосаксонских слова.
9: Корнуэлл поступил с точностью до наоборот. Он взял себе фамилию на французский манер – Ле Карре. А потом был грандиозный скандал. Во время официального приема руководитель Ми-6 прилюдно обругал писателя-шпиона. Брошенные агенты, проваленные операции, бездарные чиновники. Разве можно рассказывать простым людям такое? Это ведь государственная тайна. Дэвид Корнуэлл, естественно, расстроился и записал в своем дневнике.
10: Никто не умеет загнивать всем коллективом незаметнее, чем разведчики. И никто не знает лучше, как создать иллюзию загадочного всеведения.
9: На его дальнейшей агентурной работе был поставлен крест.
7: Тайная война.
9: На гражданке он написал 22 шпионских романа. Многие из них были экранизированы. В 1987 году Дэвид Корнуэлл приезжал в Советский Союз.
10: Я думаю, что Западу тоже нужна перестройка. Как можно рассчитывать, что джинсы, газировка и доллары способны превратить Россию в равноправного партнера? Это невозможно!
9: Он никогда не перечитывал собственные произведения. А когда ему на глаза попадался очередной рассказ о супершпионе Джеймсе Бонде, всегда снисходительно улыбался, потому что знал, где правда, а где вымысел.
8: Джон Ле Карре.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Литературный отец Робинзона Крузо – Даниэль Дефо. Точные обстоятельства его сотрудничества с английской разведкой до сих пор окутаны завесой тайны. По одной из версий, писатель был рядовым агентом, которого выпустили из тюрьмы при условии, что он будет выполнять секретные поручения властей. Основные задачи – сбор и обработка политической информации, создание крупной журналистской сети в Эдинбурге.
12: «Я каждый день меняю облик. Часто переодеваюсь. В Глазго я рыботорговец, в Абердине продавец шерсти, в других городах добытчик соли. Шотландцы все время говорят о союзе с Англией, и я буду не я, если не добьюсь этого союза».
5: Весной 1707 года шпионская миссия Дефо благополучно завершилась. Парламент двух народов стал единым. Писатель вернулся в Лондон, мечтал о новом задании, но оказался никому не нужен. Он просил, умолял, каждый день ходил в Тауэр, требовал агентурной работы. Ему вновь предложили отправиться в Шотландию, следить за сторонниками короля Якова Стюарта. Дефо нехотя поехал, но очень скоро вернулся.
12: «Я отработанный материал. Теперь меня знает в лицо каждая собака. Какой из меня шпион?»
5: Но тут Дефо вспомнил о своем истинном призвании – литературе. И знаете что? Помогло.
8: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Даниэль Дефо. Моль Флендерс. Дефо жил так давно, что никто точно не знает не то что дату, а даже год его рождения. Пишут 1660-й и ставят вопрос. Точно известно только, что фамилия его не Дефо, а в два раза короче. Просто Фо. Звучит как возглас, а поэтому не солидно. Тем более для человека, который был одним из основателей британской разведки. А с другой стороны, чем еще заниматься на досуге английскому писателю, когда тайным агентом быть уже совсем надоело? А на седьмом десятке жизни Дефо решил завести моль. Моль выпорхнула из-под его пера и полетела по миру в твердой обложке. Роман так и назывался «Моль Флендерс». И добавлен был краткий подзаголовок в несколько строк, где рассказывалось о том, что ждет читателя в этой книге и, собственно, чем все это закончится. Но люди читали. Все равно читали. Тогда еще это умели делать. Хоть и немногие. А что же моль? Что было ее радостями и горестями? Что было труднее, 8 лет провести в ссылке или 12 лет быть воровкой? Вопрос, конечно, звучит не очень современно. Точно так же непонятна сегодня и сложность пятикратного замужества. Ну и что? 5, не 6. А еще моль Флендерс дюжину лет была содержанкой. Ужас какой! Но кого сейчас этим можно удивить? Многие по-другому и жизнь-то не понимают. Закончила-то моль хорошо, в богатстве и раскаянии. Что по нашим меркам тоже не очень правдоподобно. Наверное, поэтому роман переиздавали 60 лет, а потом и вовсе забыли. Вроде бы даже и запрещали кое-где. Но он все равно остался одной из полутысячи книг, написанных Даниэлем Дефо. Курсивом.
4: Исторические заметки.
5: В 1719 году, всего за два месяца, он создал своего знаменитого Робинзона Крузо. Успех был колоссальным, но из долговой ямы выбраться не удалось. Писатель боялся конфискации имущества, оставил все деньги детям и ушел из дома. А в середине 20 века В небольшой лондонской библиотеке обнаружили старинную рукопись. Это была схема организации секретной службы в Англии. Предполагаемый штат осведомителей по всей стране, правила вербовки королевских особ и государственных деятелей, способы подкупа должностных лиц, мировых судей и церковных служителей. Автор рукописи – Даниэль Дефо.
13: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным, но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о писателях-разведчиках. Рэдьярд Киплинг, Артур Конан Дойл. В разное время они работали в отделе военной пропаганды «Ми-7». Звезды британской литературы придумывали то, что сейчас мы называем фейками, то есть что-то ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное с целью ввести в заблуждение. Взамен английские сочинители-выдумщики получали спонсорскую поддержку от государства и всяческую помощь в издании и продаже своих книг. Что ж, сделка очень даже выгодная. Да вот только особые секретные задания радовали далеко не всех авторов.
9: В 1983 году сотрудники британской разведки проводили плановую инвентаризацию архивных материалов. Очередной, четвертый по счету старинный шкаф не предвещал ничего хорошего, кроме двухчасовой пыльной работы. А тут, как назло, еще одна напасть. На самой верхней полке обнаружилась никем не зарегистрированная папка, в которой хранились секретные документы времен Первой мировой. Что ж, в архиве подобное уже случалось. Кто-то в очередной раз забыл пронумеровать страницы, а затем внести их в общий каталог. Обычное дело. Вот и в этом случае вроде бы ничего странного. 150 листов мелко-размашистого почерка. Разве что подпись. Крайне неразборчива.
16: Алан Милн.
9: Это была сенсация. Автор Винни-Пуха и вдруг разведчик. И не просто разведчик, а секретный агент тайного отдела Ми-7, проще говоря, подразделение спецпропаганды. Когда «Таймс» опубликовала эту информацию в 1983 году, англичане пребывали в шоковом состоянии. Любимый всеми Алан Милн – шпион. Да быть того не может. Наивные люди. Он не хотел быть разведчиком. Во всяком случае, не планировал. Шла Первая мировая война. 1 февраля 1915 года Алана Милна призвали в Королевский Йоркширский полк, и уже совсем скоро во Франции в битве при Сомме писатель был ранен и отправлен домой на лечение. В то тяжелое для страны время Британии нужны были все солдаты. Любая помощь. О литературных талантах Милна знали все, в том числе сотрудники Ми-7. Они и пригласили Алана на секретную службу. Он согласился, даже не подозревая, чем ему придется заниматься.
7: Тайная война.
9: Бывает, что одна маленькая газетная статья бьет по врагу сильнее полковой артиллерии. Спецпропаганда – страшное оружие. Великобритании нужна была правдивая ложь. Требовалось срочно ослабить мощные антивоенные настроения после первых больших потерь в войне. Алан Милн задание Родины выполнил, а потом записал в своем дневнике.
17: То, что я сделал, омерзительно. Я ненавижу себя за это.
9: В 1915 году специальные газетные репортажи Алана Милна рассказывали всему миру о якобы секретных немецких фабриках, которые перерабатывали павших солдат собственной армии на мыло, свечи и другие продукты. Якобы из-за экономической блокады в Германии возник острый дефицит жира. Это была ложь. Все компрометирующие Алана Милна документы планировалось уничтожить в ходе роспуска разведслужбы в 1918. Однако одному из сотрудников Ми-7 удалось их спасти.
7: Тайная война.
9: Лживая пропаганда на время изменила писателя. Он стал раздражительным, замкнутым, сторонился людей. На секретной службе Алан Милн безмерно страдал. Он писал своему брату:
17: «Я обнаруживаю, что у слова «хороший» 14 значений, но ни одно из них не передает того, что вкладывают в это слово нормальные люди».
9: Он ушел из разведки после завершения Первой мировой. Через некоторое время написал книгу «Мир с честью», в которой осуждал войну. До рождения Винни-Пуха в 1926 году оставалось меньше 10 лет. И потом, очень долгое время, никто не догадывался, что историю про веселого, добродушного медвежонка сочинил разведчик-пропагандист.
16: Алан Милн.
7: Тайная война.
18: Кстати, именно там, в отделе военной пропаганды Ми-7, на свет появился некий специальный символ – английская буква «Си» в кружке для обозначения уникальности документа. Первыми такой знак стали применять британские разведчики-писатели. Намного позже этот секретный символ вошел в обиход и стал известен всем как копирайт или обозначение авторского текста.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
18: Продолжаем наш рассказ о писателях-разведчиках.
19: Одни учатся мосты взрывать, другие — быть водолазами. Третьи на балах соблазняют генералов, четвертые отправляют шифровки, пятые занимаются аналитикой, а она могла все.
18: Так говорили об этой советской разведчице ее современники.
20: Эта женщина, совершившая немыслимое количество невидимых миру подвигов, дважды представлявшаяся к ордену Ленина и ни разу его не получившая. Потому что Берия говорил: «Что бы она ни сделала, бабе никогда не дам высшую награду страны».
9: Агентурный псевдоним Ирина. Разведчицей стала в 14 лет во время гражданской войны. Числилась в штабе армейских частей особого назначения Смоленской губернии. Выполняла секретные задания в Китае, Германии, Австрии, Швейцарии, Турции, Латвии, Финляндии и Швеции. В совершенстве владела немецким языком. В служебных командировках выдавала себя за русскую мигрантку-баронессу и ни разу даже близко не оказалась на грани провала. В это трудно поверить, но настоящее имя отважной разведчицы и талантливой детской писательницы —
21: Зоя Воскресенская-Рыбкина.
9: В иностранное дело ГПУ ее приняли в 1929 году. Молодая, красивая, эффектная женщина работала аналитиком особого направления «Затея», где занималась сбором и обработкой информации о Германии. В мае 41 года Зоя Воскресенская под видом сотрудницы Всесоюзного общества культурных связей пришла на прием в немецкое посольство в Москве. Пришла и произвела на гостей несгладимое впечатление.
22: Хорошенькая я тогда была, чего уж скрывать. До того хорошенькая, что на тур вальса меня пригласил сам посол Вернер фон Шуленбург. Во время танца он рассказывал какие-то неприличные анекдоты, я хохотала, а сама мельком обратила внимание на светлые прямоугольники на стене, оставшиеся от снятых картин. а через приоткрытую дверь служебного помещения заметила груду чемоданов. В отчете я доложила: немцы готовят эвакуацию посольства, а следовательно и войну. Но мое сообщение проигнорировали. А зря.
7: Тайная война.
9: Незадолго до Второй мировой войны она вышла замуж за советского резидента Финляндии Бориса Рыбкина. Тот, кстати, получил агентурный псевдоним Кин. Впоследствии именно эту фамилию носили в романе Юлиана Семенова и в фильме Татьяны Лиозновой радистка Кэт и ее муж Эрвин. Совпадение? Кто знает. К слову, у самой реальной разведчицы в паспорте отныне значилась
21: Зоя Воскресенская-Рыбкина.
9: В годы Великой Отечественной войны она занималась подготовкой разведчиков и диверсантов.
22: Двух комсомольцев-добровольцев хотели забросить к немцам под видом членов якобы существующей в Куйбышеве антисоветской религиозной организации. Когда одного из них на экзамене я спросила, а выучил ли он молитвы, доброволец взял и выдал как на духу: «Отче наш, блины намажь, иже еси, на стол неси». Но что тут скажешь? Этого весельчака я отправила на все четыре стороны. Дурачок. А в разведке дурачкам не место.
9: Талантливую советскую шпионку начальство ценило. Как-то Воскресенская Рыбкина получила задание стать любовницей прогермански настроенного швейцарского генерала. Зоя доложила руководству, что приказ, конечно же, выполнит, но после этого она застрелится. Операцию решили отменить. Из разведки она ушла в середине 50-х. Ушла, когда ее многолетнего шефа генерала-лейтенанта Павла Судоплатова арестовали за контрреволюционную деятельность. Но и в отставке на пенсии нашла применение своему таланту. Воскресенская стала писать книги для детей. Все свои рассказы и повести она подписывала девичьей фамилией Воскресенская. Ее часто приглашали на творческие встречи в школы. И никто из ребятишек не знал, что с ними общается разведчица в звании полковника
21: Зоя Воскресенская-Рыбкина. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Учение «Центр-2026» и взаимодействие «2026» повысит эффективность реагирования вооруженных сил России на внешние угрозы, заявил Владимир Путин во время посещения полигона «Чебаркульский» в Челябинской области. В учениях задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих. Применяется новое вооружение и техника с учетом опыта спецоперации, отметил президент. Главной целью является совершенствование навыков руководящего состава штабов вооруженных сил всех уровней при отражении внешней агрессии, подчеркнул российский лидер. Власти прорабатывают меры по поддержке нефтеперерабатывающих заводов и переносу сроков модернизации. Об этом заявил Александр Новак. Вице-премьер добавил, что ущерб от налетов на НПЗ стал ниже, поскольку создана пассивная защита. Об этом он говорил, выступая в Совете Федерации в пятницу.
3: Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, Министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже. Создана пассивная защита, отвечающая моделям угроз. Усилена активная защита средствами противовоздушной обороны. И это позволяет нам быстрее вводить в эксплуатацию, выводить из ремонтов то оборудование, которое повреждается.
2: Российский рынок дизельного топлива сбалансирован, топлива достаточно, подчеркнул Александр Новак. По его словам, Россия в полном объеме обеспечила удаленные и северные регионы топливом. Европа согласилась высвободить значительное количество дизеля из своих резервов, заявил Дональд Трамп. Процесс начнется немедленно. Ранее в европейских медиа сообщалось, что администрация США потребовала от Франции и Германии использовать чрезвычайные запасы дизеля стран, чтобы снизить мировые цены на топливо. В случае отказа Вашингтон угрожал запретить импорт американского дизеля в Европу. В Москве завершился сезон работы городских фонтанов. Специалисты уже приступили к их подготовке к зимнему периоду. Так насосы отключают последовательно, чтобы избежать гидроудара, а слив воды из чаш может занимать до нескольких суток. В рамках консервации рабочие демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, а плавающие фонтаны полностью снимут. В этом году после модернизации вновь заработали фонтанные комплексы «Каскад» и «Купола» на Манежной площади, а также фонтан у макета «Ракеты Восток» на ВДНХ. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы и выясните, почему в городе так любят лягушек.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
11: Продолжаем наш рассказ. В годы Первой мировой войны известный прозаик и драматург Сомерсет Моэм был завербован британской разведывательной службой МИ-6, после чего писателя отправили в далекую Россию. В Петрограде Моэм, агентурный псевдоним Сомервиль, разместился в отеле «Европа». В английском посольстве узнал свою основную задачу – деньгами поддерживать меньшевиков, чтобы не дать русским выйти из военного конфликта. Но как это сделать? Помог случай. На улице Сомерсет неожиданно встретил Сашу Кропоткину, с которой познакомился еще в Лондоне. Именно она, Кропоткина, дочь известного русского анархиста, и представила Моэма Керенскому. и совсем скоро в Тауэр стали поступать действительно важные сведения.
7: Сепаратного мира не будет. Будет хаос и пассивное неповиновение на русском фронте. Казаки планируют мятеж. Керенский вряд ли удержится на посту.
11: Но тут позвонил Керенский. Он попросил разведчика срочно отправиться в Лондон и передать важную информацию британскому правительству. Когда премьер-министр Ллойд Джордж прочел секретное письмо из Петрограда, то воскликнул в сердцах: «Это невозможно! На это мы никогда не пойдем! Я не могу сделать этого!» И тут же бросил письмо в камин. О чем именно просил Керенский Англию, так и осталось тайной. После всех этих событий агент Сомервиль понимает: его секретная миссия в Россию завершена. Он навсегда покидает британскую разведку, зато преуспевает на другом поприще – литературном. Его книги «Рождественские каникулы», «Карусель», «Бремя страстей человеческих» будут популярными во всем мире, а на титульном листе теперь всегда будет стоять его настоящая фамилия – Сомерсет Моэм.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
11: Продолжаем наш рассказ. На самом деле их не так много, профессиональных писательниц-разведчиц. К примеру, Стелла Римингтон – первая женщина в истории Великобритании, которая возглавляла некогда Ми-5. Сразу вспоминается шефиня Джеймса Бонда из сериала об агенте 007. Так вот, Римингтон занимала пост генерального директора спецслужбы больше 4 лет. После ухода в отставку решила посвятить свою дальнейшую жизнь литературе. И уже совсем скоро начали выходить в свет ее остросюжетные шпионские романы, выдержанные в лучших традициях Яна Флеминга и Джона Ле Карре. На сегодняшний день Римингтон считается одной из самых популярных английских писательниц, книги которой гарантированно становятся бестселлерами не только на родине, но и в других странах. Еще одна разведчица – просто божий одуванчик какой-то. Ее знают и любят во всем мире. А как же? Такая сложная судьба. А сколько препятствий она преодолела на жизненном пути, и не сосчитаешь.
1: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Астрид Лингрен. Пеппи Длинный Чулок. Известная шведская сказочница Астрид Анна Эмилия Лингрен любила повторять, что она стала писательницей только благодаря капризам скандинавской погоды. И это отчасти правда. До замужества Лингрен работала журналисткой в газете. Когда у нее родились дети, Астрид стала домохозяйкой, попутно подрабатывая в различных изданиях корректором. В 1941 году в семью Линдгрен пришла беда. Ее маленькая дочь Карен простудилась. Астрид ухаживала за дочерью и днем, и ночью. Не отходила от больной ни на шаг, вызывала врачей. Все без толку. Девочка медленно угасала. Однажды она попросила маму рассказать сказку. Линдгрен спросила: «О ком?» И тут же получила ответ: «О Пиппи Длинный Чулок». Так на свет появилась одна из самых популярных детских сказок. Кстати, в оригинале главную героиню действительно зовут не Пеппи, а Пиппи. Ошибки нет. Эта советская переводчица Лилианна Лунгина решила не провоцировать наших детей на, мягко говоря, неадекватное фонетическое восприятие. Так Пиппи стала Пеппи. Говорят, что в этом образе легко можно узнать саму Астрид Лингрен. Только в детстве. Те же косички, непоседливость и порванные чулки. Плюс ко всему, писательница наделила свою героиню совершенной и полной свободой. Неудивительно, что после выхода книги Пеппи или Пиппи объявили своим идеалом все шведские феминистки. Но Лингрен не раз заявляла, что феминисткой никогда не была. Что же касается дочери писательницы Карен, то она выздоровела и всю свою жизнь помнила историю о веселой и озорной девчушке, спасшей ей жизнь. Девочке, которая так была похожа на ее маму. Астрид Анну Эмилию Лингрен.
8: Курсивом. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
11: Это только одна сторона жизни известной скандинавской писательницы. Но была и другая, от которой у многих мурашки по телу пробегут. От ужаса. А казалось бы, такая милая, безобидная старушка.
12: Тайная война. История мирового шпионажа.
13: Ослабленная Германия означает для нас, шведов, лишь одно. Сталин сядет нам на шею. И если уж на то пошло, то лучше я буду всю оставшуюся жизнь кричать «Хайль Гитлер», чем русские навсегда останутся в Швеции. Ничего более отвратительного я не могу себе представить.
14: Трудно поверить, но эти слова принадлежат известной скандинавской писательнице, сотруднице особого отдела военной цензуры
12: Астрид Линдгрен.
14: Ее девичья фамилия... Нет, не Карлсон, Эриксон. В начале Второй мировой войны работала на шведскую разведку. Вскрывала, читала, после чего анализировала всю перехваченную в Стокгольме частную переписку. Норвежцев, финнов, немцев, в том числе военных, а также датчан, пленных русских, французов, англичан и евреев. Астрид Линдгрен, на тот момент ей исполнился 31 год, и она уже вышла замуж. Так вот, Астрид Линдгрен ежедневно оценивала ситуацию в оккупированной Европе и готовила для начальства так называемые прогнозные материалы.
13: Германия похожа на злобного монстра, который вылезает из своей пещеры с одинаковыми интервалами, чтобы ухватить новую жертву. Что-то должно быть не так с народом, который противостоит всему человечеству каждые 20 лет.
12: Тайная война.
14: В свободное от работы время она сочиняла короткие сатирические рассказы. Получалось откровенно плохо. Ее книги никто не покупал. Тогда Астрид стала вести дневник, где комментировала все, что происходило на Восточном фронте.
13: 30 ноября 1942 года. Поражение от русских под Сталинградом. Какое невероятно безумное количество крови пролито там. Я не знаю, что означает наступление красных, но тот факт, что им удалось прорвать немецкий фронт в нескольких местах, впечатляет. Остается только сочувствовать солдатам Гитлера, ожидающим русской зимы. И я им как раз сочувствую. Но какие же они все-таки сволочи.
14: Она хранила дневник в тайне от всех. Было что скрывать. На удивление, точная информация об уничтожении евреев, ужасы концлагерей, результаты ночных бомбардировок. А на другой странице подробное описание велосипедных прогулок Линдгрен с перечнем рождественских подарков или кратким меню праздничного стола.
13: К черту войну! Кто там голодает, а? А мне-то что? Сегодня у нас окорок весом в 3,5 килограмма, домашний паштет, жаркое, телячья печень, копченый угорь и оленина. Красота!
14: Она работала на шведскую разведку всю Вторую мировую войну. Но еще в 1944-м в творчестве Астрид произошел самый настоящий прорыв. Ее книги неожиданно стали популярными.
13: Я поднаторила в литературе, читаю чужие письма. Теперь я совершенно точно знаю, чего хотят люди.
14: Так говорила писательница, раздавая многочисленные автографы. Однако в своем тайном дневнике Линдгрен сделала несколько иную запись.
13: 16 апреля 1944 года. Союзники рассержены на Швецию и другие нейтральные страны, что мы торгуем с немцами. Посылают нам строгие внушения на этот счет. Но нам пофиг.
14: Вот тебе и Фрекен в бок. До публикования повести «Пеппи Длинный Чулок» оставалось всего 9 месяцев.
12: Астрид Линдгрен. Тайная война.
11: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о писателях-разведчиках. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники,
16: и каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, это тому пусту.
17: Пред нами огромные разнообразные работы.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
11: Премьера на радио «Звезда».
18: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
11: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда».

0: Солдатский вещмешок. Заплечная, как правило, брезентовая, сумка цилиндрической формы с одной лямкой и завязкой на горловине. Она предназначалась для хранения и переноски личных вещей, боекомплекта и сухого пайка. Форма и содержание.
1: В русской императорской армии вещмешки появились в 1869 году при Александре II. Тогда их шили из пеньковой парусины. Со временем на заплечной сумке появились специальные петли, с помощью которых к ней крепились шинельная скатка и котелок.
0: Солдатский вещмешок.
1: В годы Великой Отечественной войны его делали из цельного куска прочной хлопчатобумажной ткани или палаточного полотна с водоотталкивающей пробиткой. В полной выкладке мешок весил не более 7 килограммов. Именно при такой нагрузке лямка не натирала плечи. Бойцы хранили в армейской сумке портянки, комплект чистого белья, сухой паёк на 2 дня, кружку, ложку, бритву, нож, мыло, а также оружейные принадлежности, маслёнку и ветошь для чистки автомата.

0: Мундирование.
1: На фронте солдатский вещмешок ценился особо. В полевых условиях, набитый листьями или травой, он использовался как подушка или мягкая подстилка. В нем можно было переносить воду или землю, когда бойцы рыли окопы. На войне случалось всякое. К примеру, многие красноармейцы не умели плавать. И вот тогда на помощь приходил именно вещмешок. Его использовали как поплавок. Набивали камышом, сеном и крепко завязывали. Получался эдакий пузырь. Солдат плыл вперед, держась за него руками. «Удобно и неприхотливо», утверждал Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин».
2: «Без мешка и без шинели, без коня и без колес, без того, чего уже ли мы б не вынесли в мороз».
3: Форма и содержание. Солдатский вещмешок.
4: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
5: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать в ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио. И его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
3: 2 октября.
4: Этот день в истории.
5: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
4: Этот день в истории.
6: 1000 сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
7: «Все приплыли».
6: Согласно древнегреческой мифологии, в подземном царстве Аида течет река Стикс. Именно через нее переплывает некий паромщик, с помощью которого за определенную плату можно перевести душу умершего туда или обратно. Поэтому Стикс считается главным переходным пунктом между двумя мирами – живых и мертвых. Страсти какие! Прямо сюжет из фильма ужасов. Ха! Но только не для нас, для русских. Пермь. Река под названием, внимание, Стикс. Самое, что ни на есть, настоящее. Еще в 18 веке в Перми эта самая река Стикс отделяла основную часть города ни за что не поверите от чего. От новенького кладбища. Вот так. Аид отдыхает. К слову, река Стикс существует и сегодня, только ее старое русло почти не видно. Градоначальники, а заочно ярые поклонники древнегреческих сказок, загнали эту реку в трубы. А что, правильно, там ей и место. В подземном царстве. А мы дальше плывем.
0: многие географические названия запросто могут поставить человека в тупик. Вот смотрите, Забайкалье, яблоневый хребет. Логично предположить, что хребет так назван потому, что на нем растет много-много яблонь. Ага, сейчас. На самом деле, название хребта – это искаженное местное выражение на бурятском языке. Что-то вроде «Яблгани Дабан» или «Легко проходимые горы». Впрочем, вариантов этого названия множество, но про яблони – ни слова. Вот так. Дальше плывем. Республика Коми. Река Юг. Одно название чего стоит. Всем все сразу понятно. Но это только на слух. На самом же деле река Юг, на этот самый юг, вообще не течет. И не на юге река находится. Тогда откуда такое нелогичное название? Все просто, друзья. На языке народов Коми звук «ю» означает целую, вполне себе осмысленную фразу. Река, по которой можно плыть на лодке. Так и хочется сказать. Юг. Истории с географией.
7: Бросай якорь. Все, приплыли.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о пуговицах.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Самые древние пуговицы нашли в долине Инда. Им 5000 лет, и делали их из ракушек. Но это были не застежки, а украшения.
8: Факт второй.
10: Коллекционеров пуговиц называют филобутанистами.

0: хрусталя. Украшали драгоценными камнями и эмалью. Их передавали по наследству, оставляли в приданое и даже прятали вклады.
1: Факт четвертый.
0: В старину на Руси пуговица выполняла не только утилитарную и декоративные функции, но еще и магическую. Полые пуговицы наполняли дробинами, кусочками металла или камешками. При ходьбе они гремели и отгоняли злых духов.
1: Факт пятый.
0: Король Франциск I носил на бархатном камзоле 13 600 золотых пуговиц.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о пуговицах. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: «Деньги вперед!» – заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром стулья».
3: «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» – пытал Остап.
2: «Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает».
4: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев».
1: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Учения «Центр-2026» проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России. В них задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учебными маневрами.
2: Проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». Оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие 2026», намеченным планом организации договора о коллективной безопасности. В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии.
1: Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту, что 7 стран направили на учение «Центр-2026» свои воинские контингенты.
3: К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. В учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ.
1: Задачи в ходе учений «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции, подчеркнул президент. На 80% АЗС в России нефтепродукты продаются по сдерживаемым ценам, рассказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что нефтепродукты по этим ценам в соответствии с уровнем инфляции продаются на АЗС вертикально интегрированных компаний. Приоритетом правительства вице-премьер назвал обеспечение российских сельхозтоваропроизводителей, а также потребителей дизельным топливом. При этом к работе с независимыми АЗС, продающими бензин по завышенным ценам, уже подключилась Федеральная антимонопольная служба, заявил Александр Новак. Украина не получит никаких привилегий и скидок для вступления в ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. При этом стать частью Союза, как заявлял ранее Зеленский, 1 января следующего года у Украины не получится, отметила еврокомиссар. Участие страны в конфликте обязывает европейцев, по мнению Кос, помогать Киеву. Еврокомиссар добавил, что по причине изменений геополитики на континенте расширение блока вновь стало приоритетом не только для Украины, но и для других стран. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Тим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Армия России продолжает наступление и усиливает давление на военный тыл Украины. Под ударами центры обработки данных, объекты энергетической системы и инфраструктура портов, которые обеспечивают боевиков ВСУ. Запад снабдил Киев технологиями и оружием. Теперь Россия бьет по инфраструктуре, через которую они работают. На самой Украине растет нехватка ресурсов, а в Евросоюзе спорят, сколько они еще готовы платить за продолжение этого курса. Наши войска освобождают новые населенные пункты. Под наш контроль перешли Веселое поле в ДНР, Крейдянка и Шабельная в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской области. Одновременно высокоточное оружие и беспилотники наносят массированные удары по военной инфраструктуре противника. В Киеве, как сообщает Минобороны, поражены центры обработки данных Бимобайл, парковые, использовавшиеся в интересах ВСУ. Принудительный цифровой детокс затрагивает инфраструктуру связи и обработки разведывательной информации. Также было поражено локомотивное депо со складом крылатых ракет «Фламинго». На Украине признают, ресурсов для продолжения войны становится все меньше. По словам первого замминистра финансов Романа Ярмоличева, оборонные потребности на 2027 год оцениваются в 175 миллиардов долларов, тогда как проект бюджета предусматривает около 100 миллиардов. Недостающий ресурс Киев рассчитывает получить от партнеров, в том числе вооружением. Премьер Сергей Корецкий предупреждает об угрозе потери доступа к интернету и призывает исходить из худшего сценария. Страну готовят к новой тяжелой зиме. Европейские спонсоры Киева сами не могут договориться о деньгах. Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия требуют сократить проект бюджета ЕС на 28-34 годы на сотни миллиардов евро. Предложенные Еврокомиссией почти 2 триллиона их не устраивают. Страны-доноры хотят переориентировать расходы на оборону и конкурентоспособность, сократив поддержку фермеров и бедных регионов. Другие участники Союза требуют сохранить и увеличить эти программы. Много событий и не меньше вопросов. Разобраться в них помогут нам наши эксперты, которые сегодня с нами в студии находятся. Это «Политинформация» на «Звезде». Я Анна Шафран. И сегодня с нами Валерий Корнеев, экономист и председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир». Валерий, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: И Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Дмитрий, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Ну что же, главный вопрос этой недели, он звучит так, что сегодня сильнее всего приближает провал западной ставки на Украину. Давайте сначала так, в широкую клетку. Валерий, как бы вы прокомментировали ситуацию?
2: Ну, давайте буквально две фразы о причинах этого конфликта в принципе. Когда Запад сочинял правила поведения всех стран на экономической, на политической, на другой арене, они проектировали свое доминирование вечно. Да? Но так как мы даже в тех правилах, которые они придумали, ВТО, там, все остальные структуры, да, финансовые и так далее, когда мы и Китай, и Индия, и, например, Бразилия начали их опережать, ну, когда наш президент говорит, что мы их сильно опережаем и в экономическом развитии, и в политическом развитии, им это не понравилось, они решили поменять на ходу правила. Вот то, что мы называем двойными стандартами или какими-то неадекватными действиями, вот то, что мы называем санкциями неправомерными, которые они накладывали на нас после 2014 года, которые сейчас накладывают на наш теневой флот и на все остальное, это попытка на ходу поменять правила для того, чтобы джентльмены продолжали выигрывать. Ну, известная фраза, что джентльмены, если не могут выиграть по правилам, что они делают? Они меняют правила. Мы, соответственно, весь глобальный юг, мировое большинство с этим не согласились и сказали: ребята, извините, были установлены общие правила, мы с ними согласились, мы на них подписались. По этим правилам мы начали выигрывать, мы перестроили свою систему экономики, взаимодействия и так далее, мы начали выигрывать. Вы начали менять правила, мы не согласны. Ну и тогда Запад сказал: раз вы не согласны, значит, мы будем вас долбить нелегитимными всякими правилами, которые принимаете вы, не принимаете, никакого значения не имеет, ну, для того, чтобы загнать нас обратно в подчинение, да, в то, чтобы нас можно было грабить и нас, и Китай, и всех остальных. Тут уже мы не согласились и говорим: ребята, извините, значит, мы будем отстаивать свои права. Ну, и тут коронная фраза, с которой я предложил бы начать: а что вы нам сделаете, да? Когда они нам говорят, что мы будем арестовывать ваши суда, мы будем лишать вас финансовых систем, доступа к доллару, к банкам, ко всем остальным вещам, да, а что вы нам сделаете? Мы сказали: ребята, в этом случае мы можем просто физически вас заставить соблюдать те правила, которые мы все установили здесь, а если вы не хотите, значит, вы очень сильно пострадаете, ну, в том числе и от нашего непосредственного воздействия в виде, так сказать, летального оружия. Да? На этот счет они приняли решение напасть на нас с использованием прокси, потому что боятся нападать напрямую. Да? Понятно, почему. Вот последнее наше посольство в Ирландии объявило, что если, например, Запад начнет блокировать наш анклав в Прибалтике, да, нашу Калининградскую область, то мы просто ответим ядерным оружием. Впрямую было сказано. Впервые, как они сказали, с времен Холодной войны. И вот в этом смысле вот наше взаимодействие на Украине с Западом, это отстаивание наших собственных интересов, у Запада других вариантов вернуться в позицию доминирования нет. И поэтому они в эту топку кидают все остальное. Как я уже говорил, они очень сильно проигрывали в экономическом развитии, очень сильно проигрывали в технологическом развитии. Сейчас они пытаются искусственным интеллектом, это все сверхинтеллектом, извините, да, решить эти проблемы. Но факты говорят о том, что они проигрывают в экономике, проигрывают в технологическом развитии, в военном развитии и так далее. И поэтому они сейчас готовы отказаться от всего, от своих социальных программ, от поддержки фермеров, вообще от всего, лишь бы каким-то образом нанести России стратегическое поражение, потому что в ином случае они просто будут вынуждены уйти, так сказать, с панели истории, да, то есть все те политические силы, которые рулили, например, той же Западной Европой, да и в сущности Америкой последние там 50-80 лет, просто покинут эту юдоль печали. И на их смену придут другие, с которыми мы уже будем взаимодействовать по-другому. Будут ли это совсем левые, или будут это правые, или будут еще какие-то другие, мы там разберемся. Главное, что сейчас то, что мы сейчас имеем на, так сказать, поле боя и физическом, и военном, и экономическом, ведет нас к победе. А если это будет победа, то, соответственно, с теми, кто придет на смену вот этим западным манипуляторам, да, мы с ними точно договоримся, потому что они будут в гораздо более слабой позиции, и за спиной не будет стоять у них там 80 лет доминирования, которое они сейчас пытаются продлить.
1: Дмитрий, вам тот же самый вопрос задам, общий первый. Что, на ваш взгляд, сегодня больше всего приближает провал западной ставки на Украину?
3: Очевидно, что дело в том, что не только на Западе, но и мы сами редко вспоминаем основные философские уложения, которые как нельзя более точно характеризуют ситуацию политико-экономическую. Потому что вообще-то правила базиса и надстройки, о котором мы все время говорили еще со школы, никто не отменял. И основные принципы взаимодействия идеи и экономики всегда рождали либо продуктивную модель поведения человечества, либо, наоборот, контрпродуктивную. И вот сейчас, когда Трамп спихнул себе ответственность за происходящее на энергетическом рынке и заявил, что выпадение именно российских перерабатывающих мощностей стало главным фактором нефтяного кризиса, это, конечно, с одной стороны, глупость, а с другой стороны, попытка уйти от ответственности за то, что он провалил свою кампанию в Ормузском проливе с Ираном. Но дело не столько в этом, сколько сейчас вот на Западе судорожно продумывают сценарий, по которому будет жить Запад после того, как закончится СВО. И там прекрасно понимают, что Россия выставит счет, по которому придется расплачиваться поколение либо этих политиков, у которых еще немножко есть времени до выборов в разных странах, либо поколение следующих. И сейчас их заботы связаны с тем, чтобы минимизировать свои риски и свои потери и сохранить Европу вообще, как справедливо сказал Валерий, как политического игрока. Потому что как экономический игрок, там ладно, могут быть разные модификации экономики, в том числе и принадлежности к американской, как часть американской экономики. И, возможно, какие-то собственные прорывные экономические решения, связанные только с возвращением российских энергоносителей, больше ни с чем. Больше ничто не может остановить падение экономического роста, вот такое чудовищное. И в попытке построить, сочинить, продумать и утвердить общий сценарий ответственности, которую Евросоюз понесет после того, как Россия добьется своих целей на СВО, это их главная головная боль. Даже самым глупым людям, которые представляют Еврокомиссию, понятно, что песенка киевского режима спета, а что будет дальше, вот это очень большой вопрос. С учетом необходимости России переосмыслить свое положение на своем же собственном Востоке после того, как мы свои цели на СВО выполним, но Европа останется часть чрезвычайно враждебной не на одно десятилетие Украины, в том или ином виде останется. И вот стратегические вопросы, которые нам придется решать, они находятся за пределами философского осмысления западными политиками более или менее продуктивного будущего существования самой Европы.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Вернемся к успехам нашей армии. Освобождены Веселое поле в ДНР, Крейдянка в Харьковской области, как уже было сказано. Давление на противника сопровождается ударами по его тыловому обеспечению. В сводках Минобороны склады ракет и беспилотников, транспортные узлы, портовая инфраструктура, задействованная в интересах ВСУ. На Украине жалуются на инициативу российских войск и растущее применение ударных дронов. Вот, коллеги, такой вопрос: насколько сочетание продвижения на земле и ударов по тылу ограничивает способность ВСУ перебрасывать резервы, удерживать оборону, и по каким признакам вообще в целом можно судить, что противник теряет возможность компенсировать потери новыми поставками и подкреплениями? Валерий, вы как бы ответили на этот вопрос?
2: Ну, во-первых, на этот вопрос можно ответить очень просто. Комплексность ударов показывает, что мы полностью контролируем ситуацию. С той стороны нам говорят, что мы начали бить кумулятивными режущими боеприпасами по линиям электропередач, и понятно, что это новое измерение. С одной стороны, мы гасим электроснабжение, с другой стороны, мы бьем под СОДом, с третьей стороны, мы бьем по всему, до чего мы можем дотянуться, а дотягиваемся мы практически до всего, потому что сколько бы ни кричала киевская хунта о том, что им необходимы дополнительные ресурсы, дополнительные ракеты, дополнительные беспилотники и вообще новые технологии, да, ну кто будет для них разрабатывать новые технологии? В Европе полный шок. Они говорят, что, ребята, у нас такое впечатление, что мы поливаем пустыню, да, сколько туда ни влей, толку никакого. Не только толку никакого в смысле разграбления той помощи, которая поступает финансовой, но и в смысле того, что технологическое развитие уже давно не соответствует.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Ситуация на самой Украине подробнее. В Киеве рассчитывают на оборонный ресурс в 175 миллиардов долларов на следующий год. Примерно 100 миллиардов в проекте бюджета сегодня. Разницу хотят закрывать и внешним финансированием, и поставками оружия. При этом Bloomberg со ссылкой на предварительные оценки МВФ сообщает еще об одной проблеме. В 27-29 годах Украине может потребоваться до 54 миллиардов дополнительного финансирования. Максимальный разрыв ожидается уже в следующем году. Собственная промышленная база тоже под давлением. Представитель Мединвеста Александр Водовиз заявил, что в сентябре была неделя, когда на Украине не выплавили ни одной тонны стали. Вот что происходит с экономикой, которая все больше зависит от внешних поступлений, одновременно теряя производство, экспортные возможности? Может ли очередной пакет помощи в целом изменить эту ситуацию? Или он только поможет Киеву отсрочить все возможные тяжелые решения? Вот если посмотреть правде в глаза и на реалии, которые в поле находятся, понятно, понятно, что есть картинка, которая транслируется вовне, а есть некая действительность, которую преодолеть невозможно в силу ряда объективных, опять-таки, причин.
2: Ну, во-первых, и до последнего времени 3/4 бюджета Украины состояли из прямых западных трансферов. Понятно, что ситуация еще более усугубляется в связи с тем, что нет морской торговли, выключены полностью сталеплавильные предприятия, и понятно, что поступление денег не от торговли зерном, не от торговли металлами, что в основном и чем в основном занималась Украина, нет. Это еще более усугубляет ситуацию. Еще хуже становится от того, что те деньги, которые были выделены украинскому режиму на год для ведения войны, были потрачены вот в этом контрнаступе на территорию России, которая за 40 дней должна была выключить нашу энергетику и другие наши возможности. Но опять не получилось. Да? На самом деле они признались, вот этот Алекс Броуди, террорист и экстремист, который руководит всем этим процессом, он признался, что они за вот эти 40 дней потратили все деньги, которые им были выделены на год. Теперь им нужны новые деньги, вот эти 27 миллиардов им нужны для того, чтобы закрыть свои собственные потребности. Но при этом сами по себе европейцы очень сильно сомневаются, что эти деньги им помогут. Ну, просто потому, что деньгами нельзя сбивать ракеты. Да? Даже если ты ему послал большое количество денег, даже если в мешках, но не физически, электронными деньгами точно нельзя сбивать ракеты. А если ты ему послал просто пачки евро, кидаться в ракетами пачками евро абсолютно бессмысленно. То есть, знаете, пачки евро, даже если они и будут теоретически, хотя вот это противодействие всех европейских стран с Брюсселем о том, что отдайте нам те деньги, которые мы вам должны теоретически на следующие годы для общего европейского бюджета, мы их потратим у себя, а теперь им говорят, а не, вы у себя не надо тратить, давайте их отдадим Украине. А отдать Украине на что? То есть у Украины нет технологических возможностей производить то количество перехватчиков в принципе, ну, понятно, тех там ПАК-3, которые патриотовские, да, но даже дронов уже нет возможности производить, потому что мы выбили огромное количество и запасов комплектующих, и энергетики, и хранения, и складов, и всего чего угодно, и поэтому сколько бы ты денег ни послал на Украину, да, ну, единственный вариант это пачками евро пытаться сбивать наши гиперзвуковые ракеты. Ну, пусть попытаются.
1: А мы вот не переоцениваем себя, например, в окружающем пространстве, исходя из тех реалий, которые вы описываете, потому что всегда же хочется, ну, с большим оптимизмом смотреть в будущее.
2: Ну, мы же развиваемся постоянно, мы уже видели, с чего начиналась эта война, да, вот те святые байрактары или те святые джавелины, которые должны были, ну, прямо изменить поле боя, а потом их было сколько этих всяких технологических изменений,
1: еще
2: да?
1: Отдельно информационные атаки противник осуществлял по нам с целью деморализовать, вот,
2: да,
1: в этом смысле.
2: Но наше технологическое развитие никогда не останавливалось, и мы вот сейчас постоянно проводим новые модернизации, да, реактивные герани, вот эти специальные боеприпасы, которые теперь будут сносить линии электропередач и так далее и тому подобное. Но против этого пока ничего нет. Конечно, что-то будет. Конечно, вот те люди, которые говорят о том, что нужны дополнительные деньги, они говорят, что к весне в Украину поступят новые типы перехватчиков, да, но доживет ли Украина до весны? Большой вопрос. И будут ли эти типы перехватчиков? Тоже большой вопрос, потому что много чего было обещано, но кое-что и было создано, да, но далеко не все, что было обещано. Поэтому вот не только нельзя преувеличивать свои возможности, да, но и надо реально оценивать возможности противника и делать все возможное со своей стороны, да, но при этом принимать во внимание то, что они могут, то, чего они не могут, и этим полностью, в полный рост воспользоваться. Потому что если, как мы говорили, та зерновая сделка, которая была первый раз сделана, мы на это согласились, вот теперь мы уже не соглашаемся, потому что понимаем, что за этим воспоследует, ну, мы тоже учимся на тех ошибках, которые мы делали в предыдущие периоды.
3: Да, вот если на языке цифр, 25-й год, это почти 5 миллионов беспилотников и ракет, запущенных по территории России. Почти 5 миллионов. Чудовищная цифра. И вот по поводу того, переоцениваем мы себя или нет. Месяца 3 назад, по-моему, наш министр обороны аккуратно сказал о том, что мы постоянно совершенствуем нашу систему защиты от атак дронов. Естественно, не приводя никаких подробностей. Но вот даже сейчас, вот во время прошедших выборов, какое огромное количество было выпущено дронов и ракет по избирательным участкам и по мирным объектам. И практически все они были сбиты. Это по поводу того, переоцениваем оцениваем мы свои возможности или нет. Мы говорим сейчас просто на языке информации, вот чистой. И хотелось бы продолжить метафору Валерия по поводу евро и кидания, значит, пачками денег в ракеты. А когда я читаю цифры о том, что Евросоюз договорился выделить столько, эти дадут столько, эти дадут столько, то надо понимать, что за этими цифрами стоит ноль информации. Почему? Потому что, ну, условно, приходит ящик, на котором написано «деньги» к Зеленскому офису. Он открывает, а там треть ящика денег, а не ящик денег. Потому что, к примеру, 75 миллиардов евро, заложенных на выделение Украине, там, условно, на текущий год, они делятся следующим образом. Во-первых, они имеют сроки выдачи, да? То есть сегодня 10, завтра 20, послезавтра 30. Это, как правило, растянутые по времени дотации. И самое главное, что более половины этих денег никогда на Украину не попадают. Причем не попадают в виде денег. И даже в виде вооружения не попадают. По совершенно законным и обоснованным причинам. Начнем с того, что те деньги, которые попадают на Украину, разворовываются в огромном числе. И это все прекрасно знают. А вот та часть денег, которая существует, но ее не существует, это код Шрёдингера, да? Потому что на этапе планирования, выделения любой финансовой помощи любой стране, особенно воюющей, часть вот этого бюджета, выделенного на вооружение, списывается во внутренние бюджеты. На производство собственных ракет, снарядов, мин, обмундирования, чего угодно – под статьей помощи воюющей стороне, в нашем случае Украины. То, что модернизация европейской армии, приведение в боеспособное состояние стоит гигантских денег, очевидно всем. И то, что сейчас списывается на вооружение и перевооружение Европы к 30-му году, которая собралась с нами воевать, расходуется по статьям помощи Украине. Но никогда туда эти деньги, ни в виде денег, ни в виде оружия, не попадут. Отсюда
2: числе,
3: и паника.
2: В том числе на те же самые информационные облака,
3: конечно,
2: те же ЦОДы, которые принадлежат,
3: конечно,
2: тому же Палантиру, те же зарплаты тем же Палантирам. На самом деле Украина сейчас это полигон для обкатки технологий, то, что называется искусственный интеллект, или как сейчас Трамп называет, сверхинтеллекта, да? Mm-hmm. Я удивился, почему он не назвал сверх-супер-пупер интеллекта. Ну, это как-то упущение.
1: Сверх это как-то маловато.
2: Да, я думаю, что он в ближайшее время догонит, догадается, что это сверх-супер-пупер интеллект. И вот это все на самом деле полигон для отработки тех технологий, которые они на которыми они надеются нас победить в будущем, да, то есть Украина это так, ну, там, ну, повоевали, но зато у нас теперь есть ЦОДы, зато у нас есть системы, которые будут планировать и наносить удары без возможности остановить эти удары людьми, да, но при этом они сами говорят, что будет это или не будет, ну, возможно, что будет, возможно, что не будет, но, кстати говоря, там, финансовые аналитики говорят, что вот тот пузырь супер-пупер сверхискусственного интеллекта, который сейчас происходит, он буквально в ближайшие, там, месяцы должен лопнуть, ну, потому что не может он генерировать такое количество денег, которое туда заложено на его развитие. Это закончится, как у нас закончилось в 98 году с ипотеками, в 2007 году с ипотеками, в 99 году с доткомами и так далее и тому подобное. Ну, просто это несопоставимые вещи, которые они тратят на эти технологии, да, и те, которые собираются на нем зарабатывать. Они могут отбить эти деньги, только захватив весь мир в новой войне, чего у них не получится.
7: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobrosobakamail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский. Там верховный главнокомандующий наблюдал за стратегическим командно-штабным учением «Центр-2026».
9: Обучение «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
8: О задействованных силах и средствах рассказал министр обороны Андрей Белоусов.
10: К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. Кроме того, в учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлена оперативной группой. 51 государство наблюдателями.
8: На учении «Центр-2026» отработали отражение агрессии на центральноазиатском направлении. Самолеты Ту-22 нанесли массированный удар по критическим объектам, а также по отряду кораблей условного противника в Каспийском море. Российский лазерный комплекс «Заря» уничтожил вражеские беспилотники на дальностях до 6 километров. Во время маневров задействовали новейший ракетный комплекс изделия 347. Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» применили танковую карусель под прикрытием комплекса «Деривация ПВО». Также президент пообщался с иностранными военными атташе, которые прибыли на стратегическое командно-штабное учение. Глава государства выразил уверенность в том, что проделанная работа была полезной. За неделю вооруженные силы России нанесли массированные и 7 групповых ударов по целям на Украине. Разрушены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электроэнергии, транспортной и портовой инфраструктуры. Также били по военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотников, складам боеприпасов, крылатых ракет «Фламинго» и топлива. Кроме того, ударами вывели из строя объекты инфраструктуры украинских портов. За неделю поразили 17 судов, которые были задействованы в поставках западного вооружения для украинских боевиков. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
11: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
12: О врачах и пациентах. С иронией и грустью. Но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
0: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Киев продолжает рассчитывать на внешних покровителей, понятное дело, а Вашингтон тем временем завершает очередную многолетнюю военную кампанию, и речь о чем здесь идет, США закрыли последнюю крупную базу в Ираке, в Арбиле. За плечами более 23 лет присутствия, нормальная такая история, и по оценке Wall Street Journal 1,7 триллиона долларов расходов. Трамп заявил, мы не думаем, что нам больше нужны там военные. При этом охрана дипломатических представительств и подрядчики, которые обслуживают американскую технику, остаются. Вашингтон меняет формат присутствия, исходя из собственных интересов, как они говорят. Вот этот пример говорит о пределах американских обязательств сегодня. На каком основании Киев рассчитывает, что его будут поддерживать столько, сколько потребуется самому киевскому режиму, если вот они, примеры-то, пожалуйста, налицо.
2: Пример очень простой. А кого Америка не кидала? Да, да, да, да. Нет таких примеров, что Америка кого-то не кинула. Все, кто польстился на какие-то американские плюшки на будущее или на текущее, они все закончили плохо. И поэтому, в общем, никаких вариантов движения нет. Да? Сейчас те же курды просто находятся в состоянии шока, потому что им много чего наобещали, они туда вписались, они за это воевали, в результате остались вообще ни с чем. Я уж не говорю про всех остальных. Поэтому Поэтому, ну, на мой взгляд, это четкий пример того, что с Америкой дело иметь не надо. Сколько раз говорили, да, опасно иметь Америку врагом, но вдвойне опасно иметь Америку другом.
3: Да. Ну, видите ли, тут я могу подлить керосина в огонь. Да? Конечно же, Америка имеет самую лучшую и самую успешную армию в мире, которая бежала из Вьетнама, значит, согласилась на раздел Кореи, в результате ничего там не добившись. Бежала из Афганистана, буквально бежала. Ушла из Ирака, но перед этим успела покрыть себя неувидаемым позором в Ормузском проливе, да, и в странах Ближнего Востока. Поэтому поведение...
2: Оказалось, помогать Саудовской Аравии с Йеменом, потому что поняла, что с людьми в тапках они уже воевали, у них не получилось.
3: Там по их базам фигачат. Ну, что, ну, бывает, да, там...
2: А где база 5-го флота?
3: При этом Трамп, конечно, победил во всех войнах всегда и во всем. Переименовал Луну, Мексиканский залив, озеро Онтарио. Вот. И победной поступью он движется, значит...
13: Супер-пупер сверхинтеллектом.
3: Он движется к прямому конфликту со своим собственным конгрессом, где у него позиции просто тупиковые. У него на носу вот эти вот выборы, и у него на носу президентские выборы. Что ему нужно на этих выборах, чтобы Венс стал президентом? А станет? Нет, если он не уступит Конгрессу и Сенату. Что это значит в ближайшей перспективе для Украины? Зеленский не забыл позорище, которым его полили помоями из ведра при первых переговорах и личном контакте с Трампом. Теперь Зеленский, как наглец, хам и подлец, значит, понимает, что происходит с Трампом, и не стесняется ему теперь возвращать это ведро с помоями, понимая, что Трамп находится сейчас едва ли не в таком же уязвимом положении, как Зеленский, только Зеленский ходит в прицеле оптической винтовки, а Трамп стоит на пороге политического поражения.
13: Высокие отношения.
3: Да, да. И вот теперь, значит, что будет дальше с Трампом? Европа тоже начинает присматриваться. Что-то там в Америке не то происходит. Что-то великая страна как-то очень странно себя ведет. А Европу с этой стороны подпирает Южный Кавказ, где грузины просто пинком под зад все европейские инициативы отправили. Прежде всего, их настойчивые требования открыть второй фронт против России и согласиться со всеми условиями по изменению законодательства и правил общей торговли, если грузины, несчастный, мелкий, незначительный народ с точки зрения европейцев, хотят претендовать на то, чтобы быть членами Евросоюза. Грузины так подумают, говорят, минуточку. Мы с русскими как-то конфликт переживем. Но находиться во взаимодействии с людьми, которые всех обманывают и заставляют жить не по грузинским правилам, а по амстердамским, мы не хочем. Извините. Мы не будем этого делать. Рано или поздно закончится век совершенно беспримерной тупости современного армянского руководства, и придут другие люди, которые станут определять суверенную политику Армении, и это в целом облегчит положение на Южном Кавказе.
13: Вы думаете, они смогут перемолоть?
3: Я думаю, что смогут, потому что
2: грузины же смогли.
13: Ну, грузины как-то, не знаю, они выглядят более...
3: Я думаю, что смогут, потому что...
2: Не знаю, армянский народ не менее великий народ, и я думаю, что все-таки найдутся какие-то там люди,
13: которые... Слушайте, но если ты отдаешь свою церковь на попрание, а армянская апостольская церковь одна из древнейших в мире, это же фундамент вообще армянской цивилизации.
3: И вот как раз то, что вы говорите, непосредственно связано с Россией.
13: А грузины этого не дали.
3: Потому что именно выбивание из-под ног религиозной основы нации позволяет с нацией делать все, что угодно.
2: Как
3: это связано с нами? Да очень просто. Потому что и русофобия держится на отрицании православия. И как только они задели вот эту вот больную тему с армянской первоапостольной церковью, так тут же вот эта конструкция стала сыпаться изнутри. Русофобия и в Грузии, и в Армении пошла на убыль резко. После того, как стали одерживать верх идеи равноправного сосуществования народов, которые находятся в однородной нравственной среде, а не в той, которая пытается залить фундамент этого общества из Брюсселя. Ну... И люди этого не знают. Они это себе это так не объясняют. Они это чувствуют. Это является сутью их мировоззрения. Именно поэтому в Армении перспективы того, что там придут к власти люди не практичные, а нравственные, я вижу очень хорошо.
2: Ну и большую роль все-таки сыграла вразумление с точки зрения того, что большой брат, большой друг и люди с одинаковым мировоззрением не обязаны вас кормить до конца ваших дней. В Грузии это сработало с их вином, с их, водой и многими другими, когда выяснилось, что сколько бы ты ни выпендривался, то продать то, что ты производишь, можно только в Россию. Армения, ну, дошла все-таки до состояния, когда им начинают рассказывать, что, ребята, вы нужны как люди только России, у нас одинаковое мировоззрение, и поэтому мы вам дали свой рынок, поэтому мы вас спонсируем, поэтому мы вас любим, поэтому мы ездим к вам отдыхать, поэтому мы к вам так относимся, потому что у нас одинаковая точка зрения на все, и поэтому мы считаем вас братским народом. Если вы считаете нас не братским народом и пошли туда, ну, извините, мы вас кормить не обязаны. И поэтому, и вот когда мы говорим фразу о том, что если вы считаете, что мы, у нас разное мировоззрение, и вы пошли в Нидерланды, да, то мы вас кормить не обязаны. В семье старшие кормят младших. В семье старшие помогают младшим. Я не говорю, какой народ старше, какой младше, да, но в любом случае и в Грузии есть старшие, и в России есть, у нас всегда взаимообмены, культуры и кинематограф, и вообще грузины великолепные люди, и армяне великолепные люди, если с ними встречаешься за столом и вообще где-то на рабочем месте и так далее. Они работают великолепно. Но когда собираются политические классы и говорят, ребята, а теперь мы с Россией по-другому будем себя вести, мы Россию пошлем пинком, а пойдем в Нидерланды. Ну, если вы идете в Нидерланды, тогда разберитесь со своим руководством. Мы вас кормить не обязаны.
3: Да, и вот, кстати, замечание по поводу вашей важной реплики по поводу семьи, да? Я просто напомню, что во всех традиционных обществах в семье, начиная с двухлетнего возраста, по поводу младше, старше, не нужно за это извиняться, кто-то старше, кто-то младше есть всегда. Да? Но у детей с двухлетнего возраста в обществе традиционного воспитания у каждого человека была свой сектор ответственности. Двухлетние малыши помогали подметать, чуть более старшие помогали в поле. Вот, и вот эта вот мера ответственности, ощущение себя частью большой семьи, да, трансляция вот этих принципов на всю свою оставшуюся жизнь и на отношение к другим людям тоже, это и есть то самое преимущество, с которым мы живем.
13: Нам вопросы присылают наши подписчики. Давайте озвучим парочку. Дмитрий сказал, что на Украине люди не выходят на улицы, но, похоже, Майдан как раз-таки намечается. Солдат ВСУ-некий Александр Тодоров призывает сограждан выйти 3 октября на новый Майдан с требованием отставки Зеленского. По его словам, на митинги готовы выйти даже украинские беженцы в Германию, Чехии, США, Бельгии. Если уже и в украинской армии такие настроения, то на кого рассчитывает Зеленский?
3: Ну, там не столько настроение в армии. Значит, этот парень, конечно, может призывать сколько угодно выйти на улицу. На улицу никто не выйдет. Украинцы массово выходят на улицу, когда их к этому подталкивают из Великобритании. Когда вот речь шла о Федорове, там, о смене министра обороны, да? Вот, с одинаковыми картонками.
2: Когда оплата поступает,
3: да.
2: никто же не возражает, что вот на Майдане все майданили за гроши, да?
3: Вот, Валерий, как раз именно к этому я и веду, что они с одинаковыми картонками, получив денежку, вышли за Федорова. Кстати, эта волна как поднялась, так и ухнула. Видимо, они там договорились о чем-то. Часто, даже на Западной Украине, люди выходят на демонстрации, но их требования заключаются...
2: Перестаньте нас мобилизовывать.
3: Нет, даже не в этом дело. Они выходят, значит, в рамках, в границах своей хуторской идеологии. Они выходят с плакатами «Иди наши гроши». Это все, что их интересует. Именно поэтому вот эта здоровая часть украинского общества, украинского русского общества, не имеет такой массовой поддержки, которое было бы достаточно для того, чтобы на улицах Киева, на Майдане этими требованиями только изменить. Закончится их просто их истреблением.
2: Но не бывает никаких революций действительно народных. Ну, не бывает. Люди могут высказывать свое, так сказать, негодование и так далее, да, но это все равно при наличии
13: необходимо организующее
2: власти.
13: Начало.
2: Если
13: как
2: нет
13: правило,
2: организующего начала...
13: Как правило, поступающее извне импульс.
2: Оружие, финансирование, питание, организация, все остальное, да, медийное сопровождение, все остальное, это все организуется за деньги. Поэтому можно, конечно, высказывать ту точку зрения, что вам это все не нравится. Я вас уверяю, 90% населения Украины не нравится Зеленский, не нравится, что у него, что он делает, и не нравилось никогда. Просто почему? Просто потому, что, ну, то, что он делает, да, это против тех обещаний, которые он давал, когда его выбирали. Он же говорил, когда приходил на должность президента, его главная идея была в том, что прекратить войну и задружиться с Россией, и начать, наконец, с Россией нормальное взаимодействие. Как только он выбрался президентом, кульбит, значит, в воздухе, переобувание, и поехали обратно туда, куда ехал и Порошенко. Поэтому ненависть к Зеленскому, конечно же, огромная. Есть, конечно, там 5% населения, которые упоротые нацисты, и которым нравится грабить, убивать и жить таким образом, но все остальные, конечно, недовольны. Понятно, что это ничего хорошего в этом нет. Но ждать от населения, что они пойдут организованно с оружием, ну, даже если без оружия, их просто раскатают танками, как это было в Мариуполе, помните, да, когда там это было, то ну, это невозможно. В принципе, ни одна народная революция, вот, не знаю, после, наверное, 15 века ничего не достигала, ну и до 15-го ничего
3: хочу
2: не достигала.
3: Хочу просто напомнить, да, вот очень весьма, кстати, к тому, что вы говорите, бессмертная совершенно строки Высоцкого. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Да. Так вот, да, некому повести сегодня за собой украинский народ.
2: И у атамана нет золотого запаса. Да. Если был бы атаман, у него бы не было золотого запаса.
13: Коллеги, у нас не так много времени остается. Давайте попробуем еще один вопрос обсудить. Ну, так кратко, просто потому что тоже имеет значение в контексте нашей беседы сегодняшней. Финансовое положение тех, кому Киев выставляет все новые счета. Госдолг Франции достиг почти 3,6 триллиона евро. Это 119% ВВП. Только за квартал он вырос почти на 60 миллиардов. В Финляндии долговая нагрузка достигла 90,3% ВВП. И именно Финляндия входит в шестерку стран, которые требуют сократить проект бюджета Евросоюза на сотни миллиардов евро. Вместе с Германией, Нидерландами, Швецией, Данией и Австрией они обеспечивают около 40% поступлений в общий бюджет. Приоритетами предлагают сделать оборону, а экономить в том числе на фермерах и помощи бедным регионам. Против выступают 17 стран, включая Испанию и Италию. Франция предлагает общие европейские налоги. Германия и ее союзники отвергают новые совместные долговые обязательства. Получается, европейские государства расходятся уже в вопросе о том, кто и за что должен платить. Вот, коллеги, за этим спором что стоит? Обычный торг о взносах или столкновение вообще в целом представлений о будущем Европы? Каким оно должно быть и какую цену вообще европейским гражданам предлагать заплатить за военные приоритеты Брюсселя этот эстаблишмент?
2: Две иллюстрации. Вот с февраля месяца, когда начались проблемы в Ормузском проливе, Европа переплатила за энергоносители более 100 миллиардов евро. Это первое. Второе. Действительно, они избавились от зависимости от России по Северному потоку, потому что промышленность Германии и другой Европы сократилась на ровно на ту сумму, которая была бы им нужна для того, чтобы эту промышленность содержать. Поэтому денег нет. И одна проблема у всех – это сдавать деньги в централизованные фонды не хочет никто. Все хотят тратить на себя, потому что, как мы помним, например, вот во времена ковида, да, когда эти самолеты разгружались, садился самолет на дозаправку со шприцами, да, из Китая в какой-то стране, его тут же разгружали, и он пустой летел дальше. Вот сейчас ситуация ровно такая. Каждый сам за себя, все против всех.
3: Да, и кроме всего прочего, идея Макрона по поводу общих налогов в Европе абсолютно дурацкая, и это иллюстрирует неспособность широко мыслить экономически, и иллюстрирует две вещи. Во-первых, все понимают, что евро в Греции и евро в Германии – это разные деньги. Разный национальный валовой продукт, разный доход на душу населения. То есть это вообще разные деньги. Примерно 1 евро – это ведро драхм в прежнем измерении, да, вот национальной валюты. Это первое. И второе, конечно же, когда они говорят, допустим, о тех же общих налогах, нужно понимать, что это в первую очередь скажется на уровне жизни населения. И они, конечно же, имеют в виду, что греки – это европейцы второго сорта, как они сами говорят, европейцы. Потому что есть европейцы первого сорта, второго, третьего, и те, которые еще только собираются стать людьми, то есть европейцами. А сейчас это непонятно какие-то обезьяны, которые почему-то умеют разговаривать. Это подход, это европейская мораль, это их представление о человеке в целом. Поэтому, когда мы говорим о том, насколько разное представление у стран-членов ЕС на свое собственное будущее, прежде всего экономическое, вот местное экономическое, коммунисты. Испанские, итальянские, греческие и все другие, включая даже здесь выражение балтийских, они считают это все применительно, наложив трафарет расходов на собственное население. А что будет в стране-то? Вот наш бюджет из чего будет? У нас, если, допустим, страны Балтии целиком дотационные, то испанцы еще могут себя прокормить, как итальянцы, а другие страны нет. Греки на 300 лет вперед загнаны в долги Ангелы Меркель еще.
2: Давайте иллюстрация. Вот в Германии, да, немцы пишут, он говорит, мы двое работающих, у нас двое детей, да, мы зарабатываем в месяц 3 500 евро. Семья, да? Он говорит, у меня в неделю остается на еду 100 евро на семью. Остальное – налоги, страховка, энергия, бензин и все остальное. Да? Все. Вот как жить четырем человеком на 100 евро на семью на еду в Германии? Вот как? Ну, какая там экономика?
13: Ну, то есть, киевский счет, он расколол Европу?
3: Конечно. Конечно. Потому что все вот о чем говорит Валерий, там, когда человек, обыватель подсчитывает свои расходы. Ведь обыватель же понимает, что это он платит за войну. Обыватель платит за войну. Человек, который никакого отношения не имеет ни к Украине, я все ее в гробу видал и знать не знаю, где она находится. Но почему-то его дети должны недоедать или питаться плохими продуктами, или брать просрочку в магазине, которую еще более-менее можно есть. А это, между прочим, ситуация совершенно стандартная. Люди караулят просрочку в Европе.
13: Ну что ж, дорогие друзья, в целом диспозиция понятна, траектория движения тоже ясны. Цели наши неизменны, а самое главное, цели будут достигнуты. Спасибо за эту беседу. Валерий Корнеев, Дмитрий Лысенков. Это была «Политинформация на звезде». Я Анна Шафран. До новых встреч, друзья.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
14: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
15: Раз, два, три, четыре, пять.
14: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
16: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана. Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио, и его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
17: 2 октября.
16: Этот день в истории. Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-курган» в Волгограде.
17: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
18: В Китае изобрели умный чемодан, который сам катится за владельцем, объезжает препятствия и умеет находить хозяина в радиусе аж 50 метров. Как работает умный багаж и большая ли у него батарея?
19: Рассказывает исполнительный директор компании «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
20: Там батарея, она небольшая, но она примерно процентов 10 будет занимать от массы чемодана для того, чтобы можно было перемещаться. Но сейчас достаточно эффективные батареи уже применяются, и при этом сам по себе чемодан, он масса-то небольшая, 10-20 килограмм, который может перевозить, и нет таких проблем с тем, чтобы обеспечить энергетикой его в виде батареи. Системы сами по себе, они достаточно известны. Это так называемые технологии «следуй за мной». Их часто применяют в робототехнике, особенно там наземной робототехники, да в принципе и в беспилоте в том же самом. Мы сейчас знаем, что есть целый ряд беспилотников, которые могут следовать за своим оператором, фиксировать его в виде картинки. И по наземным комплексам роботехническим часто и в тех же армейских системах стараются разработать те технологии, которые бы позволили следовать как за человеком, либо за какой-то машиной. На самом деле перспективы такой системы, они радужные, потому что целый ряд решений, когда перемещается какая-то головная машина, и могут перемещаться целая там колонна, допустим, беспилотников, где не требуется водитель. И они могут контролировать расстояние, ну и тому подобное.
17: Очень важные вопросы.
21: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

лоскуточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Задачи в ходе учений «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции. Об этом заявил

0: Регионе Чебаркульске мы присутствуем на заключительном этапе учений «Центр-2026» и «Взаимодействовать-2026». В активной фазе в практических действиях участвует свыше 6 тысяч военнослужащих России и еще 6 государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
1: Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства, что в маневрах, в том числе, задействованы войска Центрального военного округа, части воздушно-космических сил, а также части Центрального подчинения и Каспийская флотилия.
2: В учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.
1: Маневры проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России, добавил министр обороны Андрей Белоусов. Урожай зерна в России в этом году ожидается на уровне 140 миллионов тонн, масличных – порядка 35 миллионов тонн, сообщил на заседании оперштаба по сезонным полевым работам вице-премьер Дмитрий Патрушев. По большинству направлений урожайность будет выше прошлогодней, по данным Росстата. Вице-премьер также сообщил, что правительство формирует дополнительный набор мер помощи аграриям на период проведения полевых работ. На субсидирование транспортировки продукции из основных зернопроизводящих регионов уже выделено около 10 миллиардов рублей. Более 560 школ во Франции пострадали по причине протестов, сообщает «Фигаро». Французские старшеклассники вторую неделю выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования. Полиция задержала несколько сотен человек и неоднократно применяла слезоточивый газ. Правительство обеспокоено ситуацией. Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что планирует взыскать с родителей компенсацию за ущерб. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. «Разговор с мудрецом». Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ерванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ерванович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анечка.
1: А давайте поговорим сегодня про ядерный мир без предохранителей, потому что чем дальше, тем больше и стремительнее ситуация изменяется, и мы уже находимся перед лицом такой картины, которая, в общем, чревата самыми серьезнейшими последствиями, учитывая даже и факт того, кто сегодня находится у руля в государствах нам противостоящих. И от ядерной катастрофы человечество раньше что удерживало? Страх взаимного уничтожения. Сейчас складывается стойкое ощущение, что то поколение, которое четко осознавало, что есть ядерное столкновение, оно постепенно уходит. Нынешнее поколение европейских, в целом западных политиков, не вполне складывается ощущение, сознает, что же это такое. Мир удерживали правовые запреты, расстояние, время на проверку тревожного сигнала, ну и в целом человеческая способность усомниться в показаниях машины. А сегодня стремительно развивается искусственный интеллект. Мы видим, как последовательно наш противник интегрирует все эти новые технологии в военную сферу. Вот способно ли ядерное сдерживание сохранять сегодня мир, если право оценивать угрозу постепенно передается алгоритмам сегодня? А вот человек, последний предохранитель, который отделяет цивилизацию от автоматизированного самоубийства, или и эта преграда тоже скоро уйдет? Как сегодня, на ваш взгляд, обстоят дела? Давайте попробуем порассуждать.
2: Анечка, это такая важная тема. Думаю, про нее можно и 10 часов говорить, но только кто будет слушать. Самое тревожное в мире, что никто не слушает. Это тема, в которой господствуют определенные стереотипы, как-то смешавшиеся вместе от советского периода и дальнейшего, который не имеет никакого отношения к военной стороне этого дела реальной. Все люди, которые этим реально занимались, жили в одном мире, а люди, которые читали газеты, слушали телевидение, даже обсуждали это между собой, они жили в мире, который никакого отношения не имеет к миру реально военному. Ну вот тот мир, в котором жили люди, так или иначе с этим соприкасающиеся, он всегда знал, что есть этапы развития ядерного конфликта. Называлось это когда-то 44 шага в развитии или как-то еще. Это была сложная ветвящаяся схема, внутри которой наш противник никогда не отказывался от эскалации и понимал, что эта эскалация осуществляется с помощью каких-то этапов, что она может быть доведена до конца, не доведена до конца, что она очень сложно ветвится и все прочее. Одна из этих книг там была опубликована в Советском Союзе в режиме для служебного пользования, другие вообще ходили по рукам в качестве таких секретных материалов. Ну, конечно же, а мы говорили только солнечному свету, да-да-да, ядерному миру нет-нет-нет. Ну, конечно же, мы готовили то же самое. Это всегда симметричный процесс. Мы все жили и живем в системе, при котором ядерный конфликт есть не иррациональное безумие каких-то странных людей, мало вероятное в силу рациональности человечества, а есть просто реальный алгоритм, который все знают, который расписан, который каждый момент все следят за тем, на каком этапе все находится и так далее и тому подобное. Это первое. Второе. Что такое человеческая рациональность? Герой «Записка с подполья», который, конечно, тут не является окончательным авторитетом, Достоевскому говорил, посмотрите на историю человечества, она величественна, такая-то. Все о ней можно сказать, кроме того, что она разумна. Гаврила Принцев был разумен. Третье. Сложившиеся сейчас условия таковы, что сумма рациональных решений может оказаться иррациональной. Вы анализируете все по компонентам. А, Б, В, Г. Смотришь, тут рационально и так далее. А что президент США сказал? Что мы опережаем Китай в искусственном интеллекте, и поскольку это так, то, значит, мы должны дальше наращивать свои усилия, чтобы опережать. Он же не спрашивает себя об этом, к чему приведет опережение. Он знает, что если он отстанет, то будут тяжелые последствия. Дальше. Мне хочется все-таки сказать о главном. Человек – это самое злобное и опасное существо, которое живет на планете Земля. По двум причинам. Объективным. Первое. Он убивает не только для того, чтобы есть, или точнее, не для того, чтобы есть. И второе, главное. Он непрерывно совершенствует орудие убийства. Саблезубый тигр имел потрясающие клыки. И был страшной машиной убийства. Он был не слишком умен, поэтому его эволюция его отбросила. Но он не совершенствовал клыки. Клыки совершенствовала эволюция за сотни тысяч или миллионы лет. Сейчас они совершенствуются каждое десятилетие, каждый год, каждый месяц. Это же большая разница, правда? Значит, если человек не восходит, если он не движется к какому-то благу и свету, двигаясь по некой лестнице, и все время не тянется туда, а просто живет, то он накапливает нечто, что рано или поздно взорвет мир. Прогресс продолжается, продолжается. Сегодня это ядерное оружие. Там говорят про какие-то стержни, которые из космоса можно направить, которые сожгут все ничуть не менее сильно, а не будет заражения, которое всех беспокоит. Теперь дальше. Вся система непрерывно меняются. Гиперзвуковые ракеты, ядерные подводные беспилотные аппараты, ясно, что и другие тоже. Средства наблюдения из космоса приводят к тому, что всякие эти штуки, которые могли прятаться надежно, там, подводные лодки или что-нибудь еще, и все-таки после первого удара нанести ответный, они все засвечены. По ним, по всем можно сразу нанести удар. Но если по ним, по всем сразу можно нанести удар, то что такое ответный? Люди торопятся нанести ответный, потому что потом будет невозможно. Можно. Дальше. А сами эти средства нанесения удара, они же тоже меняются. Я не ахти какой специалист по авиации, но с чем-то я там занимался, к сожалению, и этим тоже, да. Я твердо считаю, что наш Су-57 лучше F-35. F-35 более невидимая, а наш маневреннее и так далее, но это сходное изделие. Но этот же F-35, это огромная система, он до сих пор еще не отработан до конца. Локхид Мартин, который это все делает, все время повышает ставки и говорит, тут модернизируем, тут что-то делаем, очень дорогой. Но их же чертова уйма. Теперь есть бомба, которая может быть повешена на эти изделия. А все закупают эти изделия лихорадочно. Финляндия закупает, Польша закупает, кто только не закупает. На них, на всех вешается бомба. Такая маленькая тактическая, да, в три Хиросимы. Их много. Мы с ушками не технически отстаем. У нас развернутая система последних истребителей и работа над следующим, она все равно все-таки отчасти подчинена той утопии, про которую многие говорили, включая президента России, что ну раз мы теперь все буржуины, то что нам воевать друг с другом? А в Первую мировую войну кто с кем воевал? Буржуины с буржуинами, правда? Наоборот, буржуины с буржуинами быстрее воюют. Мы демонтировали Советский Союз ради вхождения в западное сообщество, я это знаю точно, у меня есть источники и в советскую эпоху, и в постсоветскую, которая об этом говорят, которые очень авторитетны. Но они-то этого не делали. А дальше есть вещи, про которые нас всех называют русскими, это правильно, мы все Russian, про которые очень трудно говорить русским, всем. Они заключаются в том, что они не понимают, почему мир так хочет их уничтожить. Ну вот я сижу, смотрю на вас, я разделяю вашу в целом идеологическую устремленность, что вы вполне можете про это говорить тогда. Но я же вижу, что в вашей душе окончательного центра объяснения себе, почему эти сходные с вами люди хотят вас уничтожить, нет. А они хотят, я это знаю точно. Они не остановятся. Поэтому единственное, что их сдерживало, это сила. Сила Советского Союза. Любое ослабление, любая там дипломатия под принципу «а давайте, может быть, найдем компромисс», она не находит там отклика, потому что они точно знают, что они хотят уничтожить. За что? За многое. Например, за победу во Второй мировой войне. За флаг над Рейхстагом. За страх, что такие огромные и могут каким-то альтернативным образом повести человечество. За какие-то геополитические возможности с Китаем надо разбираться гораздо труднее, если мы находимся под боком. Может быть, лучше поставить все эти ракетные установки по всей нашей огромной границе с Китаем, и будет как-то легче. И по каким-то метафизически рациональным мотивам. Те, кто меня слушает, же не знают, что они страна Гога и Магога, а они знают. Они знают, что это вот так. И ничего тут не меняется в связи с коммунистами. Не коммунисты, это исчезающий малый фактор. Единственный фактор, который что-то значил с этой точки зрения, что все-таки коммунисты говорили о новом человеке и о том, что они движутся по альтернативному макрогеополитическому и метафизическому маршруту. Они двинутся туда, а все остальные сюда. И эта раздвоенность социальных макротенденций, она как-то удерживала мир. Теперь, когда это все сюда сходится, да, все наши разговоры о мультикультурализме, о многомодальном мире и так далее, они просто улыбаются.
1: С вашего позволения, небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Разговор с мудрецом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
1: Итак, выходит, что мультикультурализм – все это фикция?
2: Конечно, фикция. Этот все сдвиг в многополярный мир. Очень талантливый, масштабный китайский лидер Си Цзиньпинь, он все время говорит, что как они хотят и глобализации, потому что Китай понимает, что он выигрывает. Глобализации, такого мультиполярного мира разного и всего прочего. Это слова. Они правильные, я никоим образом не ставлю их под сомнение. Но есть же действия. Китайская Народная Республика осуществляет почти невидимую для, когда говорю обывателя, это неправильно, для человека, живущего нормальной жизнью, этим не занятого, невидимую для этого человека мобилизационную программу. Си Цзиньпинь осуществляет ее все время. Внутренние регионы, регионы скрытого базирования, мобилизационные запасы. Китайцы неброско готовятся или к суперкрупному макрорегиональному конфликту, или к мировой войне. Они неукротимы к ней готовятся, потому что они что-то знают. Это никоим образом не содействует авторитету Си Цзиньпиня или чему-то еще. Если ты создал новый там авианосец или какой-нибудь новый самолет, то это поднимает твои акции в глазах общества, военных и так далее. А это действия абсолютно неброские. Они вызывают в обществе только сдержанное ворчание. Да, ну фиг ли мы там так ресурсы тратим и так далее. Это склады, перегруппировка производительных сил между регионами, параллельные системы связи и так далее, и так далее. Китай, говорю Это однозначно. Готовятся или к супер-макрорегиональному конфликту, или к мировой войне. Он готовится к ней реально, неброско, интенсивно и спокойно, как все, что делает Китай, с внутренней лихорадочностью по скорости. Но это разве не фактор? В Швеции большую роль играет партия, которая себя называет демократической. Она состоит из бывших эсэсовцев шведских. Исключительно. Она говорит, мы готовили ядерное оружие, у нас все подготовлено. Завтра можем включить. И должны включить. Я не ослышался. Значит, очень авторитетные лица в Германии сказали, что им для этого нужно один месяц. Что все есть. Япония, осторожно маневрируя вокруг трех принципов, не производить, не использовать, не хранить и так далее и тому подобное, она говорит, ну надо уже пора. И вот это очень быстро. Саудовская Аравия с Пакистаном, Пакистан ядерная держава, давно заключила договор о том, что будет ядерное оружие. У Саудовской Аравии она финансирует, а у нее там оно лежит в резерве, его могут передать мухой. Пермиканские соглашения означают, что Турция в это включена. А Турция считает, что она должна стать ядерной державой. Макрон выдвинул абсолютно новую доктрину, которую никто не заметил, нового типа сдерживания, согласно которым есть и превентивные удары, и все остальное. Она поддержана Германией. Трамп считает, что очень остроумно, что он будет меньше платить Европе, чтобы она сама защищалась. А Европа говорит, зашибись, очень хорошо, прекрасно. Ты разжал руки, ты нас не держишь за горло, значит, мы должны милитаризоваться, а мы не можем милитаризоваться иначе, как с помощью прихода к власти тех людей, которые пересмотрят итоги Второй мировой войны. В Японии руководят страной люди, которые принадлежат к партиям, японская конференция это называется, которые отрицают факт преступления японского милитаризма, гордятся японскими военными, участвующими в Второй мировой войне, прославляют свои достижения и готовятся к новым этапам. Они говорят, что им даже там месяца не надо. Вот так, раз, все, оружие есть. И теперь Иран говорит, да, у нас великий религиозный лидер, который подписал фетву, за которой нельзя, мы не должны производить ядерное оружие. Но его убили. Его взяли и убили, наверное, за то, что он не хотел производить ядерное оружие. Так значит, мы должны это произвести. Турция говорит, ну, есть у нас Мекканские соглашения, и уже между Саудовской Аравией и Пакистаном все есть, то почему там не получить? Мы очень крупная держава военная. Польша и Турция считают себя двумя главными державами НАТО. Поляки говорят о том, что у них ядерное оружие будет. А дальше начинаются эти, будь они неладные, F-35. Они не несут ядерное оружие. Они. И их лихорадочно раскупают. Это дорогущее изделие, ну, с какими-то позитивными свойствами, наверное, ну, не безусловные, да? Дайте нам. Турция говорит, дайте нам. Французские изделия тоже несут ядерное оружие. Разговор о его тактичности, да, что оно не стратегическое, оно не очень специальное. Но это все мелочи по отношению к другому. Вот появился огромный интерес к тому, как мы будем обуславливать на Марсе всякие станции. Ну, на Луне, на Марсе. Помните, там, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, наука не установлена. Артист Филиппов играл роль в фильме «Карнавальная ночь», если мне изменяет память. Далеко не лучший фильм, но вот я вспомнил вдруг, что это. Не лучший фильм, я говорю, потому что там какой-то идиот хочет обсудить итоги деятельности на Новый год своего производственного предприятия. А я вот каждый год обсуждаю. И все с огромной радостью слушают. А почему это не надо обсуждать? А японцы молятся на свои корпорации. Это все рязановские финты. Очень опасные, между прочим, с точки зрения того, что творилось в СССР. Так вот, на Марсе нужны станции. Обязательно. Мы осваиваем Марс, Луну, космос. Это подозрительно, тождественно проблеме создания убежищ на случай ядерной войны. Это то же самое. Скрытые плантации для питания, суперэкономная энергетика, очистка воздуха, воды и всего прочего, и так далее, и тому подобное. Так это уже готовится вовсю. В Аргентине идут огромные работы. Он говорит, мы главная страна будущего, потому что у нас есть все, что нужно для ядерной войны, которая будет. И покупают эти все территории, они раскупаются и в Аргентине, и в других местах. И всюду создаются подземные города, подземные замки и все прочее. Значит, какая какая-то часть элиты решила, все элиты, Аня, во всех странах мира, я подчеркиваю, что она может пережить ядерную войну. А тогда возникают группы самые разные, которые говорят, так и надо. Во-первых, она не первый раз. Есть альтернативная история, по которой этих ядерных войн уже было много. Да? И после каждой из них человечество то уходит под землю, то назад выходит. Не буду это обсуждать. Но говорится о том, а почему нет? Существующие миллиарды и миллиарды людей, огромный фактор в том, что они просто хотят жить. Учить детей, там, кайфовать в отпуске, работать как-то. Они огромная сила, ненавидимая элитой. Ее уничтожить технологически очень трудно, но очень хочется. Это называется «золотой век». Элита точно знает, что если всего этого будет гораздо меньше, то вопрос не только экологии. После ядерной войны экология будет плоха. Вопрос устройства мира. Это небольшое количество людей. Оно, наконец, создаст идиллию для себя. И, как они говорят, будет спокойно смотреть в смерть. Если очень мудрый и продвинутый Папа Римский сказал, что мы на обломках коммунизма построили цивилизацию смерти, то что такое цивилизация смерти? Это цивилизация Танатоса, да? Говорят теперь, что Танатос надо говорить, но у меня крупнейшие специалисты по античности говорили Танатос, так что мне не хочется переходить на новую транскрипцию. Значит, это Танатос. Это цивилизация смерти, цивилизация Танатос. Танатос – бог смерти. Но Фрейд же прав был, что для того, чтобы победил Танатос, нужно как можно меньше Эроса. Но это кого меньше? Мы измеряем все, что связано с падением там, тестостерона, с падением жизненной энергии в целом. Это категория, которая существует сейчас для теоретической биологии и так далее, я знаю, что говорю. С все большим отуплением. Это же все куда-то ведет. Чем тупее станет человечество, им изощреннее средства убийства, тем оно быстрее их применит. И вообще, зачем нужен этот чудовищный бум с искусственным интеллектом? Все уже принимают его как должное. Я как этот ковид не мог принять так должное, так и искусственный интеллект. Я могу твердо говорить, что на сегодня никакого искусственного интеллекта нет. Есть чудовищный рост быстродействия машин, фантастический, и памяти этих машин. Это фантастические изменения, Аня. Но при чем тут интеллект? На это накладываются обычные, очень старые алгоритмы принятия решений, какие-нибудь формулы Байеса и так далее. Пока что искусственного интеллекта нет. Зачем надо о нем говорить, называть его, как Трамп говорит, суперинтеллект, да? Зачем?
1: А можно здесь многоточие поставить, и с этого момента мы продолжим? Это «Радио Звезда».
5: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
4: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
0: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский. Там верховный главнокомандующий наблюдал за стратегическим командно-штабным учением «Центр-2026».
5: В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
0: О задействованных силах и средствах рассказал министр обороны Андрей Белоусов.
6: К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. Кроме того, в учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлена оперативной группой. 51 государство наблюдателями.
0: На учении «Центр-2026» отработали отражение агрессии на центральноазиатском направлении. Самолеты Ту-22 нанесли массированный удар по критическим объектам, а также по отряду кораблей условного противника в Каспийском море. Российский лазерный комплекс «Заря» уничтожил вражеские беспилотники на дальностях до 6 километров. Во время маневров задействовали новейший ракетный комплекс изделия 347. Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» применили танковую карусель под прикрытием комплекса деривация ПВО. Также президент пообщался с иностранными военными атташе, которые прибыли на стратегическое командно-штабное учение. Глава государства выразил уверенность в том, что проделанная работа была полезной. За неделю вооруженные силы России нанесли массированные и 7 групповых ударов по целям на Украине. Разрушены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электроэнергии, транспортной и портовой инфраструктуры. Также били по военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотников, складам боеприпасов, крылатых ракет «Фламинго» и топлива. Кроме того, ударами вывели из строя объекты инфраструктуры украинских портов. За неделю поразили 17 судов, которые были задействованы в поставках западного вооружения для украинских боевиков. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире радио «Звезда».
7: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
8: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
11: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты – все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65 от 3-2-2022 года.
9: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Разговор с мудрецом. Сергеем Кургиняном.
14: Итак, для чего же тогда демонизировать всю историю, связанную с искусственным интеллектом? Вы Трампа упомянули.
15: Да, да. И все это зачем? Искусственный интеллект. Чтобы сказать, что человек не венец творения. Чтобы дискредитировать род Homo sapiens, чем Тиль прямо занимается. Он что говорит? Люди перестали делать великие открытия. Дух не продвигается через Homo sapiens в материю. А задача духа продвинуться. Значит, будет продвигаться либо по другим направлениям, либо все будет уничтожено. Это говорит вся Кремниевая долина. И вся она готовится к этому. А что, мало движений, которые считают, что нужно приблизить приход Мессии? Это ведь не только очень авторитетный диспенсационализм. Это ведь и всякие разные там апостольской реформации, старые движения. Я не буду даже перечислять, сколько сил говорят, быстрее. Он должен прийти раньше, а он не придет, если не будет Армагеддона. И это в разных местах говорят, и все к этому так готовятся. Никогда никто при Советском Союзе так не готовился. Ну, видел я в Израиле когда-то маленькие бомбоубежища, но все-таки страна на пике конфликта и так далее, да, там очень винный погреб был хороший. Видно, что господин собирался хорошо провести последнее время. Но это все смешно было, а сейчас не до смеха. И технологии-то развиваются, они же непрерывно развиваются. Значит, их развитие все меняет. Это все другая война, другой мир. А через 10 лет он будет третьим. И все понимают это уже сейчас. И все планы готовы. Наносим тактическим оружием удар по неважным объектам. Переходим на более важные. Доказываем, убеждаем свои намерения. Да мы же это читаем и в нашей прессе, и в мировой. Это все время говорится. Но вопрос не в том, что говорят эксперты, которые вокруг этого вертятся. Вопрос в том, что делают профессионалы. Они же видят, что это так. Они видят, а мы здесь первая жертва. Что мы будем делать? Вот я еще раз Су-57 говорю. Ну, это две разные школы. Одна хочет, чтобы двигатель был поманевреннее и так далее и тому подобное, другая, чтобы поневидимее. Якобы там эти 35-е молнии, они более невидимые, могут подкрасться, а наши могут быстрее отвернуть. Но они сходные изделия. Только те их готовят так, как будто завтра война, а мы бережем отдельные экземпляры, потому что мы все еще считаем, что будет мир. Все еще говорим о том, что правда жизни состоит в необходимости добиться мира. Кто спорит? Ну, кто-нибудь спорит? Ну, добивайтесь. Парабеллум, да, хочешь мира, готовься к войне. Ну, посмотрите. Это не маргиналы говорят, что Германия за месяц сделает ядерное оружие. Это шведы говорят, что они хотят свое, и они его готовили и будет. Это американские соглашения. Это, так сказать, французская новая доктрина совсем другого сдерживания, которое по существу означает нанесение превентивных ударов. Это договор между Великобританией, Польшей и Турцией. Это непрерывно меняющийся мир, насыщенный новыми изделиями, внутри которого надежда на восхождение человека, да, райских сеней достигнет человека, Богом станет сам, писали из Шлиссельбургской крепости, народовольц Морозов писал. Да? Она отпала вместе с коммунизмом. Не будет человек жить просто так. Он либо пойдет вниз, либо наверх. Реально. Либо мы реально покажем, каковы резервные возможности человека. Что там связано? Не столько с тактическим мышлением. Сейчас там обращались ко мне, там, что вот Великобритания точнее определяет потенциал тактического мышления оперативного там, и так далее. Я говорю, ну есть же стратегическое. оно меняется, а есть глубинное, а есть архетипическое. А кто сказал, что человек только мозгом мыслит-то, если только о мысли речь идет? А он же на разных скоростях мыслит, там 7 скоростей внутри этого стратегического, архетипического. А он же не только мыслит, но и чувствует. Помню, один телеведущий предупредил меня, что я буду говорить с выдающимся специалистом по такой математической логике и вообще всей этой математике машин и всему прочему, и что мне надо очень приготовиться. Я приготовился, мужик, несет какую-то ахинею. Я говорю, слушай, подожди, как с машиной Тьюринга-то быть? Он говорит, а что такое? Дальше что-то называю главные имена, там, теоремы Ноймана, там, и так далее. Он говорит, а это что? Потом ведущий передо мной извинился, говорит, кого-то не того я позвал. Я боюсь, что очень дофига не того, дофига не того в этом сидит, понимаете? Очень хочется мира. Все, что угодно на него надо сделать. Да? Но это же не отменяет то, что мир с эпохи демонтажа Советского Союза стал примерно в 1000 раз более опасным. Это вообразить себе было нельзя. Вообразить. Дальше начинается огромная тема. Я все как анекдот использую как метафора. Там, да. Леонид Скородзев спрашивает, есть ли 100% средства от беременности? Он говорит, есть. Там 2 слоя синей изоляции, 2 красные, сургуча, никаких половых сношений. Есть ли средства от проникновения в цифровые системы? Есть. Отсутствие этих систем. Вы кому рассказываете, что может быть электронная защита цифры? Вы это рассказываете людям, не знаю, замечательным актрисам классического балета, певцам. Вы не рассказываете эти люди, которые с этим связаны. Нету этого и никогда не будет, во-первых. И, во-вторых, уж мы-то защищены мало. Но черт с нами. А любое проникновение в эти цифровые системы одного сумасшедшего означает, что они запустятся. Чем сложнее система, тем она уязвимее. Если данные о собственности переведены в цифру, то украсть эту собственность. Вот, все, ее нет. Это не значит, что мы все должны писать гусиными перьями или, как там это делалось в Египте, так сказать, резцами на обсидиановых плитах. Да? Хотелось бы, но увы и ах.
14: Хотя очень надежная история.
15: Да, это надежный способ. Да, там, пойди еще в этот храм проникни. Да? Но мы же понимаем, о чем идет речь. Нам все время рассказывают хакеры, и не только про наши системы, я вас уверяю, они прозрачные, но и про там, ФБР, да, проникли, все скачали, теперь все про все знают.
14: Недавний скандал с хакером.
15: Все, да, вот я такой-то хакер, взял, залез.
14: ФБР, нормально.
15: Все ФБР. А почему не Пентагон? Дальше все время говорится, что очень многое передается Тилю там и так далее. Пентагон что-то передает частным фирмам, там палантир. Ай, Кремниевую долину создал Пентагон. Знаменитые сказки о том, что где-то в сарае Apple или кто-то создал первый персональный компьютер, нужны, опять-таки, для людей, которые от этого страшно далеки. Ленин, как говорил, узы круг революционеров страшно далеки от народа. Да? Вот страшно далеки от этого. Это Пентагон, его инвестиции, его параллельные вещи, его спрятанные деньги в частный сектор. Значит, когда Пентагон передает от себя Тилю, это он от себя к себе передает. Это непрозрачные кланы военные, да, которые хотят управлять через своих подставных лиц, с тем, чтобы ответственность была меньше. И все. Это так набухло войной, что единственное, что меня изумляет, это что она еще не началась. И надо сделать все, чтобы она не началась. Все. Но только надо видеть правду. С чем-то можно бороться в 2 случаях. Если ты это видишь, если ты не спрятал голову в песок, это первое. И второе, если у тебя есть воля жить. Если у тебя есть воля жить, и ты видишь, какова эта опасность, ты победишь. Поэтому миссия тех, кто занимается разговорами, так, что говорить, действовать надо, да? А как же в начале было слово? Миссия тех, кто занимается разговорами, в том, чтобы увидели. Не хотят увидеть, убедить увидеть, боятся увидеть, сказать то, что когда-то сказал самая великая фраза Рузвельта. Нет ничего страшнее самого страха. И по этому поводу Коржавин написал очень важные строчки. «Так бойтесь тех, кто дух железный, кто преградил сомнению путь, в чьем сердце страх увидеть бездну сильней, чем страх в нее шагнуть». Когда люди говорят, фигня там, пошли, там, пиццу съедим и все. Так я не против пиццы, я не против этой фигни. Просто что-то нужно увидеть. И здесь уже, ну, скажем, не самый крупный творец, да, поэт, там, как его назвать, да, писатель. Но Александр Блок – это Александр Блок, да, на бесконечный ужас жизни. Открой, скорей открой глаза. Пока, цитирую по памяти, внезапная гроза, все не смела в твоей отчизне. Дальше он говорит, что надо делать. Дальше говорит, но только у живой жизни этой, румяно-жирные, сотри. Иногда страшно, что они не стираемы. Это первое. И второе, что если стереть-то ты лицо увидишь или череп. Хочется верить, что жизнь еще есть. Но чем быстрее лживые румяна будут стерты, и чем ярче и определеннее увидит наш народ правду, тем быстрее он предуготовится, мобилизуется и спасет мир. Я верю, что это сделают русские. Как? Отдельный вопрос.
14: Сергей Ирванович, огромное вам спасибо за эту беседу. Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени», был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». До новых встреч.
15: Спасибо.
13: Разговор с мудрецом. Сергеем Кургиняном. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
16: Приветствую слушателей радио «Звезда». Я автор-исполнитель Александр Ерохин. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Мы будем жить» в исполнении замечательной певицы Юлии Шевелевой. Однажды на фронте мы ночевали в помещении, где был большой телевизор, по которому шел фильм «В бой идут одни старики», где прозвучала знаменитая фраза «Будем жить». После фильма кто-то из ребят сказал мне: «Сань, а напиши песню про всех нас, про пехоту, про летчиков, моряков, да такую, чтобы жить хотелось, назло врагам». И вот на следующий день я уже исполнял для них первый вариант песни. Я путал слова и аккорды, но ребята остались довольны, а это главное. Наш фестиваль реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
17: Мы будем жить.

0: Время выбрало нас.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
2: Российские космонавты совершили
3: государство открытый космический проект о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Фатовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Этот день в истории. 2 октября. День рождения диктора Юрия Левитана.
9: Он родился во Владимире в 1914 году. С детства у него был такой голос, что мальчика прозвали «Трубой». В 17 лет Левитан отправился в Москву поступать во ВГИК. Ему отказали. Экзаменаторам не понравился провинциальный говор юноши. Чтобы не возвращаться домой ни с чем, он решил попробоваться на радио, и его взяли. Зимой 1934 года Левитан читал в ночном эфире статью из газеты «Правда». Сталин, готовясь к докладу на 17-м съезде партии, включил приемник, услышал голос диктора и тотчас потребовал, чтобы текст его доклада на радио озвучивал именно этот человек.
8: 2 октября. Этот день в истории.
9: Именно Левитан рассказывал о спасении челюскинцев, об успехах арктической экспедиции Папанина. Во время войны Юрий Борисович зачитывал сводки Совинформбюро, экстренные сообщения и приказы Верховного главнокомандующего. Рокоссовский как-то сказал, что голос этого диктора равносилен целой дивизии. После войны Левитан объявил о болезни и смерти Сталина, о первом полете человека в космос. Вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца съездов. Участвовал в озвучивании фильмов о войне и звуковой части мемориала «Мамаев-Курган» в Волгограде.
8: Этот день в истории.
10: 'Величать-то?
11: Не царское это имя!
8: История одного прозвища.
12: Третий правитель Киевской Руси и единственный сын легендарного Рюрика. Отважный воин и талантливый полководец. Хронисты окрестили князя Игоря Старым.
8: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
12: После смерти князя Олега киевский престол перешел к его племяннику Игорю Рюриковичу. По разным данным, наследнику на тот момент было хорошо за 30. Более чем зрелый возраст для начала правления, да и вообще для жителей Руси X века. Возможно, именно поэтому его и нарекли Старым.
8: История одного прозвища.
12: Впрочем, есть и другая версия. Якобы всему виной нетипично длинный срок правления князя Игоря. Ряд историков утверждают, что он сидел на киевском престоле до 67 лет. Дольше него из династии Рюриков правили лишь княгиня Ольга, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Поистине, Игорь Старый.
8: Не царское это имя. История одного прозвища.
13: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
10: «Ты кому продал стул?» – спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
13: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
14: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Главной целью учений «Запад-2026» является совершенствование навыков руководящего состава штабов Вооруженных сил России на всех уровнях при отражении внешней агрессии. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон «Чебаркульский».
2: Отмечу, что на учения в Россию прибыли и делегации из 55 иностранных государств. И хочу особо поприветствовать присутствующих здесь глав и представителей зарубежных оборонных ведомств. Уверен, что результаты учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» и полученный личным составом опыт повысит эффективность реагирования

0: окружение формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские бойцы взяли под контроль 7 сел в Харьковской области, а накануне освободили еще 2 – Грачевку и Сердобино. Кроме того, в Сумской области российские бойцы группировки «Север» за неделю взяли под контроль 3 населенных пункта, а ранее еще один – Малую Рыбицу. Бойцы группировки войск «Центр» за неделю освободили 2 села в ДНР, а в боях за Доброполье они сжимают кольцо окружения формирований противника, пресекая все его попытки вырваться, добавили в оборонном ведомстве. Япония ввела очередные санкции в отношении России. Так, под санкции попали Военторг и Уралвагонзавод. Всего в список включены 33 организации, 9 физических лиц и 35 судов. Обновленный перечень опубликован Министерством финансов Японии. Среди физических лиц указаны генеральный директор ВНИР «Прогресс» Владислав Костин и заместитель главы Ростеха Дмитрий Леликов. Япония также ввела экспортные ограничения в отношении 4 организаций из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Европа согласилась высвободить значительное количество дизеля из своих резервов, заявил Дональд Трамп. Процесс начнется немедленно. Ранее в медиа сообщалось, что администрация США потребовала от Франции и Германии использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо. В случае отказа Вашингтон угрожал запретить импорт американского дизеля в Европу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
2: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
2: В 1948 году корреспондент журнала Life Филипп Халсман получил редакционное задание сделать фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит, и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую 4-этапную схему работы.
4: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе. На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора 3 кошек. На счет 3 на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
2: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
4: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр. В это время ассистенты отлавливали обезумевших кошек, в очередной раз насухо вытирали пол, расставляли по своим местам разбросанную мебель. И только через 6 часов непрерывной работы я получил то, что хотел.
3: История одной фотографии.
2: Больше всего досталось, конечно же, кошкам, но им еще повезло. Согласно первоначальной концепции, животных должны были взрывать. Слава богу, от этой идеи отказались. А знаменитая фотография получила название «Атомный Дали» в честь картины самого Сальвадора «Атомное лето». Она, кстати, видна в правой части снимка на фоне парящих в воздухе кошачьих лап и хвостов.
3: Человек в кадре.

0: А вот была история.
1: Среди множества шутов у Петра Первого одно время служил ловкий португалец да Коста. Однажды некий придворный спросил да Косту, зачем он разыгрывает из себя дурака. Шут ответил: «У нас с вами, милостивый государь, есть для этого причины, но разные. У меня недостаток в деньгах, а у вас недостаток в уме».
0: Да уж, была история.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
0: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». Читает Александр Клюквин.
4: У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, скипидар, керосин, мазал щеку йодом. В ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька, предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.
5: «Тут в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы и первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет, и как рукой. Сила ему такая дадена».
4: «Где же он теперь?»
5: «А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользуют, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так, у раба Божия, Алексия, зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете».
4: «Ерунда! Шарлатанство!»
5: «А вы попытайте, ваше превосходительство. Да водки очень охотник. Живет не с женой, а с немкой. Ругатель! Но, можно сказать, чудодейственный господин».
6: «Пошли, Алеша!» — взмолилась генеральша. «Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого».
4: «Ну ладно», — согласился Булдеев. «Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. Ох, мочи нет! Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать?»
5: Генерал сел за стол и взял перо в руки. «Его в Саратове каждая собака знает», — сказал приказчик. «Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть. Его благородию, господину Якову Васильевичу... Васильевичу...
4: Ну?
5: Васильевичу... Якову Васильевичу... А по фамилии... А фамилию вот и забыл. Васильевичу... Черт, как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил. Позвольте-с».
4: Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. «Ну что же, скорей думай!»
5: «Сейчас, Васильевичу, Якову Васильевичу, забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин, нет, не Кобылин, постойте, Жеребцов, нет, нет, не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, какая ты из головы вышибла».
4: «Жеребятников?»
5: «Никак нет. Постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев...»
4: «Это уже собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?»
5: «Нет, это не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин, все не то».
4: «Ну так как же я буду ему писать, ты подумай».
5: «Сейчас, Лошадкин, Кобылкин, Коренной...» «Коренников?»
4: — спросила генеральша.
5: «Никак нет. Пристяжкин...

0: Нет, не то. Забыл.
1: Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? Рассердился генерал. Ступай отсюда вон!
2: Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
3: «Ой, батюшки!» — вопил он. «Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!»
2: Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного.
0: «Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко...» «Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский...»
2: Немного погодя, его позвали к господам.
3: «Вспомнил?»
2: — спросил генерал.
0: «Никак нет, ваше происходительство.
3: Может быть, Конявский? Лошадников нет?»
2: И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом.
3: «Табунов!» — спрашивали у него. «Копытин, Жеребовский!»
0: «Никак нет», — отвечал Иван Евсеевич.
2: И, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух.
0: «Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев...» «Папа!» — кричали из детской. «Тройкин, Уздечкин!»
2: Взбудоражилась вся усадьба.
1: Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми толпами.
3: «Гнедов!»
2: — говорили ему.
3: «Рысистый!
0: Лошадицкий!»
2: Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В 3:00 утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.
3: «Немеринов ли?»
2: — спросил он плачущим голосом.
0: «Нет, Немеринов, ваше происходительство»,
2: — ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул.
3: «Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая».
0: «Истинное слово, ваше происходительство, лошадиное. Это очень даже отлично помню».
3: «Экий ты какой, братец, беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!»
2: Утром генерал опять послал за доктором.
1: «Пускай рвет», — решил он. «Нет больше сил терпеть».
2: Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны.
0: «Буланов, через Сидельников», — бормотал он, — «Засупонин, Лошадский».
3: «Иван Евсеевич», — обратился к нему доктор, — «не могу ли я, голубчик, купить у вас 5 четвертей овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой».
2: Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.
0: «Надумал, ваше происходительство!» — закричал он радостно, не своим голосом влетая в кабинет к генералу. «Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов, фамилия акцизного! Овсов, ваше происходительство! Посылайте депешу Овсову!»
1: «Накося!» — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его 2 кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!»
4: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Лошадиная фамилия». Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». О врачах и пациентах. Специальный литературный проект «Доктор Чехов. Истории болезней».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «В аптеке». Читает Алексей Войтюк.
2: Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеевич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку. «Словно к богатой содержанке идешь, или к железнодорожнику», — думал он, взбираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. «Ступить страшно». Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам на свете. «Наука и лекарства с годами меняются». Но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин, солидно закинутый назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами. По всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, все на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне, за проволочной решеткой, сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал: «Кала миллиграна дуо, сакари альби грана квинкае, номеру децим». Каламели 2 грана, сахару 5 гран, 10 порошков. Латинский.
3: «Я!»
2: «Да», — послышался из глубины аптеки резкий металлический голос. Провизор продиктовал тем же глухим мерным голосом микстуру.
3: «Я!»
2: — послышалось из другого угла. Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету. «Через час будет готово», — процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.
3: «Нельзя ли поскорее?» — пробормотал Свойкин. «Мне решительно невозможно ждать».
2: Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы. Свойкин был болен. Во рту у него горело. В ногах и руках стояли тянущие боли. В отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки — он видел сквозь флёр. А однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось, ему происходили не вне, а в самой его голове. Разбитость и головной туман овладевали его телом все больше и больше. Так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтобы подбодрить себя, решил заговорить с провизором.
3: «Должно быть, у меня горячка начинается», — сказал он. «Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я слаб. Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек».
2: Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкина он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал. Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой. Стук мраморной ступки становился все громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи. Перед ним замелькали сначала всевозможные радиксы: генциана, пимпинелла, торментилла, зидария и прочее. За радиксами замелькали тинктуры, олеумы, семены с названиями одно другого мудренее и допотопнее. «Сколько должно быть здесь ненужного балласта», — подумал Свойкин. «Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время, как все это солидно и внушительно». С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьеро, капли Адельгейма, косметические мыло, мазь для ращения волос. В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 копеек бычачьи желчи. «Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь?» — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора. Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно ученую физиономию провизора. «Странные люди, ей-богу», — подумал он. «Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а, глядя на их лица, можно подумать, что они в самом деле жрецы науки. Пишут по латыни, говорят по-немецки, средневековые из себя что-то корчат. В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры». Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь во что бы то ни стало, подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки. Болезненное утомление владело всем его существом. Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил: «Будьте так любезны, отпустите меня. Я болен. Сейчас, пожалуйста, не облокачивайтесь». Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир. «Полчаса еще только прошло», — подумал он. «Еще осталось столько же. Невыносимо». Но вот, наконец, к провизору подошел маленький черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью. Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами. Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой. «Ну к чему эти церемонии?» — подумал Свойкин. «Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут». Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое с порошками. «Получите», — проговорил он, наконец, не глядя на Свойкина, «внесите в кассу 1.06 рубля». Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки. 1.06 рубля? — забормотал он, конфузясь. «А у меня только всего 1 рубль. Думал, что рубля хватит. Как же быть-то?» «Не знаю», — отчеканил провизор, принимаясь за газету. «В таком случае вы уж извините. 6 копеек я вам завтра занесу или пришлю. Этого нельзя. У нас кредита нет». «Как же мне быть-то?» «Сходите домой, принесите 6 копеек, тогда и лекарство получите». «Пожалуй, но мне тяжело ходить, а прислать некого. Не знаю, не мое дело». Задумался учитель. «Хорошо, я схожу домой». Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой. Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать 5 раз. Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть. Какая-то сила потянула его голову к подушке. Он прилег, как бы на минутку. Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание. Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку. Долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медики высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «В аптеке».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Ночь перед судом». Читает Алексей Борзунов.
2: Рассказ подсудимого.
3: «Быть, барин, беде», — сказал ямщик, оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу.
2: Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное.
3: Ехал я в Эсский окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство. Погода была ужасная. Когда я к ночи приехал на почтовую станцию, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли. До того я озяб, промок и обалдел от однообразной дорожной тряски. На станции встретил меня станционный смотритель, высокий человек в кальсонах с синими полосками, лысый, заспанный с усами, которые, казалось, росли из ноздрей и мешали ему нюхать. А понюхать, признаться, было что. Когда смотритель, бормоча, сопя и почесывая за воротником, отворил дверь в станционные покои и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного клопа, и я едва не задохнулся. Жестяная лампочка, стоявшая на столе и освещавшая деревянные некрашенные стены, коптила, как лучина. «Да и вонь же у вас, сеньор», — сказал я, входя и кладя чемодан на стол. Смотритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой. «Пахнет, как обыкновенно», — сказал он и почесался. «Это вам с морозу. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут». Я услал смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двуспальная кровать, обит клеенкой и был холоден, как лед. Кроме дивана, в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой, чьи-то валенки, чей-то ручной саквояж и ширма, загораживавшая угол. За ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себя на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Снявши сюртук, брюки и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь, ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги. Эти прыжки меня еще более согрели. Оставалось после этого растянуться на диване и уснуть. Но тут случился маленький казус. Мой взгляд нечаянно упал на ширмы и... Представьте мой ужас! Из-за ширмы глядела на меня женская головка с распущенными волосами, черными глазками и оскаленными зубками. Черные брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие ямочки. Стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Головка, заметив, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупив взор, я смирнехонько направился к дивану, лег и укрылся шубой. «Какая оказия», — подумал я. «Значит, она видела, как я прыгал». «Нехорошо». И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше и соблазнительнее затеснились в моем воображении, и словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал на своей правой щеке сильную жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело. Запахло раздавленным клопом. «Это черт знает, что такое!» — услышал я в то же время женский голосок. «Проклятые клопы! Вероятно, хотят съесть меня!» «Хм!» Я вспомнил о своей хорошей привычке всегда брать с собой в дорогу персидский порошок. И на сей раз я не изменил этой привычки. Жестянка с порошком была вытащена из чемодана в какую-нибудь секунду. Оставалось теперь предложить хорошенькой головке средство от энциклопедии,
2: и знакомство готово. Но как предложить?
3: Это ужасно!
2: Сударыня, сказал я, возможно, сладеньким голосом, насколько я понял, ваше последнее восклицание — вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если угодно, то...
3: Ах, пожалуйста!
2: В таком случае я сейчас надену только шубу, обрадовался я, и принесу...
3: Нет-нет,
2: вы через ширму подайте, а сюда не ходите.
3: Я и сам знаю, что через ширму... Не пугайтесь, не башебузук какой-нибудь. А кто вас знает? Народ вы приезжий. А хоть бы и за ширму. Тут ничего нет особенного, тем более, что я доктор, солгал я. А доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь.
2: Вы правду говорите, что вы доктор?
3: Серьезно? Честное слово.
2: Так позволите принести вам порошок?
3: Ну, если вы доктор, то пожалуй. Только зачем вам трудиться? Я могу мужа выслать к вам.
4: Федя!
2: Сказала брюнетка, понизив голос.
4: Федя! «Да проснись же, тюлень! Встань и пойди за ширму! Доктор так любезен, он предлагает нам персидского порошку!»
2: Присутствие за ширмой Феди было для меня ошеломляющей новостью. Меня словно обухом ударило. Душу мою наполнило чувство, которое, по всей вероятности, испытывает ружейный курок, когда делает осечку, и совестно, и досадно, и жалко. На душе у меня стало так скверно, и таким мерзавцем показался мне этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не закричал «Караул!» Федя изображал из себя высокого жилистого человека, лет 50, со стиснутыми чиновничьими губами и синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях.
4: «Вы очень любезны, доктор», сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы.
3: «Мерси!»
2: «И вас застала пурга!»
3: «Да!» — проворчал я, ложась на диван, и остервенело натягивая на себя шубу. «Да!»
2: «Так-с! Зиночка, по твоему носику клопик бежит, позволь мне снять его!»
5: «Можешь!» — засмеялась Зиночка. «Не поймал!» «Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь».
4: «Зиночка, при постороннем человеке... Эх, вечно ты, ей-богу!»
3: «Свиньи спать не дают!» — проворчал я, сердясь сам не зная чего. Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час, и я не спал. В конце концов и соседи мои заворочились и стали шепотом браниться.
4: «Удивительно, даже персидский порошок ничего не берет», — проворчал Федя. «Так их много, этих клопов!» «Доктор, Зиночка просит меня спросить вас, отчего это клопы так мерзко пахнут?»
3: Мы разговорились. Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии. Поговорили об Эдисоне.
4: «Ты, Зиночка, не стесняйся, ведь он доктор», — услышал я шепот после разговора об Эдисоне. «Не церемонься и спроси. Бояться нечего. Шервецов не помог, а этот, может быть, поможет».
3: «Спроси сам», — прошептала Зиночка.
4: «Доктор», — обратился ко мне Федя, — «отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли, теснит. Точно, знаете ли, запеклось что-то».
3: «Это длинный разговор, сразу нельзя сказать», — попытался я увернуться.
4: «Ну так что ж, что длинный? Время есть, все одно не спим». «Посмотрите ее, голубчик, надо вам заметить, лечит ее Шервецов. Человек-то он хороший, но кто его знает? Не верю я ему, не верю. Вижу, вам не хочется, но будьте так добры, вы ее посмотрите, а я тем временем пойду к смотрителю и прикажу самоварчик поставить».
3: Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширму. Зиночка сидела на широком диване, окруженная множеством подушек, и поддерживала свой кружевной воротничок.
2: «Покажите язык», — начал я, садясь около нее и хмуря брови. Она показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный, красный. Я стал щупать пульс. Промычал я, не найдя пульса. Не помню, какие еще вопросы задавал я, глядя на ее смеющееся личико. Помню только, что под конец моей диагностики я был уже таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов. Наконец, я сидел в компании Феди и Зиночки за самоваром. Надо было написать рецепт, и я сочинил его по всем правилам врачебной науки. Рецепт. Сик-транзит. 0,05 части. Глория Мунди. 1 часть. Аква дистиллатая. 0,1 части. Через 2 часа по столовой ложке. Госпоже Съеловой, доктор Зайцев. Утром, когда я совсем уже готовый к отъезду с чемоданом в руке прощался навеки с моими новыми знакомыми, Федя держал меня за пуговицу и, подавая 10-рублевку, убеждал: «Нет, вы обязаны взять. Я привык платить за всякий честный труд. Вы учились, работали, ваши знания достались вам потом и кровью. Я понимаю это». Нечего было делать. Пришлось взять 10-рублевку. Так, в общих чертах, провел я ночь перед днем суда. Не стану описывать те ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь, и судебный пристав указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел 1000 смотрящих на меня глаз. И я прочел себя отходную, когда взглянул на серьезные, торжественно важные физиономии присяжных. Но я не могу описать, а вы представить себе моего ужаса, когда я, подняв глаза на стол, покрытый красным сукном, увидел на прокурорском месте, кого бы вы думали, Федю. Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил Клопов, Зиночку, свою диагностику, и не мороз, а целый ледовитый океан пробежал по моей спине. Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он меня не узнал, но потом зрачки его расширились, нижняя челюсть слабо отвисла, рука задрожала. Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд. Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в него глазами. «Подсудимый, назовите суду ваше имя и прочь», — начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. «Ну, быть бане», — подумал я. «По всем признакам прокурор решил упечь меня. Все время он раздражался, копался в свидетельских показаниях, капризничал, брюзжал. Но, однако, пора кончить. Пишу я это в здании суда, во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора. Что-то будет».
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Ночь перед судом».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». О врачах и пациентах. Специальный литературный проект «Доктор Чехов. Истории болезней». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Краткая анатомия человека».
1: Одного семинариста спросили на экзамене: «Что такое человек?» Он отвечал: «Животное». И, подумав немного, прибавил: «Но разумное». Просвещенные экзаменаторы согласились только со второй половиной ответа. За первую же влепили единицу. Человека как анатомическое данное составляют: скелет, или, как говорят фельдшера и классные дамы, шкелет. Имеет вид смерти. Покрытый простынею, пужает насмерть. Без простыни же не насмерть. Голова имеется у всякого, но не всякому нужна. По мнению одних, дана для того, чтобы думать. По мнению других, для того, чтобы носить шляпу. Второе мнение не так рискованно. Иногда содержит в себе мозговое вещество. Один околоточный надзиратель, присутствуя однажды на вскрытии скоропостижно умершего, увидал мозг. «Это что такое?» — спросил он доктора. «Это то, чем думают», — отвечал доктор. Околоточный презрительно усмехнулся. «Лицо — зеркало души, но только не у адвокатов. Имеет множество синонимов. Морда, физиономия, у духовенства физиогномия и лице. Физия, физиомордия, рожество, образина, рыло, харя и прочее. Лоб. Его функции — стучать о пол при испрошении благ и биться о стену при неполучении этих благ. Очень часто дает реакцию на медь. Глаза. Полицмейстеры головы блюдут и на ус мотают. Слепой подобен городу, из которого выехало начальство. В дни печали плачут, в нынешние беспечальные времена плачут только от умиления. Нос дан для насморков и обоняния. В политику не вмешивается. Изредка участвует в увеличении табачного акциза, чего ради и может быть причислен к полезным органам. Бывает красен, но не от вольнодумства. Так полагают, по крайней мере, сведущие люди. Язык. По Цицерону враг людей и друг дьявола и женщин. С тех пор, как доносы стали писаться на бумаге, остался за штатом. У женщин и змей служат органом приятного времяпрепровождения. Самый лучший язык — вареный. Затылок нужен одним только мужикам на случай накопления недоимки. Орган для расходившихся рук крайне соблазнительный. Уши. Любят дверные щели, открытые окна, высокую траву и тонкие заборы. Руки. Пишут фельетоны, играют на скрипке, ловят, берут, ведут, сажают, бьют. У маленьких служат средством пропитания. У тех, кто побольше, для отличия правой стороны от левой. Сердце. Вместилище патриотических и многих других чувств. У женщин постоялый двор. Желудочки заняты военными, предсердия штатскими, верхушка — мужем. Имеет вид червонного туза. Талия. Ахиллесова пятка читательниц модного света, натурщиц, швеек и прапорщиков-идеалистов. Любимое женское место у молодых женихов и у продавцов корсетов. Второй наступательный пункт при любовно-объяснительной атаке. Первым считается поцелуй. Брюшко. Орган неврожденный, а благоприобретенный. Начинает расти с чина надворного советника. Статский советник без брюшка – недействительный статский советник. Каламбур? У чинов ниже надворного советника называется брюхом, у купцов – нутром, у купчих – утробой. Микитки – орган в науке неисследованный. По мнению дворников, находится пониже груди, по мнению фельдфебелей – повыше живота. Ноги растут из того места, ради которого природа березу придумала. В большом употреблении у почтальонов, должников, репортеров и посыльных. Пятки. Место пребывания души у провинившегося мужа, проговорившегося обывателя и воина, бегущего с поля брани.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Краткая анатомия человека».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Хирургия». Читает Всеволод Кузнецов.
1: Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Толстый человек лет 40, в поношенной чечунчевой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки сигара, распространяющая зловоние. В приемную входит дьячок Ванмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт. На носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.
2: «А, мое вам!»
1: — зевает фельдшер.
2: «С чем пожаловали?»
3: «С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич! К вашей милости! Истинно и правдиво в псалтыре сказано, извините, питье мое с плачем растворях. Сел на медне со старухой чай пить, и не, боже мой, ни капельки не синь порох, хоть ложись да помирай. Хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону, так и ломит, так и ломит. В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. Согрешихом и беззаконовахом, студными бо околях душу грехми и вленности, житие мое и ждих. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Иерей после литургии упрекает. Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал, поешь, и ничего у тебя не разберешь. А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухше, извините, и ночь не спавши.
2: Да. Садитесь, раскройте рот.
1: Ванмигласов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.
3: «Отец, диакон, велели водку с хреном прикладывать. Не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровье, дали на руку ниточку носить с Афонской горы. Да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл. Бога боюсь. Пост?»
2: «Предрассудок. Вырвать его нужно, Ефим Михеич».
3: «Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем. На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтобы мы за вас денно и ночно, отцы родные, по гроб жизни».
2: «Пустяки»,
1: — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах.
2: «Хирургия — пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки, расплюнуть. На медне тоже, вот как и вы. Приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский. Тоже с зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает по имени и отчеству. В Петербурге 7 лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Христом Богом молит. Вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. Отчего ж не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо. Без понять нельзя. Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом. Кому как.
1: Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.
2: «Ну-с, раскройте рот пошире», —
1: говорит он, подходя щипцами к дичку.
2: Сейчас мы его, того, расплюнуть. Десну подрезать только, тракцию сделать по вертикальной оси, и все. Подрезывает десну, и все. Благодетели вы наши, нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил. Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки. Этот расплюнуть, накладывает щипцы. Постойте, не дергайтесь, сидите неподвижно. В мгновение ока делает тракцию. Главное, чтоб поглубже взять, чтобы коронка не сломалась.
4: Отцы наши, мать пресвятая,
2: Не того, не хватайте руками, пустите руки. Сейчас, вот-вот, дело-то ведь нелегкое.
4: Отцы, родители,
2: ангелы,
4: да дергай же. Да дергай же, дергай! Чего 5 лет тянешь?
2: Дело-то ведь хирургия, сразу нельзя. Вот, вот.
1: Ван Мегласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты, и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.
4: «Тянул!»
1: — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом.
4: «Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не бери!»

0: Света Божьего не вижу.
1: А ты зачем руками хватаешь? Сердится фельдшер. Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова. Дура.
0: Сам ты дура.
1: Ты-то думаешь, мужик, легко зуб рвать? Возьмись-ка. Это не то, что на колокольню полез, да в колокола отбарабанил. Не умеешь, не умеешь. Скажи, какой указчик нашелся. Ишь ты, господину египетскому Александру Ивановичу рвал. Да и тот ничего, никаких слов. Человек почище тебя, а не хватал руками. Садись. Садись, тебе говорю.
0: Света не вижу. Дай дух перевести.
2: Ох. Садится.
0: Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай сразу.
1: Учи ученого. Эти, господи, народ необразованный. Живи вот с этакими, очумеешь. Раскрой рот.
2: Накладывает щипцы.
1: Хирургия, брат, не шутка. Это не на клиросе читать.
2: Делает тракцию.
1: Не дергайся. Зуб выходит застарелый. Глубоко корни пустил.
2: Тянет.
1: Не шевелись. Так, так, не шевелись. Ну,
2: слышен хрустящий звук.
1: Так и знал.
2: Ванмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.
1: «Было б мне козьей ножкой», — бормочет фельдшер. «Этакая оказия».
2: Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.
0: «Паршивый черт!» — выговаривает он. «Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!»
1: «Поругайся мне еще тут!» — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. «Невежа! Мало тебе в бурсе березы подчивали? Господин египетский Александр Иванович в Петербурге лет 7 жил, образованность. Один костюм рублей 100 стоит, да и то не ругался. А ты что за пава такая? Ничто тебе не околеешь».
2: Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит во свояси.
3: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Хирургия».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Учения «Центр-2026» проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России. В них задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учебными маневрами.
2: Проводится стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026». Оно сопряжено с командно-штабным учением «Взаимодействие 2026», намеченным планом организации договора о коллективной безопасности. В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии.
1: Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту, что 7 стран направили на учение «Центр-2026» свои воинские контингенты.
3: К мероприятию привлекаются войска

Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. В учении принимают участие представители почти 60 государств.

0: сказал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что нефтепродукты по этим ценам в соответствии с уровнем инфляции продаются на АЗС вертикально интегрированных компаний. Приоритетом правительства вице-премьер назвал обеспечение российских сельхозтоваропроизводителей, а также потребителей дизельным топливом. При этом к работе с независимыми АЗС, продающими бензин по завышенным ценам, уже подключилась Федеральная антимонопольная служба, заявил Александр Новак. Украина не получит никаких привилегий и скидок для вступления в ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. При этом стать частью Союза, как заявлял ранее Зеленский, 1 января следующего года у Украины не получится, отметила еврокомиссар. Участие страны в конфликте обязывает европейцев, по мнению Кос, помогать Киеву. Еврокомиссар добавил, что по причине изменений геополитики на континенте расширение блока вновь стало приоритетом не только для Украины, но и для других стран. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Слушайте на радио «Звезда».
2: В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама. С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-091-62-2022 года. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Река истории. История реки. Нижняя Тунгуска. В 1911 году молодой Вячеслав Шишков, да-да, тот самый будущий автор легендарной книги «Угрюм река», во главе картографической экспедиции отправился на Нижнюю Тунгуску, правый приток Енисея.
4: «Мы построили две приспособленные для жилья большие плоскодонные лодки и поплыли вниз по течению. Длина реки нешуточная — 3000 километров. За лето думали управиться. На Енисее, в устье, нас должен был встречать пароход».
3: Реки в тех краях обычно покрываются льдом в конце сентября, но не в этот раз. Уже 4 сентября неожиданно ударил мороз. Вода стала замерзать, лодки обледенели, люди принялись грести в надежде успеть до ледостава. Гребли 3 дня, не приставая к берегу, стирая руки в кровь. В сумерках проглядели бурлящий порог. И лодки, и людей швырнуло на камни.
4: «До сих пор не понимаю, как все остались живы. Случайно увидели на берегу старого тунгуса, обрадовались, но он сказал: „Худое твое дело. Сдохнешь, надо весна ждать, большой вода“».
3: Вскоре незадачливые картографы уже грелись на фактории купца Суздалева.
5: «Я вас дальше не пущу. До Енисея вам не доплыть. Ждите прихода тунгусов».
3: С караваном тунгусов пробирались по снежной тайге 40 дней, спали у костров. Домой вернулись только 24 ноября. Их уже считали погибшими. После таких приключений неудивительно, что именно Нижняя Тунгуска стала прототипом «Угрюм реки».
2: Нижняя Тунгуска. Река истории. История реки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Глава 6. Бриллиантовый дым. Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы, из которых при прикосновении гребешка вылетела дружная стайка электрических искр, и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшиеся на носу пенсне, с ударением произносил: «Три нитки жемчуга, хорошо помню, 2 посовок бусин, а 1 большая в 110. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоят старинные работы. Дальше шли кольца, не обручальные кольца, толстые, глупые, дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми бриллиантами, тяжелые, ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь, браслеты в виде змей с изумрудной чешуей, фермуар, на который ушел урожай с 510, жемчужное колье, которое было бы по плечу только знаменитой опереточной Примадонне. Венцом всему была 40-тысячная диадема». Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам, зачумленной дворницкой, вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату. Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа: «Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?» 1070-75. «Угу. Теперь, значит, стоит 1500. «Неужели так много?» — обрадованно спросил Воробьянинов. «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это».
3: «Как плюнуть?»
2: «Слюной», — ответил Остап. «Как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет».
3: «Как же так?»
2: «А вот как. Сколько было стульев?»
3: «Дюжина. Гостиный гарнитур».
2: «Давно, наверное, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках». Воробьянинов так испугался, что даже встал с места. «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик». Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия. «В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно». Ипполит Матвеевич посерел. «Это грабеж среди бела дня.
3: А сколько же вы думали мне предложить?»
4: 5%, 10, наконец. Вы поймите, ведь это же 15 000 рублей.
2: Больше вы ничего не хотите?
4: Нет.
2: А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат?
4: В таком случае, простите, сказал Воробьянинов в нос. У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.
2: «Ага, в таком случае, простите, — возразил великолепный Остап, — у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом».
4: «Мошенник!
2: — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав. Остап был холоден.
5: Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши бриллианты почти что у меня в кармане, и вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость?» Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
4: 25 центов, сказал он угрюмо.
5: И мои харчи? Насмешливо спросил Остап.
4: 25. И ключ от квартиры? Да ведь это 37,5 тысяч. К чему такая точность?
5: Ну, так и быть. 50%. Половина ваша, половина моя. Торг продолжался. Остап уступил еще. Он из уважения к личности Воробьянинова соглашался работать из 40%.
4: 60 тысяч!
5: — кричал Воробьянинов. «Вы довольно пошлый человек», — возражал Бендер. «Вы любите деньги больше, чем надо».
4: «А вы не любите денег?» — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.
5: «Не люблю».
4: «Зачем же вам 60 тысяч?»
5: «Из принципа». Ипполит Матвеевич только дух перевел. «Ну что, тронулся лед?» — добивал Остап. Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
4: «Тонулся».
6: «Ну, по рукам, уездный предводитель команчей! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»
5: После того, как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище предводителя команчей, потребовал извинения, и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции. В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал.
6: «А-а-а! Пролетарий умственного труда! Работник метлы!» — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника.
5: Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз.
6: «Это конгениально!» — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу. «А ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?»
4: «Можно!»
5: — сказал дворник неожиданно.
6: «Послушай, Тихон!» — начал Ипполит Матвеевич. «Не знаешь ли ты, дурок, что с моей мебелью?»
5: Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал, но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик.
4: «Бывали дни веселые!»
5: Ипполит Матвеевич совсем потерялся. «Придется отложить опрос свидетелей до утра», — сказал Остап.
6: «Будем спать».
5: Дворника тяжелого во сне как комод перенесли на скамью. Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка-ковбой в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один гарусный, ярко-голубой.
6: «Жилет прямо на продажу», — завистливо сказал Бендер.
5: «Он мне как раз подойдет. Продайте». Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии. Он, морщась, согласился продать жилет за свою цену в 8 рублей.
6: «Деньги после реализации нашего клада», — заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет.
5: «Нет, я так не могу», — сказал Ипполит Матвеевич краснее. «Позвольте жилет обратно». Деликатная натура Остапа возмутилась.
4: «Но ведь это же лавочничество», — закричал он.
6: «Начинать 150-тысячное дело и ссориться из-за 8 рублей. Учитесь жить широко!»
5: Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал: «25 апреля 27 года выдано товарищу Бендеру Р-8». Остап заглянул в книжечку.
6: «Ага, если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести 60 тысяч рублей, которые вы мне должны. А в кредит жилет. Сальдо в мою пользу. 59 992 рубля. Еще можно жить».
5: После этого Остап заснул беззвучным детским сном, а Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора. Всем троим снились сны. Воробьянинову привиделись сны черные, микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но не бритый. Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего маслотрестом, и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя. А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся, разбитый и мрачный. Долго с удивлением смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности — подбирать конские яблоки и кричать на богоделок.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
5: Глава 7. Следы Титаника. Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в 7:30, пророкотал «Гуд морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикально черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразились большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен той уже травянистой каймой. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
7: «Товарищ Бендер!»
5: — умоляюще зашептала жертва Титаника. Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работы, технический директор, содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
4: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер», — сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами.
5: Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще 10 минут. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите!»
7: «Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
5: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице. Покажите флакон. И потом посмотрите, вы читали это?»
7: «Читал».
5: «А вот это маленькими буквами. Тут ясно сказано, что после мытья горячей холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы надо отнюдь не вытирать, а сушить на солнце или у примуса. Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой липой?»
7: Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться.
5: «Выдайте рубль герою труда», — предложил Остап. — «И, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем. Подожди, отец, не уходи, дельце есть». Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через 5 минут концессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом второго дома соцобеса.
6: «Так он что, здесь, в доме?»
3: «Здесь и стоит».
5: «А скажи, дружок, — замирая, спросил Воробьянинов, — когда стул был у тебя, ты его не чинил?»
3: «Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще 30 лет такой стул может выстоять».
5: «Ну иди, дружок, возьми еще уголь, да смотри, не говори, что я приехал».
3: «Могила, гражданин Воробьянинов».
5: Услав дворника и прокричав «Лед тронулся!», Остап Бендер снова обратился к усам и Ипполита Матвеевича. «Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к черту не годится, только собак красить. Давайте деньги на краску». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда. Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски. Но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. Ничего еще не евший с утра Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе на Малой Арнаутской улице. «Таких усов, должно быть, нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
6: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
5: «Что, усы дороги вам, как память?»
6: «Не могу», — повторил Воробьянинов, понуря голову.
5: «Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой».
6: «Бейте!»
5: Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, и они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. «Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку». Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
6: «Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек».
5: «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», — быстро ответил Бендер. Страдания человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции. Но конец, который бывает всему, пришел.
8: «Готово. Заседание продолжается. Нервных просят не смотреть. Теперь вы похожи на Бабарыкина, известного автора-куплетиста».
5: Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента.
8: «Ну, марш вперед, труба зовет!» — закричал Остап. «Я по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы к старухам!»
6: «Я не могу», — сказал Ипполит Матвеевич. «Мне очень тяжело будет войти в собственный дом». «Ах, да! Волнующая история! Барон-изгнанник!»
8: «Ладно, идите в жилотдело, а здесь поработаю я. Сборный пункт в Дворницкой. Парад алле!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
5: Глава 8. Голубой воришка. Завхоз второго дома старца-обеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхин, а она звала его Альхин. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхин ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения. Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. «Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», — думал Остап, поднимаясь наверх. В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка-полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели: «Слышен звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вдали простирался широко белым саваном искристый снег». Предводитель хора в серой толстовке из того же туальденора и в туальденоровых брюках отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал: «Дисканты тише! Какушкина слабее!» Он увидел Остапа, но не в силах удержать движение своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. «Скажите, а где здесь можно видеть товарища завхоза?» — вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.
9: «А в чем дело, товарищ?»
5: Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил: «Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны». Завхоз застыдился.
9: «Да-да», — сказал он, конфузясь. — «Это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать».
5: — «Вам нечего беспокоиться», — великодушно заявил Остап. — «Я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение». Альхин мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками.
9: — «Пожалуйте за мной», — пригласил завхоз.
5: Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. «В этой комнате примусов не зажигают, временные печи и тому подобное?»
9: «Нет-нет, здесь у нас занимаются кружки, хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный».
5: Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхину было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхин не мог не украсть капеллу, и теперь ему было очень стыдно. Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там в большом бельевом котле варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал: «Это что, на машинном масле?»
9: «Ей-богу, на чистом сливочном», — сказал Альхин, краснея до слез. «Мы на ферме покупаем».
5: Ему было очень стыдно. «Впрочем, это пожарной опасности не представляет», — заметил Остап. В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туальденора. «Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?» Застенчивый Альхин потупился еще больше.
9: «Кредитов отпускают в недостаточном количестве».
5: Он был противен самому себе.
8: Остап сомнительно посмотрел на него и сказал: «К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится».
9: Альхин испугался. «Против пожара», — заявил он, — «у нас все меры приняты. Есть даже пенагон огнетушителя Клер».
8: Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. «На толкучке покупали?» И, не дождавшись ответа, как громом пораженного Александра Яковлевича, снял эклер со ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш Господь в Сионе». «Конечно, на толкучке», — подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место. Провожаемые шипением, они пошли дальше. «Где он может быть?» — думал Остап. «Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать Туальденорового чертога до тех пор, пока не узнает все. За то время, покуда инспекторы завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, второй дом старсобеса жил обыденной своей жизнью. Обед был готов, запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие: «Пища – источник здоровья». «Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько полфунта мяса». «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу». И «мясо вредно». Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а, может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхина, а Паша Эмильевич – двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «ноги». Облачены они были, как и старухи, в мышиный туаль де нор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхин. Паша Эмильевич мог слопать в один присест 2 килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда. Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого. Обед продолжался. Старушки загомонили. «Сейчас нажрутся, станут песни орать.
3: А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику. Посмотрите, пьяный сегодня придет».
2: Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел 5 граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. «Новая партия старушек?» — спросил Остап.
4: «Это сироты»,
2: — ответил Альхин, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
5: «Дети Поволжья!»
2: — Альхин замялся.
5: «Тяжелое наследие царского режима!»
2: Альхин развел руками. «Мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
5: Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу!»
2: Застенчивый Александр Яковлевич тут же без промедления пригласил пожарного инспектора отобедать, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.
4: «Сашхин», — сказал Александр Яковлевич, — «познакомься с товарищем из губ пожара».
2: Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения.
5: «Отчего?» — спросил он. «В вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь. Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки».
4: «В красном уголке есть стул», — обиделся Альхин. «Английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался».
5: «А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть».
4: «Милости просим».
2: Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению Альхина, не было. Бросились искать стул. Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал.
6: «Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже».
2: «Грустно, девицы», — ледяным голосом сказал Остап.
6: «Это просто смешно», —
2: нагло повторял Паша Эмильевич. Но тут певший все время пенагон-огнетушитель Эклер взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара туаль-де-норовый колпак. За первой струей пенагон-огнетушитель выпустил 2-ю струю туаль-де-норового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа Эклера стала бесперебойной.
5: К месту происшествия ринулись Паша Емельевич, Альхин и все уцелевшие Яковлевичи. «Чистая работа», — сказал Остап. «Идиотская выдумка». Старухи, оставшись с Остапом наедине, без начальства, сейчас же стали заявлять претензии.
3: «Брательников в доме поселил, обжираются, поросят, молоком кормит, а нам кашу сует».
7: «Все из дому повыносил».
5: «Спокойно, девицы», — сказал Остап, отступая. «Это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил». Старухи не слушали.
3: «А Пашка-то, Мелентьевич, этот стул он сегодня унес и продал, сама видела».
5: «Кому?» — закричал Остап.
3: «Продал, и все. Мое одеяло продать хотел».
5: В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец человеческий гений победил, и пенагон, растоптанный железными ногами Паши Емельевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда. Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Емельевичу. «Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре».
6: «Мне ваши беспочвенные обвинения странные», — заметил Паша Емельевич, от которого шел сильный запах пенных струй.
3: «Ты кому продал стул?» — спросил Остап позванивающим шепотом.
5: Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
6: «Перекупщику», — ответил он.
3: «Адрес?»
6: «Я его в первый раз в жизни видел».
3: «Первый раз в жизни?»
6: «Ей-богу».
5: «Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остап, — «только Заратустра не позволяет».
3: «Но ты жертва аборта», — высокомерно сказал Остап. «Перекупщик что, блондин, брюнет?»
5: Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами. «Это, безусловно, к пожарной охране не относится». В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхин и дал ему червонец. «Это 114-я статья Уголовного кодекса», — сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в 1,5 тонны весом. «Удар состоялся», — сказал Остап, потирая ушибленное место. «Заседание продолжается».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
5: Глава 9. «Где ваши локоны?» В то время как Остап осматривал второй дом старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара, в уездном городе Н. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже 4 квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а может быть, постарели так, что их нельзя было узнать, а может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы, может быть, они переменили походку, во всяком случае, их не было». Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки. На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к 1 мая в Старгороде собираются открыть 2 трамвайные линии – вокзальную и привозную. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гамсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках. Это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. «Что же это такое?» — отчаянно думал Ипполит Матвеевич. Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная. Они шли все быстрее, и, завидев в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомец. И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился, и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул. Но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог легаться только левой ногой. «О, Господи!» — зашептал незнакомец. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловил и разжал, наконец, пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич. «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?» — с наивозможной язвительностью спросила духовная особа. «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны!» Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы с криком «Не отпрошу вас!» Он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, мерили друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту.
8: «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!»
5: С этими словами Ипполит Матвеевич легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах, так что тот согнулся. «Это не ваше имущество!»
8: «А чье же?»
5: «Не ваше!»
8: «А чье же?»
5: «Не ваше!»
8: «Не ваше!» «А чье же?»
5: «Чье?»
8: «Не ваше!»
5: Шипя так, они неистово легались. «А чье же это имущество?» — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал: «Это национализированное имущество».
8: «Национализированное?»
5: «Да-да-с, национализированное!» — говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.
8: «Кем национализировано?»
5: «Советской властью, советской властью».
8: «Какой властью?»
5: «Властью трудящихся».
8: «А-а-а!» — сказал Ипполит Матвеевич леденее. «Властью рабочих и крестьян».
5: «Да-с!»
8: «Так, может быть, вы, святой отец, партийный?»
5: «Может быть!» Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск. Отломили сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было.
9: «Ну что, нашли?» —
5: спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал.
9: «Вы аферист!»
5: — крикнул Ипполит Матвеевич. «Я вам морду побью, отец Федор!»
9: «Руки короткие», — ответил батюшка.
5: — Куда же вы пойдете весь в пуху?
9: — А вам какое дело?
5: — Стыдно, батюшка. Вы просто во! Я у вас ничего не украл.
9: — Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо, очень красиво!
5: Ипполит Матвеевич с негодующим «фуй!» покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял в полоборота, приподняв левую ногу. Ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал шимми. «Раньше это делали верблюды, раньше так плясали батакуды, а теперь уже танцует шимми целый мир». «Ну, как жил отдел?» — спросил он деловито и сейчас же добавил. «Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь». Выдав чистильщику 7 копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и повлек его по улице. Все, что рассказал взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием. «Ага, небольшая черная бородка, правильно. Пальто с барашковым воротником, понимаю. Это стул из богадельни, куплен сегодня утром за 3 рубля.
9: «Да вы погодите!»
5: Ипполит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился.
9: «Кислое дело!» — сказал он. «Пещера Лейхтвейса — таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду мы ему всегда успеем пощупать».
5: Пока друзья закусывали в пивной Стенька Разин, и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем, теперь день кончился. Золотые битюги стали коричневыми, бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались оземь. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене. Наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров. «Найду!» — подумал Ипполит Матвеевич. И душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью.
1: Мы читали главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Евгений Анисимов. Фрагмент из книги «Анна Иоанновна». Читает Алексей Войтюк.
1: 23 апреля 1735 года главная полицмейстерская канцелярия с барабанным боем разнесла по улицам, по всем островам строгий именной указ российской императрицы Анны Иоанновны о том, чтобы к шуту Ивану Балакиреву в дом никто не ездил, и его к себе никто в домы свои не пущали. А ежели кто поедет к нему в дом или пустит к себе, из знатных взят будет в крепость, а подлые будут сосланы на каторгу. «Что за странный указ?» — подумаем мы. «Да ничего особенного», — сказал бы петербургский житель тех времен. «Видно, шут Ванька Балакирев прогневил матушку-государыню, надрался, как свинья, а она, ой, строга, пьяных на дух не выносит». И верно. Эпитемью с Балакирева сняли ровно через месяц, 23 мая, когда милостивая к своим заблудшим овцам матушка-императрица повелела: «К помянутому Балакиреву в дом знатным и всякого чина людям ездить позволить, и его, Балакирева, в домы свои к себе пускать без опасения, токмо под таким подтверждением. Ежели те, приезжающие к нему, Балакиреву, в дом, или он, кому приедет и будет пить, а через кого о том донесено будет, и зато оные люди, какого б звания ни был, будут жестоко штрафованы». Вся эта история напоминает расправу провинциальной помещицы со своим холопом Петрушкой, которого за пьянство посадили на неделю в холодную, чтобы знал меру и при госпоже не появлялся в непотребном виде. Масштаб, правда, другой. Делом Петрушки занялся бы приказчик, а дело царского шута вел столичный генерал-полицеймейстер Василий Салтыков. Но, когда нужно, императрица грудью защищала своего непутевого члена семьи. В феврале 1732 года она писала в Москву Семену Салтыкову, что Балакирева обманул его тесть Морозов, не выдав ему обещанные в приданое 2000 рублей. Анна велит призвать оного Морозова и приказать ему, чтобы он такие деньги Балакиреву, конечно, отдал. А ежели станет чем отговариваться, то никаких его отговорок не принимать, а велеть с него доправить. В другой раз долгое время при дворе разыгрывался еще один спектакль Балакирева. О нем писала Салтыкову императрица: «При сём посылаю вам бумажку. Балакирев лошадь проигрывает в лот. И ты изволишь в Москве приказать, чтобы подписались кто хочет и сколько кто хочет. И ты, пожалуй, подпиши, а у нас все пишут». Надо думать, что московские высшие чиновники как один подписались участвовать в лотерее, чтобы спасти лошадь царского шута. В шутовские спектакли Балакирева втягивались не только придворные, но и иерархи Русской Православной Церкви. Как-то Балакирев стал публично жаловаться на свою жену, которая отказывала ему в постели. Этот казус стал предметом долгих шутовских разбирательств. А потом Священный Синод на своем заседании принял решение о вступлении в брачное соитие по-прежнему Балакирева со своей супругой. Пикантность всей ситуации придавал известный всем факт сожительства Берона с Анной. Почти так же открыто, как при дворе обсуждали беды Балакирева, в обществе говорили о нем. При этом некоторые особо отмечали, что Берон с Анной живут как-то уж очень скучно, по-немецки, чиновно. И это вызывало насмешку. Но вернемся к Ивану Емельяновичу Балакиреву. Столбовой дворянин, в молодость он попал в армию, служил в Преображенском полку. Ловкий и умный преображенец чем-то приглянулся Петру и был зачислен в штат придворных служителей. Его шутки при дворе первого императора были увековечены в знаменитых анекдотах. Но Балакирев сильно пострадал в конце царствования Петра I, оказавшись втянутым в дело фаворита царицы Екатерины Вильяма Монса. Он якобы работал у любовников почтальоном, перенося любовные записочки, что вполне возможно для добровольного шута. В 1724 году за связь с Монсом Балакирев получил 60 ударов палками и был сослан на каторгу в Рогервик. Подобные обстоятельства, как известно, мало способствуют юмористическому взгляду на мир. К счастью для Балакирева, Петр вскоре умер. Екатерина же Алексеевна, став государней Екатериной I, вызволила с каторги верного слугу и определила его снова в Преображенский полк. Но военная служба у Балакирева не пошла. При Анне Иоанновне отставного прапорщика Ивана Балакирева окончательно призвали в шуты, и тут он и прослыл большим остроумцем. Достойно внимания то, что после смерти Анны в 1740 году Балакирев выпросился в отставку и до самой смерти в 1760 году уединенно жил в своей деревне. Наверное, окрестные помещики не встречали более мрачного соседа. Балакирев свое отшутил.
0: Мы читали фрагменты из книги Евгения Анисимова «Анна Иоанновна». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Задачи в ходе учений «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за завершающим этапом стратегического учения.
2: Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции. Сегодня на полигоне Чебаркульский мы присутствуем на заключительном этапе учений «Центр-2026» и «Взаимодействовать-2026». В активной фазе в практических действиях участвует свыше 6000 военнослужащих России и еще 6 государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
1: Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства, что в маневрах, в том числе, задействованы войска Центрального военного округа, части воздушно-космических сил, а также части Центрального подчинения и Каспийская флотилия.
3: В учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6000 военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.
1: Маневры проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России, добавил министр обороны Андрей Белоусов. Урожай зерна в России в этом году ожидается на уровне 140 миллионов тонн, масличных – порядка 35 миллионов тонн, сообщил на заседании оперштаба по сезонным полевым работам вице-премьер Дмитрий Патрушев. По большинству направлений урожайность будет выше прошлогодней, по данным Росстата. Вице-премьер также сообщил, что правительство

0: старшеклассники вторую неделю выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования. Полиция задержала несколько сотен человек и неоднократно применяла слезоточивый газ. Правительство обеспокоено ситуацией. Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что планирует взыскать с родителей компенсацию за ущерб. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
2: Всемирная энциклопедия еды. Королевское жаркое. Историческое блюдо из нескольких видов дичи, сложенных одна в другую. Это турдакин. Представьте индейку, фаршированную уткой, а та, в свою очередь, курицей. Отсюда, кстати, и название. Слияние английских слов «терки», «дак» и «чикен». У такого процесса приготовления, когда мясо одного животного или птицы используют для начинки другого, более крупного, есть научное название – энгастрация. Что-то похожее, утверждают историки, делали еще древние римляне. Рецепты матрешки, напоминающие турдакин, встречаются во времена средневековой Европы. Дичи тогда не жалели. Количество слоев королевского жаркого порой доходило до десятка. Это в том числе гусь, утка, перепелка, цесарка, курица. Особо обеспеченные слои общества использовали еще и дрофу. Современный турдакин – это обычно индейка, в ней утка, а затем цыпленок. Дома его готовить, конечно, решаются не все. Хлопотно. Сначала нужно удалить из птицы кости, оставив раскрытые тушки. У каждой еще дополнительно может быть своя начинка – от риса до панировочных сухарей. Потом все объединяют, индейку сшивают и отправляют в печь. Именно сочетание вкусов делает блюдо особенным. За границей в магазинах предлагают купить уже собранный турдакин. Останется лишь погрузить творение в духовку. Всемирная энциклопедия еды.
3: А вот была история.
4: Известный американский писатель Уильям Фолкнер очень не любил публичные выступления. Весной 1950 года Американская академия искусств и литературы присудила Фолкнеру медаль Уильяма Дина Холлса. Это очень уважаемая награда, присуждается она раз в 5 лет. Фолкнеру прислали приглашение на торжественное заседание и просьбу подготовить ответную речь на 2 минуты. Фолкнер вежливо поблагодарил комитет премии, но посетить торжественное заседание отказался. «Мне бы очень хотелось приехать, но, к сожалению, в это время года я фермер. А у миссисипского фермера, пока он не продаст урожай, нет ни времени, ни денег, чтобы путешествовать. К тому же, увы, я не представляю, о чем можно было бы говорить целых 2 минуты».
3: Да уж, была история.
5: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
6: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
7: Глава 15. 2.

0: ангелочка. Дорога предстояла долгая, но Д'Артаньяна это ничуть не тревожило. Он знал, что его лошади хорошо отдохнули у полных яслей владельца замка Брассье. Он спокойно пустился в четырехдневный или пятидневный путь, который ему предстояло проделать в сопровождении верного Планше. Как мы уже говорили, оба спутника, чтобы убить дорожную скуку, все время ехали рядом, переговариваясь друг с другом. Д'Артаньян мало-помалу перестал держать себя барином, а Планше понемногу сбросил личину лакея. Этот тонкий плут, превратившись в торговца, не раз с сожалением вспоминал былые пирушки в пути, а также беседы и блестящее общество дворян. И, сознавая за собой известные достоинства, считал, что унижает себя постоянным общением с грубыми людьми. Вскоре он снова стал поверенным того, кого продолжал еще называть своим барином. Д'Артаньян много лет уже не открывал никому своего сердца. Вышло так, что эти люди, встретившись снова, отлично поладили между собой. Да и вправду сказать, Планше был неплохим спутником в приключениях. Он был человек сметливый, не ища особенно опасности, и он не отступал в бою, в чем Д'Артаньян не раз имел случай убедиться. Наконец, он был в свое время солдатом, а оружие облагораживает. Но главное было в том, что если Планше нуждался в Д'Артаньяне, то и сам был ему весьма полезен. Так что они прибыли в Блуа почти друзьями. В пути, постоянно возвращаясь к занимавшей его мысли, Д'Артаньян говорил, качая головой: «Я знаю, что мое обращение к Атосу бесполезно и нелепо, но я обязан оказать это внимание моему другу, имевшему все задатки человека благородного и великодушного». «Что и говорить, господин Атос был истинный дворянин», — сказал Планше. «Не правда ли?» — подхватил Д'Артаньян. «У него деньги сыпались, как град с неба», — продолжал Планше, — «и шпагу он обнажал, словно король. Помните, сударь, дуэль с англичанами возле монастыря кармелиток? Ах, как хорош и великолепен был в тот день господин Атос, заявивший своему противнику: «Вы потребовали, чтобы я назвал вам свое имя, сударь, тем хуже для вас, так как теперь мне придется вас убить». Я стоял около него и слышал все слово в слово. А его взгляд, сударь, когда он пронзил своего противника, как заранее предсказал, и тот упал, не успев и охнуть. Ах, сударь, еще раз скажу, это был истинный дворянин». «Да», — сказал Д'Артаньян, — «это чистейшая правда, но один недостаток погубил все его достоинства». «Да, помню», — сказал Планше, — «он любил выпить, или, скажем прямо, изрядно пил. Только и пил он не как другие. Его глаза ничего не выражали, когда он подносил стакан к губам. Право, никогда молчание не бывало так красноречиво. Мне так и казалось, что я слышу, как он бормочет: «Лейся, влага, и прогони мою печаль». А как он отбивал ножки у рюмок и горлышки у бутылок! В этом с ним никто бы не мог потягаться».
1: «Какое грустное зрелище нас ждет сегодня», — продолжал Д'Артаньян.
0: «Благородный дворянин с гордой осанкой, прекрасный боец, так блестяще проявлявший себя на войне, что все дивились, почему он держит в руке простую шпагу, а не маршальский жезл, явится нам согбенным стариком с красным носом и слезящимися глазами. Мы найдем его где-нибудь на лужайке, в саду. Он взглянет на нас мутными глазами и, может быть, даже не узнает нас. Бог свидетель, Планше, я охотно избежал бы этого грустного зрелища», — продолжал Д'Артаньян, — «если бы не хотел доказать свое уважение славной тени доблестного графа де ля Фер, которого мы так любим». Планше молча кивнул головой. Видно было, что он разделяет все опасения своего господина. «Вдобавок ко всему», — продолжал Д'Артаньян, — «дряхлость, ведь Атос теперь уже стар. Может быть, и бедность, потому что он не берег того немногого, что имел. И засаленный Гримо, еще более молчаливый, чем раньше, и еще более горький пьяница, чем его хозяин. Ах, Планше, все это разрывает мне сердце. Мне кажется, что я уже так и вижу, как он пошатывается, едва ворочая языком», — с состраданием сказал Планше.
1: Признаюсь, я побаиваюсь, как бы Атос, охваченный под пьяную руку воинственным пылом, не принял бы мое предложение. Это будет для нас с Портосом большим несчастьем, а главное, просто помехой. Но мы его бросим после первой же попойки, вот и все. Он проспится и поймет.
0: «Во всяком случае, сударь, — сказал Планше, — скоро все выяснится. Мне кажется, вон те высокие стены, красные от лучей заходящего солнца, — это уже Блуа».
1: «Возможно, — ответил Д'Артаньян. А эти островерхи и резные колоколенки, что виднеются там в лесу налево, напоминают по рассказам Шамбор».
0: «Мы въедем в город?»
1: «Разумеется, чтобы навести справки».
0: «Советую вам, сударь, если мы будем в городе, отведать там сливок в маленьких горшочках. Их очень хвалят. К сожалению, в Париж их возить нельзя, и приходится пить только на месте».
1: «Ну так мы их отведаем, будь спокоен», — отвечал Д'Артаньян.
0: В эту минуту тяжелый, запряженный валами воз, на каких обычно возят к пристаням на Луаре срубленные в тамошних великолепных лесах деревья, выехал с изрезанного колеями проселка на большую дорогу, по которой скакали наши всадники. Воз сопровождал человек, державший в руках длинную жердь с гвоздем на конце. Этой жердью он подбадривал своих медлительных животных.
2: «Эй, приятель!»
1: — окликнул Планше погонщика.
3: «Что угодно, вашей милости?»
1: — спросил крестьянин на чистом и правильном языке, свойственном жителям этой местности и способном пристыдить парижских блюстителей грамматики с Сорбоннской площади и Университетской улицы.
3: «Мы разыскиваем дом графа де ла Фер», — сказал Д'Артаньян. «Приходилось вам слышать это имя среди имен окрестных владельцев?»
1: Услыша эту фамилию, крестьянин снял шляпу.
3: «Бревна, что я везу, ваша милость», — ответил он, — «принадлежат ему. Я вырубил их в его роще и везу в его замок».
1: Д'Артаньян не желал расспрашивать этого человека. Ему было бы неприятно услышать от постороннего то, о чем он говорил Планше. «Замок», — повторил про себя Д'Артаньян. «Замок. А, понимаю. Атос шутить не любит. Наверное, он, как Портос, заставил крестьян величать себя монсеньором, а свой домишко — замком. У милейшего Атоса рука всегда была тяжелая, в особенности, когда он выпьет». Валы шли медленно. Д'Артаньян и Планше ехали позади воза. Наконец, такой аллюр им наскучил.
0: «Так значит, эта дорога ведет в замок?» — спросил Д'Артаньян погонщика. «И мы сможем ехать по ней без риска заблудиться».
3: «Конечно, сударь, конечно», — отвечал тот. «Можете ехать прямо, вместо того, чтобы скучать, плетясь за такими медлительными животными. Не проедете и полумили, как увидите справа от себя замок. Отсюда не видно, тополя его скрывают. Этот замок еще не Бружелон, а Лавальер. Поезжайте дальше. В трех мушкетных выстрелах оттуда будет большой белый дом с черепичной крышей, построенный на холме под огромными кленами. Это и есть замок графа де ла Фер».
1: «А как длина эта полумиля?» — спросил Д'Артаньян. «В нашей прекрасной Франции бывают разные мили».
3: 10 минут хода для проворных ног вашей лошади, сударь».
1: Д'Артаньян поблагодарил погонщика и дал шпоры коню. Потом, невольно взволнованный при мысли, что снова увидит этого странного человека, который его так любил, который так помог своим словом и примером воспитанию в нем дворянина, он мало-помалу стал сдерживать лошадь и продолжал путь шагом, опустив в раздумье голову. Встреча с крестьянином и его поведение дали и Планше повод к серьезным размышлениям. Никогда еще ни в Нормандии, ни во Франш-Комте, ни в Артуа, ни в Пикардии, областях, где он больше всего живал, не встречал он у крестьян такой простоты в обращении, такой степенности, такой чистоты языка. Он готов был думать, что встретил какого-нибудь дворянина, франдера, как и он, который по политическим причинам был вынужден так же, как он, переменить обличие.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
1: Возчик сказал правду. Вскоре за поворотом дороги глазам путников предстал замок Лавальер.
0: А вдали, на расстоянии примерно с четверть мили, в зеленой рамке громадных кленов, на фоне густых деревьев, которые весна запушила снегом цветов, выделялся белый дом. Увидев все это, Д'Артаньян, которого нелегко было растрогать, ощутил в сердце своем странный трепет. «Такую власть имеют над нами в течение всей нашей жизни впечатления молодости». Планше, не имевший поводов так волноваться и удивленный возбуждением своего барина, поглядывал то на Д'Артаньяна, то на дом. Мушкетер проехал еще несколько шагов и очутился перед решеткой, сделанной с большим вкусом, который отличает металлические изделия того времени. За решеткой виднелись отличные огороды и довольно просторный двор, где лакеи в разнообразных ливреях держали под уздцы горячих верховых лошадей, и стояла карета, запряженная парой лошадей местной породы. «Мы сбились с дороги, или тот человек обманул нас?» — сказал Д'Артаньян. «Не может быть, чтобы здесь жил Атос. Боже мой, неужели он умер, и это имение перешло к какому-нибудь из его родственников? Сойди с лошади, Планше, и пойди разузнай. Признаюсь, у меня не хватает храбрости». Планше соскочил с лошади. «Ты скажешь, — продолжал Д'Артаньян, — что один дворянин, находящийся здесь проездом, желает засвидетельствовать свое почтение графу де ля Фер, и если ответ будет благоприятный, тогда можешь назвать мою фамилию». Планше, ведя лошадь под уздцы, подошел к воротам и позвонил. На звонок тотчас же вышел седой лакей, несмотря на свой возраст, державшийся вполне прямо. «Здесь живет граф де ля Фер? — спросил Планше. «Да, здесь, сударь», — ответил слуга, так как Планше не был одет в ливрею. «Отставной военный, не так ли?» «Совершенно верно». «У которого был лакей по имени Гримо», — расспрашивал Планше с обычной своей осторожностью, считавший, что лишняя справка не помешает. «Господин Гримо сейчас в отъезде», — ответил лакей, не привыкший к подобным допросам и начинавший уже оглядывать Планше с головы до ног. «В таком случае, — сказал радостно Планше, — я вижу, что это тот самый граф де ля Фер, которого мы ищем. Откройте мне, пожалуйста, я хотел бы доложить графу, что мой господин, его друг, приехал сюда и желает его видеть». «Что же вы раньше этого не сказали? — ответил лакей, отворяя ворота. — Но где же ваш господин?» «Он едет за мной». Лакей отворил ворота и пропустил Планше. Тот сделал знак Д'Артаньяну, который въехал во двор, испытывая небывалое волнение. Взойдя на крыльцо, Планше услышал, как кто-то говорил в нижней зале. «Где же этот дворянин? Отчего вы не проведете его сюда?» Этот голос, донесшийся до Д'Артаньяна, пробудил в его сердце тысячу ощущений, тысячу забытых воспоминаний. Он поспешно соскочил с лошади, между тем, как Планше с улыбкой на губах уже подходил к хозяину дома. «Да ведь я знаю этого молодца», — сказал Атос, появляясь на пороге.
6: «О да, господин граф, вы меня знаете, и я тоже вас хорошо знаю. Я Планше, господин граф, Планше, помните ли?»
0: Но тут честный слуга запнулся, пораженный наружностью Атоса. «Что, Планше?» — вскричал Атос. — Неужели Д'Артаньян здесь?
6: — Я здесь, мой друг, я здесь, дорогой Атос! — пробормотал, чуть не шатаясь, Д'Артаньян.
0: Теперь и прекрасное, спокойное лицо Атоса изобразило сильное волнение. Не спуская глаз с Д'Артаньяна, он сделал два быстрых шага к нему навстречу и нежно обнял его. Д'Артаньян, оправившись от смущения, в свою очередь сердечно, со слезами на глазах, обнял друга. Тогда Атос, взяв его за руку и крепко сжимая ее в своей, ввел Д'Артаньяна в гостиную, где находилось несколько гостей. Все встали.
7: «Позвольте вам представить, господа, — сказал Атос, — шевалье Д'Артаньяна, лейтенанта мушкетеров Его Величества, моего искреннего друга и одного из храбрейших и благороднейших дворян, каких я знаю».
0: Д'Артаньян, как водится, выслушал приветствия присутствующих, ответил на них, как умел, и присоединился к обществу.
1: а когда прерванный на минуту разговор возобновился, принялся рассматривать Атоса. Странное дело, Атос почти не постарел. Его прекрасные глаза, без темных кругов от бессонницы и пьянства, казалось, стали еще больше и еще яснее, чем прежде. Его овальное лицо, утратив нервную подвижность, стало величавее. Прекрасные и по-прежнему мускулистые, хотя и тонкие руки в пышных кружевных манжетах сверкали белизной, как руки на картинах Тициана и Ван Дейка. Он стал стройнее, чем прежде. Его широкие, хорошо развитые плечи говорили о необыкновенной силе. Длинные черные волосы с чуть пробивающейся сединой, волнистые от природы, красиво падали на плечи. Голос был по-прежнему свеж, словно Атосу было все еще 25 лет. Безупречно сохранившиеся прекрасные белые зубы придавали невыразимую прелесть улыбке. Между тем гости, почувствовав по чуть приметной холодности разговора, что друзья сгорают желанием остаться наедине, стали с изысканной вежливостью того времени один за другим подниматься. Прощание с хозяином всегда было важным делом у людей высшего общества. Но тут со двора послышался громкий лай собак, и несколько человек в один голос воскликнули: «Вот и Рауль вернулся». При имени Рауля Атос взглянул на Д'Артаньяна, как бы желая подметить любопытство, которое должно было возбудить в том это новое имя. Но Д'Артаньян был так поражен всем виденным, что ничего еще толком не понимал. Поэтому он довольно безразлично обернулся, когда в гостиную вошел красивый юноша лет 15, просто, но со вкусом одетый, и изящно поклонился, сняв шляпу с длинными красными перьями. Тем не менее, приход этого нового, совершенно неожиданного лица поразил Д'Артаньяна. Множество мыслей зародилось у него в уме, подсказывая ему объяснение перемены в Атосе, казавшейся ему до сих пор необъяснимой. Поразительное сходство Атоса с молодым человеком проливало свет на тайну его перерождения. Д'Артаньян стал выжидать, присматриваясь и прислушиваясь. «Вы уже вернулись, Рауль?» — сказал граф. «Да, сударь», — почтительно ответил молодой человек. «Я исполнил ваше поручение». «Но что с вами, Рауль?» — заботливо спросил Атос. «Вы бледные, как будто взволнованы».
8: «Это потому, что с нашей маленькой соседкой случилось несчастье».
1: «С мадемуазель Лавальер?» — живо спросил Атос. «Что такое?» — раздалось несколько голосов.
8: «Она гуляла со своей Марселиной в лесу, где дровосеки обтесывают бревна. Я увидел ее, проезжая мимо, и остановился. Она тоже меня увидела, хотела спрыгнуть ко мне с кучи бревен, на которую взобралась, но оступилась, бедняжка, упала и не могла подняться. Мне кажется, она вывихнула себе ногу».
1: «О, боже мой!» — воскликнул Атос. «А госпожа де Сен-Реми, ее мать, знает об этом?»
8: «Нет, госпожа де Сен-Реми в Блуа у герцогини Орлеанской. Я побоялся, что девочки недостаточно хорошо оказали первую помощь, и прискакал спросить вашего совета».
1: «Пошлите кого-нибудь в Блуа, Рауль, или лучше садитесь на коня и скачите туда сами».
8: Рауль поклонился.
1: «А где Луиза?» — продолжал граф.
8: «Я доставил ее сюда, граф, и положил у жены Шарло, которая покамест заставляет ее держать ногу в воде со льдом».
1: Это известие послужило гостям предлогом для ухода. Они поднялись и стали прощаться с Атосом. Один только старый герцог де Барбье, 20 лет бывший в дружбе с семьей Лавальер, пошел навестить маленькую Луизу, которая заливалась слезами. Но, увидев Рауля, она отерла свои прелестные глазки и сейчас же улыбнулась. Герцог предложил отвезти ее в Блуа в своей карете.
9: «Вы правы, сударь», — согласился Атос. «Ей лучше поскорее ехать к матери. Но я уверен, Рауль, что во всем повинно ваше безрассудство».
8: «Нет, сударь, клянусь вам!» — воскликнула девочка, между тем, как юноша побледнел от мысли, что, быть может, он виновник такой беды.
9: «Уверяю вас, сударь», — пролепетал Рауль. «Тем не менее вы отправитесь в Блуа», — добродушно продолжал граф, «и попросите у госпожи де Сен-Реми прощения и себе, и мне, а потом вернетесь обратно».
8: Румянец снова выступил на щеках юноши. Он спросил взглядом разрешения у Атоса, приподнял уже юношески сильными руками заплаканную и улыбающуюся девочку, которая прижалась к его плечу своей головкой, и осторожно посадил ее в карету. Затем он вскочил на лошадь с ловкостью и проворством опытного наездника и, поклонившись Атосу и Д'Артаньяну, поскакал рядом с каретой, не отрывая глаз от ее окна.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 16. Замок Бражелон. Д'Артаньян глядел на эту сцену, вытаращив глаза и чуть не разинув рот. Все это было так не похоже на то, чего он ожидал, что он не мог прийти в себя от изумления. Атос взял его под руку и увел в сад.
3: «Пока нам готовят ужин, вы мне позволите, не правда ли, друг мой, — сказал он, улыбаясь, — несколько разъяснить загадку, над которой вы ломаете себе голову?»
2: «Разумеется, господин граф», — сказал Д'Артаньян, вновь почувствовав то огромное превосходство, которое Атос всегда имел над ним. Атос поглядел на него с добродушной улыбкой.
3: «Прежде всего, мой милый Д'Артаньян, — сказал Атос, — здесь нет графа. Если я назвал вас шевалье, то для того лишь, чтобы представить вас моим гостям и чтобы они знали, кто вы такой. Но для вас, Д'Артаньян, надеюсь, я по-прежнему Атос, ваш товарищ и друг. Может быть, вы предпочитаете церемонность, потому что любите меня меньше, чем прежде?»
2: «Упаси Боже!» — воскликнул гасконец с честным молодым порывом, который так редкий у людей зрелых.
3: «Ну так вернемся к нашим старым обычаям, и для начала будем откровенны. Вас все здесь удивляет, не правда ли?»
2: «Чрезвычайно.
3: И больше всего я сам», — с улыбкой прибавил Атос. «Признайтесь».
2: «Признаюсь».
3: «Я еще молод, не правда ли? Несмотря на мои 49 лет, меня все еще можно узнать?»
2: «Напротив», — ответил Д'Артаньян, готовый до конца воспользоваться предложенной Атосом откровенностью.
4: «Вы совсем не узнаваемы».
3: «Понимаю», — сказал Атос, слегка покраснев. «Всему бывает конец, Д'Артаньян, и этому сумасбродству, как всему другому.
2: К тому же и ваши денежные дела изменились, как мне кажется. Вы живете в довольстве, ведь этот дом ваш, я полагаю».
3: «Да, это то самое именице, которое, как я говорил вам, досталось мне в наследство, когда я вышел в отставку. У вас есть парк, лошади, охота». Атос улыбнулся. «В парке 20 акров, но из них часть взята под огороды и службы. Лошадей у меня всего две. Я, понятно, не считаю кургузого конька, принадлежащего моему лакею. Охота ограничивается 4 ищейками, 2 борзыми и 1 легавой. Да и вся эта охотничья роскошь заведена не для меня», — прибавил Атос, улыбаясь.
2: «Понятно», — сказал Д'Артаньян. «Это для молодого человека, для Рауля». И Д'Артаньян с невольной улыбкой посмотрел на Атоса.
3: «Вы угадали, мой друг», — ответил последний.
2: «А этот молодой человек, ваш питомец, ваш крестник, ваш родственник, быть может? Ах, как вы переменились, мой дорогой Атос!»
3: «Этот молодой человек», — спокойно ответил Атос, — «сирота, которого мать подкинула одному бедному сельскому священнику. Я вырастил и воспитал его.
2: И он, вероятно, очень к вам привязан.
3: Я думаю, что он любит меня как отца.
2: И, конечно, исполнен признательности.
3: О, что касается признательности, то она должна быть взаимной. Я обязан ему столько же, сколько он мне. Я не говорю ему этого, но вам, Д'Артаньян, скажу правду. В сущности, я в долгу у него».
2: «Как так?» — удивился мушкетер.
3: «Конечно, боже мой, как же иначе? Ведь он причина перемены, которую вы видите во мне. Я засыхал, как жалкое срубленное дерево, лишенное всякой связи с землей. И только сильная привязанность могла заставить меня пустить новые корни в жизнь. Любовница, я был для этого стар. Друзья, вас уже не было со мной. И вот в этом ребенке я вновь обрел все, что потерял. Не имея более мужества жить для себя, я стал жить для него. Наставления полезны для ребенка, но добрый пример еще лучше. Я подавал ему пример, Д'Артаньян. Я избавился от своих пороков и открыл в себе добродетели, которых раньше не имел. И полагаю, что не преувеличиваю, Д'Артаньян.
5: Рауль должен стать совершеннейшим дворянином, какого только наше обнищавшее время способно породить».
2: Д'Артаньян смотрел на Атоса с возрастающим восхищением. Они прогуливались в прохладной тенистой аллее, сквозь листву которой пробивались косые лучи заходящего солнца. Один из этих золотых лучей осветил лицо Атоса, глаза которого, казалось, излучали такой же теплый, спокойный вечерний свет. Неожиданно Д'Артаньян вспомнил о Миледи. «И вы счастливы?» — спросил он своего друга. Острый взгляд Атоса проник в самую глубину сердца Д'Артаньяна и словно прочел его мысли. «Так счастлив, как только может быть счастлив на земле человек. Но договаривайте вашу мысль, Д'Артаньян, ведь вы не все мне сказали». «Вы проницательны, Атос. От вас ничего невозможно скрыть», — сказал Д'Артаньян. «Да, я хотел вас спросить, не испытываете ли вы порой внезапных приступов ужаса, похожих на угрызение совести?» — подхватил Атос. «Я договариваю вашу фразу, мой друг». «И да, и нет. Я не испытываю угрызений совести, потому что эта женщина, как я полагаю, заслужила понесенную ею кару. Потому что если бы ее оставили в живых, она без сомнения продолжала бы свое пагубное дело. Однако, мой друг, это не значит, что я был убежден в нашем праве сделать то, что мы сделали. Быть может, всякая пролитая кровь требует искупления. Миледи уже поплатилась». Может быть, в свою очередь, это предстоит и нам. «Я иногда думаю то же самое, Атос», — сказал Д'Артаньян. «У этой женщины был, кажется, сын». «Да. Вы слыхали о нем что-нибудь?» «Ничего. Ему должно быть теперь 23 года», — прошептал Атос. «Я часто думаю об этом молодом человеке, Д'Артаньян». «Вот странно, а я совсем забыл о нем». Атос грустно улыбнулся. «А о лорде Винтере вы имеете известие? Я знаю, что он был в большой милости у короля Карла I. И, вероятно, разделяет его судьбу. А она в настоящий момент печальна». «Смотрите, Д'Артаньян», — продолжал Атос, «это совершенно совпадает с тем, что я сейчас сказал».
4: «Он пролил кровь Стаффорда».
2: «Кровь требует крови». «А королева?» «Какая королева?» «Генриетта Английская, дочь Генриха IV». «Она в Лувре, как вам известно?» «Да, и она очень нуждается, не правда ли? Во время сильных холодов нынешней зимой ее больная дочь, как мне говорили, вынуждена была оставаться в постели, потому что не было дров. Понимаете ли вы это?» — сказал Атос, пожимая плечами. «Дочь Генриха IV дрожит от холода, не имея вязанки дров». «Зачем не обратилась она к любому из нас, вместо того, чтобы просить гостеприимства у Мазарини? Она бы ни в чем не нуждалась». «Так вы ее знаете, Атос?»
6: «Нет, но моя мать знавала ее ребенком. Я вам говорил, что моя мать была статсдамой Марии Медичи?»
2: «Никогда. Вы ведь не любите говорить о таких вещах, Атос».
6: «Ох, боже мой, совсем напротив, как вы сами видите», — ответил Атос. «Просто случая не было».
2: «Портос не ждал бы его так терпеливо», — сказал, улыбаясь, Д'Артаньян.
6: «У всякого свой нрав, милый Д'Артаньян. Портос, если забыть о его тщеславии, обладает большими достоинствами. Вы с ним виделись с тех пор?»
2: «Я расстался с ним 5 дней тому назад», — сказал Д'Артаньян. И тотчас же, со свойственным гасконцем живым юмором, он рассказал о великолепной жизни Портоса в его замке Пьерфон. А разбирая по косточкам Портоса, он задел 2-3 раза и достойного господина Мустона.
6: «Замечательно», — ответил Атос, улыбаясь шуткам своего друга, напомнившим ему их славные дни. «Замечательно, что мы тогда сошлись случайно и до сих пор соединены самой тесной дружбой, невзирая на 20 лет разлуки. В благородных сердцах, Д'Артаньян, дружба пускает глубокие корни». Поверьте, только злой человек может отрицать дружбу, и лишь потому, что он ее не понимает. А Арамис? Я его тоже видел, но он, мне показалось, был со мной холоден.
2: «Так вы виделись с Арамисом?» — сказал Атос, пристально глядя на Д'Артаньяна.
6: «Право же вы предприняли паломничество по храмам дружбы, говоря языком поэтов».
2: «Ну, конечно», —
6: — ответил смущенно Д'Артаньян. «Арамис, вы сами знаете, — продолжал Атос, — по природе холоден, к тому же он постоянно запутан в интригах с женщинами». «У него и сейчас очень сложная интрига», — заметил Д'Артаньян. Атос ничего не ответил. «Он не любопытен», — подумал Д'Артаньян. Атос не только не ответил, но даже переменил разговор. «Вот видите», — сказал он, обращая внимание Д'Артаньяна на то, что они уже подошли к замку. «Погуляв часок, мы обошли почти все мои владения. Все в них очаровательно, а в особенности то, что во всем чувствуется их владелец», — ответил Д'Артаньян. В эту минуту послышался конский топот. «Это Рауль возвращается. Он нам расскажет о бедной крошке». Действительно, молодой человек, весь в пыли, показался за решеткой и скоро въехал во двор. Он соскочил с лошади и, передав ее конюху, поклонился графу и Д'Артаньяну. «Этот господин, — сказал Атос, положив руку на плечо Д'Артаньяна, — шевалье Д'Артаньяна, о котором я вам часто говорил, Рауль». «Господин Д'Артаньян, — сказал юноша, кланяясь еще ниже, — граф всегда называл мне ваше имя, когда хотел привести в пример отважного и великодушного дворянина». Этот маленький комплимент тронул сердце Д'Артаньяна. Протягивая руку Раулю, он отвечал: «Мой юный друг, все такие похвалы надо обращать к графу, потому что это он воспитал меня, и не его вина, если ученик так плохо использовал его уроки. Но вы его вознаградите лучше, в этом я уверен. Вы нравитесь мне, Рауль, и ваша любезность тронула меня». Атосу были чрезвычайно приятны эти слова. Он благодарно взглянул на Д'Артаньяна, потом улыбнулся Раулю той странной улыбкой, которая заставляет детей, когда они ее замечают, гордиться собой. «Теперь, — подумал Д'Артаньян, от которого не ускользнула немая игра их лиц, — я в этом уверен». «Надеюсь, — сказал Атос, — несчастный случай не имел последствий». «Еще ничего не известно, сударь. Из-за опухоли доктор ничего не мог сказать определенного. Он опасается, все-таки не повреждено ли сухожилие». «И вы не остались дольше у госпожи де Сен-Реми?» «Я боялся опоздать к ужину, сударь, и заставить вас ждать себя». В эту минуту крестьянский парень, заменявший лакея, доложил, что ужин подан.
7: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
6: Атос проводил гостя в столовую. Она была обставлена очень просто, но ее окна с одной стороны выходили в сад, а с другой — в оранжерею с чудесными цветами. Д'Артаньян взглянул на сервировку. Она была великолепна. С первого взгляда было видно, что это все старинное фамильное серебро. На поставце стоял превосходный серебряный кувшин. Д'Артаньян подошел, чтобы посмотреть на него. «Какая дивная работа», — сказал он. «Да», — ответил Атос, — «это образцовое произведение одного великого флорентийского мастера, Бенвенуто Челлини». «А что за битву оно изображает?» «Битву при Мариньяно, и как раз то самое мгновение, когда один из моих предков подает свою шпагу Франциску Первому, сломавшему свою. За это мой прадед Ангеран де Лафер получил орден святого Михаила. Кроме того, 15 лет спустя король, не забывший, что он в течение 3 часов бился шпагой своего друга Ангерана, не сломав ее, подарил ему этот кувшин и шпагу, которую вы, вероятно, видели у меня прежде. Тоже недурная чеканная работа. То было время гигантов. Мы все карлики в сравнении с теми людьми. Садитесь, Д'Артаньян, давайте поужинаем. Кстати, — обратился Атос к молодому лакею, подававшему суп, — позовите Шарло». Паренек вышел, и спустя минуту вошел тот слуга, к которому наши путешественники обратились по приезде. «Любезный Шарло, — сказал ему Атос, — поручаю вашему особенному вниманию Планше, лакея господина Д'Артаньяна, на все время, пока они здесь пробудут. Он любит хорошее вино. Ключи от погребов у вас. Ему часто приходилось спать на голой земле, и, вероятно, он не откажется от мягкой постели. Позаботьтесь об этом, пожалуйста». Шарло поклонился и вышел. «Шарло тоже милый человек, — сказал Атос. — Вот уже 18 лет, как он мне служит».
3: «Вы очень заботливы», — сказал Д'Артаньян. «Благодарю вас за планше, мой дорогой Атос». При этом имени молодой человек широко раскрыл глаза и посмотрел на графа, не понимая, к нему ли обращается Д'Артаньян.
6: «Это имя кажется вам странным, Рауль?» — сказал, улыбаясь Атос. «Так звали меня товарищи по оружию. Я носил его в те времена, когда Д'Артаньян, еще два храбрых друга и я проявляли свою храбрость у стен Ла-Рошеля под начальством покойного кардинала и де Бассампьера, ныне тоже умершего. Д'Артаньяну нравится по-старому звать меня этим дружеским именем, и всякий раз, когда я его слышу, мое сердце трепещет от радости». «Это имя было знаменито», — сказал Д'Артаньян, «и не раз удостоилось триумфа».
3: «Как так, сударь?» — спросил Рауль с юношеским любопытством.
6: «Право, я ничего не знаю об этом», — сказал Атос.
3: «Вы забыли о бастионе Сен-Жерве, Атос, и о той салфетке, которую три пули превратили в знамя? У меня память получше, я все помню, и сейчас вы узнаете об этом, молодой человек». И он рассказал Раулю случай на бастионе, как раньше Атос рассказывал историю своего предка.
6: Молодой человек слушал Д'Артаньяна так, словно перед ним воочию проходили подвиги из лучших времен рыцарства, о которых повествуют Тассо и Ариосто. «Но Д'Артаньян не сказал вам, Рауль», — заметил в свою очередь Атос, «что он был одним из лучших бойцов того времени. Ноги крепкие, как железо, кисть руки гибкая, как сталь. Безошибочный глазомер и пламенный взгляд. Вот какие качества обнаруживали в нем противники. Ему было 18 лет, только на 3 года больше, чем вам теперь, Рауль. Когда я в первый раз увидал его в деле и против людей бывалых».
3: «И господин Д'Артаньян остался победителем?» — спросил юноша.
6: Глаза его горели и словно молили о подробностях. «Кажется, я одного убил», — сказал Д'Артаньян, спрашивая глазами Атоса. — «А другого обезоружил или ранил? Не помню точно».
3: — «Да, вы его ранили. О, вы были страшный силач».
6: — «Ну, мне кажется, я с тех пор не так уж ослабел», — ответил Д'Артаньян, усмехнувшись с гасконским самодовольством. Недавно еще взгляд Атоса заставил его умолкнуть. — «Вот вы полагаете, Рауль, что ловко владеете шпагой», — сказал Атос. «Но чтобы вам не пришлось в том жестоко разочароваться, я хотел бы показать вам, как опасен человек, который с ловкостью соединяет хладнокровие. Я не могу привести более разительного примера. Попросите завтра господина Д'Артаньяна, если он не очень устал, дать вам урок».
3: «Но, черт побери, вы, милый Атос, ведь и сами хороший учитель, и лучше всех можете обучить тому, за что хвалите меня. Не далее, как сегодня, Планше напоминал мне о знаменитом поединке возле монастыря кармелиток с лордом Винтером и его приятелями. Ах, молодой человек, там не обошлось без участия бойца, которого я часто называл первой шпагой королевства».
6: «О, я испортил себе руку с этим мальчиком», — сказал Атос. «Есть руки, которые никогда не портятся, мой дорогой Атос, но зато часто портят руки другим». Молодой человек готов был продолжать разговор хоть всю ночь, но Атос заметил ему, что их гость, вероятно, утомлен и нуждается в отдыхе. Д'Артаньян из вежливости протестовал, однако Атос настоял, чтобы он вступил во владение своей комнатой. Рауль проводил его туда. Но так как Атос предвидел, что он постарается там задержаться, чтобы заставить Д'Артаньяна рассказывать о лихих делах их молодости, то через минуту он зашел за ним сам и закончил этот славный вечер дружеским рукопожатием и пожеланием спокойной ночи мушкетеру.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
7: Продолжение завтра в это же время.
8: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Валерий Брюсов. Рассказ «Мраморная головка». Читает Андрей Филиппак.
2: Его судили за кражу и приговорили на год в тюрьму. Меня поразило и то, как этот старик держал себя на суде, и самая обстановка преступления. Я добился свидания с осужденным. Сначала он дичился меня, отмалчивался. Наконец, рассказал мне свою жизнь. «Вы правы», — начал он. «Я видал лучшие дни. Не всегда был уличным горемыкой, не всегда засыпал в ночлежных домах. Я получил образование, я техник. У меня в юности были кое-какие деньжонки, я жил шумно, каждый день на вечере, на балу, и все кончалось попойкой. Это время я помню хорошо, до мелочей помню. Но есть в моих воспоминаниях пробел, и чтобы заполнить его, я готов отдать весь остаток моих дряхлых дней. Это все, что относится к Нине. Ее звали Ниной, милостивый государь. Да, Ниной. Я убежден в этом. Она была замужем за мелким чиновником на железной дороге. Они бедствовали. Но как она умела в этой жалкой обстановке быть изящной и как-то особенно утонченной? Она сама стряпала, но ее руки были как выточенные. Из своих дешевых платьев она создавала чудесный бред. Да и все повседневное, соприкасаясь с ней, становилось фантастическим. Я сам, встречаясь с ней, делался иным, лучшим. Стряхивал с себя, как дождь, всю житейскую пошлость. Бог простит ей грех, что она любила меня. Кругом было все так грубо, что она не могла не полюбить меня, молодого, красивого, знавшего столько стихов наизусть. Но где я с ней познакомился и как, этого я уже не могу восстановить в своей памяти. Вырываются из мрака отдельные картины. Вот мы в театре. Она, счастливая, веселая, ей это выпадало так редко, впивает каждое слово пьесы, улыбается мне. Ее улыбку я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Она наклонила голову и говорит мне: «Я знаю, что ты мое счастье ненадолго. Пусть, все-таки я жила». Эти слова я помню. Но что было тотчас после, да и правда ли все это было с Ниной, не знаю. Конечно, я первый бросил ее. Мне казалось, это так естественно. Передо мной была блестящая будущность, и я не мог связывать себя какой-то романтической любовью. Мне было больно, очень больно. Но я пересилил себя и даже видел подвиг в том, что решился перенести эту боль. Я слышал, что Нина после того уехала с мужем на юг и вскоре умерла. Но воспоминания и разговоры о ней тогда так мучили меня, что я избегал всяких вестей. Я старался не думать о Нине. У меня не было ее портрета, не было ее писем, ничто мне не напоминало ее. И понятно, я позабыл ее лицо, ее имя, всю нашу любовь, понимаете? Позабыл. Ее не стало в моей жизни, как если б совсем не было. Есть что-то постыдное для человека в этой способности забывать. Шли годы. Уж не буду вам рассказывать, как я делал карьеру. Без Нины, конечно, я мечтал только о внешнем успехе, о деньгах. Одно время я почти достиг своей цели. Живал по заграницам, женился, имел детей. Потом все пошло на убыль. Жена умерла. Побившись с детьми, я их рассовал по родственникам, и теперь, прости мне, Господи, даже не знаю, живы ли мои мальчишки. Разумеется, я пил. Основал было я одну контору, не удалось. Загубил на ней последние деньги и силы. Наконец, дошел я до того, чем вы меня ныне видите. Последние годы служил я месяцами, когда не пил, на заводах. Рабочим. А когда пил, попадал на Хитров рынок и в ночлежки. Озлобился я на людей страшно. и все мечтал, что вдруг судьба переменится, и я буду опять богат. Своих новых товарищей зато и презирал, что у них этой надежды не было. Так вот, однажды, продрогший, голодный, брожу я по какому-то двору. Уж сам не знаю зачем. Случай привел. Вдруг повар кричит мне: «Эй, любезный, ты не слесарь ли?» «Слесарь», — отвечаю. Позвали меня замок в письменном столе исправить. Попал я в роскошный кабинет. Везде позолота, картины. Поработал я, сделал, что надо, и выносит мне барыня рубль. Я беру деньги, и вдруг вижу на столбике, на колонке, мраморную головку. Сначала обмер, сам не зная почему. Всматриваюсь и верить не могу. Нина. Говорю вам, милостивый государь, что Нину я забыл совсем. И тут-то именно впервые это и понял. Понял, что забыл ее. Смотрю, сам дрожу и спрашиваю: «Позвольте узнать, сударыня, что это за головка?» «А это, — отвечает она, — очень дорогая вещь, 500 лет назад сделана, в 15 веке. Имя художника назвала, я не разобрал. Сказала, что муж вывез эту головку из Италии, и что через то целая дипломатическая переписка возникла между итальянским и русским кабинетами». «А что, — спрашивает меня барыня, — или вам понравилось? Какой у вас, однако, современный вкус? Ведь уши, — говорит, — не на месте, нос неправилен». И пошла, и пошла. Выбежал я оттуда, как в чаду. Это не сходство было, а просто портрет. Даже больше, какое-то воссоздание жизни в мраморе. Скажите мне, каким чудом художник в 15-м столетии мог сделать те самые маленькие, криво посаженные ушки, которые я так знал, те самые чуть-чуть раскосые глаза, неправильный нос и длинный наклоненный лоб, из чего неожиданно получалось самое прекрасное, самое пленительное женское лицо? Каким чудом две одинаковые женщины могли жить одна в 15 веке, другая в наши дни? А что та, с которой делалась головка, была именно одинакова, тождественна с Ниной не только лицом, но и характером, и душой, я не мог сомневаться. Этот день изменил всю мою жизнь. Я понял и всю низость своего поведения в прошлом, и всю глубину своего падения. Я понял Нину как ангела, посланного мне судьбой, которого я не признал. Вернуть прошлое невозможно, но я с жадностью стал собирать воспоминания о Нине, как подбирают черепки от разбившейся драгоценной вазы. Как мало их было! Сколько я ни старался, я не мог составить ничего целого. Все были осколки, обломки. Но как ликовал я, когда мне удавалось обрести в своей душе что-нибудь новое. Задумавшись и вспоминая, я проводил целые часы. Надо мной смеялись, а я был счастлив. Я стар, мне поздно начинать жизнь сызнова, но я еще могу очистить свою душу от пошлых дум, от злобы на людей и от ропота на Создателя. В воспоминаниях о Нине я находил это очищение. Страстно мне хотелось посмотреть на статую еще раз. Я бродил целые вечера около дома, где она стояла. Старался увидать мраморную головку, но она была далеко от окон. Я проводил ночи перед домом. Я узнал всех живущих в нем, расположение комнат, завел знакомство с прислугой. Летом владельцы уехали на дачу, и я уже не мог более бороться со своим желанием. Мне казалось, что, взглянув еще раз на мраморную Нину, я сразу вспомню все до конца. Это было бы для меня последним блаженством. Я решился на то, за что меня судили. Вы знаете, что мне не удалось. Меня схватили еще в передней. На суде выяснилось, что я был в комнатах под видом слесаря, что меня не раз замечали подле дома. Я был нищий, я взломал замки. Впрочем, история кончена, милостивый государь. Но мы подадим апелляцию, сказал я. Вас оправдают.
3: К чему? Возразил старик.
2: Никого мое осуждение не опечалит и не обесчестит. А не все ли равно, где я буду думать о Нине? В ночлежном доме или в тюрьме? Я не нашелся, что ответить. Но старик вдруг поднял на меня свои странные выцветшие глаза и продолжал. Одно меня смущает. Что, если Нины никогда не было? А мой бедный ум, ослабев от алкоголя, выдумал всю историю этой любви, когда я смотрел на мраморную головку.
1: Мы читали рассказ Валерия Брюсова «Мраморная головка».
0: Радио «Звезда».

гул. Охотники бросились на неприятельскую траншею и в первый момент одним криком «Ура!» выгнали оттуда турок. Оставшихся прикололи, потому что при сравнительной слабости партии очень опасно было брать в плен. Выбежав из своего закрытия, турки бросились в расцепную. В это время оставшиеся части стали одиночками подходить сюда и по бегущим открыли сначала пальбу залпами, а потом непрекращавшуюся пальбу рядами. Охотники быстро вошли во вкус. Известно, что как скоро возникает паника, так же скоро она и исчезает. Между людьми, лежавшими еще недавно позади своих товарищей, нашлись такие, которые теперь бросались из траншеи в погоню за беглецами, настигали их у следующего ряда турецких укреплений и там уже били в упор, мало заботясь, что, опомнившись, турки могут забрать их живьем. Позади атаковавших частей, то есть стрелковой цепи партии охотников и взвода резерва, двигалось 10 рот Владимирского пехотного полка. Они не должны были принимать участие в наступлении, но, тем не менее, роль их была в высшей степени серьезна. Снабженные каждый шансовым инструментом, они должны были как можно скорее вырыть траншею на том месте, которое еще ранее боя было определено на плане как крайний пункт наших будущих позиций. Траншея должна была вырасти на глазах. 10 рот Владимирского полка привели сюда, расставили их в одну шеренгу по всей линии будущей траншеи, и в то время как охотники со своим резервом, бывшие впереди, из наступления перешли в оборону и уже в свою очередь залпами отбивались от атакующих таборов турок, неистово стремившихся отнять назад важную позицию первого кряжа зеленых гор, владимирцы нервно быстро работали лопатами, с каждой минутой все выше и выше, воздвигая перед собой серый окоп бруствера. Турки их в это время буквально осыпали свинцовым дождем. По яркой линии огня, в эту мглистую тьму прорезывавшегося вперед, они видели, что в наступление перешли значительные силы врагов. Пули поражали людей, со злобным шипением уходили в рыхлую массу свежего окопа. Жужжа точно пчелы носились у самых ушей, сливая свои разнообразные звуки с глухими стонами раненых и пронзительными воплями неприятельской атаки, а работа все-таки шла не переставая. Скобелев все это время находился впереди работающих. «Он дерется, как прапорщик», — говорили о нем в тот день. «Зато не прячется, как генерал», — замечали другие. Никто не отдыхал, никто ни на минуту не оставлял лопаты. Многие работавшие шеренги не прерывались ни на одном месте. Только откуда-нибудь раздавался стон, и солдат, только что захвативший лопатой ком земли, падал в вырытую им яму, на его место сейчас же выдвигался новый. Жертву боя санитары уносили назад, и работа опять шла упорно, безотходно. Через час турецкая атака была так сильна, что, казалось, воздух мог бы раскалиться от этого сплошного дождя горячего свинца. Направо и налево, впереди и позади, падали такие густые массы, что на этом пространстве трудно было держаться чему-нибудь живому, но героизм и сила сделали свое дело. Пока проходил этот час, окоп рос, а в момент самого ожесточенного огня бруствер новой траншеи поднялся уже так высоко, что затомившиеся владимирцы могли, сложив свои лопаты, прислониться к нему и отдохнуть в полной безопасности. Дело было сделано, позиция для нас спасена. Уже в этот час, хотя все еще было в начале, мы могли торжествовать победу. Между тем наш артиллерийский огонь тоже делал свое дело. С батарей правого и левого флангов у брестовца, с радишевских и тученицких позиций, с перника и медвенно громили турок. Уже через час, когда насыпь была почти готова, от охотников прибежали назад сказать, что у них мало осталось патронов. На месте была организована доставка их. Все время остального боя 10-15 человек проползали во тьме отстроившейся траншеи на огни турецких залпов, отыскивали впереди наших охотников, снабжали их патронами и также ползком возвращались назад за новыми запасами.

припасами. Благодаря этому почти всю ночь продолжалась перестрелка, не ослабевая. Огонь поддерживался неустанно, и туркам ни разу не дали подойти слишком близко к отнятой у них высоте. В 2 часа ночи турецкая атака особенно усилилась. К неприятелю подошли значительные подкрепления. Но наши были уже прикрыты бруствером новой траншеи. Стрелков вернули назад, и начался второй период боя, уже более правильный в смысле обороны.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Глава из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
2: Во втором периоде дела бой вела уже новая траншея. Против турецкой атаки, направившей теперь главные свои силы против нашего левого фланга, настроившуюся соединительную траншею, действовали сплошным огнем из-за бруствера 10 рот Владимирского пехотного полка. Остальные 5 рот его были в резерве. Солдаты, стоя завалом, били выдержанными залпами. Волнение уже улеглось, горячки первых минут не было, ждали команды, и по ней верхний гребень бруствера точно разом вспыхивал снопами огня, озаряя на одно мгновение непроницаемую тьму. Спросят, где же все это время был Скобелев? Там же, где и всегда. Сначала с охотниками, потом в траншее, лично командуя ее обороной. Во время самых жестоких атак неприятеля молодой генерал вскочил на бруствер и весь в пороховом дыму, в перебегающем огне выстрелов, ободрял солдат. В минуты сравнительной тишины он проходил за траншеей, беседовал с владимирцами, следил за тем, как рос грозный профиль бруствера, посещал резервы. В один из таких обходов он заметил, что в центре новых траншей у Нечаева люди стоят слишком жидко. Лично распорядился послать ему еще роту. Пройдя направо, он обращается к солдатам. «Смотрите, братцы, сейчас опять станет наступать неприятель. Я буду на левом фланге. У меня стоять молодцами. Умирать на своих местах, но не уступать позиции, слышите? Слышим, вашество, не беспокойтесь, мы с Маневским!» Раздаются в ответ голоса солдат. Скобелев жмет руку Маневскому и идет дальше. В это-то самое время наступил момент сравнительной тишины. Скобелев, пользуясь им, скачет в Брестовец, чтобы послать оттуда донесение в главную квартиру главнокомандующему и в тученицу Татлебину. Не успели еще написать двух слов, как на зеленых горах опять разгорелась перестрелка. Вскочив на первого коня, Скобелев перегоняет своих ординарцев, мчится назад, боясь за судьбу новой позиции. Весь путь осыпают пули. Ночью турки стреляют и в Брестовец, и в лощины за зелеными горами. Пули ложатся налево и направо. Шрапнели рвутся в высоте, но спустя несколько минут целыми и невредимыми они домчались до подъема на занятый сегодня кряж. Вот что случилось в отсутствие генерала на зеленых горах. Турки стали бить анфиладными выстрелами по солдатам, которые только что начали рыть соединительные траншеи от главной к резервным. Две роты из новичков вследствие этого дрогнули, бросили ружья и, давай бог, ноги. Это было не из передовых позиций. Там в траншее отлично выдержали турецкую атаку солдаты Маневского и Нечаева, а, так сказать, из среднего промежутка между траншеями и резервами. Таким образом, когда впереди горел бой, вторая линия наша его не выдержала. Только что начальство стало взбираться на скат Зеленой горы, как навстречу расстроенная масса. Бегут в рассыпную во все стороны. «Посмотрите, они бегут!» — крикнул Скобелев. И тут-то я удивился от души боевому психологу. Объятую паникой толпу не остановишь угрозами, еще пуще напугаешь, пожалуй. «Здорово, молодцы!»

0: крикнул им навстречу Скомелев. Крикнул весело, радостно даже. Те приостановились. Даже послышалось «Здрави желаем», только в разброд, не смело. «Спасибо вам, орлы, за службу! Героями поработали сегодня!» Еще минуту назад растерявшаяся толпа стала подбираться. Показалось что-то наподобие строя. «Горжусь я, братцы, что командую вами! Таких молодцов еще не было!» Беглецы совсем оправились уже, строй правильный, видимо, очнулись. Тут генерал делает вид, что только сейчас заметил у них отсутствие ружей. «Это что ж такое? Где же ваши ружья, ребята?» Молчание. Солдаты стоят, потупившись. «Где же ружья, вас спрашиваю?» Тоже томительное безмолвие, полная перемена декораций и у Скобелева. «Вы это что же? Ружья кинули, трусы, бежать от турок! Позор, стыд, сволочь вы этакая! Не хочу я командовать этакой дрянью, вон от меня!» Солдаты совсем уничтожены. Стоят, как приговоренные к смерти. «Марш за мной!» Рота без ружей стройно идет за генералом, не перестающим чистить их. Пришли на позицию, взяли ружья. «За мной!» Вывел их Скобелев в промежуток между турецкой и нашей траншеей в самое опасное место, выстроил и давай производить им учение. Сам стал в наиболее подлом пункте между ними и турками. «На плечо!» Команда исполнена, но неуверенно, не стройно. «Еще раз к ноге!» «На плечо!» Исполнено лучше. «Еще раз!» «Вы у меня как на параде будете, на плечо!» Исполнено превосходно. «На караул!» То же самое. Таким образом, он добился, что они под самым убийственным огнем исполнили все учение как следует, с отчетливостью парада. И тогда уже он пустил их обратно в траншею. Валы были уже готовы, но внутри могли помещаться только одни солдаты, работавшие в них. Еще слишком узок был ров. Так что генерал, офицеры, начальник его штаба проходили перед траншеей, рискуя получить пулю в голову или в верхнюю часть груди. В это время капитан Куропаткин замечает, что впереди, несмотря на приказание отступать, есть еще несколько стрелков, не решающихся идти назад. Он выходит перед траншеей. «Капитан Домбровский!» — зовет он к себе их командира. «Потрудитесь отвезти остальных оттуда!» «Сделаю, что могу!» отвечает тот и поднимает руку к козырьку. В это мгновение точно что-то щелкнуло около Куропаткина, и Домбровский падает вниз без стона. Подбегают к нему. Пуля, ударив в висок, убила Домбровского наповал. Через полчаса наш отряд мог заснуть спокойно. Соединительная траншея от траншей Маневского к резервам была уже готова. Турки, повторив атаку в значительно больших силах, могли бы отнять левофланговую, Нечаевскую траншею. Это было бы уже неважно. Маневского и соединительное остались бы в наших руках. Опираясь на Радишевский овраг, куда уже шли шуйцы, мы заснули спокойно. Бой на сегодняшнюю ночь был кончен. Турки, потеряв веру в возможность сбить нас с зеленых гор, стали сновать со своими атакующими частями на другие наши позиции. Сунулись было на брестовецкий левый фланг, отбили их. Массами точно тучи надвинулись на правый фланг и тоже бежали, оставив своих убитых и раненых. В обоих этих пунктах они были отброшены сидевшими в своих траншеях суздальцами. Кинулись было на правофланговую батарею. Но тоже из передовых траншей их встретили таким убийственным огнем, что турки не дошли даже и на 500 шагов. Возвращаясь назад в тумане, мы чуть не заблудились. В нескольких шагах от себя ничего видно не было. Благодаря этому обстоятельству в руки наших солдат попалась турецкая кухня, которую везли с запасами вареной фасоли на позицию. Турок-возница спокойно приехал в наш отряд и давай кричать на солдат, чтобы они посторонились. Заметив ошибку, он быстро задергал вожжами, чтобы повернуть лошадей, но его уже обступили со всех сторон и с громким хохотом приступили к исследованию турецких котлов.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: Сыро и туманно было утро после этой памятной ночи, в которую защитники только что взятых позиций не знали отдыха. Кончился бой опять за лопаты. Работа продолжалась и днем. Нужно было уширить и углубить траншею, утолщить ее брустверы, особенно наверху, где турецкие пули пронизывали гребень, прорезать банкеты, на которые бы могли становиться часовые, а в случае тревоги и все дежурные части отряда. Приводились в известность наши потери, причем оказывалось, что из строя выбыло около 430 человек. Кто не работал, тот чистил ружья. Только немногие счастливцы могли заснуть на сырой и холодной земле, кое-как завертываясь в серые шинели. В 7 часов еще было темно, а солдатам уже доставили горячую пищу. Сверх того, владимирцы в бруствере проделали маленькие ниши, печурки. Там раскладывались дрова, которые приходилось собирать под выстрелами позади траншеи. Оттуда курились дымки, и около огонька грелись зябнущие группы солдат, пока в манерках поспевал им чай. Для генерала в центре траншеи было выбито точно вроде скамьи. Небольшое пространство земли в нарочно прорытой ямке. Сюда положили соломы, и здесь, именно завернувшись в бурку, отдыхал Скобелев. Ему, впрочем, спать не пришлось. Поминутно он вставал и обходил позицию. Раз даже сам взялся за лопату и показал, как нужно обминать верх бруствера. «Вот видите», — обернулся он ко мне, — «изучение саперного дела и пригодилось». К полудню уже нельзя было узнать траншею. Внутри широкий ход, трое могут идти рядом. Бруствер высок и толст настолько, что в середине его не пробьет граната. Ружья лежат не на гребне бруствера, а в нарочно для того проделанных в нем отверстиях. Банкеты по брустверу всюду. На них под ружьем может стать целый полк. Самая траншея продолжена на версту и загнулась на правом и на левом флангах. Это египетская работа сравнительно с малым временем, потраченным на нее. Тем не менее, не довольствуются этим. «Вдвиньте мне сюда батарею! Ради бога, устройте поскорее для нее амбразуры и брустверы, чтобы завтра ночью мы могли уже приветствовать турок и отсюда гранатами!» — торопит Скобелев Мельницкого, хотя солдаты сильно утомлены. Мельницкий тоже устал до последней возможности, но сейчас же принялся за дело. «Во сколько часов будет готово?» «К полуночи. Нельзя ли поскорей?» «Я знаю, что как только стемнеет, турки попробуют отнять у нас траншею. Встретить бы их картечной гранатой». «Часам к 10 завтра постараемся». «Какой унтер-офицер у вас будет заведовать работой?» «Митрофан Колокольцев. Покажите мне его». Красивый саперный унтер-офицер был приведен к генералу. «Это ты, голубчик, вчера под огнем рыл траншею? Я, ваше превосходительство». «Ну вот что, молодец. Если ты мне к завтрашней ночи кончишь батарею, а ночью перед нашим левым флангом выроешь небольшой ложементик, послезавтра я поздравлю тебя георгиевским кавалером».
2: «Постараюсь. Но помни же, коли не убьют, сделаю».
0: «А убьют, так умрешь честно за свою родину».
2: «Слушаюсь».
0: «Уж если Колокольцев взялся, так все будет сделано», успокаивает волнующегося генерала Мельницкий. Местность между нашей новоявленной зеленогорской траншеей и турецкими позициями представляет унылую полосу поблекших кустов, мелкого дубника, сухой лист на котором падает при малейшем прикосновении. В нескольких пунктах высятся грушевые деревья, тоже совершенно голые. Этими деревьями стали пользоваться турецкие стрелки. Они забирались туда и сверху, вниз, прямо уже в траншеи, били людей, мнивших себя в полной безопасности. Наконец это надоело нашим солдатам, они отправились на охоту за дичью. Перепрыгнут за бруствер и подползают сквозь кусты к дереву. Только что турецкий стрелок наметит новую жертву в траншее и наводит на нее дуло своего пибоди, как из-за кустов гремит выстрел, и дичь, ломая сучья, с глухим стоном падает вниз. Вдоль траншеи вообще выросло уже много могил. Убитых зарывали тут же, читали над ними молитву, солдаты крестили свежевыкопанную яму, и затем от человека уже не оставалось ничего на Божьем свете, ничего, кроме воспоминания, до слез в далекой деревушке, где напрасно будет ждать семья своего родельца и кормильца. Чем ближе подходил вечер, тем все становилось беспокойнее. Офицеры постоянно выходили на бруствер, всматривались в сумерки, уже сливавшие дали, в одну непроглядную мглистую полосу. Часовым было велено глаз не спускать с пространства перед траншеей. Унтер-офицерам приказано не спать и постоянно проверять часовых. Скобелев несколько раз обошел траншею. «Отнюдь не стрелять!» — приказывал он. «Лучше скажи. Подходят турки, только приготовьтесь. Чем они ближе, тем лучше. Дуло держите ниже, чтобы по команде не бить ворон через голову, а прямо в неприятеля попадать. Без команды отнюдь не смей курка спустить никто. Вскочат турки на бруствер, тут-то и праздник, прямо на штыки их принимай. Не первый раз нам их бить, ребята. Ну, как ты станешь целить, если турки наступать начнут?» — обращается он к часовому. Тот взял прицел. «Ну, в ворону и попадешь. Вот как нужно». И он показал ему. «Пожалуйста, господа офицеры, объясните солдатам, как делать это», — добивался Скобелев. Стрельба со стороны турок все усиливается и учащается. Солдатам иной раз и хотелось бы открыть перестрелку, да начальство строго следит за этим. Нервы у отряда напряжены. Несколько беспорядочных выстрелов со стороны наших часовых — и все вскочат на бруствер для бестолковой трескотни, воображая, что турки вот-вот близко и готовятся нападение. Турки тоже подхватывают, и пошла писать. В результате лишние тысячи зарядов, устыль и раненые. Когда совершенно стемнело, Скобелеву доставили обед в траншею, тут же согрели самовар. Туман все густел и густел, шум шагов в траншее и говор замирали. Зарево костров, разложенных тут, высоко отражалось во мгле осенней ночи, поэтому отсвету преимущественно целили турецкие часовые. Скоро стало очень холодно. Сидя на банкетах и опираясь спиной о бруствер, спали солдаты, точно на серой массе торчали серые выступы земляных горбин. Впереди, по направлению к турецким позициям, в 50 шагах еще можно различить кусты и деревья. Дальше только огоньки выстрелов в расстоянии 200 или 300 шагов обнаруживают присутствие неприятеля. Когда в кустах слышится шорох, часовой настораживается. Минуту спустя оказывается, что это наш секрет перебирается, или какой-нибудь зверек ползет подальше от этих беспокойных мест. Темнее и темнее становилось, тише турецкая стрельба. Точно и им надоело. До меня доносится бред офицеров. Видно, и у них расходились нервы после пережитых ощущений. «Стойко держись!» — шепчет кто-то. И опять тишина. Точно все притаилось здесь. Точно в этой траншее стоял я один в царстве мертвых. Потухли и костры, не шелохнется и сухой лист на дереве. Только часовые все пристальнее и пристальнее вглядываются в темную даль. Чу, что-то словно шарахнулось за бруствером и замерло опять. Нет, вот опять шорох. Положительно слышны чьи-то крадущиеся шаги. Часовой встрепенулся и пониже по направлению шороха передвинул дуло ружья. Прислушиваешься с бьющимся сердцем, широко раскрытые глаза пристально всматриваются в туман и тьму. «Не стреляй!» — доносится шепот из-за бруствера. «Свой! Из секрета! Чего там?» «Не стреляй! Разбуди генерала! Турки выходят из своей траншеи, строятся!» «Кружью!» — грянуло позади. «Оборачиваюсь! Скобелев уже у бруствера!» «Кружью, ребята! На бруствер снять секреты!» Генерал сквозь сон расслышал шепот, проснулся, вовремя подхватив последнюю фразу солдата, передававшего сведения о движении турок. Суматоха на минуту, проснувшиеся солдаты стали на банкет и взялись за ружья. Головы их над гребнем бруствера. Точно в заколдованном царстве все проснулось в одну минуту.
1: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Бык. Живший на воле, огромный бык наводил ужас на всю округу, разгоняя пасущиеся на лугах стада и отары. Пастухи стали опасаться выводить животных на пастбище, где в любую минуту мог объявиться одичавший зверь и устроить кровавое побоище. Низко пригнув голову, бык набрасывался на очередную жертву, поддевал ее рогами, топтал и крушил все, что попадалось ему на пути. Однако пастухи прослышали, что при виде красного цвета бык терял рассудок, приходя в бешенство, и они решили воспользоваться этой его слабостью. Достав кусок ярко-красной материи, пастухи обвязали ею ствол столетнего кряжестого дуба, росшего на лугу. Раздувая ноздри и фырча, бык не заставил себя долго ждать. Появившись на пригорке, он издалека заметил огненно-красное пятно. Кровь в нем взыграла, и, ослепленный злостью, он ринулся вниз на воображаемого врага. Что есть силы, бык вонзил свои смертоносные рога в ствол дерева, но, как ни пытался, выдернуть их обратно уже не смог. Тут пастухи с ним расправились за все причиненные им беды. Летучая мышь и ласточка. Прилепившись к стене сарая под самым козырьком крыши, летучая мышь укрылась с головой перепончатыми крыльями, чтобы не видеть солнечного света. Так она провела весь день до заката. Когда солнце скрылось за горизонтом и небо потемнело, она высунула голову из-под крыльев и осторожно огляделась вокруг.
2: «Наконец-то погас этот отвратительный свет!» — пропищала она. «Ух, как затекли мои бедные лапки! Уж теперь я разомну их и всласть полетаю в ночном приволье!»
1: Как раз в это время возвращалась домой запоздалая ласточка после дневных трудов праведных. Она чуть было не столкнулась с летучей мышью, которая незаметно по-воровски вылетала из своего укрытия под навесом. «Чтоб тебе пусто было в сердцах», — промолвила ласточка. «Ты как злое наваждение, не можешь жить открыто и честно». Ласточка была права. Добру незачем таиться и некого бояться, ибо оно всех одаривает теплом и радостью, как солнечный день. А вот летучая мышь, боясь ослепнуть, сторонится и бежит от света. Точно ложь от правды.
0: Мы читали «Притчи» Леонардо да Винчи. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Задачи в ходе учений «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за завершающим этапом стратегического учения.
2: Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции. Сегодня на полигоне Чебаркульский мы присутствуем на заключительном этапе учений «Центр-2026» и «Взаимодействовать-2026». В активной фазе в практических действиях участвует свыше 6 тысяч военнослужащих России и еще 6 государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
1: Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства, что в маневрах, в том числе, задействованы войска Центрального военного округа, части воздушно-космических сил, а также части Центрального подчинения и Каспийская флотилия.
3: В учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 7 стран направили свои воинские контингенты. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Задействуется порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и свыше 60 роботизированных систем.
1: Маневры проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России, добавил министр обороны Андрей Белоусов. Урожай зерна в России в этом году ожидается на уровне 140 миллионов тонн, масличных – порядка 35 миллионов тонн, сообщил на заседании оперштаба по сезонным полевым работам вице-премьер Дмитрий Патрушев. По большинству направлений урожайность будет выше прошлогодней, по данным Росстата. Вице-премьер также сообщил, что правительство формирует дополнительный набор мер помощи аграриям на период проведения полевых работ. На субсидирование транспортировки продукции из основных зернопроизводящих регионов уже выделено около 10 миллиардов рублей. Более 560 школ во Франции пострадали по причине протестов, сообщает «Фигаро». Французские старшеклассники вторую неделю выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования. Полиция задержала несколько сотен человек и неоднократно применяла слезоточивый газ. Правительство обеспокоено ситуацией. Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что планирует взыскать с родителей компенсацию за ущерб. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
5: Глава 25. Судьба Таракановой, между тем, не улучшилась. Московские празднества в честь мира с Турцией заставили о ней на некоторое время позабыть. После их окончания ей предложили новые обвинения.

стало письмо императрицы. «Исторгаясь из объятий смерти, — писала она, — молю у ваших ног. Спрашивают, кто я, но разве факт рождения может для кого-либо считаться преступлением? Днем и ночью в моей комнате мужчины. Мои страдания таковы, что вся природа во мне содрогается. Отказав в вашем милосердии, вы откажете не мне одной». Императрица досадовала, что еще не могла оставить Москвы и лично видеть пленницу, которая вызывала к себе то сильный ее гнев, то искреннее, невольное, тайное сожаление. В августе фельдмаршал Голицын опять посетил пленницу. «Вы выдавали себя персианкой, потом родом из Аравии, черкешенкой, наконец, нашу княжной», — сказал он ей. «Уверяли, что знаете восточные языки. Мы давали ваши письмена сведущим людям, они в них ничего не поняли. Неужели, простите, и это обман?» «Как это все глупо!» — с презрительной усмешкой и сильно закашливаясь, — ответила Тараканова. «Разве персы или арабы учат своих женщин грамоте? Я в детстве кое-чему выучилась там сама. И почему должна верить не мне, а вашим чтецам?» Голицыну стало жаль Долия по пунктам, составленным Ушаковым, расспрашивать эту бедную, еле дышавшую женщину. «Послушайте», — сказал он, смигивая слезы и как бы вспомнив нечто более важное и настоятельное, — «не до споров теперь. Ваши силы падают. Мне не разрешено, но я велю вас перевести в другое, более просторное помещение, давать вам пищу с комендантской кухни. Не желаете ли духовника, чтобы... Понимаете? Все мы во власти Божией, чтобы... приготовиться. К смерти, не правда ли?» — перебила, качнув головой, пленница. «Да», — ответил Голицын. «Пришлите. Вижу, сама пора». «Кого желаете?» — спросил, нагнувшись к ней, князь. «Католика, протестанта или нашей греко-российской веры?» «Я русская», — проговорила арестантка. «Пришлите русского, православного». «Итак, кончено», — мыслила она в следующую, как и прежнюю, бессонную ночь. «Мрак без рассвета, ужас без конца, смерть. Вот она близится, скоро, быть может, завтра. А они не утомились, допрашивают». Пленница привстала, облокотилась об изголовье кровать. «Но кто же я, наконец?» — спросила она себя, устремляя глаза на образ Спаса. «Уже ли трудно дать себе отчет даже в эти последние, быть может, минуты? Уже ли, если я не та, за какую себя считала, я не сознаюсь в том? Из-за чего? Из чувства ли омерзения к ним? Или из-за непомерного гнева и мести опозоренной ими раздавленной женщины?» И она старалась усиленно припомнить свое прошлое, допытываясь в нем мельчайших подробностей. Ей представилась ее недавняя веселая, роскошная жизнь, ряд успехов, выезды, приемы, вечера, придворные дипломаты, графы, владетельные князья. «Сколько было поклонников», — мыслила она. «Из-за чего-нибудь они ухаживали за мною, предлагали мне свое сердце и достояние, искали моей руки? За красоту? За умение нравиться? За ум? Но есть много красивых и умных, более меня ловких женщин. Почему же князь Лимбургский не безумствовал с ними, не отдавал им, как мне, своих земель и замков, не водворял их в подаренных владениях? Почему именно ко мне льнули все эти Радзивиллы и Потоцкие? Почему искал со мною встречи могучий фаворит бывшего русского двора Шувалов? Из-за чего меня окружали высоким, почти благоговейным почтением? Жадно расспрашивали о прошлом? Да, я отмечена промыслом и избрана к чему-то особому,
мне

0: самой непонятному. «Детство! В нем одном разгадка!» — шептала пленница, хватаясь за отдаленнейшие первые свои воспоминания. «В нем одном доказательство!» Но это детство было смутно и непонятно ей самой. Ей припоминалась глухая деревушка где-то на юге, в пустыне, большие тенистые деревья над невысоким жильем, огород, за ним зеленые безбрежные поля. Добрая, ласковая старуха ее кормила, одевала. Далее переезд на мягко колыхавшейся, набитой душистым сеном подводе, долгий веселый путь через новые неоглядные поля, реки, горы и леса. «Да кто же я? Кто?» — в отчаянии вскрикивала арестантка, рыдая и колотя себя в обезумевшую отупелую голову. «Им нужны доказательства. Но где они? И что я могу прибавить к сказанному? Как могу отделить правду от навеянного жизнью вымысла? Может ли, наконец, заброшенное, слабое, беспомощное дитя знать о том, что от него со временем грозно потребует ответа даже о самом его рождении? Суд надо мною насильный, неправый, и не мне помогать в разубеждении моих притеснителей. Пусть позорят, путают, ловят, добивают меня». Не я виновна в моем имени, в моем рождении. Я единственный живой свидетель своего прошлого. Других свидетелей у них нет. Что же они злобствуют? У Господа немало чудес. Ужели он в возмездие слабый, угнетаемый, не явит чуда, не распахнет двери этого гроба-мешка, этой каменной злодейской тюрьмы? Глава 26. Миновали теплые осенние дни. Настал дождливый, суровый ноябрь. Отец Петр Андреев, старший священник Казанского собора, был образованный, начитанный и еще не старый человек. Он осенью 1775 года ожидал из Чернигова дочь брата, свою крестницу Варю. Варя выехала в Петербург с другою, ей знакомую девушкой, имевшей надежду лично подать просьбу государыне по какому-то важному делу. Домишко отца Петра с антресолями и с крыльцом на улицу стоял в Мещанской слободке, сзади Казанского собора и боком ко двору гетмана Разумовского. Дубы и липы обширного гетманского сада укрывали его черепичную крышу, простирая густые, теперь безлистные ветви, и над крошечным поповским двором. Овдовев несколько лет назад, бездетный отец Петр жил настоящим отшельником. Его ворота были постоянно на запоре, огромный цепной пес Полкан на малейшую тревогу за калиткой поднимал нескончаемый громкий лай. Редкие посетители, вне церковных треб, имевшие дело к священнику, входили к нему с уличного крыльца, бывшего также все время на заперти. Письмо племянницы обрадовало отца Петра. В нем он прочитал и нечто необычайное. Варя писала, что соседняя с их хутором барышня незадолго перед тем получила из-за границы от неизвестного лица при письме на ее имя пачку исписанных листков, найденную где-то в выброшенной морем засмоленной бутыли. «Милый крестный и дорогой дядюшка, простите глупому уму, — писала дядя Варя, — прочли мы с этой барышней те бумаги и решили ехать и едем. А к кому было, как не к вам, направить сироту? Год назад она схоронила родителя, а в присланных листках описано про персону такой важности, что и сказать о том надо подумать. Сперва барышня полагала отправить ту присылку в Москву, прямо ее величеству, да порешили мы спроста иначе. Вы, крестный дяденька, знаете про всякие дела, всюду вхожи, и везде вам внимание и почет, как присоветуете тому и быть. а имя барышни — Ирина Львовна, а прозвищем — дочка бригадира Ракитина. «Ветрогонки-вертухи», — заботливо качая головой, мыслил священник по прочтении письма. «Эк, сороки обладили, какое дело! Затеяли из Чернигова в Питер со мною советоваться? Нашли с кем!» Каждый вечер в сумерки отец Петр, не зажигая свечи, любил запросто в домашнем подряснике прохаживаться по гладкому холщовому половику, постланному вдоль комнат, от передней в приемную, до спальни и обратно. Он в это время подходил к горшкам герани и других цветов, стоявших по окнам, ощипывал на них сухие листья и сорную травку, перекладывал книги на столах, посматривал на клетку со спящим скворцом, на киот с образами и натеплившуюся лампадку, и все думал, когда, наконец, оживятся его горницы, когда явятся вертуньи. Гости подъехали. Дом священника ожил и посветлел. Веселая и разбитная крестница Варюша засыпала дядю вестями о родине, о знакомых и о путевых приключениях. Слушая ее, отец Петр думал: давно ли ее привозили сюда невзрачную, курносую, молчаливую и дикую девочкой? А теперь, как она жива, мила и умна! Да и ее спутница, вот уж писаная красавица! Что за густые черные косы, что за глаза! И в другом роде, чем Варя, задумчиво, сдержанно, строга и горда. После первых радостных расспросов и возгласов дядя ушел на очередь ко всеночной, а гости наскоро устроились на вышке, собрали узелки, сходили с кухаркой в баню и, возвратясь, расположились у растопленного камелька. Отец Петр застал их красными в виде вареных раков с повязанными головами и за чаем. Разговорились и просидели далеко за полночь. «А где же, государыни мои, привезенные вами?» — спросил, отходя ко сну, отец Петр. «Дело любопытное и для меня. В чем суть?» Девушки порылись в укладках и узелках, достали и подали ему сверток с надписью «Дневник лейтенанта Концова».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
0: Глава 27. Отец Петр спустился в спальню, задернул оконные занавески, поставил свечу у изголовья, прилег, не раздеваясь, на постель, развернул смятую тетрадь синей заграничной почтовой бумаги с золотым обрезом и начал читать. Он не спал до утра. История княжны Таракановой, принцессы Владимирской, известная отцу Петру по немногим сбивчивым слухам, раскрылась перед ним с неожиданными подробностями. «Так вот что это! Вот о ком здесь речь!» — думал он с первых строк о загадочной княжне, то отрываясь от чтения и лежа с закрытыми глазами, то опять принимаясь за рукопись. «И где теперь эта бедная, так коварно похищенная женщина?» — спрашивал он себя, дойдя до ливорнской истории. «Где она влачит дни? И спасся ли, жив ли сам писавший эти строки?» Сгорела одна свеча, догорала и другая. Отец Петр дочитал тетрадь, погасил щипцами мигавший огарок, прошел в другие комнаты и стал бродить из угла в угол по половику. Начинал чуть брезжить рассвет. «Ах, события! Ах, горестное сплетение дел!» — шептал священник. «Страдалица, помоги ей, Господь!» Проснулся в клетке скворец и, видя столь необычное хождение хозяина, странно, пугливо чокнул. «Еще всех разбудишь», — решил отец Петр. Он на цыпочках возвратился в спальню, прилег и снова начал обсуждать прочтенное. Его мысли перенеслись в прошлое царствование, в море тайных и явных, ему, как и другим, известных событий. Священник заснул. Его разбудил благовест к заутрене. Сквозь занавески светило бледное туманное утро. Отец Петр, запер в стол рукопись, пошел в церковь, отправил службу и возвратился черным ходом через кухню. Завидя крестницу с утюгом у лесенки на вышку, он ее остановил знаком. «А скажи, Варя, — произнес он вполголоса, — этот писавший дневник концов, что ли? Видно, ей жених?» Варя послюнила палец, тронула им об утюг, тот зашипел. «Сватался», — ответила она, помахивая утюгом. «Ну и что же?»
2: «Ирина Львовна, ничего. Отец отказал».
0: «Стало, разошлось дело?»
2: «Вестимо.
0: А теперь?»
2: «Ну, что на это сказать? Сирота она, и рада бы, может. На своей ведь теперь воле. Да где он?»
0: «Корабль, видно, потонул», — произнес отец Петр.
2: «Где про то дознаться в нашей глуши? Вам бы, дяденька, проведать у моряков. Не одни люди погибли, и графские богатства. Где-нибудь да есть же след».
0: «А кто твоей товарке выслал эти листки?»
2: «Бог его ведает. С почты привезли повестку. Ариша и получила. На посылке была надпись «Ракитиной», «Там-то». А в записке на французском языке сказано, что рукопись найдена рыбаками в бутыле где-то на морском берегу. В Ракитном Ирина нынче одна из всей родни осталась, как перст. Ей и доставили посылку».
0: Священник, не подавая о том вида ни крестницы, ни гостья, пустился в усердные разведки. Его старания были неуспешны. В морской коллегии оказалась только справка, что фрегат «Северный Орел», на котором везли из Италии больных и отсталых флотской команды и собственные вещи графа Орлова, действительно был унесен бурей в Атлантический океан, что его видели некоторое время за Гибралтаром у африканских берегов, не вдали от Танжера, и что, очевидно, он разбился и утонул где-либо у Азорских или Канарских островов. О судьбе же лейтенанта Концова и даже о том, ехал ли он именно на этом корабле и спасся ли при этом он или кто другой, не могло быть и справки, так как, по-видимому, весь экипаж утонул. Бывший же начальник эскадры Орлов и ее ближайший командир Грейк в то время находились в Москве, а еще спрашивать было некого. В иностранных газетах проскользнула только кем-то пущенная весть, будто какие-то моряки видели в океане разбитый корабль без команды, несшийся далее на запад, к Мадере и к Азорским островам. Подойти к нему и его осмотреть не допустил сильный шторм.
2: «Жаль барыньку», — мыслил священник, глядя на Ракитину. «Экая умница, достепенная, богата, молода. Вот бы парочка тому-то претерпевшему, спаси его Господь. Нет, видно, и он погиб с другими. Был бы жив, отозвался бы на родину, товарищем по службе или родным».
0: Он улучил однажды свободный час и разговорился с Ириной.
2: «Скажите, барышня, — произнес священник, — я слышал от племянницы о вашей печали. Вас, очевидно, с расчетом развели враги, подставили вам другого жениха. Как это случилось? Почему пренебрегли Концовым?»
3: «Сама не понимаю, — ответила Ирина. — Мой покойный отец был расположен к Павлу Евстафьевичу. Ласкал его, принимал как доброго соседа, почти как родного. А уж я-то его любила, мыслью о нем только и жила.
0: И что же, как разошлось?»
3: «Не спрашивайте», — произнесла Ирина, склонив голову на руки. «Это такое горе, такое! Мы видались, переписывались, были встречи. Я ему клялась искренно. Мы только ждали минуты все сказать, открыть отцу. Ракитина смолкла. «Ужасно вспомнить», — продолжала она. «Отец, надо полагать, получил какое-нибудь указание. Концова могли ему чем-нибудь опорочить, могли на него наклеветать. Вдруг, это было вечером, вижу, запрягают лошадей. Куда, спрашиваю?» Отец молчит, выносит вещи, поклажу. «У нас гостил родственник из Петербурга. Мы втроем сели в карету. Куда мы?» — спрашиваю отца. «Да вот недалеко прокатимся», — пошутил он. А шутка вышла такая, что мы без остановки на почтовых проехали в другое имение за 1000 верст. Ни писать, ни иначе дать весть Концову мне долгое время не удавалось, за мной следили. И уже когда отец тяжело заболел в том имении, я отцу все высказала, молила его не губить меня, позволить известить Концова. Он горько заплакал и сказал: «Прости, Ариша, тебя и меня, вижу, жестоко обошли». «Да кто, кто?» — спрашиваю. «Уж ли тот родной искал моей руки?» «Не руки, денег искал, да боялся, что Концов, оберегая нас, помешает ему. Он наскочил на его письмо к тебе, наговорил на Концова и склонил меня, старого, увести тебя. Прости, Аринушка, прости, Бог покарал и его недоброго. Взял он у меня взаймы, но в Москве проигрался в карты и застрелился. Оставил письмо, вон оно, читай. На днях его переслали мне. Отец недолго потом жил. Я возвратилась в Ракитное. Концова уже не застала там. Умерла и его бабка. Я писала в Петербург, куда он выехал, писала и в чужие края, на флот. Но тогда была война. Письма к нему, очевидно, не доходили. Потом его плен в Турции. Потом вот моя судьба. «Молитесь, добрая моя, молитесь», — произнес священник. «Горька ваша доля. Тут одно спасение и защита — Господь». Прошло еще несколько дней. Ракитина без устали собирала справки, хлопотала, но все безуспешно. «Что же, Ирина Львовна», — сказал однажды отец Петр своей гостье, — «ездите вы, вижу, все напрасно. То в одно, то в другое место. Справляетесь, тревожитесь. Государыня, слышно, будет еще не скоро. Написали бы к начальству Павла Евстафьевича в Москву. Не знает ли чего хоть бы граф Орлов?» «Покорно благодарствую, батюшка», — ответила с поклоном Ракитина. «Помолитесь, не узнаем ли чего о том корабле без команды, не прибило ли его куда-нибудь, и не спасся ли на нем хоть кто-нибудь, в том числе и Концов. Вчера вот граф Панин обещал разведать через иностранную коллегию в Испании и на Мадере. Фон Визин, писатель, тоже вызвался. Не будет ли вести? Обожду еще. А то пора бы и домой. Да как ехать без успеха? Этот корабль, этот призрак — все у меня перед глазами».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
2: Глава 28. Вечером 1 декабря 1775 года была особенно ненастная и дождливая погода. Снег, выпавший с утра, растаял. Везде стояли лужи. Экипажи и редкие пешеходы уныло шлепали по воде. Была буря. Она ревела над домом священника, стуча ставнями и раскачивая у забора огромные деревья в смежном гетманском саду. Нева вздулась. Все ждали наводнения. С крепости изредка раздавались глухие пушечные выстрелы. Отец Петр сидел сумрачный на вышке у барышень. Разговор, подвой и рев ветра не клеился и часто смолкал. Варя гадала на картах. Ирина с строгим и недовольным лицом рассказывала, какие алчные пиявки все эти секретари в иностранной коллегии, переводчики и даже писцы. Несмотря на приказ и личное внимание графа Панина, они все еще не снеслись с кем надо в Испании и на островах, составляли проекты бумаг, переписывали их, переводили и вновь переписывали, лишь бы тянуть. «Да вы бы смазочку! Через прислугу! Или как?» — сказал священник. «Давали и прямо в руки!» — ответила Варя за подругу. Та сукоризной на нее взглянула. «Ох уж эти волостели-родители!» — произнес отец Петр. «Пора бы из Москвы обратно государыне. Плохо без нее». Дождь наискось хлестал в окна, как град. Измокший и озябший сторожевой пес забрался в конуру, свернулся калачом и молчал, как бы сознавая, что при такой буре и пушечных выстрелах всем, разумеется, не до него. Вдруг после одного из выстрелов с крепости пес отрывисто и особенно злобно залаял. Сквозь гул ветра послышался стук в калитку. Девушки вздрогнули. «Аксинья спит», — сказал отец Петр о кухарке. «Кому-то, видно, нужно. С крыльца не дозвонились». «Я, дяденька, отворю?» — сказала Варя. «Ну уж по твоей храбрости лучше сиди». Священник, спустясь со свечой в сени, отпер уличную дверь, вошел несколько смокший на крыльце в треуголке и при шпаге невысокий толстый человек с красным лицом. «Секретарь главнокомандующего Ушаков», — сказал он, встряхиваясь, — «имею к вашему высокопреподобию секретное дело». Священник струхнул. Ему вспомнились бумаги, привезенные Ракитиной. Он запер дверь, пригласил незнакомца в кабинет, зажег другую свечу и, указав гостю стул, сел, готовясь слушать. «Проповеди с Массильона», — произнес Ушаков, отирая окоченелые руки и присматриваясь к книге знаменитых проповедей, лежащих у отца Петра на столе. «Изволите хорошо знать по-французски?» «Маракую», — ответил священник, мысля, что ему в самом деле до меня и в такой поздний час. «Вероятно, батюшка, изволите знать и по-немецки?» — спросил Ушаков. «А, кстати, может быть, и по-итальянски?» «По-немецки тоже обучался. Итальянский же близок к латинскому». «Следовательно», — продолжал гость, — «хоть несколько и говорите на этих языках». «Вот явился прецептор экзаменовать», — подумал священник. «Могу-с», — ответил он. «Странные, не правда ли, отец Петр, такие вопросы, особенно ночью?» — произнес гость. «Ведь, согласитесь, странные». «Да-таки поздненько», — ответил, зевнув и смотря на него священник. Ушаков переложил ногу на ногу, вскинул глаза на стену, увидел в рамке за стеклом портрет опального архиерея Арсения Мациевича и подумал, вот что, сочувственник этому вралю. Надо быть настойчивее, резче. «Ну, не буду длить. Вот что-с, — объявил он. Его сиятельству, господину главнокомандующему, благоугодно, чтобы ваше высокопреподобие, взяв нужные святости, тотчас и без всякого отлагательства потрудились отправиться со мной в одно место. Там иностранка-с, греко-российской веры.
3: В чем же дело?
2: Нужно совершение двух таинств.
3: Каких именно?
2: А вам, извините, зачем знать? Разве нужно заранее? — возразил Ушаков. Тут не должно быть колебаний, повеления свыше.
3: Необходимо приготовиться, — сказал священник. Что именно ранее?
2: Сперва крещение, потом исповедь с причастием, — ответил Ушаков.
3: И теперь же ночью?
2: Так точно-с. Карета готова.
3: Позвольте взять причетника.
2: Велено, слышите ли, без свидетелей.
3: Куда же это, смею спросить?

0: спросить. Ответить не могу. Изволите увидеть после. А теперь одно. Беспродлительно и в полном секрете, заключил Ушаков, кланяясь как-то кверху, хотя в знак просьбы обеими руками прижимая к груди обрызганный дождем треугол. «Могу объявить домашним, успокоить их». Ушаков, зажмурясь, отрицательно замахал головой. Священник взял крест и книги, крикнул на вышку: «Варенька, запри дверь!» И когда племянница спустилась в сени, карета, гремя, уже катилась по улице. Подъехав к церковной ограде, отец Петр разбудил привратника, вошел в церковь и взял дароносицу. Глава 29. Путники остановились у дома главнокомандующего Голицына. Князю доложили о прибытии священника. Тот его пригласил в спальню, где уже был в халате. «Извините, батюшка», — сказал наскоро, одеваясь главнокомандующий, — «дело важное, воля высшего начальства. Я сперва должен взять с вас клятвенное обещание, что вы вечно будете молчать о слышанном и виденном предстоящем деле. Клянетесь ли?» «Как приносящий бескровную жертву», — отвечал отец Петр, — «я буду верен монархине и без клятвенных слов». Голицын было замялся, но не настаивал. Он сообщил священнику сведения, добытые о пленнице. «Знали ли вы о ней что-нибудь прежде?» — спросил князь. «Ну, кое-что дошло по молве. Известно ли вам, что она теперь в Петербурге?»
1: «Впервые слышу».
0: Голицын сообщил о тревоге государыни, об иностранных враждебных партиях, о поддельных завещаниях. «Доктор более не ручается за ее жизнь», — прибавил фельдмаршал. «Не только дни, часы ее сочтены». Отец Петр перекрестился. «Она желает приготовиться», — продолжал князь, подбирая слова. «Не мне вас учить. Вы, как добрый пастырь, доведете ее, вероятно, до полного раскаяния и сознания, кто она, и если обманно звалась принятым именем, то узнаете, кто ее тому научил. Исполните ли?» Священник медлил ответом. «Даете ли слово помочь правосудию?» «Долг пастыря и свои обязанности знаю», — покашливая сухо ответил отец Петр. «Можете ехать», — сказал, кланяясь князь. «Вас проводят куда нужно. А меня простите за тревогу в такое время». Карета с священником и Ушаковым направилась к крепости. У дома обер-коменданта они приметили другой экипаж. Духовника ввели в особую комнату. Там его встретил генерал-прокурор князь Вяземский. Рядом стояли рослый, бравый и румянолицый обер-комендант крепости Чернышов и разряженная, еще моложавая жена последнего. «Готовы ли все?» — спросил Вяземский, оглядываясь.
2: «Готово», — ответила, несмело приседая, в шуршащих фижминах обер-комендантша.
0: «Милости просим», — обратился князь Вяземский к священнику. Все вошли в соседнюю комнату. Там уже горели в высоких поставцах свечи. Между ними стояла купель, и какая-то в мещанской шубейке женщина держала что-то завернутое в белое. «Приступайте, батюшка», — сказал Вяземский, указывая на купель и на то, что держала женщина. Отец Петр надел ризу, взял поданное Чернышовым кадило, раскрыл книгу и начал крещение. Восприемниками были разряженные, метавшие жеманные взгляды обер-комендантша и сам генерал-прокурор. Имя новорожденному дали Александр. Обряд был кончен. Обер-комендантша все металась с ребенком на руках, глазами и плечами усиливаясь обратить внимание князя на себя и на свое шуршавшее платье. «Чье дитя?» — спросил в полголоса священник, почтительно склоняя крест к подошедшему восприемному отцу. «Как записать в книгу?» — спросил отец Петр. «Кто родители?» «Да разве это непременно нужно?»
2: — недовольно спросил генерал-прокурор.
1: «Как повелите. По долгу обряда мало ли что в будущем. Мы должны...»
2: «Запишите», — сказал князь Вяземский. «Александр Алексеев, сын Чесменский».
0: Священник, молча вздрагивавший рукой, занес это имя в книгу крещаемых.
2: «А теперь другая треба. Вот ваш вожатый», — сказал со вздохом князь Вяземский, указывая духовнику на вытянувшегося во фронт обер-комендант.
1: «Надеюсь, все исполнится, как повелено».
0: С этими словами он вышел и уехал.
2: Отец Петр с дароносицей у груди пошел за Чернышовым. Его сердце сильно забилось, когда они через внутренний мостик вступили в особый, со всех сторон огражденный двор. Он понял, что это был роковой алексеевский равелин. Чернышов и его спутник взошли на невысокое крыльцо с длинным полуосвещенным коридором, приблизились к небольшой двери.
0: «Она здесь», — шепнуло сердце священнику. За дверью оказалась невысокая опрятная комната. Часовых уже там не было. Свеча у кровати слабо озаряла из-за особой тофтяной заставки остальную часть комнаты. Воздух был спертый, с легкой примесью запаха лекарств и как бы ладана. Священник огляделся и молча ступил за ширму. Больная неподвижно лежала на кровати, но была в памяти. Она, медленно вглядываясь в вошедшего, узнала по его одежде священника и, тихо вздохнув, протянула ему руку.
2: «Очень-очень рада, святой отец», — проговорила она по-французски. «Понимаете меня? Может быть, вам доступнее немецкий язык?»
0: «Да-да, как вам угодно», — неумело выговаривая французские слова, ответил отец Петр, вздрогнув от этого грудного разбитого голоса.
2: «Я готова, спрашивайте», — проговорила арестантка. «Помолитесь за меня».
3: Радио «Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
0: Глава 30. Священник бережно положил на стол дароносицу, присел на стул у кровати, оправил густую гриву своих волос и, разглядев образок у изголовья больной, тихо нагнулся к ней.
2: «Ваше имя?» — спросил он.
1: «Княгиня Елизавета».
2: «Заклинаю вас, говорите правду», — продолжал отец Петр, подбирая французские слова.
1: «Кто ваши родители и где вы родились?»
2: «Клянусь всем, святым Богом клянусь, не знаю», — ответила глухо кашляя пленница. «Что передавала другим, в том была сама убеждена».
0: На новые вопросы, чуть слышно упавшим голосом, она еще кое-что добавила о своем детстве, коснулась юга России, деревушки, где жила, Сибири, бегство в Персию и пребывание в Европе.
2: «Вы христианка?» — спросил священник.
1: «Я крещена по греко-российскому обряду и потому считаю себя православную, хотя до ныне, вследствие многих причин, была лишена счастья исповеди и святого причастия. Я много грешила, искавши выходы из своего тяжелого положения, сближалась с людьми, которые меня только обманывали. О, как я вам благодарна за посещение!
2: У вас найдены списки с духовных завещаний. От кого вы их получили и кем? Откройте мне и Господу сил. Составлен ваш манифест к русской эскадре.
1: Все это уже готовое мне прислано от неизвестного лица», — проговорила больная. «Тайные друзья меня жалели, старались возвратить мои утерянные права».
2: «Что же это?»
0: — раздумывал, слушая ее, изумленный духовник.
2: «Все тот же обман или правда? И если обман, то в такое мгновение...»
1: «Вы на краю могилы», — произнес он дрогнувшим голосом. «Тлен и вечность. Покайтесь.
2: Между нами один свидетель, Господь. Исповедница боролась с собой. Ее грудь тяжело дышала, рука судорожно стискивала у рта платок. «В ожидании Божьего праведного суда и близкой кончины», — сказала она, обратя угасший взгляд на стену к образку, — «уверяю и клянусь, все, что я сообщила вам и другим, — истина. Более не знаю ничего». «Но ведь это невозможно», — возразил с чувством отец Петр. «То, что вы передаете, так маловероятно». Больная, как бы от невыносимого страдания, закрыла глаза. Слезы покатились по ее бледным, страшно исхудалым щекам. «Кто были ваши соучастники?» — спросил, помедлив, священник. «О, никаких! Пощадите! И если я слабая, гонимая, без средств...» Княжна не договорила. Снова страшно закашлявшись, она вдруг приподнялась, ухватилась за грудь, за кровать и в беспамятстве упала. Обморок длился несколько минут. Отец Петр, думая, что она умирает, набожно шептал молитву. Больная очнулась. «Успокойтесь, придите в себя», — сказал священник, видя, что ей лучше. «Не могу более. Оставьте, уйдите», — проговорила больная. «В другой раз. Дайте отдохнуть». «Вашего сына сейчас окрестили», — объявил, желая ее ободрить, священник. «Поздравляю, Господь милосерден, еще будете жить для Него». Чуть заметная улыбка скользнула по сжатым, запекшимся губам арестантки. Глаза смутно глядели в сторону, вверх, куда-то мимо этой комнаты, крепости, мимо всего окружавшего, далеко. Отец Петр осенил больную крестом, еще постоял над нею, взял дароносицу и, отложив таинство причастия, вышел. «Ну что?» — спросил его в коридоре оберкомендант. «Исповедали? Приобщили?» Священник, склонив голову, молча поклонился оберкоменданту, сел в карету и уехал из Равелина. Утром 2 декабря его опять пригласили со святыми дарами в крепость. Арестантке стало хуже. «Одумайтесь, дочь моя! Облегчите душу покаянием», — увещевал священник. «Заклинаю вас Богом, будущей жизнью». «Я грешна», — ответила уже не кашляя и как-то странно успокоясь умирающая. «С юных лет я гневила Бога и считаю себя великою, нераскаянную грешницей». «Разрешаю твои прегрешения, дочь моя», — произнес искренне молясь и крестя ее священник. «Но твое самозванство, вина перед государыней, сообщники. Я русская великая княжна, я дочь покойной императрицы», — с усилием прошептала коснеющими устами пленница. Священник нагнулся к ней, думая приступить к причастию. Арестованная была неподвижна, как бы бездыханна. Глава 31. Отец Петр в сильном смущении возвратился домой. «Да уж и впрямь самозванка ли она», — мыслил он. «Все может утверждать человек из личных выгод, но умирающий при последнем вздохе и после таких лишений, почти пытки, что, если она не повинна, не обманщица, помнит детство, твердит одно — ведь она здесь и в самом деле пока единственный свой свидетель. Ее ли вина, если ее доказательства шатки, даже ничтожны?» Священник вошел к себе в кабинет. Девушек, как он узнал, не было дома. Он растопил печь, запер дверь, вынул дневник Концова, снова посмотрел рукопись, вложил ее в чистый лист бумаги, перевязал его шнурком и запечатал, надписав на оболочке «Вскрыть после моей смерти». Этот сверток он положил на дно сундука, где хранились его другие сокровенные бумаги и рукописи, и едва замкнул сундук, в дверь постучались. «Кто там?» «Свои». Вошла племянница, За нею стояла Ракитина. «Что это, дяденька, с вами?» — спросила, вглядываясь в священника, Варя. «Вы встревожены? Другой день куда-то ездите? Где были?» Ирина смотрела также вопросительно. «Уж не получены ли какие вести для меня?» — мыслила она.
5: «Дело постороннее, не по вашей части. И вы меня, Ирина Львовна, великодушно простите?» — обратился священник к Ракитиной. «Времена смутные. Привезенную вами рукопись опасно держать в доме. Вы собираетесь уехать, но и в деревне небезопасно. Уж извините старику». Ирина побледнела. «Разные ходят слухи. Не учинили бы розыска, — продолжал отец Петр. — Пеняйте, сударыня, на меня. Только я ваши листки? Где тетрадь? Неужели сожгли?» — вскрикнула Ракитина, взглядывая в растопленную печь. Отец Петр молча поклонился. Ирина всплеснула руками. «Боже!» — проговорила она, не сдержав хлынувших слез. «Было последнее утешение, последняя память, и та погибла. С чем уеду?» — Варя с укором взглянула на дядю. «После, дорогая барышня, со временем все узнаете. Теперь лучше молчать», — сказал решительно отец Петр. «Пути Божии неисповедимы, враг же сеет незнаемое. Молитесь, памятуя Господа, он воздаст». Священника не оставили в покое. В тот же день его снова пригласили к главнокомандующему. «Дознались ли вы чего-нибудь от арестованной?» — спросил Голицын. «Простите, ваше сиятельство», — ответил отец Петр. «Тайной исповеди не могу». Голицын смешался. «Какие поручения!» — подумал он краснея. «И все эти советники! Орлову не сидится! Плетет, видно, мутьян в Москве, а ты спрашивай!» «Но, батюшка, на это воля свыше», — сказал Голицын. «Не могу, ваше сиятельство, против совести». Голицын шевелил губами, не находя выхода из затруднения. «Да кто же, наконец, она?» — произнес он, стараясь придать себе грозное, решительное выражение. «Ведь это, батюшка, государственное, глубокой важности дело. Согласитесь, я должен же донести, взыщется. Ведь ответчик за спокойствие и за все я один». «Одно могу доложить вашему княжескому сиятельству», — проговорил священник, — «пока жив, сдержу клятвенное слово, потребованное вами». Фельдмаршал насторожил уши. «Никому не пророню узнанного на духу», — продолжал отец Петр. «Вы сами взяли с меня обет молчания. Но я могу сообщить вам, князь, лишь мою собственную догадку. Много об арестованной выдумано, приплетено. А что если...» «Говорите, говорите», — сказал фельдмаршал. «Что если арестованная не повинна ни в чем?» — произнес священник. «Ведь тогда за что же она все это терпит?» Если бы гром в это мгновение разразился над фельдмаршалом, он менее озадачил бы его. «Вы хотите сказать, что она не имела сообщников, не злоумышляла?» — проговорил он. «Да ведь если, сударь, так, то она и не самозванка, понимаете ли, а прирожденная, настоящая наша княжна? Неужели возможно это, хотя на миг, допустить?» Отец Петр, склоняясь головой на рясу, молчал. «Вы ошибаетесь! Сон и бред!» — вскричал фельдмаршал, хватаясь за звонок. «Лошадей!» — сказал он вошедшему ординарцу. «Сам попытаюсь. Еще не утеряно время. Погляжу!»
4: Мы читали главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Хуже всего то, что под флагом пуристов очень часто выступают ханжи. Они делают вид, будто их изнеженный вкус страшно оскорбляется такими грубыми словами, как, например, «сиволапый», или «на карачках», или «балда», или «дрянь». Если в какой-нибудь книге им встретятся подобные слова, можно быть заранее уверенным, что в редакцию посыплются десятки укоризненных писем, выражающих порицание автору за то, что он пачкает русский язык непристойностями. Такие ханжи родились не вчера. Еще декабрист Кюхельбекер писал: «Из слова русского, богатого и мощного, силится извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственный, тощий, приспособленный для немногих язык». Идеал этих салонных эстетов – те жеманные дамы, которые, по свидетельству Гоголя, никогда не говорили: «Я высморкалась, я вспотела, я плюнула», а говорили: «Я облегчила нос, я обошлась посредством платка» и так далее. Ни в коем случае нельзя было сказать: «Этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, чтобы подало намек на это. И говорили вместо того: «Этот стакан нехорошо себя ведет» или что-нибудь вроде этого. К числу этих жеманных эстетов, несомненно, принадлежит и тот читатель, которому ужасно не понравилось слово «штаны», встречающееся в стихах Маяковского: «Достаю из широких штанин облако в штанах». Неприлично. И читатель Бородулин, которого страшно шокирует слово «урчание», напечатанное в Свердловском журнале «Урал». И читательница Нина Бажанова, приславшая мне сердитый упрек за то, что в одной из статей я употребил слово «чавкает». С омерзением пишет читатель Мородулин о гениальном Декамероне Боккаччо, возмущаясь тем, что эта похабная книга невозбранно продается во всех магазинах и даже в киосках. Читатель Хмыров или Хмаров в красноречивом письме высказывает свое порицание графу Нулину Пушкину, твердо уверенный, что эта бессмертная поэма написана специально для разжигания чувственности. Об Аристофане, Шекспире, Вольтере и говорить нечего. У них столько непристойностей и грубостей, что я прячу их от своего 20-летнего внука, пишет мне пенсионер Митрофан Кирпичев. Особенное возмущение вызвал у этих людей литератор, дерзнувший написать «сивый Мерин». Как это Мерин? Да еще сивый? Совсем неприлично. Кому же не ясно, что заботой о чистоте языка прикрывается здесь лицемерная чопорность? Ибо кто из нас может сказать, что в нашем быту уже повсюду умолкла отвратительная пьяная ругань, звучащая порой даже при детях? А эти чистоплюи считают своим долгом тревожиться, как бы общественная мораль, не дай бог, не потерпела ущерба из-за того, что в какой-нибудь книжке будет напечатано слово «штаны». Как будто нравы только и зависят от книг. Как будто из книг почерпают ругатели свое сквернословие. Нет, грубость гнездится не в книгах, а в семье и на улице. Я еще не видал человека, который научился бы сквернословить по книгам. Чем бороться с грубостями наших писателей, пуристы поступили бы гораздо умнее, если бы дружно примкнули к тем многочисленным представителям советской общественности, которые борются со сквернословием в быту.
1: Корней Чуковский. о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Главной целью учений «Запад-2026» является совершенствование навыков руководящего состава штабов Вооруженных сил России на всех уровнях при отражении внешней агрессии. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в пятницу посетил полигон Чебаркульский.
2: Отмечу, что на учения в Россию прибыли делегации из 55 иностранных государств. И хочу особо поприветствовать присутствующих здесь глав и представителей зарубежных оборонных ведомств. Уверен, что результаты учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026» и полученный личным составом опыт повысит эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности наших стран.
1: Владимир Путин также пообщался с представителями иностранных государств на учениях «Центр-2026». Президент выразил уверенность, что проделанная работа была полезной. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские бойцы взяли под контроль 7 сел в Харьковской области, а накануне освободили еще 2 – Грачевку и Сердобино. Кроме того, в Сумской области российские бойцы группировки «Север» за неделю взяли под контроль 3 населенных пункта, а ранее еще один – Малую Рыбицу. Бойцы группировки войск «Центр» за неделю освободили 2 села в ДНР, а в боях за Доброполье они сжимают кольцо окружения формирований противника, пресекая все его попытки вырваться, добавили в оборонном ведомстве. Япония ввела очередные санкции в отношении России. Так, под санкции попали Военторг и Уралвагонзавод. Всего в список включены 33 организации, 9 физических лиц и 35 судов. Обновленный перечень опубликован Министерством финансов Японии. Среди физических лиц указаны генеральный директор ВНИР «Прогресс» Владислав Костин и заместитель главы Ростеха Дмитрий Леликов. Япония также ввела экспортные ограничения в отношении 4 организаций из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Европа согласилась высвободить значительное количество дизеля из своих резервов, заявил Дональд Трамп. Процесс начнется немедленно. Ранее в медиа сообщалось, что администрация США потребовала от Франции и Германии использовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы снизить мировые цены на топливо. В случае отказа Вашингтон угрожал запретить импорт американского дизеля в Европу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание», читает Александр Алексеев Валуа.
4: В тот же день, но уже вечером, часу в 7, Раскольников подходил к квартире матери и сестры своей, к той самой квартире в доме Бакалеева, где устроил их Разумихин. Вход на лестницу был с улицы. Раскольников подходил, все еще сдерживая шаг и как бы колеблясь, войти или нет. Но он бы не воротился ни за что. Решение его было принято. К тому же все равно они еще ничего не знают, думал он, а меня уже привыкли считать за чудака. Костюм его был ужасен, все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорванное, истрепанное. Лицо его было почти обезображено от усталости, непогоды.